его, дочь Вавилона, опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих, а камень».

Псалом 137. Давида. Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек. Дел рук Твоих не оставляй.

Псалом 138. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетные замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому.

Сегодня еще одна программа посвящается христианке-негритянке Этел Уотерс. Этел Уотерс не миссионерка, в полном смысле этого слова. Этел Уотерс – верующая певица, которая очень часто участвует в походных собраниях Билли Грэма. В прошлый раз она сама рассказала в моем переводе, конечно, о том, как она нашла Господа еще в детстве. Но ее воспоминания берут начало в отеле, где она остановилась во время гастролей, одинокая, несчастная.

опасная, несмотря на славу, и слишком тяжелая в весе для того, чтобы продолжать петь на сцене. В таком состоянии она начала вспоминать свое детство и свое обращение. Мысли ушли в прошлое, к тому дню, когда она впервые познакомилась с гимном «Он птиц небес питает», который стал ее спутником во всех ее выступлениях. Этот гимн подогревал ее веру годами. С того памятного дня, когда она отдалась Господу в маленькой церковке в Честере, прошло 50 лет. Сегодня вы услышите, почему Этел так долго не имела общения с верующими и как она, наконец, опять возобновила это общение. «Воспоминания давали мне надежду», — рассказывает она. «Но при всем этом была во мне и глубокая грусть. Такая знакомая грусть, которую я носила в себе 50 лет из-за трагического случая, который искалечил мою духовную жизнь и вырвал меня из общения верующих. Зависть — ужасная вещь. В той церкви, где я уверовала девочкой, была молодая девушка, кандидатка в высшее общество, как она думала. Она глядела на всех сверху вниз, но мне почему-то завидовала. Молодежь делала что-то вместе, что-то благотворительное. И вдруг она задела меня, начала задираться, ища ссоры. Я всегда слишком быстро отвечала и сегодня еще должна следить за собой, и потому живу одна. А эта девчонка начала задираться, и неизвестно почему. Прямо в вестибюле начала свою ссору. Это была первая стычка после моего обращения. Я могла швырять словами так остро, что они могли резать человека насквозь. Я могла также закреплять делом то, что говорила. Даже до обращения я старалась избегать серьезных споров, потому что не знала своей собственной силы, не могла контролировать себя. Я могла бы убить человека в драке. И никакого сожаления. В тот день мы стояли лицом к лицу в церковном вестибюле, и для меня это было самым сильным искушением после того, как я приняла Христа. Я знала, что могу причинить этой девчонке, а главное, я не понимала, почему она ко мне пристает. Дрожащим голосом я сказала: «Я не желаю с тобой разговаривать», и начала медленно уходить. Но вдруг ни с того ни с сего что-то меня дернуло.

вернуться к вечере, и я говорила: «Нет, Господи, я не могу. Я ненавижу эту девчонку. Я не могу, не могу, не могу». Я никогда больше не пошла в эту церковь и сразу же начал делать то, что мне хотелось. Мне хотелось петь. И я очень любила петь. И я пела много, одна, дома. Люди из церкви приходили говорить со мной, и я была рада их видеть. Я не была против них нисколько, но я знала, что я подвела Господа. Я не выдержала его испытания, не смогла справиться с собой. Я говорила: «Господи, я ничего не сделала ей, и она, посмотри, что сделала со мной. Я не могу простить ее, не могу, я не могу, я не могу». В течение 50 лет я не пела больше ни в одной церкви. А вообще я пела. Я добилась богатства и славы своим пением. Но гимн «Он птиц небес питает» преследовал меня, и я пела его при всякой возможности, и печаль не покидала меня. Тоска по той чудесной безопасности в Боге, той уверенности, которую я получила тогда у скамьи покаяния. В 12 лет ни успех, ни высокий оклад, ни награды, ничто, ничто не могло сравниться с тем, что я потеряла в Иисусе. Я все еще верила в Него, я молилась, я имела Библию и вопила в беде и нужде, я просила помощи перед каждым моим выступлением, но после них, после аплодисментов и похвалы в газетах, после славы и удовольствия отношения специально созданной для меня одежды и ювелирии, разъезжая в шикарном автомобиле, я тосковала по Иисусу. Тосковала по радости, безопасности, миру и тому чудному общему пению, не соло, а общему, с братьями и сестрами. В тот вечер, в 1957 году, одна в моем отеле, я легла спать и по привычке начала искать на шкале радио какого-нибудь приличного проповедника. Я надеялась снова ощутить то же чувство близости к Иисусу, которого мне так не хватало все эти годы. Я уже слыхала много негров-проповедников и немало белых, но все еще чего-то искала. Я не всегда любила белых людей. Я должна признаться вам в этом. Конечно, я не была права, но я не могла их терпеть так же, как некоторые белые не терпят негров. Я это понимаю. Я даже не любила светлых людей, потому что моя бабушка ненавидела мою белую бабушку Лидию, мать моего отца, за то, что он причинил моей матери. Она не позволила ему принять меня и не просила жениться на маме, но хотела, чтобы было понятно, что не по доброй воле мамы произошло мое рождение, что моя мама была изнасилована. И мне внушили, что всякий человек со светлой кожей — негодяй. Если у человека светлая кожа, я ненавидела его, потому что бабушка сказала мне, что таких нужно ненавидеть. Но это было в прошлом. А теперь я слушала по радио всех проповедников, белых и черных, и часто слушала молодого проповедника Билли Грэма, тогда он был еще молодым, но еще не знала, как он выглядит. Когда же увидела, подумала, он слишком миловиден для проповедника. И вообще я тогда не верила, что белые проповедники могут так же любить Слово Божие, как черные, так любить Бога и Господа Иисуса Христа. Я просто говорю с вами откровенно. Это то, что я тогда думала. Я то же самое думала о Билли Грэме и все же слушала его по радио. Что-то в нем было, он доходил на меня. Он никого не цитировал. Тот сказал то-то, а тот сказал другое. У него всегда была «Библия говорит, Господь Иисус сказал, так говорит Господь». Даже через 50 лет я скучала за Иисусом, я все еще любила Его, а Билли Грэм делал нажим на Иисуса, и за это я любила Его. В тот вечер на его программе было сделано объявление о том, что его следующее походное собрание будет в Madison Square Garden в Нью-Йорке в мае месяце. Нам в контору прислали билеты на всех, и притом в ложах, и я с нетерпением ожидала дня, когда мы пойдем на первое собрание. Я нашла, что я ушла от Иисуса, а не Он от меня, и все последующие годы были для меня осенью, серой, холодной осенью. Когда я входила на стадион, хор пел «Твердо я верю». В той маленькой церкви в моем детстве мы пели ее тоже. Я никого не знала, но чувствовала себя желанной гостьей. Меня охватил дух дружбы и любви. Это такое типично христианское чувство духовного единения. Мне так захотелось быть частью этого собрания верующих. Но в первый вечер я не пела ни с хором, ни общим пением. Я слушала, впитывая каждое слово Билли Грэма. И чем больше он говорил, тем яснее для меня становилось, что Господь привел меня сюда,

потому что звал меня к себе. Казалось, что Билли Грэм пришел туда в тот вечер, чтобы говорить ко мне одной. Я так изголодалась духовно за прошедшие годы. Я жаждала чистого Слова Божьего, и ничто не могло мне заменить его. Я сидела и молилась про себя. «Господи, моя слава никогда не была моей целью. Ты допустил ее, потому что знал, что не это моя цель. Я никогда не понимала, почему люди любят слушать мое пение. Я ничего не понимаю в искусстве. Я просто пою. Но как я одинока! Как я ужасно одинока!» Я все еще была той крупной девочкой, которой хотелось сидеть на коленях у кого-то, кто бы любил и понимал ее. Как мне хотелось, чтобы кто-то утешил и пожалел меня. Как только я подросла, я смотрела сама за собой. Никто не заботился об этом. Никто! Все это взвешивало в уме в тот памятный вечер на походном собрании Билли Грэма. Когда был сделан призыв, я не выходила наперед. Я уже знала и любила Господа. Я принадлежала Ему. Я рвалась возвратиться к Нему. Каждый вечер в течение 8 недель я посещала эти собрания. Но их продлили, а мне нужно было ехать домой в Лос-Анджелес, продавать мой дом. Я не резервировала место на самолете и сама не понимала, почему. Меня тянуло на собрание, билетов мне больше не давали, но у меня был один знакомый, участник руководства собраниями. Он посоветовал мне вступить в хор. Я не любила петь в хоре, но для того, чтобы попасть на остальные собрания, я вступила в него. И вдруг на одной из репетиций регент объявил, что в следующий вторник мисс Этел Уотерс споет с хором «Он птиц небес питает». Меня как громом ударило. Кто-то попросил моего участия в собрании. Теперь я поняла, для чего Господь задержал меня там. А когда я начала петь, то я поняла окончательно, что Он хочет, чтобы я оставила сцену и служила Ему. Я не знала, чем и как буду зарабатывать себе на жизнь, но я приняла это решение и пробыла на собраниях до конца, и 5 раз пела мою любимую песню. Мое сердце пело: «Господи, помоги мне устоять! Дьявол подставил мне ножку 50 лет назад, а Ты возвратил меня к себе. Держи меня!» И Господь удержал. Этел и сегодня еще поет во славу Господа. Правда, ее голос стал более слабым и хриплым, но она поет. Помолимся. Милосердный Господь, как Ты могуч, как Ты силен! Как Ты силен поднимать и восстанавливать, Господи, и утомленных, и упавших! Мы благодарим Тебя за это, благодарим за чудное свидетельство в жизни этой негритянки. Господи, Ты всех объединяешь в Твоей любви, у Тебя все равны, у Тебя нет белых и черных, у Тебя есть Твои дети, и мы благодарим Тебя за это и за этот чудный пример, который Ты нам преподнес в этих 2 программах. Во имя Иисуса Христа мы славим и благодарим Тебя за это. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Потерянная навсегда». Автор этой книги – Любовь Павлюк. Сегодня прозвучит третья часть этой истории.
1: Я люблю тебя. С надеждой навстречу здесь или там. Твой любимый Стивен. И еще, если я умру, хочу, чтобы все это знали. Я прощаю твоего отца, прощаю его во имя Иисуса Христа. Не осуждайте его. Это не он сделал, а сатана. Пожалуйста, прости его и ты, и продолжай молиться за него. Я хочу и его видеть на небесах. Еще раз, я люблю тебя и мечтаю быть с тобой, моя любовь. До встречи, Стивен. Слезы крупными каплями стекали по лицу девушки. Никто не мешал ей, никто не нарушал эти минуты. Таинственные и драгоценные минуты, предназначенные только для них двоих. Никто не осмелился вторгнуться в этот мир общения. Даже врач, который уже некоторое время молча стоял возле двери и ожидал, пока она заметит его. Закончив читать, Моника, не отрывая глаз от листа бумаги, уткнулась в него головой и зарыдала, как малое дитя. Слова застряли в ее горле. Да они и не нужны были сейчас. Чувства говорили сильнее слов. Разбитое сердце. Врач медленно приближался к ней, и этот путь через палату показался ему вечностью. Он лихорадочно подыскивал нужные слова и ничего не мог найти. Как же он ей скажет? Какими словами сгладить ее уже и без того глубокую боль и облегчить тяжесть утраты? О, человеческий ум скуп на слова утешения и ободрения в горькие минуты утраты. Но кто-то должен исполнять эту роль. И на этот раз она выпала доктору. Пройдя через палату, он приблизился к плачущей девушке и нежно положил руку на ее плечо. На какое-то мгновение Моника перестала плакать, как бы пытаясь осознать реальность всего окружающего. Она вытерла слезы, подняла глаза, мягко улыбнулась и сразу же спросила: «Скажите, доктор, как он?» Ее испытывающий полный любви взгляд заставил доктора отшатнуться. Он с жалостью взглянул на нее, и слова застряли в горле. Во рту пересохло. Он даже не мог пошевелить языком. «Доктор!» Моника дернула его за рукав. «Ну не томите меня! Скажите мне, пожалуйста, как он?» «Моника!» Выдавил из себя доктор. «Моника, мы все очень старались, но, увы, не смогли ему помочь. Мне очень жаль». «Доктор!» — не унималась Моника. «Вы о чем? Скажите мне, он жив?» Доктор лишь покачал отрицательно головой. «Нет!» Вырвалось с болью из груди девушки. «Нет!» Беспомощный крик эхом разнесся по коридорам больницы. Она уткнулась в руку доктора, и, казалось, только вздрагивание плеч свидетельствовало о том, что она жива. Моника больше не рыдала. Только ее душа и сердце беззвучно стенали. Совсем недавняя надежда на встречу умирала, оставляя боль и тоску разлуки. Иссякла надежда, но любовь оставалась все той же. Любовь никогда не перестает. Она не может просто умереть, как умирает человек. Она вечна.

0: Так прошло около получаса. Доктор не спешил уходить, ведь Моника нуждалась в поддержке. Тихо приоткрылась дверь, и медсестра сообщила, что приехали родители Стивена. Доктор, взяв руками лицо девушки, нежно сказал: «Мне очень жаль. Стивен мне все рассказал. Как же он хотел жить! Он очень любил тебя, и только эта любовь давала ему силы жить. Но, увы, у Бога был другой план. Его родители знали об этом?»
1: «Знали? О чем вы, доктор?»
0: Со слезами на глазах спросила вошедшая в палату мать Стивена. Моника поднялась со стула и, собравшись силами, тихо и несмело проговорила:
1: «Я его невеста. Он сделал мне предложение как раз в тот вечер».
0: И подняла руку, показывая им обручальное кольцо. «Моника, да?» – неуверенно сказал отец Стивена. «Он очень много рассказывал нам о тебе, и мы понимали, что это вскоре должно произойти».
1: «О, бедная моя девочка!»
0: – заплакала еще сильнее мать Стивена. Доктор ушел, оставив их наедине. Печаль утраты и боль разлуки. Что может быть еще ужасней?

0: Беда никогда не приходит одна. Вскоре после похорон Стивена слегла мать Моники. Отец Моники продолжал вести порочный образ жизни. Предсмертное письмо Стивена освободило его от криминальной ответственности, но не остановило от губительной, принесшей столько страданий, рюмки. Моника и мать страдали вдвойне из-за преждевременной ужасной потери Стивена и от хладнокровности и жестокости мистера Вилсона. К тому же у Моники и забот прибавилось. Днем она работала в компании отца, а вечерами просиживала у постели совершенно ослабевшей матери. И так день за днем, без отдыха и передышек. И каждый новый день был тяжелее предыдущего. Силы истощались, а забот прибавлялось, так как здоровье матери становилось все хуже. Боль и тоска по разбитому счастью и потерянной молодости дочери отразились на здоровье матери. А отцу было все равно. Несмотря на слабое здоровье жены, он продолжал делать прежнее. Вместо того, чтобы помочь одинокой, страдающей дочери по дому, он мог накричать и порой даже дать пощечину за любое не понравившееся ему слово или за несвоевременно поданный ужин. Он, превратившись в деспота собственной семьи, все еще вспоминал те счастливые семейные часы за столом и хотел хотя бы для себя одного продлить то счастье любыми путями. Рюмка давала ему ложное счастье и призрачную радость на очень короткое время. И когда это счастье, так сказать, несколько меркло или становилось жуткой реальностью, он всяческими путями старался поддержать свое состояние. Себя одного, только себя. Он как будто забыл о существовании компании и перестал даже интересоваться ее делами. Кто заботится о ее сохранении? Зато он точно знал, что необходимые ему деньги он может получить только со счетов компании. И ему не было никакого дела, какими путями и усилиями его дочь старается удержать компанию в хорошем состоянии. Он знал только дорогу в кабак и рюмку. В этом заключалась вся его жизнь. Мать предчувствовала, что ей осталось жить недолго на земле, и очень часто со слезами сожаления думала о дочери и о том, что же с ней будет, когда мать покинет ее.
1: «Доченька моя, бедная!»
0: Еле-еле шевелила губами мать.
1: «За что же тебе все это? Так трагически потеряла своего жениха. Да и отец жизни не дает. О, дорогое мое дитя!»
0: «Мама!» – останавливала ее Моника. «Не переживай так за меня! Да что же ты такое задумала? Умирать собралась? О чем ты, мамочка? Ты не можешь, нет! Кто же будет со мной молиться за папу?»
1: «Доченька, доченька!»
0: Устала, говорила мать.
1: «Чувствует моя душа, что я очень скоро встречусь со Стивеном. Моника, представляешь, как это будет прекрасно? И тогда я смогу ему рассказать, как сильно ты хотела быть его женой и...»
0: «Мама!» — не выдержала Моника.
1: назад об этом!»
0: И залилась горькими слезами. Казалось, слезы никогда не иссякнут, и ее печаль никогда не пройдет. Печаль о том прекрасном коротком времени, которое оставило отпечаток на всю ее жизнь. А мать таяла на глазах. Однажды, в воскресное утро, она попросила дочь и мужа отвезти ее в церковь. Отец наотрез отказался туда идти, пообещав только помочь усадить ее в машину. Дочь с радостью согласилась, ведь возле церкви кто-нибудь поможет ей довести мать в помещение. Как радовалось сердце миссис Вилсон, когда после долгих месяцев болезни она, наконец, могла быть в Доме Божьем и снова увидеть всех своих любимых и близких сердцу братьев и сестер. Церковь радовалась тоже, ведь все они сопереживали и молились за эту семью. Каждый понимал, какое тяжкое горе и испытание постигло эту семью, и как только мог, по-своему поддерживал ее. В то воскресенье все вместе горячо молились, чтобы Бог остановил мистера Вилсона на его греховных путях. Церковь глубоко сопереживала этой бедной душе, ведь еще совсем недавно он был совершенно другим человеком. А сейчас враг целиком опутал его своими греховными сетями. Уходя домой, миссис Вилсон прощалась со всеми, как будто навсегда. Так и случилось. Со многими на этой земле она прощалась навсегда. На этой же неделе Бог переселил ее в другое, чудное место, где нет горя и слез, скорбей и печали. Для нее все закончилось на этой скорбной земле. Она нашла желанный отдых у ног Иисуса Христа. А Монике предстояли еще многие трудности и испытания в жизни. Мистер Вилсон даже на похоронах своей жены не смог быть трезвым. Он стоял в стороне и отвратительно шатался из стороны в сторону. Все знакомые и близкие презирали его. Они не понимали, как можно провожать жену в последний путь в нетрезвом состоянии. Хотя бы напоследок уважил ее память и проводил достойно. А Моника стояла рядом с гробом матери, словно окаменевшая. Она не плакала, хотя каждый мускул, каждая морщинка на ее преждевременно постаревшем лице выражали глубокую печаль и отчаяние. Знакомые тесно окружили ее, не зная, как утешить бедную девушку. Уж слишком много испытаний выпало на долю этой хрупкой девушки. Жизнь не баловала ее. Казалось, за каждым новым поворотом ее ожидало очередное испытание. И каждое следующее оказывалось тяжелее предыдущего. Сколько может вынести такой юный и незакаленный человек? А Моника переносила. Хотя порой ей казалось, что она делает это из последних сил, но наступал новый день, и силы возобновлялись. Ведь она должна быть сильной, потому что на ее хрупких плечах лежала ответственность за безбожного, погрязшего в грехах отца. Она не могла сдаваться, не имела права. Она боролась.

Ну, вот и вся история. Окончил свой длинный рассказ мистер Хортон. Правда, невеселая. Вскоре Моника решила уехать к своей тете в Калифорнию, поручив компанию своему дальнему родственнику. Мистер Вилсон не давал ей жизни, сильно издевался над ней. А дальше что? Не сдавался мистер Джонсон. О, мистер Хортон, да вы же изумительный рассказчик! В душе он ликовал, представляя удивление жены, когда выложит ей всю эту историю. Он приближался к самому интересному событию. Кто же похороненный там ребенок, к чьей могиле Моника приходит каждый день? Замялся мистер Хортон. В этой истории есть одно темное пятно, которое никто не может объяснить. Это Луиза. И мистер Хортон продолжил свой рассказ.

Через несколько лет после отъезда Моники Бог, наконец, коснулся сердца мистера Вилсона. Молитвы Моники и его жены, наконец, принесли свой плод. Однажды, в воскресное утро, он несмело вошел в церковь и сел на заднюю скамейку. Люди, долгое время знавшие его как непросыхающего от выпивки, сначала подумали, что он, наверное, зашел в церковь пьяным, и никто даже не подошел к нему. Он досидел до конца служения и потом попросил слова. Пастор еще не успел ему ответить, как он уже оказался перед собранием и начал говорить, вернее, больше плакал, чем говорил. Он просил у всех прощения за все, что сделал каждому из них, особенно своим дорогим жене и дочери, и попросил молиться за него. Он упал на колени и долго рыдал, прося прощения у Бога за все свои грехи последних лет. Все в церкви были изумлены. Они еще не вполне понимали, искренне ли это. Или он вдруг протрезвел, и в нем заговорила совесть. Пастор молился, все рыдали. Истерзанная грехом душа получила освобождение у ног Христа. Мистер Вилсон встал с колен и спокойным, ровным голосом сказал: «Многие из вас, кто знает меня лишь последние годы, могут подумать, что завтра же я снова вернусь к прежнему. Но нет, это твердое решение. И сейчас, получив прощение у ног Христа, я еще больше уверен в том, что мои прежние дела останутся в прошлом. С сегодняшнего дня я новый человек. Жаль, что я шел к этому так долго, что допустил потерю жены и причинил столько боли и страданий Монике. Но думаю, я смогу ее разыскать и вымолить у нее прощение за все то зло, которое причинил ей. Бог простил меня, и теперь я новый человек. Я очень надеюсь, что Моника найдет в себе силы простить меня». И вот, спустя какое-то время Моника вернулась, продолжал мистер Хортон, с маленькой девчушкой, которой было около года. Откуда появился этот ребенок, никто точно не знал. Люди поговаривали, что она удочерила ее. Но это осталось тайной.

0: Какая грустная и в то же время интересная история. Вздохнув, сказал мистер Джонсон. Человеческие судьбы и Божье провидение. Сколько лет понадобилось человеку, чтобы он, наконец, смог осознать, сколько горя и страданий причинил своей семье. Мистер Джонсон был очень доволен, что сможет все это рассказать своей жене, надеясь развеять все печали и тайны, связанные с этой могилкой. Вскоре они с мистером Хортоном распрощались, пообещав друг другу иногда встречаться. Мистер Джонсон поторопился домой. Было уже довольно поздно. К тому же он должен был идти пешком. Но дорога показалась ему совсем недолгой, так как он спешил поделиться со своей женой историей, рассказанной мистером Хортоном. Мистер Джонсон шел домой пешком, вдыхая вечерний морозный воздух. И хотя к вечеру мороз усилился, он не ощущал холода. На душе у него было удивительно спокойно. К тому же он предвкушал удовольствие от предстоящего разговора с женой. Как она удивится, когда он выложит ей историю, рассказанную мистером Хортоном? Он многое бы отдал, чтобы только видеть свою жену счастливой и полной жизни, чего и так недоставало последние пару недель. Это была не та жизнерадостная, веселая женщина, которую он знал всю их семейную жизнь. И он готов был сделать все, зависящее от него, чтобы только увидеть ее прежней. И сегодняшний разговор должен положить конец тем тягостным тревогам и терзаниям. Мистер Джонсон подошел к двери, и вместо того, чтобы открыть дверь своим ключом, позвонил в дверь. Он иногда так делал, зная, что его милая жена, посмотрев в дверной глазок, откроет ему дверь и встретит его с распростертыми объятиями. Иногда он в этом очень нуждался, особенно когда он приходил с работы усталый и расстроенный или возбужденный от радости и успехов. От ее нежного прикосновения, казалось, все его переживания и тревоги оставались за входной дверью. А когда счастье и успехи переполняли его, они еще ярче вспыхивали возле входной двери их дома. Его милая жена была действительно чудесной устроительницей их семейного очага и хранительницей покоя. И на этот раз Кристи, открыв дверь, по выражению лица своего мужа, сразу же поняла, что он хочет поделиться с ней чем-то радостным и восторженным. Она обняла его по-прежнему. В душе ей самой очень хотелось, чтобы у них все было так же, как раньше. Тот прежний покой и мир. Но почему же? Почему та могилка так тревожит ее? Что же связано с ней? Она сама не вполне осознавала и терзалась в поисках и тревоге. «Мы уже все поужинали. А ты?» — заботливо спросила Кристи у мужа, когда он зашел в гостиную. «Что-нибудь будешь есть?» «Сделай мне, пожалуйста, крепкий чай. А может быть, мы вместе посидим за чашкой чая?» — поинтересовался муж. «С удовольствием», — отозвалась Кристи. «В нашей спальне, возле камина».
1: «Хорошо, дорогая», — с радостью сказал Вильям. «Я пойду повидаюсь с Дэвидом и Кэти, пока ты приготовишь чай».
0: Кристи ушла заваривать чай, а Вильяма увлек интересный разговор с Дэвидом и Кэти. У Дэвида как раз закончился сезон хоккейных игр. Кэти присутствовала на каждой из них И они вместе рассказывали отцу о каждом интересном моменте их игры и об окончательном результате. Каждый рассказывал со своей позиции. Один как игрок, другой как зритель. Отец, слушая их восторженный рассказ, подумал: «О, как я благодарен Богу за свою семью, жену и детей, Боже! Я знаю, что никогда не смогу возблагодарить Тебя сполна за Твои милости и щедроты ко мне и моей семье». А дети засыпали его своими увлекательными историями. Они оба выглядели уже довольно взрослыми, но каждый из них по-особому ценил общение с отцом и матерью. Родителям это тоже доставляло большое удовольствие. Казалось, что им никогда не хватало времени, чтобы всем поделиться и все обговорить. Так было и сегодня. Мысли же мистера Джонсона были заняты совсем другим. Он не мог дождаться того момента, когда расскажет все своей дорогой жене.
1: «Ну, дети», — сказал, вставая отец, — «давайте спать. Да и мама меня ожидает. Мы хотим еще вместе посидеть за чашкой чая. Я очень мало общался с ней за последние дни».
0: «Спокойной ночи, папа!» — обнимая отца, промолвила Кэти.
1: «Доброй ночи», — сказал Дэвид.
0: И мистер Джонсон, предвкушая предстоящее удивление своей жены, направился почти в припрыжку в их спальню. На столике стоял заварной чайник, и горели две свечи, делая их спальню уютной и обворожительной. Войдя в комнату, мистер Джонсон как-то сразу погрузился в этот таинственный мир. Он сел в кресло и взял за руки свою милую жену. Свет горящей свечи делал ее лицо еще миловиднее и привлекательнее.
2: «Знаешь, дорогая, — таинственно сказал Вильям, — сегодня по дороге на работу я встретил очень интересного человека. Потом мы еще встретились с ним после работы. Вот послушай, что он мне рассказал».
0: Давно остыл налитый в чашке никем не тронутый чай. А мистер Джонсон все еще продолжал свой рассказ. Кристи слушала, не проронив ни слова. Все рассказанное очень заинтересовало и еще больше растревожило ее, мысленно перенеся ее лет на 20 назад. Она слушала мужа и сопоставляла все услышанное с тем давним, прошедшим. Она ловила каждое его слово, и ее встревоженный ум напряженно работал, слушая, анализируя и сопоставляя рассказанное с прошлым.
1: «Видишь, дорогая, а ларчик-то открывается просто!» — закончил Вильям.
0: Кристи все еще молчала, как будто не осознавая, что муж уже окончил свой рассказ. Мистер Джонсон внимательно посмотрел на жену и, взяв за руки, заглянул прямо в ее глаза. К сожалению, он не увидел в них ожидаемого восторга или удивления. Его ожидания были обмануты. Он был настолько расстроен, что ему расхотелось говорить, и лишь с трудом вымолвил: «Пойдем спать, дорогая». Улегшись в кровать, он долго не мог уснуть. Он понимал, что Кристи тоже не спит, ворочаясь сбоку на бок.

Таится в этой истории, размышлял Вильям. Почему эта информация не принесла ей никакого облегчения? Наоборот, рассказ заставил ее еще больше задуматься. Он долго размышлял, терзаясь в догадках, и, наконец, погрузился в сон. А Кристи еще долго не могла уснуть. Уже начинало светать, а она все еще беспокойно ворочалась. Вскоре она уснула, но ее разбудил муж. Ей снился страшный сон. Во сне она видела, что потеряла что-то очень дорогое. Горько плача, она металась из стороны в сторону, не зная, где искать потерю. Вильяма разбудили ее тяжелые всхлипывания, и он принялся будить свою жену. Она проснулась в холодном поту.

0: Наконец, немного успокоившись, рассказала ему сон, который стал причиной таких мучений и слез. Мистер Джонсон, нежно прижав ее к себе, сочувственно сказал: «Доверься мне, дорогая. Если тебя что-то терзает, скажи мне. Ты же знаешь, что я очень тебя люблю, и мне больно видеть твои страдания». Кристи легла в кровать и, уставившись в потолок, сухо сказала: «Не сердись на меня, но позволь мне самой разобраться во всем. Пожалуйста, мой дорогой, и не сердись на меня. Я все хочу сделать сама». Она молча лежала. Молчал и Вильям. Минуты казались часами. Бессонная и тревожная ночь давала о себе знать. Но спать не хотелось. Только усталость и отрешенность сковывали все тело. Было мучительно больно, тоскливо и одиноко. Мистер Джонсон, наконец, встал, накинул халат, обул тапочки и пошел на кухню. Он заварил крепкий кофе и принес на подносе в спальню. «Доброе утро, дорогая», — сказал Вильям, как ни в чем не бывало. Кристи устало поднялась и еле слышно сказала:
1: «Спасибо, дорогой, за все».
0: Она села, взяла поданную ей чашку кофе, отпила пару глотков и сказала:
1: «Вильям, не сердись на меня. Мне очень жаль, что я подвергаю тебя всем этим страданиям и тревогам».
0: И, помолчав, добавила:
1: «Я бы хотела съездить в Калифорнию, в то место, где прошло все мое детство и юность».
0: Мистер Джонсон удивленно приподнял брови. Ее желание поехать туда, где она не была более 20 лет, очень его удивило. Он знал, что ее мать и отец умерли задолго до их первой встречи. Почему она решила туда поехать? Там же никого из ее родных не осталось. Он был настолько удивлен, что у него даже не нашлось слов, чтобы возразить своей милой жене. Кристи поначалу даже показалось, что он не понял ее. И она повторила:
1: «Я бы хотела поехать в Калифорнию, как только смогу взять билеты».
0: Вильям, наконец, очнулся и растерянно проговорил: «О, да-да, дорогая, я тоже поеду с тобой».
1: «Нет-нет», — возразила жена, — «я хочу поехать одна».
0: «Почему одна?» — вознегодовал в душе Вильям. «Что происходит?» Но тут же он подумал, что, может, и в самом деле лучше, если она побудет одна. Может быть, ей будет легче разобраться со своими чувствами? Может, и хорошо, что она будет далеко от этого места, которое причиняет ей такую боль и терзание. Он подсел к ней поближе и, глядя в ее бездонные, полные тревоги глаза, нежно сказал: «Что бы ни случилось, что бы ты ни переживала, хочу, чтобы ты всегда помнила, что я твой верный друг и в любой момент готов прийти на помощь. Ты и дети для меня все в моей жизни –

0: И этого ничто, никто и никогда не сможет изменить. Я люблю тебя, милая. Она упала ему на плечо и горько зарыдала. Она рыдала, как ребенок, беспомощно и обескураженно. А Вильям был растерян и расстроен. Он только гладил ее мягкие волосы и тихо шептал: «Успокойся, дорогая, успокойся, ну, пожалуйста». А Кристи рыдала и рыдала. Она никак не могла успокоиться. Так она проплакала около часа. То немного успокаивалась, то снова заливалась слезами. Вильям решил не беспокоить ее расспросами. Он знал, что придет время, и она все сама ему расскажет о своих чувствах и переживаниях. Только на этот раз ему пришлось ждать гораздо дольше, чем прежде. Спустя некоторое время он осторожно спросил ее, хочет ли она, чтобы он узнал, на какое ближайшее время можно заказать билеты. Кристи только утвердительно кивнула головой, и он, тихонько высвободив ее из своих объятий, пошел звонить. Он вернулся со списанным листком бумаги и с легкой улыбкой тихо сказал: «Смотри, ты можешь на любой из этих дней заказать билеты или купить их сразу же в аэропорту».
1: «Спасибо, дорогой!»
0: Все еще сквозь слезы выдавила Кристи и, как будто встрепенувшись, проникновенно сказала:
1: «Извини меня за все. Тебе уже пора на работу».
0: Вильям посмотрел на нее и ответил: «Я могу уйти на работу с одним только условием, что ты не будешь больше плакать. А если хочешь, чтобы сегодня я побыл с тобой, я могу позвонить в офис и предупредить, что останусь дома».
1: «Нет, нет, Вильям, ты можешь идти. Я обещаю, что больше не буду плакать. По крайней мере, до тех пор, пока ты не придешь».
0: И подобие улыбки украсило ее заплаканное лицо. Вильям тоже улыбнулся и подумал, как сильно он ее любит и что ее покой очень дорог для него. Кристи поднялась с кровати, надела халат и направилась к шкафу, чтобы выбрать для него рубашку. Она помогла ему собраться и, проводив до двери, сказала:
1: «Я пойду будить детей, а позже закажу себе билет. Потом схожу за покупками. А после,
0: перебил ее Вильям, «после приходи домой. И я постараюсь быстро вернуться, и мы сможем пойти на ужин в наш любимый ресторан».
1: «Хорошо»,
0: — согласилась жена и, поцеловав мужа, пошла к детям. Как любила она эти утренние часы! Запах кофе, семейный покой и уют. И дети мирно посапывают в своих комнатах. Она заглянула к Дэвиду и посмотрела на его сонное лицо. Он был уже совсем взрослым. Атлетическое телосложение делало его симпатичным и повзрослевшим. Она подошла к нему поближе и, погладив его взъерошенные волосы, тихо сказала: «Дэвид, уже около 7, просыпайся».
1: «Ого!»
0: Сонно потянулся Дэвид и заставил Кристи улыбнуться. В душе она благодарила Бога за него и за Кэти, входя в ее комнату и глядя на ее миловидное личико. «Дети, дети, как дороги вы для родителей!» И в тот же момент слезы снова заблестели в ее глазах, но, вспомнив данное Вильяму обещание, стряхнула слезу и, тихонько подойдя к кровати Кэти, сказала: «Уже пора, Кэти». Постояв еще несколько минут и видя, как Кэти уже проснулась, Кристи пошла на кухню. Проводив детей в школу, она поехала в аэропорт. Через несколько часов билет был куплен, и она отправилась в магазин. Она могла улететь через несколько дней, и это радовало ее. Кристи ходила по магазинам, ничего не покупая. Она хотела лишь скоротать время. Вечером она вместе с мужем пошла на ужин. Они сидели в ресторане, где было уютно, тихо играла спокойная музыка. Кристи сообщила мужу, что купила билет и через несколько дней сможет уехать. Они почти не разговаривали. Каждый думал о своем. Вильям надеялся, что эта поездка поможет положить конец всем бессонным ночам, слезам и тревогам, переживаниям и неизвестности. Ему нужна была та Кристи, которую он знал на протяжении всей их семейной жизни. Ему было больно и тревожно видеть ее такой, какой она была в эти последние недели. Кристи думала, какую же развязку принесет ей эта поездка. В душе она сожалела, что не сделала этого раньше, но, увы, этого теперь не вернуть. Ей очень хотелось поехать в то место, с которым связано столько воспоминаний, и в то же время она боялась. Она думала об этом все дни, оставшиеся до отъезда. Страх и неизвестность томили ее и манили в путь.

0: Вот и настал день отъезда. Кристи и Вильям, стоявшие у перил кассы, были похожи на только что обвенчавшуюся пару, а не на тех, которые прожили вместе более 20 лет. Их глаза светились любовью и печалью разлуки. Вильям держал ее за руки и с любовью смотрел в ее теплые, чарующие глаза. Кристи, мягко улыбнувшись, сказала: «Послушай, Вильям, я хочу тебе сказать, я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь к тебе не изменится и после моей поездки. Ты знаешь, что мне всегда необходимы твои поддержка и понимание, и я не хочу причинять тебе боль. Я хочу тебя видеть всегда счастливым и радостным. И, милая моя, — перебил он ее, — о чем ты говоришь? Ты всегда можешь рассчитывать на меня. И больше всего я хочу снова видеть тебя здесь. Я буду с нетерпением ожидать твоего возвращения». «Ох, Вильям! — со вздохом сказала Кристи. — Почему нам всегда так больно разлучаться? Ты помнишь тот день, когда ты уезжала сдавать экзамены?» Вспомнил Вильям их первое расставание после того, как они впервые повстречались и долго не разлучались. И он напомнил ей в подробностях тот день, когда она стояла на перроне вокзала, из ее глаз текли ручьи слез. Казалось, что она уезжает навсегда, а на самом деле она уезжала всего на 3 дня. 3 дня! Но им это казалось вечностью. Ведь со дня их первой встречи они виделись ежедневно. Им было о чем поговорить, много чего рассказать друг другу. Это были дни становления для Кристи и дни познание для Вильяма. Они могли часами слушать друг друга. Точнее сказать, Вильям слушал Кристи. А она рассказывала и рассказывала, детально описывая каждую подробность. В такие часы она была особенно обворожительной и милой. И Вильям мог часами зачарованно смотреть в ее глаза. Бездонные и полные интереса к жизни глаза.
1: Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Потерянная навсегда» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, я обещала вам, что сегодня мы продолжим нашу беседу о мудрости. Что это такое? Только ли это умственные способности человека или его таланты? Или это что-то больше и лучше того и другого? Мы читали главу из третьей книги царств, в которой говорилось о Соломоне и о том, как он просил себе у Бога мудрости и получил ее. Соломон был сыном Давида, то есть был царевичем, сыном великого, знаменитого царя, и, несомненно, был прекрасно воспитан матерью своей и слугами, был образован по всем правилам его времени, но, несмотря на все это, просил мудрости. Ему предстояло управлять страной после смерти отца, а он был еще молод и неопытен, и он просил Бога дать ему мудрость различать добро от зла и судить народ правильно. Господу так понравилось то, чего он просил, и что он не просил себе чего-то временного, как, например, богатства и славы, что он ответил ему утвердительно и сказал, что Соломон будет не просто человеком мудрым, но мудрейшим из людей, потому что он не просил себе ничего другого. Бог дал ему также и богатство, и славу, и при условии благочестия также и долголетие. Благочестие — это исполнение заповедей Божьих, это жизнь по заповедям, это послушание Богу. «Начало мудрости — страх Господень», — писал впоследствии Соломон в своих притчах. «Дитя разумное не только ласково, но покорно, и не только покорно, но и приветливо». Уверяю вас, что родители дорожат этим качеством так же, как послушанием. Дети, у которых всегда есть ласковое, приятное слово для родителей, приносят много тихой радости им. Недостаточно, чтобы любовь только существовала, скрыта в сердце, она должна проявлять себя, должна свидетельствовать о себе. Что подумали бы вы о вашей маме, если бы она только кормила и одевала вас, но никогда не сказала бы вам ласкового слова, никогда не поцеловала вас, не обняла, не погладила, никогда не вела бы с вами тихого, сердечного разговора? Если и есть такие матери, то они не заслуживают этого высокого названия. Повторяю, нужно, чтобы любовь в чем-нибудь проявлялась, чтобы нежность на кого-то изливалась, и Спаситель сказал: «От избытка сердца говорят уста» Луки 6:45. Показывайте вашим родителям, что вы их любите. Хорошо, если у вас прекрасные отметки по арифметике и чтению, но если вы не ласковы, холодны, родителям мало от вас пользы. Мудрый человек — это человек добрый и справедливый. Мудрость отличает добро от зла и помогает человеку поступать правильно. Всю свою жизнь Соломон отличался этой замечательной чертой и написал много притч и изречений, которые остались наставления на все века для других людей. Мудрость дает только Бог, и Соломон прекрасно знал это, поэтому и обратился по правильному адресу, когда возникла нужда в мудрости. По своей природе мы не мудры, мы сами себе враги, и потому нуждаемся в новой природе, которая дается от Бога при новом духовном рождении. По природе мы не покорны Богу и людям, но с новой природой, которая дается от Бога, мы становимся новыми и способными любить, прощать, быть ласковыми, любезными. Я уверена, что вам хочется быть именно такими. И никогда не ворчать, не злиться, не капризничать, не кричать на маму, не бить сестричку, но вам это трудно дается. Просите у Господа новой природы, с которой бы вам была дана и мудрость. Я расскажу вам случай о проявленной любезности. Дело было в поезде. На скамейке вагона сидел бедно одетый мальчуган, который вез домой из города непроданным им на базаре товар, который ему, возможно, поручил продать отец или мать. Это были небольшие гипсовые фигурки. Ими была наполнена небольшая корзинка, которую он осторожно поставил под сиденье, а сам крепко уснул, как это свойственно детям, хотя дома его ожидали, возможно, не только брань, но и побои. Напротив него сидела девочка, очень прилично одетая, с муфточкой на руках и в меховой шапочке. Она смотрела, как у мальчугана во сне билась о стенку вагона голова, то затылком, то виском, и ей стало его жалко. Она сняла муфточку и тихонько подложила ее под голову мальчика между плечом и головкой. Мальчик не заметил во сне ласкового жеста девочки, но перестал биться головой и спал спокойней. Добро всегда заразительно. Другие люди в вагоне заметили любезность девочки, и какой-то человек с портфелем и в очках, по-видимому, деловой и хорошо обеспеченный, вынул из кошелька рубль и, положив его в шляпу, пустил ее по рукам пассажиров. Через несколько минут в шляпе была порядочная сумма. Когда мальчик проснулся, он был приятно поражен любезностью и внимательностью своих ближних. Фигурки не были проданы, но он вез домой деньги, и ему не нужно было бояться побоев и упреков своих домашних. Милые дети, мудрость, которую вы должны просить у Бога, подобна прекрасному жемчужному ожерелью. И если она у вас будет, она будет вашим самым прекрасным украшением. В числе жемчужин, которые находятся в этом ожерелье мудрости, находятся такие перлы, как послушание и приветливость, но главное – благочестие и любовь. Жемчуг – это громадная ценность, и Господь говорит, что нужно отдать все, чтобы приобрести ее. Почему? Потому что если вы нашли жемчужину мудрости, вы приобрели и все остальное. Христос сказал: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и остальное все приложится вам». Матфея 6:33. Соломон получил от Бога мудрость и наставлял в ней потомство свое, и мы получили на страницах Библии его чудные притчи. Вот, дети, несколько примеров его наставления. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в твое сердце, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». Притчи Соломона полны таких наставлений. Отдав свое сердце Господу в юности, он получил мудрость от Бога и оценил ее выше всего. Мудрость от Бога — это часть Его, которую Он дает любящим Его, взрослым и детям. Плодом мудрости является любовь, а любовь порождает прощение, терпение, снисхождение, послушание, приветливость и множество других добродетелей. Любящий Господа — получает от Него мудрость и все, что приходит с нею. Мудрые служители Божии едут в далекие страны и несут весть спасения погибающим. Один миссионер работал среди дикарей Замбези и только после долгих лет проповеди Евангелия заметил движение среди них и начало большого пробуждения. Дикари, наконец, начали принимать Христа. Невежественные, грубые, жестокие, они обратились к Богу через Христа, и вместе с ними обратились их дети. Да, и дети тогда приняли Христа в сердце. Они совершенно изменились. Раньше лживые, вороватые, дрочливые. Эти грубияны сделались кроткими, послушными. Благодать Божия изменила их сердца, и они сделались добрыми деревьями, приносящими сладкие, приятные плоды. Милые дети, такая перемена может произойти с каждым из вас. Одна маленькая американка сделалась глухою, слепою и немою после тяжелой болезни, которую она перенесла, когда ей было всего полгода. При помощи терпения и любви учителей ее удалось научить ее читать, писать и говорить. Ее водили к духовному лицу, которое должно было внушить ей понятие о Боге. После беседы ее спросили, все ли она хорошо поняла. Тогда она ответила на своей новой пишущей машинке: «Того, о котором вы мне сейчас говорите, я знала уже давно, только не знала, что он называется Богом». Трогательный и замечательный ответ, не правда ли, дети? И он показывает нам, что все божественное и сам Бог чувствуется нами, что это чувство заложено в нас, это та частичка божественной мудрости, которая тянет нас к Богу и спасению. Нас тянет на истинный путь. Подсознательно мы недовольны, пока не станем на него. Мы чувствуем потребность перемены, хотя и не выражаем ее устно, потому что не знаем, как это выразить. Кто между нами не желал бы стать полезным, послушным, трудолюбивым и любящим? Но если бы я только сказала вам, что вы должны быть такими, не указывая на источник сил и мудрости, вы бы обиделись на меня и не желали бы слушать мои беседы. Сам Господь говорит нам: «Придите ко мне и просите, и дано будет вам, а не имеющий мудрости пусть просит ее у Бога, могущего дать ее в большой мере. Вы знаете, у кого просить, и знаете, чего просить. Просите Господа, даруй мне сердце обновленное, сердце преданное Тебе, любящее Тебя и всех, кто носит Твое имя. Обрати меня, измени меня, как Ты изменил маленьких дикарей Замбези. Просите этого, милые дети». Просите от всего вашего сердца, и вы непременно получите, потому что Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Новое мудрое сердце будет вашим сокровищем, более прекрасным, нежели горы золота и драгоценных камней.

0: Вовчик, пошли полазим по деревьям в лесок.
1: Нет, не могу. Мне сегодня надо в прописи целых 2 страницы осилить.
0: Фу, 1-2 и готово.
1: Нет, мама сказала, чтобы я выводил каждую букву. И вообще, любое дело, дело от души. Хорошо, а то не пустят на выходные к бабушке. А моя бабушка, знаешь, какой вкусный хлеб печет? Мама говорит, что она это делает с душой.
0: Да ерунда все это. Хочешь, я тебе помогу? Тяп-ляп и накалякаем.
1: Нет, этого нельзя делать.
0: Можно.
2: Так кто же из друзей прав? Разобраться в этом нам поможет паучок из рассказа «Паутинка Майзи».

0: Маленький паучок Майзи жил в доме профессора Вундерлиха. Он был самым заурядным паучком, но дар имел особый. Он мог ткать изумительной красоты паутину. Ткал он ее везде – на кухне, в прихожей, в гостиной. И при этом Майзи очень хотел, чтобы профессор заметил его труд и пришел от него в восторг. Но беда была в том, что профессор, кроме своих книг, ничего не видел. В один прекрасный день у Майзи появилась идея. Он проник в рабочий кабинет профессора, забрался на его письменный стол и соткал на его настольной лампе большую-пребольшую паутину.
1: «Как я раньше не догадался!»
0: – недоумевал паучок. Он отправился в свой уголок, чтобы оттуда полюбоваться своим творением.
1: «Такую большую и красивую сеть профессор непременно заметит!»
0: Сердце его подпрыгнуло от радости, когда он услышал звук проворачиваемого в замке ключа.
1: «Рано он, однако, сегодня!»
0: – подумал паучок и обрадовался, что сейчас профессор пройдет в свой кабинет.
2: «Ай-яй-яй!»
0: Майзи вздрогнул. Это был не профессор.
2: «Давно в этом доме никто не убирал. Ничего удивительного, что вокруг столько грязи и пыли».
0: Майзи быстро спрыгнул на пол и в страхе побежал в прихожую, чтобы посмотреть, кто это посмел войти в дом в отсутствии профессора. В прихожей стояла седая женщина в фартуке и с ведром в руках. Это была уборщица, госпожа Моп.
2: «Батюшки, грязь-то какая!»
0: Женщина сразу увидела паутину, но ничуть ей не обрадовалась. Наоборот, расстроилась даже.
2: «Надо ж столько паутины вокруг!»
0: Она решительно засучила рукава и принялась за работу. Тряпка беспощадно сметала его паутину, на которую ушли часы работы. А бедный Майзи тихо сидел в углу и беспомощно наблюдал за движениями тряпки. Несколько минут спустя он снова услышал звук проворачиваемого в замке входной двери ключа. На этот раз это был сам профессор.
3: «Вы начали весеннюю уборку?»
2: «Да, профессор».
3: «Как светло сразу стало в комнате».
0: Майзи очень надеялся, что профессор заметит исчезновение всех изумительной красоты паутинок, которые он соткал для него.
1: «Вот сейчас он стукнет кулаком по столу и выгонит незваную гостью вон. А если она еще раз переступит порог дома, профессор вызовет полицию».
0: Паучку очень хотелось, чтобы профессор поступил именно так. Но Майзи опять ожидала разочарования.
2: «Вы порядком запустили свой дом, дорогой профессор. Но я наведу чистоту и порядок. Идите со спокойным сердцем на кухню и выпейте чашечку чаю. Я скоро закончу, остался только рабочий кабинет».
0: Госпожа Моп открыла дверь в кабинет профессора и ахнула.
2: «Ай-яй-яй, здесь еще больше паутины!»
0: Женщина быстро прошлась тряпкой по письменному столу и сорвала паутинную сетку с настольной лампы. Но Майзи был настолько убит бессердечными словами профессора, что уничтожению паутины на лампе не придал никакого значения. Профессор предал его. В течение 5 минут женщина получила большее признание, чем Майзи за всю свою жизнь.
4: «Какой неприятный паук!»
0: Мало того, что она сорвала всю паутину и тем самым разрушила весь его труд, она еще и за него самого взялась. Раз, и Майзи очнулся в саду. Его просто вышвырнули в окно. И это в то время, когда профессор спокойно пил на кухне свой чай. Майзи стало плохо. Ему казалось, что весь мир рухнул.
1: «Этому человеку я посвятил лучшие месяцы своей жизни. И он так меня за это отблагодарил. Если бы я был скорпионом, я бы забрался по сточной трубе в его ванную комнату и ужалил бы его».
0: Рядом в кустарнике сидел воробей, который случайно подслушал стоны паучка.
5: «Чик-чирик, чик-чирик, это нисколько не помогло бы тебе».
1: «Почему?»
5: «Да потому что и тогда он на твою паутинку не обратил бы внимания. Чик-чирик».
0: Это было правдой. Майзи согласился и свернулся в маленький печальный клубочек.
5: Чик-чирик, что же ты будешь делать?
1: Ничего.
5: Не говори глупостей. Ты создан не для того, чтобы ничего не делать. Ты создан для того, чтобы ткать паутину. Чик-чирик, беда в том, что ты ткал не для того, для кого надо. Ты должен ткать узоры для твоего творца, а не для профессора Вундерлиха. Чик-чирик, чик-чирик.
0: И воробей вспорхнул и улетел. Вдруг паучок расправился и стал взбираться вверх по веткам и листьям кустарника, пока не оказался на самой вершине. Теперь он сидел там, где только что сидел воробей, и паучок начал ткать. Первая шелковая ниточка на какое-то мгновение повисла в воздухе и сама приклеилась к черенку листка.
5: «Ты должен ткать узоры для твоего творца!»
0: Вспомнил он слова воробья, а когда была приклеена последняя ниточка, паучок забрался в середину паутиной сетки и свернулся в клубочек.
1: «Это паутина для тебя, творец!»
0: Уже в полусне проговорил паучок и заснул крепким сном. Когда на следующее утро воробушек зачирикал свою утреннюю песенку, паучок проснулся.
1: «Шум-то какой! Наверное, он поет для своего творца. Но лучше бы он это делал не так громко. Интересно, почему он такой счастливый?»
5: «Чик-чирик, чик-чирик, поднимись быстрее ко мне!»
0: Прочирикал воробей, и паучок пополз к воробью. А там, наверху, от того, что он увидел, дух перехватило. Его паутина, украшенная капельками росы, переливалась в лучах солнца, как тысячи бриллиантов. Как раз в тот момент открылась дверь дома, и в сад вышел профессор. И он тоже увидел это. Удивительной красоты лучи скользнули по его глазам. Он зажмурился, снял очки, протер стекла и опять надел их на нос. Затем еще раз внимательно присмотрелся.
3: «Красиво-то как!»
0: Наконец-то работа паучка Майзи привлекла к себе внимание профессора.

Воробушек подмигнул паучку, и Майзи, не помня себя от радости, начал ткать новую, еще более красивую паутинку.

Вот так чудесно закончилась эта история с паучком Майзи. И тебе, наш дорогой маленький слушатель, хочется оставить такое пожелание из Библии. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 12 главы послания к евреям, к разговору, о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. Эта глава является логическим продолжением 11 главы, ибо в 11 главе нам были представлены многочисленные Божьи герои, верой совершившие свой земной путь и преодолевшие все испытания и невзгоды, выпавшие на их долю. В 12 главе автор призывает нас также совершать предстоящий нам земной путь, смотря на тех, кто прошел его до нас. Мы говорили об этом в нашей прошлой передаче. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим о тех испытаниях и невзгодах, которые предстоит выдержать нам. Слово «терпение», которое звучит в первом стихе, а также слово «претерпевать» во втором стихе, происходят от одного и того же корня. Иными словами, невзгоды обычно производят терпение. Итак, давайте прочтем первые три стиха 12 главы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Христиане иудейского происхождения, к которым обращается в этом послании автор, вышли из религии, отличавшейся сложными ритуалами и обладавшей великим храмом. Храм Ирода, хотя он и не был завершен даже во время своего разрушения в 70-м году новой эры, был шедевром красоты и великолепия. Но главное, что в нем совершались потрясающие ритуалы. В самом начале это была религия, данная людям самим Богом. Но ко времени написания послания к евреям эта религия была полностью развращена и испорчена. И тем не менее, с точки зрения религии у евреев было все необходимое. Однако верующие отказались от всего этого. Они уже более не совершали все эти религиозные ритуалы в храме. Они уже пришли к такому состоянию, когда все их помышления были сосредоточены на Христе, ибо Он стал для них всем, Он являлся их храмом, в Нем были сосредоточены все их ритуалы, Он являлся их религией. Христос заключал в себе все это. И в то же время во Христе была заключена особая простота. А потому в этих строках автор призывает своих читателей помыслить о нем. Они должны были знать, что он претерпел, когда находился здесь, и как он учился терпению. В самом начале этого послания, в том разделе, где речь шла о человеческой сущности Христа, нам было сказано, что хотя он и являлся Богом, ему пришлось научиться в этом мире очень многому. В своей плоти он научился тому, что было необходимо испытать даже Богу. Для этого он и облегся в наше земное естество, а также для этого он претерпел страдания ради нас. Он претерпел все это, постигая тем самым необходимое терпение. И мы также должны смотреть на него, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Позвольте мне сказать вам, друзья, совершенно откровенно, до тех пор, пока вы не будете пребывать в Слове Бога, которое единственное может приблизить к вас к личности Христа, христианская жизнь будет утомлять вас, и вы будете ослабевать душой. Только пребывание в Слове Божьем позволит Духу Божьему взять все, что связано со Христом, и сделать это реальным для вас. Именно по этой причине сегодня мы можем встретить так много разочарованных христиан. Друзья мои, если вы действительно пребываете в Слове Бога и приближаетесь к Иисусу Христу, вы будете чувствовать поддержку,
и укрепление. Вы уже не будете изнемогать от тягот этой жизни. Вот почему я считаю, что мы с вами живем в самое удивительное время, какое только можно себе представить. Далее прочтем 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». На мой взгляд, этот стих указывает нам на тот факт, что ко времени написания этого послания Иерусалимский храм все еще не был разрушен. Преследования со стороны языческих властей Рима еще не обрушились на этих верующих, и им еще не довелось сражаться за свои убеждения до крови. Фактически, автор говорит им: «Хотя вы и переживаете нелегкие времена, испытывая трудности и невзгоды, единственное, что способно помочь вашей слабости и усталости, а также защитить вас от преткновений, падений и разочарований, это размышление о нем. Помыслите о Христе». Прочтем 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Автор послания приводит здесь строки из 3 главы книги Притчи, где в 11 и 12 стихах мы находим такие слова: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай,

Греческое слово «паидио» — наказание, означает не что иное, как воспитание младенца или дисциплинарные меры. Дело в том, что Господь воспитывает своих детей. Слово «сын» — «хиос», которое используется в данном отрывке несколько раз, обозначает зрелого и взрослого сына. Сегодня можно встретить огромное число святых, которые не считают, что они нуждаются в дальнейшем воспитании. Но воспитание предназначено для зрелых святых, то есть для всех тех людей, которые пребывают с Господом уже в течение долгого времени. Было время, когда и мне казалось, что я уже больше не нуждаюсь в его воспитующей руке. Я думал, что я уже проделал достаточно долгий, длинный путь. Но Господу пришлось повергнуть меня ниц, для чего Он использовал мой физический недуг, дабы показать мне, что в моей жизни есть еще место для Его воспитания. Прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Есть вопрос, которым временами задаются все люди. Как верующие, так и неверующие — это очень разумный и уместный вопрос, и звучит он так. Почему самые достойные и праведные люди испытывают порой страдания? Когда болезнь обрушилась на меня и приковала меня к постели, так что почти месяц я не мог подняться на ноги, у меня было довольно много времени для того, чтобы попытаться найти в Священном Писании ответ на этот вопрос. И сейчас я хотел бы поделиться с вами тем, что Господь показал мне на моем собственном опыте. Однако для начала давайте примем как аксиому следующий важный факт. Детям Бога действительно доводится страдать. Библия вовсе не оспаривает данного факта. Наоборот, она настойчиво убеждает нас в его непреложности. Например, давайте прочтем 20 стих 33-го псалма. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». А в книге Иова, в 7 стихе 5 главы, мы читаем, «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Да и сам Господь Иисус говорил ученикам, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». А апостол Павел заявляет, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, как мы читаем в 12 стихе 3 главы 2 послания к Тимофею. Так почему же страдают Божьи люди? На этот вопрос не существует короткого и однозначного ответа. В Библии нет отдельного стиха, который бы напрямую отвечал на этот вопрос. Я провел тщательное исследование Священного Писания и сформулировал несколько причин, почему Бог позволяет своим детям страдать. И сейчас мне бы хотелось поделиться с вами своими находками. Первая причина, почему мы, как Божьи дети, страдаем, состоит в нашей собственной глупости и объясняется нашими собственными грехами. В 20 стихе 2 главы 1 послания Петра мы читаем, «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Слово «проступки» обозначает какой-то грех, когда человек промахнулся мимо цели, то есть не сумел сделать что-то так, как это было нужно. И апостол Петр говорит, что в подобных наказаниях нет особого почета. Ибо мы страдаем исключительно потому, что мы проявили себя не самым разумным образом. Например, знаете ли вы, сколько людей вложили свои с трудом заработанные деньги и сбережения в различные рискованные предприятия? Я был пастором в течение долгого времени, и мне довелось иметь дело с большим числом таких людей, которые, образно говоря,
оказались у разбитого корыта из-за необдуманных финансовых решений.

Я был близко знаком с одним человеком, чья семья фактически оказалась на грани нищеты именно из-за его непредусмотрительных финансовых манипуляций. И сейчас эта семья страдает исключительно из-за того, что этот человек вел себя как глупец. А еще я знаю другого человека, который как-то обратился ко мне за помощью. Первым делом он сам признался мне, что виноват сам в своих неприятностях, потому что действовал как настоящий глупец. Он рассказал, что они с женой и так не очень хорошо ладили последнее время. А однажды ему пришлось задержаться вечером на работе, и он позвонил домой, чтобы предупредить об этом свою жену. Вместе с ним работала одна женщина, которая относилась к нему с большим сочувствием и симпатией. В тот вечер она тоже задержалась на рабочем месте, поэтому, закончив все свои дела, они решили пойти вместе пообедать. У них не было никаких дурных намерений. Они просто зашли перекусить в какой-то недорогой ресторан, как хорошие друзья и коллеги. Но на беду в том ресторане их увидел кто-то из знакомых его семьи и не преминул сообщить об этом жене. В поступке мужа не было никакого злого умысла или каких-то дурных мыслей, но, тем не менее, этот поступок имел весьма печальные последствия. И в ходе нашей беседы этот человек неоднократно повторял, как сильно он сглупил в этой ситуации. И знаете, друзья мои, есть много других верующих, которые страдают из-за своей собственной недальновидности. Вторая причина, почему нам доводится страдать, состоит в том, что иногда мы должны твердо стать на сторону правды и отстаивать принципы праведности. Я могу гарантировать вам, что если вы будете стоять за правду, вам придется пострадать. И множество людей сегодня могут засвидетельствовать справедливость этих слов. Апостол Петр говорил в 14 стихе 3 главы своего первого послания: «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Многие люди решительно встают на сторону правды, и за это им приходится платить немалую цену. Однако в этом вопросе мы также можем проявлять глупость и действовать совершенно неправильно. Как-то я познакомился с одним таким человеком, который всем заявлял, что его на работе все ненавидят, считая его врагом, потому что он стоит за Бога. Я бы, несомненно, встал на его сторону, если бы случайно не был знаком с другим христианином, который работал в той же организации. Он рассказал мне, что этот человек имеет привычку читать христианские лекции своим коллегам по работе в их рабочее время. Иными словами, он сам провоцировал конфликтную ситуацию, пытаясь свидетельствовать людям, которые были заняты своей работой, тем самым отвлекая их от дела. Так что нельзя сказать, что он страдал, потому что стоял за истину и праведность. В-третьих, мы иногда страдаем из-за грехов в нашей жизни. Павел говорил в первом послании к Коринфянам в 31 стихе 11 главы: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Однако, если мы являемся Божьими детьми и при этом отказываемся работать с грехами в своей жизни, Бог сам будет работать с нами. Он будет судить нас». Четвертая причина, почему мы страдаем, — это наши былые грехи. На этот счет можно прочесть 7 стих 6 главы послания к Галатам, который звучит так: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Я уже рассказывал вам, как я сам воочию убедился в справедливости этого принципа. Как-то в ходе конференции пасторов и евангелистов я познакомился с одним замечательным служителем, который нес свое служение среди алкоголиков, потому что сам в прошлом тоже был алкоголиком. И вот как-то после собрания организаторы конференции пригласили всех участников в какой-то хороший ресторан. Все остальные пасторы заказали себе всевозможные вкусные яства,
И только один этот служитель ограничился каким-то очень простым и скудным блюдом, запивая его простой кипяченой водой. Так как подобный выбор кушания вызвал недоумение среди других проповедников, он объяснил это одной запомнившейся мне фразой. «Когда Господь дал мне новое сердце, Он, к сожалению, не наделил меня новым желудком. Дело в том, что многолетнее употребление алкоголя сильно подорвало его здоровье, и он страдал из-за этого». Пятая причина, почему Божьи дети страдают, состоит в том, что у Бога есть определенная высокая цель для этих страданий, и Он не всегда открывает ее своим людям. Типичный пример этого мы находим в книге Иова. Иов страдал потому, что его случай стал наглядной демонстрацией для сатаны, а также для мира бесов и для всех небесных ангелов. Что есть люди, которые служат Богу не из расчета на какие-то благодеяния, а из одной любви к Нему. Именно по этой причине Иов и претерпевал свои страдания. И я надеюсь, что мне никогда не придется страдать так, как довелось страдать ему. Шестой причиной, почему христиане нередко страдают, является их вера. Как мы с вами видели, изучая 11 главу этого послания, некоторые верующие одерживали великие победы посредством своей веры. Кто-то получал освобождение и вершил великие дела с помощью веры, а другие, наоборот, принимали смерть в вере. Я вспоминаю французских гугенотов, которые смело шли в битву, зная, что их ждет неминуемая гибель. И тем не менее, они шли в бой, говоря, если Бог с нами, кто против нас? Иными словами, мы видим, что они страдали и умирали за свою веру. Седьмая и последняя причина, почему на долю Божьих детей и их детей выпадают страдания, состоит в том, что эти страдания являются Божьим воспитанием. Именно это мы с вами видим в шестом стихе этой главы. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Такие страдания предназначены для воспитания и обучения, а вовсе не для наказания. Наказание используется для поддержания законности и порядка. Судья выносит приговор в качестве наказания, тогда как отец наказывает сына, делая это из любви к нему. Бог прибегает к своему наказанию, чтобы продемонстрировать нам свою любовь. И автор послания к евреям ясно показывает нам, что мы являемся незаконными детьми, если Господь не наказывает нас. Многие люди недоуменно спрашивают, почему Бог позволил этому случиться со мной? Наверное, это означает, что я не христианин. Но на самом деле тот факт, что вы страдаете, является самым лучшим доказательством того, что вы дитя Божье. Я думаю, что если вы являетесь разумным христианином и оказываетесь в трудной ситуации, не зная, почему это происходит, вам следует обратиться к Господу и поговорить об этом с Ним. Я уверен, что Он даст вам объяснение и позволит вам понять, почему вы оказались в этой неприятной для вас ситуации. Причина может заключаться в том, что Он судит вас. Бог действительно судит нас, и это является наказанием. Но Он также наш любящий Небесный Отец, который учит своих детей. Сегодня можно встретить огромное число святых, которые не считают, что они нуждаются в дальнейшем воспитании. Но воспитание предназначено для зрелых святых. Именно для них, то есть для всех тех людей, которые пребывают с Господом уже в течение долгого времени. Давайте будем помнить об этом, двигаясь по этой жизни и превозмогая верой все то, что выпадает нам на нашем жизненном пути. И этой мыслью я хочу завершить наше сегодняшнее исследование и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2009 год.
2: Из поэтических тетрадей. Наталья Щеглова. Муки выпиты, слезы сдержаны в обезлобленности святой. Царство Божие для отверженных, для испачканных клеветой. Нет инъекции от бессердечности, тонет голос в кромешной мгле. Трудно ищущим правды вечной на неправедной сей земле. Пусть виски сединою тронуты, белым саваном стала боль, Царство Божие для непонятых, для деливших с изгоем соль. Для глухих к восхвалениям льстивым, для слепых, чтобы делать зло, Царство Божие для милостивых и для чистых сердцем оно. Пусть он горек, путь к совершенству, неподъемен страданий крест, обетованные блаженства всем за правду изгнанным есть.
1: Авраменко. «Спаси меня ты от меня». Молил я Бога о прощении, чтоб спас от адского огня. Теперь прошу я в сокрушенье, спаси меня ты от меня. К высокой цели я стремился, но мне всегда мешало я. С самим собой не примирился, спаси меня ты от меня. Негоден я, ничтожен, беден, твердыня Божия, ты моя. Не нравятся мои мне стези, спаси меня ты от меня. Я горд, лукав, высокомерен, не слушаюсь в пути тебя. Самоуправен и неверен, спаси меня ты от меня. Я враг себе неумолимый, страдает от того семья. Обидчивый, легкоранимый, спаси меня ты от меня. Я прах, упрямый неудачник, непокоренная земля. Но пажити желаю злачной, спаси меня ты от меня. Прости за бури плоти, штормы, за то, что проявлял себя. Дай на кресте прийти мне в норму, спаси меня ты от меня.

0: Николай Шалатовский. Фарисеям. Эпиграф. Что вы думаете о Христе? Матфея 22:42. Он руки не омыл перед едою. Он, помолившись, не сказал «Аминь». Он галстук не надел, он ходит с бородою. Его весь облик — вызов нам, святым. Он говорит не то, что наши братья. Он может рассуждать и думать сам. Пора предать его церковному проклятию, не для таких, как он, Господин храм. Бог руки не омыл, но растворилось небо, и гневных слов кипящая волна обрушилась на тех, кто был белее снега, и рухнула беленая стена. А ныне пролита седьмая чаша гнева на нашу церковь в наши времена. Вожди слепые, вы долго молитесь и учите других, вам мерзкие мытари и грешники простые, вы в грудь себя не бьете, только их. Вам не в чем каяться, ведь вы не таковые. В одеждах праведных свернувшиеся змии. Гробы цветные, готовы землю вы и сушу обойти, чтобы найти сердца еще живые и их от Царства Божьего спасти. Вам не в чем каяться, ведь вы не таковые, чтобы сказать Спасителю «прости». Вся ваша праведность лишь дьяволу подстать. На вас бы сам Иуда удивился. О, сколько серебра содрали вы с Христа, и ни один из вас не удавился. Но справедлив небесный наш Отец. Придет тот славный день, и страшный суд настанет. Менялом душ своих положит он конец. И плеть Христа для них наградой станет». Лев Болеславский. «Входите тесными вратами, да не прельстит вас суета, как стольких жаждущих пред вами искать широкие врата. Входите тесными вратами, но чтобы вам их не минуть, вы прежде, зоркость обретая, единственный найдите путь. Несметны ложные дороги, тропинка истины одна». Идет средь искушений многих, сквозит над бездною она. Чем далее, тяжелее трикраты, чем тяжелее, тем светлей. К вратам ведет она, когда-то и наш Господь прошел по ней. Над временами, над врагами, над тьмой страстей, над мглою бед, входите тесными вратами, за ними безграничный свет. Иеромонах Роман. «Сеем рожь, а косим лебеду, непрестанно ищем виноватых, строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближнем супостата. Словоблудием залита земля, каждый норовит в евангелисты и к кормушке, дабы опосля самому свернуть с тропы тернистой. Плоть ликует, дух уничижен, суета перечеркнула вечность, и страну десницею чужой волокут злорадно на увечья». Малая кафедра. Суд без милости. Пастор Василий Давидюк. Как разыгравшаяся стихия, как пожар, распространяющийся от сильного ветра, так разносятся суды, пересуды и склоки среди греховного человечества. Редкая беседа при встрече обходится без яда осуждения, выливающегося из сердец и уст людей. Люди чернят едко и сильно себе подобных, созданных по образу Божьему. Некоторые в своем безумии пытаются судить даже самого Бога. Они лучше его знают, как должно все устраивать и как поступать с людьми, как должна развиваться история человечества, что нам в нашей жизни дать и как потворствовать нашим грехам. Но это действительно безумие падшего, испорченного дьявольской гордыней, взбунтовавшегося человеческого сердца.
1: Судить — это не только низко, склочно и неразумно, но и весьма опасно. При всяком осуждении мы навлекаем на себя суд Божий, потому что суд человеческий всегда несправедлив, всегда субъективен и всегда греховен. Когда мы судим, мы всегда унижаем, хотя сами бываем во много раз хуже того человека, которого судим, и, естественно, осуждая других и сами делая то же, мы вызываем на себя суд Божий, потому что, осудив их, мы потребовали Божьего суда и для себя. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Римлянам 2:1-3. Всякий суд, всякое восстановление справедливости во власти только Иисуса Христа. Ему, единственному под силу сделать это верно. Всякий человек, пытающийся посягать на то, что принадлежит только Богу, должен рассчитывать на соответствующие последствия. Но судить других приятно, так как этим подогревается наша гордыня, и нам кажется, что мы выглядим лучше их, что поднимаемся выше, а на самом деле мы опускаемся ниже преисподней. Только Господь по нашей смиренной просьбе в силе обуздать эту низкую греховную страсть и дать нам действительную свободу, открытый, радостный взгляд, чистые взаимоотношения, глубокий сердечный мир. Осуждающее сердце этого лишено. Иисус сказал: «Не судите, да не судимы будете» Матфея 7:1. Поступая так, будем жить в радости.

0: Письмо с вопросом. Да испытывает же себя человек. Дорогая в Господе сестра Анна Янсен, мир вам. Вы написали мне в редакцию нашего журнала письмо с вопросом относительно вечери Господней. Благодарю искренне за доверие к нашему коллективу. Вы пишете: «Прошу вас ответить мне на один очень важный вопрос. В Библии я ответа не нашла, а может, чего не поняла? Я знаю, чтобы быть с Богом, надо перед Ним покаяться в своих грехах, принять водное крещение, затем возложение рук пастора на крещаемых, и можно свободно принимать вечерю Господню. Или можно покаяться, не креститься, и принимать вечерю. Я считаю, что после покаяния, не крестившись, вечерю Господню не принимают». Далее вы приводите пример из Деяний апостолов об учениках Иоанна Крестителя в Ефесе и пишете о том, что ваш пастор преподает вечерю покаявшимся, но еще не крещенным людям. Первая мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание, следующая. Библия не говорит нам ничего о технике вечери Господней. Это может показаться удивительным, но, как вы верно заметили, Библия очень мало говорит о том, как нужно проводить вечерю. Много ведется споров вокруг этого вопроса. Вот и вам он не дает покоя. Писание же обходит его молчанием. Может, этот вопрос вообще не является важным, или, может, в словах Писания современники апостолов видели нечто, что нам сегодня незнакомо? Единственное место Библии, где обсуждается практика хлебопреломления, это 11 глава 1 послания к Коринфянам. Но даже там не говорится о правильной практике, а осуждается то, как практиковалась вечеря Господня в Коринфе. Прежде чем читать далее мое письмо, прочтите, пожалуйста, в Библии 1 послание к Коринфянам, 11:20-34. Представляете себе, что значит это описание? Я думаю, что у вас так вечерю не празднуют. Здесь записано, как не нужно праздновать и почему. Вторая мысль, которой хочу с вами поделиться, когда речь идет о вечере Господней, то следует обратить внимание на второе слово этого привычного нам словосочетания – «вечеря Господня». Священное Писание говорит нам словами Иисуса Христа и апостола Павла, что участие в трапезе Господней сродни общению за столом одной семьи. В этом случае семьи детей одного Отца, Бога, детей Всевышнего. Слова, которыми описывается хлеб, вино, процесс еды, совершенно обычные. Нет в них ничего сакрального или мистического. Если мы преломляем хлеб, вспоминая страдания Господа, пьем вино, вспоминая Его пролитую кровь, то происходит следующее. Сам Господь приглашает нас с Ним разделить вечерю. Приглашает Он, приглашает тех, кого хочет. Тех, кого Он спас, кому Он дал от Духа Своего Святого, кто рождением свыше стал членом Его вселенской семьи, Церкви Божьей. Это Его вечеря. Не зря вечеря называется иногда причастием, ибо мы, участвуя в ней, соединены в одном духе с Господом, с Его Церковью. Это участие предусматривает полное смирение и принятие других выше себя, как учит Господь Иисус. Мы, недостойные, удостаиваемся, так сказать, пить с Иисусом из одной чаши. Заслужили мы это? Нет. Поэтому написано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Именно это важно – рассуждать о теле Господнем, о Его единстве, о цене, заплаченной за искупление каждого члена тела Христова. Третья мысль, которую хочу с вами поделиться, следующая. У каждой семьи свои порядки. Не зря Священное Писание ничего не говорит о формах вечери Господней, как, впрочем, и крещения. Провидел Бог, что Евангелие будет проповедано во всех народах, люди разных культур будут чтить его и принимать участие в его вечере. Он не желал никому предписать какую-то специальную форму. В разных странах, разных общинах празднуют вечерю по-разному. На главное в этом праздновании Писание обращает наше внимание, на второстепенное – нет. В одной церкви один устав, в другой – другой. Но и в одной и другой происходит одно и то же. Господь дает своим чадам возможность принять участие в Его вечере, доколе не совершится в Царстве Небесном. В одной церкви вечеря празднуется раз в год, притом самовением ног перед нею, в другой – каждое воскресенье, но только для членов поместной церкви на членском собрании, на котором не могут присутствовать гости или дети. В третьей – как в вашей. Везде по-разному, но везде в полном смирении перед совершившим наше искупление Христом, в сознании единства искупленных им детей Божьих, Его тела. Не знаю, ответил ли я вам на ваш вопрос, скажу откровенно. Удивлюсь, если ответил. Писание ничего об этом не говорит. Мы можем только делиться друг с другом нашими мыслями, нашим опытом и нашими переживаниями. Мой совет – оставьте сокрытое Господу и радуйтесь праву и чести сидеть с Ним за одним столом, а кого Он еще пригласил, Его дело. С искренним уважением, Вальдемар Цорн.
1: Я не могу сказать в молитве «Отче», если не показываю этих отношений в повседневной жизни. Я не могу сказать «Наш», если моя вера не вмещает других людей и их нужды. Я не могу говорить «Сущий на небесах», если все мои интересы отражены лишь в земных вещах. Я не могу говорить «Да светится имя Твое», если я ищу лишь Божью помощь. Я не могу говорить в молитве «Да приидет Царствие Твое», если я не желаю жить по Божьим законам. Я не могу молиться «Да будет воля Твоя», если я не желаю исполнять ее в моей жизни. Я не могу молиться «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», если я удерживаю свой хлеб от ближнего моего. Я не могу молиться «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», если я имею что-то против ближнего своего. Я не могу молиться «Избави нас от лукавого», если я не готов к борьбе со злом. Я не могу говорить «Ибо Твое есть царство», если я не хочу подчиниться царю. Я не могу говорить «И сила, и слава», если я ищу силы для своей славы. Я не могу сказать «Вовеки», если я озабочен только повседневными делами. Я не могу сказать «Аминь» до тех пор, пока я честно не скажу «Не моя воля, но Твоя да будет». По Евангелию Матфея 6:9-13. Прислала Ольга Леп.
0: С миссионерских полей. Пастор Петр Луничкин. Часть великого поручения. О великом поручении Христа знают практически все евангельские верующие. Перед своим вознесением Иисус, взяв учеников на гору, сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:18-20. Кризис – болезненный период в мировой экономике. Многие страны переживают спад в экономике довольно трудно. В России и Украине растет количество безработных. Общая численность населения Украины составляет более 46 миллионов человек. В начале 2009 года в стране было зарегистрировано чуть более 900 тысяч безработных. Секретариат президента прогнозирует, что в ближайшие месяцы их количество увеличится до 3,5-4 миллионов. В России более 6 миллионов человек лишились своей работы. В годы экономического подъема страны многие связали себя банковскими кредитами и жилищной ипотекой. Лишившись работы, люди не способны погашать банковскую задолженность. Экономический прогноз на ближайшие годы неутешителен. Большинство граждан России и Украины не имеют никаких планов на будущее. Впереди тупик. Евангельские христиане также окунулись в кризисные проблемы. но, руководствуясь словами апостола Павла и его советами, знают, что в укрепляющем их Иисусе Христе они могут жить и в скудости, и в изобилии. А потому их веру, добродетель и проповедь Евангелия всемирный кризис не затронул. Со страниц нашего журнала мы хотим поделиться с вами благословениями тех, кто совершает служение благовестия в странах Восточной Европы. Начнем с Украины. В этой стране около 65 тысяч инвалидов по зрению. Христианская миссия «Светло на сходе» уже более 10 лет работает с этой категорией людей. Директор миссии Давидюк Павел свидетельствует. В 2008 году мы записали в аудиоформате несколько новых книг, таких как «Сотворен для достойной цели», «Иисус. Тайна жизни и учения», «Не хлебом единым», а также 6 номеров журнала «Вера и жизнь». Обеспечили аудиоматериалами 15 библиотек и 5 производственных предприятий в различных городах Украины, которые работают для слабовидящих людей. Кроме изготовления и рассылки аудиокниг, у нас появилась замечательная возможность встречаться с незрячими в Украинском обществе слепых города Киев. Каждую неделю мы собираемся для чтения и изучения Библии, для пения христианских песен и для молитвы. Некоторые из слепых уверовали и хотят принять водное крещение. Бог подарил возможность свидетельствовать о Его любви тем, кто не видит, но слышит. Слово Божье говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Римлянам 10:17. Я призываю вас молиться о тех, кто свидетельствует незрячим людям, и поблагодарить Бога за тех, кто уверовал благодаря христианским аудиокнигам и журналам. Если вы хотите проповедовать Евангелие слепым людям, то отправьте на адрес редакции в Украине письмо. Мы постараемся помочь вам. В республике Северная Осетия, Алания, Россия, успешно развивается социально-духовный проект «Помощь пожилым людям». В настоящее время благотворительный проект Северо-Осетинской миссии христианского милосердия объединяет более 450 пожилых одиноких людей. Многие из наших подопечных, рассказывает координатор проекта Мициева Анна, стали посещать церковь. Некоторые покаялись и приняли святое водное крещение. И уже как полноправные члены церкви ЕХБ «Надежда» активно участвуют в решении социальных и духовных проблем других обездоленных людей. В рамках этого благотворительного проекта одинокие люди один раз в месяц получают продуктовые наборы. Мы регулярно проводим для них специальные встречи. На этих встречах пожилые люди за чашкой чая общаются между собой. Они слушают проповедь Евангелия, им демонстрируются христианские фильмы, проводятся духовные концерты. Сотрудники Северо-Осетинской миссии христианского милосердия с радостью поделятся с желающими своим опытом работы. Одиночество, щемящее сердце тоска, грусть переполняет душу. Хочу плакать, а может, добровольно уйти из жизни? Я молода, но сознаю, что стою перед пропастью. Нет, я не наркоманка, я не пью и не курю, у меня неплохой круг друзей, просто что-то постоянно давит и тяготит душу. Тупо смотрю в телевизор, одна пустота. Встаю и включаю радио, тоже ерунда, и вдруг Бог знает тебя, Он готов протянуть руку любви. Слова пронизывают, как рентген, слушаю, не отрываясь. Звучит песня, необычная, в стиле ретро. Слова чистые и светлые. И меня прорвало. Я разрыдалась. Плакала и просила у Бога прощения. А потом позвонила на объявленный по радио номер телефона доверия. Милый голос молодой девушки. И вот я в церкви. Все необычно. Нет икон, свечей, лампад. Есть люди, приветливые и дружелюбные. Я поняла, это то, что мне так недоставало все 27 лет. Я искренне благодарна всем, кто причастен к открытию радиостанции МСС во Владикавказе. Голос неведомого мне проповедника изменил мое отношение к Богу. Таких, как я, причисляющих себя к христианам, но ничего не знающих о Боге, тьма. Может быть, их сердца коснется нежный призыв к покаянию, и они узнают своего Бога. Светлана из небольшого городка Ардон, Северная Осетия. Алексей Мюллер, сотрудник миссии «Свет на Востоке» в Эстонии, написал нам: «Зимний период принес много радости и благословений. При содействии церквей удалось провести несколько рождественских мероприятий, на которых детям показывали постановку кукольного театра на тему рождения Иисуса Христа. Рождественскую программу показывали также в детском доме, в открытом молодежном центре, в общежитии и в одной из городских школ. Наша страна, как и все, переживает экономический кризис. У меня много знакомых, которые уже давно потеряли свои рабочие места и до сих пор остаются безработными. Сложившаяся ситуация, возможно, побудит людей искать Бога, искать настоящие ценности в жизни. По результатам исследования, в декабре церквам доверяли 57% жителей Эстонии, а в январе эта цифра увеличилась уже до 69%, хотя Эстония по-прежнему в десятке самых атеистически настроенных стран мира. Доверие евангельским церквам растет не только в Эстонии. Там, где рожденные свыше христиане в чистоте и святости служат Богу, рост церквей заметен. Двери для благовестия по-прежнему открыты. А вот что пишет Александр Калтакчи из Болгарии о своем служении. «Раз в неделю церковь проводит молитвенное служение, которое происходит у нас дома. Одно из собраний мы посвятили молитве об оживлении служения в городе Костинброд. Верим в то, что служение в церкви начинается с молитвы. Мы в молитвах взываем к Отцу, чтобы церковь наполнилась молодыми людьми, детками и семьями. И вспоминаем стих из второго послания к Коринфянам апостола Павла. «Мы верою ходим, а не видением». Благодаря одной миссии уже несколько лет при церкви функционирует социальная кухня. Каждый день 20 человек получают горячий обед и слушают христианские беседы. Это служение, в котором мы видим большое благословение для церкви. Многие из посещающих социальную кухню также стали приходить на наше богослужение. Раз в месяц в городе София в инвалидном клубе я провожу библейскую беседу. Рад, что эти собрания посещают более 45 человек. Они поделились со мной мыслью о необходимости знания болгарами библейского учения о жизни. Мы подарили им книги для ежедневного чтения и изучения Библии. Они рады, что я приношу им духовную литературу для чтения. Болгарский народ любит читать, поэтому я решил не только в этом клубе, но и в других местах, где мы проводим служение, раздавать духовную литературу для чтения. Часто случается, что человек прочтет в журнале или книге то, что никогда не сможешь ему сказать в беседе. Многие из посетителей этого клуба имеют желание посещать нашу церковь, которая, к сожалению, находится далеко от их района, и они не могут в воскресенье приходить туда. Я обещал им, что мы откроем еще одну церковь в их районе. Люди обрадовались, и я предложил им молиться об этом. Теперь одна из задач нашей миссии – основать новую церковь в этом районе Софии. Совсем недавно меня избрали исполнительным директором фонда «Светлина на Балканите». Это большая ответственность, поэтому прошу вас молиться о служении нашей миссии. Есть огромное желание все больше и больше расширять служение во всей Болгарии. Благодарю всех, кто поддерживает и молится за наше служение. Пусть Бог благословит вас и воздаст старицею. С любовью во Христе, Александр Калтакчи, пресвитер церкви.
2: Аргумент. Игорь Савич. Два ученых, богослов и монах. Невозможность признания, что великий и дивный мир с нами самими, как сознательными существами, возник случайно, мне кажется, главным доказательством существования Бога. Трудно поверить, что эти слова принадлежат Чарльзу Дарвину, основателю теории, перевернувшей представление большинства людей об окружающем мире. Чарльз Дарвин после окончания Кембриджского университета готовился стать священником. Однако, добившись назначения на должность натуралиста, отправился в кругосветное путешествие на британском военном корабле «Бигль». Склонность к систематизации и каталогизации позволили Чарльзу Дарвину собрать большой материал, который он впоследствии использовал для написания своей знаменитой книги «Происхождение видов путем естественного отбора». В 2009 году отмечают 150-летний юбилей выхода первого издания этой книги и 200-летний юбилей со дня рождения его автора. В Соединенном Королевстве разработана даже специальная программа «Дарвин-200», включающая в себя более 300 различных мероприятий в разных уголках страны. К юбилею Дарвина отремонтирован и открыт для посетителей дом-музей Дарвина «Даунхаус» в графстве Кент, близ Лондона, а Королевская почта Соединенного Королевства выпустила в обращение специальную серию марок с портретом Дарвина и изображениями растений и животных, ставших основой его научных изысканий. Королевский монетный двор отчеканил специальную монету, где Дарвин изображен глядящим в глаза шимпанзе, одного из символов эволюционной теории происхождения человека. Что же случилось в течение этой длительной экспедиции, постепенно полностью изменившей теистические взгляды Дарвина? Угасание христианской веры Дарвина началось с сомнений в достоверности Библии. В его представлении многие события, записанные в Ветхом Завете, заслуживали доверия не больше, чем священные книги индусов или верования любых других варваров. В своей автобиографии Дарвин писал: «Мне очень не хотелось расставаться со своей верой. Это неверие закрадывалось в меня очень медленно, но в конце концов стало полным. Это происходило так медленно, что я не ощущал горечи, и с тех пор ни на одно мгновение не сомневался, что я сделал правильный выбор». Краеугольным камнем теории Чарльза Дарвина стало понятие естественного отбора. И эту его заслугу отмечают все учебники по биологии. Там же обычно пишется и о борьбе за существование как первопричине взаимоотношений в живой природе и регуляции численности особей существующих видов. Термин «отбор» был позаимствован из области сельского хозяйства, в которой уже давно практикуется так называемый «искусственный отбор». Суть его сводится к планомерному отбору животных или растений с требуемыми свойствами. Скажем, если необходимо вывести высокопродуктивный сорт пшеницы, селекционер отбирает на поле колоски с наиболее подходящими для этого признаками – крупные колосья с большим количеством хорошо сформировавшихся зерен. И только эти зерна он использует на следующий год для скрещивания с другими перспективными сортами. В год нового урожая вновь производится отбор на высокую продуктивность, и так до тех пор, пока этот признак не проявит достаточную устойчивость в последующих поколениях, то есть не закрепится на генетическом уровне. Однако есть одно серьезное отличие между естественным и искусственным отбором. Последний проводится строго под контролем человека, и, как правило, полученные новые сорта растений или породы животных в естественных условиях уже существовать не могут. Предоставленные самим себе, они либо погибают, либо возвращаются к своему дикому генотипу. Для выживания в естественных условиях пшенице совершенно не нужны громадные колосья с большим количеством зерна. Ей необходима хорошо развитая корневая система, устойчивость к болезням, к засухе или к заморозкам, высокая конкурентная способность к потреблению питательных веществ из почвы и другие признаки. Человек, значительно усиливая ее определенные свойства, берет на себя роль попечителя и защитника. Он обеспечивает нормальный рост растений с помощью самых разнообразных искусственных мер: использование гербицидов и пестицидов, внесение удобрений и подкормка микроэлементами. В естественных условиях выживание живых организмов зависит прежде всего от их приспособленности к окружающим условиям. В учебнике по биологии очень хорошо описывается борьба за существование, как мера контроля над безудержным размножением вида, с одной стороны, в естественных условиях, так и энергосберегающая мера природных ресурсов, с другой. Это может быть прямая борьба за существование, конкуренция между особями одного вида за источники пищи, воды, укрытия, гнездовые территории и тому подобные. Существует и косвенная борьба за существование. Особи одного вида соревнуются между собой по устойчивости к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам внешней среды, инфекционным болезням, хищникам, экстремальным температурам и так далее. Все это так, но при чем здесь эволюция? Виды животных или растений продолжают оставаться все теми же. Признаки могут меняться в рамках существующей заложенной генетической информации, но волки остаются волками, зайцы – зайцами, а пшеница – пшеницей. Межвидовая борьба, о которой говорится дальше на этой же странице, также не приводит к появлению новых организмов. В результате межвидовой борьбы происходит либо вытеснение одного из противоборствующих видов, либо приспособление видов к разным условиям в пределах единого ареала или, наконец, их территориальное разобщение. Межвидовая борьба может приводить к экологическому и географическому разобщению видов. Они могут меняться, могут образовывать новые подвиды или даже виды, что и описал Чарльз Дарвин на примере вьюрков с Галапагосских островов. Но никто и никогда не наблюдал появления таким образом совершенно новых организмов, принадлежащих к другим таксономическим единицам, отрядам или классам. Все, что пишется по этому поводу, относится к области предположений. Для формирования принципиально новых живых организмов, пусть даже с помощью естественного отбора, нужна новая генетическая информация. Откуда она может появиться? Защитники эволюционной теории отвечают: естественным путем, посредством мутаций. Мутации же случайны и хаотичны. Чтобы сформировался какой-либо действительно полезный признак, необходимы сотни целенаправленных мутаций с последующим сохранением полученных признаков. Но даже человеку не под силу сделать это быстро. А в природе? Полезный признак должен сформироваться сразу же, целиком, уже готовым. Иначе он будет не преимуществом, а помехой. У кенгуру задние мощные лапы должны были появиться сразу, вполне функционально готовыми, потому что полуразвивающиеся задние конечности не дали бы преимущества этим не до конца проэволюционировавшим особям. Они не смогли бы ни хорошо бегать, ни хорошо прыгать. Однако для естественного отбора, даже сверхэффективного, такая целенаправленная изменчивость логически неприемлема и практически невозможна. Что же остается делать? Только признать, что все многообразие животных и растений появилось в короткий срок такими, какими мы их сейчас наблюдаем. В недавно появившейся статье в научном журнале New Scientist, январь 2009-го, приводятся результаты генетических исследований окраски диких и домашних свиней. Вариации гена, отвечающего за цвет кожи, у диких кабанов не меняли окраски, а у домашних свиней, наоборот, сильно меняли цвет кожи. Разные цвета окраски у домашних свиней – это результат направленной селекции или отбора, а единообразие цвета у диких кабанов, наоборот, объясняется необходимостью сохранить камуфляж и стать более незаметным на фоне растительности. Каждый раз, когда появлялся ген смены цвета, он тут же устранялся, отмечал один из исследователей Грег Ларсон из университета Дарема. А если появлялся черный поросенок, он сразу

доложил о своих экспериментах научному обществу города Брюнна, старое название Брно, о том, как он в течение 9 лет проводил эксперименты с разными линиями гороха, контрастными по цвету и гладкости кожицы семян. Им были обнаружены поразительные свойства этих признаков, которые не исчезали полностью в последующих поколениях, но вновь появлялись с определенной частотой. Некоторые считают, что должного внимания в то время эти эксперименты не получили как раз из-за эйфории, начавшейся вокруг эволюционной теории Дарвина. Ведь никаких эволюционных изменений при отборе, который производил Мендель, не происходило, а налицо было сохранение существующих признаков. Лишь много лет спустя научный мир признал колоссальную значимость его открытий, и теперь они носят название первого и второго законов Менделя. На этом можно сейчас остановиться и еще раз подумать об исследовательской работе двух людей, двух священнослужителей. Один из них, разочаровавшись в христианской вере, бросил вызов своему создателю неправильной интерпретацией богатейшего материала, который он собрал в течение многолетнего плавания на корабле «Бигль». Другой также кропотливо работал на небольшом участке монастырской земли, собирал и осмысливал ту информацию, которая была в его распоряжении. И в конечном итоге показал наследственную обусловленность свойств живых организмов, заложенных Творцом с самого начала. Сравнение методологических подходов двух естествоиспытателей весьма поучительно для будущих исследователей удивительного мира, окружающего нас, частью которого мы являемся. Очень хороший совет дал знаменитый математик и естествоиспытатель, создатель электродинамики Андре-Мари Ампер, одному молодому ученому. Он писал: «Учись, исследуй земное. Это обязанность мужа науки. Одной рукой исследуй природу, а другой, как за одежду отца, держись за край Божьей ризы». Вера и жизнь. Вадим Белый. Картофельное поле. Вам картофель нужен? На пороге стоит фермер Шмидт. Пожилой уже человек, лицо загорелое, улыбка приветливая. Да, конечно, 2 мешка, нам и 1 нашим родителям. От моей помощи Бауэр Шмидт, как мы его называем, отказывается. Сам заносит в гараж картофель. Я благодарю и расплачиваюсь. Некоторые говорят, что слишком дорогой у меня картофель. Но сколько в него труда вложено? Вы знаете, сколько у нас фермеров осталось, которые выращивают картофель? Из 23, которые этим занимались, осталось 3. Дешевый импорт картофеля, да и других сельхозпродуктов из стран третьего мира развалил все наше сельское хозяйство. Да и Европейский Союз... Бауэр Шмидт только огорченно махнул рукой. В последних известиях передавали, что фермеры организовали митинг протеста против падения цен на молоко и сельхозпродукты. Я последние известия не смотрю. У меня телевизора-то нет. Вы их по радио слушаете? Нет, мне некогда слушать радио. Я работаю. Да, по правде говоря, и не люблю я слушать радио и смотреть телевизор. А что так? Утром я читаю Библию, молюсь и иду на поле работать. Первую половину дня я провожу на коленях в поле. После молитвы и чтения Слова Божьего мне в поле так нравится, мне там так легко молиться. «Я же все равно на коленях», — улыбаясь, говорит мой собеседник. «А послушаешь новости, о чем думаешь? О митингах, забастовках, о землетрясениях и войнах, терактах, насилии. Сделать-то я все равно ничего не могу. Куда мне со всей этой информацией?» А так я размышляю о том, что прочитал в Слове Божьем утром, пою, молюсь. Я просто все время с Господом общаюсь. А что в мире происходит, вас не касается? Ну, почему не касается? Касается. Так я о том и говорю. Мы чисто эмоционально не способны нести заботы и проблемы всего мира. Мы иначе устроены. Мы ограничены в нашей способности воспринимать и переваривать информацию. Поэтому я с самого утра хочу только одного — общения с моим Господом.
Ничто, происходящее в мире, не должно занимать это время общения с моим Господом Иисусом.

Иисусом Христом. Я хочу сохранить эту внутреннюю свободу. Проходишь ряд за рядом на кажущемся бесконечном картофельном поле, а время такое прекрасное. Я в общении с Богом, и уже и спина не так болит, и колени не так чувствуются. Я люблю эту первую половину дня. А вечером? Ну, а вечером я отдыхаю, с семьей общаюсь, или у нас штунда. Смотрю на загорелое обветренное лицо крестьянина и понимаю, почему пробуждение на юге Украины началось именно во дворах таких бауэров. Когда украинские крестьяне увидели, что вера немецких колонистов не ритуальное поклонение и служение в церкви раз в неделю, а сама жизнь, им самим захотелось получить этого мира, этого общения с Богом. По крайней мере, я украинскую штунду понимаю и люблю.

0: Размышления вслух. Надежда Орлова. И открывается дверь. И не нужно ходить тут и гордиться, что мы христиане. Это звание еще заслужить надо. Из воскресной проповеди. Святость. Слово будто слепит глаза. Невозможный свет, лучезарная красота, сверкающая чистота. Стремиться к ней, слиться с ней, войти в нее, облечься ею. Мечта, вечно манящая, непостижимая и недостижимая на земле. Кажется, вот-вот, еще немного, еще шаг, еще рывок. Протягиваешь руку к божественной цели, ловишь непослушными пальцами. Лучи скользят меж них, пронзают огненными стрелами и растворяются. Оглядываешься вокруг. Блуждающий взор, ослепленный и незрячий, как у Савла, не различает окружающих предметов, как в детстве, когда из искрящегося снегом февральского полдня вбегаешь в темные сени деревенского дома. Осветиться, стать чистым, войти в присутствие Бога, стать достойным этого присутствия. История духовного поиска человечества, история религий, история метания каждого индивидуума, как бы глубоко он ни падал, как бы грязен он ни был. Пророки древности взывали «очиститесь», восточные гуру наставляли «просветитесь», современные учителя провозглашают «катарсис». Череда образов и подобий, символов и знаков, традиций и обрядов, высокие стены и многослойные крыши египетских храмов, дым индийских благовоний, блестящие чаши для ритуального омовения в исламе, купание в крови священного быка Митры, ведические руны, амулеты, человеческие жертвоприношения. И нет им числа. И все к одному пределу, вышнему свету, свету, свету. И лишь печальные глаза рыжих телиц мягко отражали его в Синайской пустыне. И вот он намек. И ходил Енох пред Богом, и не стало его. Впервые без страха и ужаса смерти, без смердящего разложения, без воплей похоронной процессии. И вот оно видение. Огненная колесница Илии и первый свидетель, ослепленный и оглушенный Елисей, и милость, сброшенная за ненадобностью, милость — символ скитания до наступления присутствия. И вот оно предчувствие, гора Фавор, преображение, и вопль, мольба. Здесь остаться, здесь, навсегда, насовсем, потому что хорошо. И вот он перелом, долгожданная лестница в небо, виденная Иаковом, но сокрытая до времени, вознесшаяся над Голгофой. Крест. И тот, кто умер на нем. И воскрес. И осветил. И очистил. И неясные образы обрели плоть и кровь. Все ясно, все понятно, все просто и одновременно сложно. Потому что пришла истинная святость на смену символам, суррогатам. В прах поверглись столпы и колонны, гробницы и курганы, жертвенные костры и тотемы, капища и высоты. Как сухая трава, взметаемая ветром, разлетелись ризы и покрывала, завесы и полотна, что скрывали вход в святая святых. И вот оно, подтверждение. Третье небо, достигнутое то ли в теле, то ли вне его. Благая весть, разливаясь по миру, как потоп, несет не гибель, но спасение, прощение, чистоту и святость, без которых, как и предполагало падшее человечество, никто не увидит Бога. Но древние идолы, сами по себе ничего не значащие, но служащие карнавальными масками для легионов бесов, не сдаются, не уходят с земли. И совсем не обязательно им быть вырезанными из камня и дерева, быть отлитыми из бронзы и золота, быть вылепленными из глины и воска. Они согласны стать мистическими, нерукотворными, воображаемыми, виртуальными. И приходит ангел, имеющий вид света, и предлагает с усмешкой сфинкса коварный вопрос: А как более правильно достичь святости Христовой? И лукавые фарисеи берут его на вооружение для достижения собственных целей, вполне земных, поскольку с небесными у них всегда все в порядке, ибо «Боже, благодарю Тебя, что я не таков». И семя сомнения всходит, и семя разобщенности, разделения, несогласия дает росток. Пшеница и плевелы вместе до времени, времен и полувремени. И поднимаются пирамиды ритуалов, храмы обычаев, идолы правил и предписаний. Отряхивая пепел и пыль, вытаскивая из-под обломков слегка полинявшие одежды с облезшей позолотой религиозной праведности, человечество направо и налево отлучает само себя от Царства Небесного, предавая анафеме, подсматривая за свободой. Жертвенные костры сменяются кострами инквизиции. Возрожденные Молохи и Кецалькоатли требуют новых кровавых подношений. Горят в лесных чащобах скиты раскольников. Религиозные войны проносятся сквозь века, меняя армии, названия и поля сражений. Савонаролы и Борджи вступают в смертельные схватки, и пепел казненных веет над христианскими державами. Проходит века, но, как и прежде, непримиримость тех, кто заслужил право называться христианином, имеет причины для бесконечной междоусобной войны — гордость, зависть, жадность. А форма литургии — лишь повод. Скрипят перья и брызгают чернила, стремясь увековечить истинное поклонение. Клеймящие слова сотрясают кафедры и уши слушателей, стремясь увековечить истинное поклонение. Соборы и стадионы соперничают друг с другом, стремясь увековечить истинное поклонение. Христа хоронят вновь. Хоронят под мощным саркофагом, укладывая заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Но Христос воскреснет вновь, и вновь в сердцах тех, кто любит Его, а не себя в Нем. Этим не нужны Вавилоны и гигантские истуканы, чтобы добиться присутствия, ибо вот Царство Божие внутри их есть». Раз обретя святость Христову, никогда не теряют, поскольку бросили якорь в тихой и надежной гавани, укрепив его внутри за завесой. И нет нужды навешивать дополнительные гири, цепи и вериги. И нет нужды чистить и подправлять одежды праведности, поскольку в Христа облеклись. И нет нужды самим строить лестницу в небо, стирая до костей колени на мраморных холодных ступенях земных храмов, поскольку достаточно обратить взор к уже существующей, нерукотворной и вечной. Тогда открывается дверь, и четко виден путь, и истина просвещает пилигримов, завернутых в милость. Путь избранных, освященных и посвященных. Но грядет присутствие для всех, но не навсегда. Второе воскресение из-под заповедей и правил, из-под правил и заповедей, из-под закона и христианских заслуг. Но придет день, когда гора Дома Господнего будет поставлена на главу гор и возвысится над холмами человеческих догм. Придет день очищающего огня, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию. И те, кто карабкался в присутствие по своим рукотворным зиккуратам, игнорируя и упраздняя крест Христов, будут умолять эти религиозные глыбы скрыть их от ярости и гнева Божьего. Но вопль их останется без ответа, поскольку человеческие башни из правил и ритуалов не могут спасти никого. Как злосчастные Содом и Гоморра, как испепеленная и окаменевшая Помпея, мир расстанется со своими идолами, со своими столпами и колоннами, гробницами и курганами, жертвенными кострами и тотемами, капищами и высотами, со своими ризами и покрывалами, завесами и полотнами, что скрывают вход в святая святых.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: «Я Господь, и нет иного». Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Книга пророка Исаии, 45 глава, 5 стих. У одного человека спросили, откуда он знает, что есть Бог? И он ответил, разве нужна свеча, чтобы видеть зарю? Слепую девочку обучили грамоте для слепых на ощупь. Когда учительница объяснила ей, что есть Бог, девочка сказала, что она всегда это знала, но только не знала, как это называется. У Бога нет ни происхождения, ни становления. Он первый и последний, и мир целиком является Его делом, Его творением. Бог есть святое и праведное существо. От книги Бытия до книги Откровения Бог являет Себя святым Богом. Он полностью совершенен в каждом отдельном творении. Он слишком свят, чтобы коснуться грешного человека, слишком свят, чтобы терпеть греховную жизнь. Он есть святой и совершенный Бог. Мы можем спросить ученых, и они ответят нам, что Бог есть выражение всего, что существует в природе и жизни, что все живые существа составляют единое целое с Богом, что сама жизнь есть выражение Его божественной сущности. Они скажут, что мы можем узреть Бога в мельчайшей капле воды и величавом своде небес. В устройстве червя и мошки несравнимо более искусства, нежели в лучших произведениях ума человеческого. Многие сооружают великолепные здания, изобретают удивительные машины, строят огромные корабли, но разве сильнейшие и умнейшие из них могут сотворить ползучее насекомое, летающую птичку, зеленеющую травку или даже создать одну песчинку? Воистину велик Бог, и один Он велик и в великом, и в малом мира. Сотворив мир, Господь не переменил место и не соединяется с созданиями. Если же Он не ограничен, то где, скажете вы, находится Он? Отвечаю вам, ищите Его не телесно, обретите Его мысленно. Ища духовно, вы найдете Его. Вначале Бог нисходил, чтобы созидать. Затем, когда змей осмелился вмешаться в дело творения, Бог пришел с небес, чтобы спасти.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Вместе в вечности. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Книга пророка Исаии, 66 глава, 22 стих. «Доченька, что это ты нарисовала?» — спросил папа маленькую Марту. «Это домик, в котором я буду жить вместе с вами. Вот здесь будут ваши окошки, а здесь мои. Видишь несколько цветочков вокруг домика? Это специально для мамы. Она их очень любит. А для тебя скамеечка под деревом, чтобы ты мог читать в тени. Тебе нравится, папа, этот домик? Я мечтаю жить в нем с вами долго-долго». Вы, наверное, тоже хотите, чтобы вся ваша семья жила счастливо и долго, чтобы никто не болел, чтобы всем было радостно и уютно в вашем доме. Наш Господь тоже желает, чтобы вся его семья была вместе и жила вечно на новой земле, где никто уже не будет плакать или болеть, никто не будет умирать, где все будут радоваться вечно зеленым лугам, нежным благоухающим цветам, общению друг с другом и, конечно же, присутствию дорогого Спасителя. Розы уже не будут колоть детские ручки шипами, а на тропинках не будет острых камней и мелких колючек. Ночь никого не испугает, и можно будет без страха спать прямо в лесу. Приятно мечтать о прекрасном будущем в небесном царстве, но насколько приятнее будет оказаться там? Давайте же здесь, на земле, жить так, чтобы быть достойными этого царства.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

«Аллилуйя! И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Евангелие от Луки, 1 глава, 47 стих. Свидетельство – это излияние благодарности Богу за все, что Он совершил. Начиная говорить о глубине, с которой свидетельствовала Мария, наслаждаясь великолепием ее прекрасного магнификата, мы не можем не сказать о том, что Мать нашего Спасителя начинает свое свидетельство так, как оно и должно начинаться – с восхваления Бога за спасение. Вы же знаете, младенец Марии, Иисус, был долгожданным Спасителем. Ему предстояло забрать грехи мира, в том числе и ее грех. Поэтому Мария начала изливать песнь своего сердца со слов «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Мария желала, чтобы Спаситель поскорее пришел в наш мир. Она понимала, что единственная ее надежда на спасение заключается в божественном милосердии, проявленном в ее Сыне Мессии. Наверное, вы думаете, почему я нуждаюсь в Спасителе? Посмотрите, что Иисус Христос, Спаситель, посланный Богом, принес вам и мне. Он пожертвовал своей безгрешной жизнью за наши грешные. 2 Коринфянам 5, 21. Он обещал нам вечную жизнь. Иоанна 10, 28 и 29. Он освободил нас от сети дьявола. 2 Тимофея 2:26. Он пригласил нас в семью Божью. Галата 4, с 4 по 6 стихи. Он преодолел власть греха. Римлянам 6 глава, с 1 по 10 стихи. И Он примирил нас со святым Богом. 2 Коринфянам 5 глава, 19 стих. Дорогая, спасены вы? Видите ли вы в Иисусе Христе все, что Он принес нам своим спасением, прощение грехов, обещание вечной жизни, свободу от власти дьявола, братство с праведниками и общение с Богом через Его Сына? Если нет, назовите Иисуса своим Спасителем сейчас. Помолитесь, прости мои грехи, приди в мое сердце, Господи Иисусе. Вы можете начать свой путь со Спасителем сегодня. А теперь, когда вы со Спасителем и на минуту, и на всю жизнь, остановитесь на мгновение, помолитесь и поблагодарите Бога за истины, которые вам стали известны из сегодняшнего списка. Воспойте и воскликните «Аллилуйя! Слава нашему Спасителю!»

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

0: Дорогие друзья, вы слушаете христианский рассказ «Обет верности». Мария быстрым шагом шла по протоптанной лесной дороге, вся внутри затаившись от предвкушения счастья. Сердце учащенно билось, отстукивая ударами меру физической нагрузки. Теплая июньская ночь только на пару градусов снизила столбик термометра, по-прежнему было жарко. В воздухе пахло лесными травами и скошенным неподалеку сеном. Полная луна озаряла лес таинственным и чарующим мягким светом, отсвечивая верхушки сосен. Девушка поправила влажную спадающую на лоб прядь длинных каштановых волос и остановилась на секунду отдышаться. Нужно было спешить. Совсем скоро домой вернется отец соседнего села и может зайти в ее комнату принести гостинец с ярмарки. Вот и показалась лесная развилка, а в пару сотнях метров от нее окажется поваленная береза, у которой ее должен ждать Григорий, ее возлюбленный. Гриша. Мысли о нем придавали ей сил не забавлять темп и вызвали на ее красивом и чистом девичьем лице безмятежную улыбку. Какое-то доселе непонятное чувство словно волной накрыло ее, и ощущение радости, нежности и переполняющего удовлетворения затмевали собой действительность с ее мерным ритмом и налаженным образом жизни. Мария растворилась в этой легкой зыбе гармонии и страсти, про себя называя это состояние счастьем. Красивый и статный юноша с хорошими манерами и грамотной речью поразил ее чувствительную душу и распалил в ней огонь доселе неведомых глубоких чувств, которых прежде девушка никому не испытывала. Один только его взгляд приводил Машу в безмолвный трепет, когда каждая клеточка улавливала этот любовный импульс и посылала его дальше. Поэтому сейчас, в ночную пору, стараясь оставаться всеми незамеченной, она одна шла по лесной дороге навстречу с любимым, отгоняя прочие возникающие в ее сознании мысли об отце, о семье, о привычных порядках. Внезапно где-то рядом хрустнула ветка, и из тени вышел молодой человек, протягивая вперед руки и уловляя в объятия прелестную путешественницу. Мария хотела что-то сказать, но Григорий с нежностью поцеловал ее, перебирая пальцами мягкие шелковистые волосы. Он держал ее счастливое лицо в своих руках и покрывал легкими поцелуями. Несколько минут влюбленные без слов говорили друг другу, как они любят и дорожат один другим. Затем они присели на поваленное дерево, все еще продолжая держаться за руки и молча всматриваясь в черты другого, не спеша произносить слова и терять это ощущение безмятежности. «Мария, я люблю тебя. Ты самая прекрасная девушка, которую я когда-либо встречал. Все в тебе дорого моему сердцу, и твоя добрая душа, и твое красивое лицо, и спокойный нрав. Жить без тебя не могу, и потому прошу тебя, выходи за меня замуж. Сделай меня самым счастливым человеком на земле». Григорий встал на одно колено и с благоговением прикоснулся губами к руке возлюбленной. Мария была очень взволнована. Она ласково прислонила свою голову к голове юноши и поцеловала черные волосы. Девушка не видела своей дальнейшей жизни без любимого Гриши, но мысли об отце и семье омрачали ее восторг. «Гришенька, конечно же, я очень хочу быть твоей женой. Мои чувства к тебе, как огромный пламень, который только начинает разгораться. Я вся живу тобой, думая о тебе непрестанно и в памяти всякий раз прокручивая детали наших встреч. Но мой отец не согласится на такой брак. Он хочет выдать меня за человека, равного ему по положению. Твоя семья бедная, отец слушать меня не захочет». И две одинаковые слезинки медленно скатились на руки юноши. Григорий вскочил и пристально посмотрел в глаза Маши. Казалось, он стремился заглянуть ей в самую душу. Ее влажные от слез глаза выражали одновременно любовь и беспокойство, радость и волнение. Молодой человек взял лицо девушки в свои большие мозолистые руки и утешительно сказал: «Не плачь, любимая, я знаю, что нужно делать. Мы поженимся, но тайно, чтобы никто не мог воспрепятствовать нам. Ничего, что мы совсем молоды. Я верю, что нам все под силу. Ведь наша любовь крепка, как скала». Григорий говорил отрывисто и быстро, вкладывая много страсти в свои слова. «Да, но иногда мало только любви. Издавна люди просят благословения родителей. Как быть с моим отцом? Он меня очень любит. Как я могу не спросить его об этом?» «Мария, ты ведь знаешь, что он тебе ответит. Ты навлекаешь на себя только его ярость и гнев. Если ты знаешь, что он против бедного парня, у которого нет состояния, то зачем эти пустые попытки? Разве они имеют смысл, любимая?» Уже спокойнее спрашивал ее возлюбленный. «Не знаю, может, стоит попытаться?» Немного жалобно произнесла Маша, поглаживая руку Гриши. «Я тебя очень люблю и не готов рисковать нашим счастьем. Прошу тебя, Мария, послушай меня. Если ты любишь меня и готова стать моей женой, ничего не говори отцу», шептал ей Гриша, поправляя ее растрепавшиеся волосы за ухо. Мария еще раз отметила про себя, как этот парень ее любит, и склонила свою голову к нему на плечо. Время их встречи подходило к концу. Влюбленные, трепетно взявшись за руки, неторопливо побрели по лесной дороге в сторону дома. Всю следующую неделю Мария боролась с противоречивыми чувствами, своей любовью к отцу, к семье, к существующему укладу и с новыми, бурными чувствами к красивому и доброму юноше. Как выбрать? Как никого не обидеть? Возможно ли такое? Почему сердцу так больно? Почему, если внезапно появилось только радости, оно все равно мучается и предательски ноет? Мария была единственной дочерью своего отца, крупного землевладельца. Она была любима и балована им с детства. Все ее желания были для Петра Алексеевича законом. Хотя Машенька всегда была скромна, непривередлива, отец пытался угодить ей даже в самых незначительных мелочах, лишь бы еще раз увидеть на ее лице лучезарную улыбку. Девушка знала, что на нее отец возлагает большие надежды. Нужен был ему такой зять, который сможет войти в курс дела и своим капиталом приумножит все нажитое доселе. Присмотрел уже Петр Алексеевич в городе одного такого и потихоньку в неторопливых разговорах за чаем делал дочери пространные намеки. Любила Маша и отца, и мать, но и Григория не могла забыть. Пройдет день в заботах обычных, а вечером снова в душу мысль закрадется, что отец может устроить все так, что придется выходить замуж без любви. Как предать первую, чистую, бескорыстную любовь, такую искреннюю, настоящую? Эти мысли были постоянными ее спутниками. С ними засыпала, с ними вступала в новый день, пытаясь разобраться в самой себе и в своем первом сильном чувстве. Не могла Мария больше так мучиться, взвешивая на чаше весов долг и любовь. Устала, изнемогла. Пришла, наконец, к решению. Только тогда на душе стало легко и свободно. Через месяц они тайно расписались. Казалось, что этот день навсегда станет счастливым днем их юной жизни. Вдохновленная, радостная Мария обняла Григория и вопросительно заглянула ему в лицо. «Дорогой, можно я расскажу дома о своем замужестве? Мой отец смирится с моим решением и не будет препятствовать нашему счастью», — с открытой улыбкой спрашивала Маша своего любимого. Молодой человек не мог отказать такой красавице и ей на ушко прошептал такие слова. «Голубушка моя, я для тебя готов на все. Но может повременить?» «Гришенька, пожалуйста, я так хочу поделиться с родителями своей радостью», — не унималась девушка. «Машенька, может не идти нам вдвоем сегодня к тебе, а подождать, подготовить твою семью?» Обнимая свою жену, пробовал отговорить ее молодой человек. «Может и есть правда в твоих словах, но я так счастлива, что мне кажется, мое счастье способно на всех излиться». «Давай попробуем», — трогательно смотрела в глаза своему возлюбленному молодая девушка. Григорий остановился, поцеловал ее, послушно кивнул, и они, обнявшись, зашагали в сторону дома Марии, на ходу мечтая о своем счастливом будущем. Петр Алексеевич осматривал своих лошадей, когда заметил идущую к нему дочь с каким-то молодым человеком. Они держались за руки, и вся внутренность отца моментально вскипела. Как он мог приблизиться к его дочери? Как без его согласия Мария могла допустить подобное? Он быстро отправил с поручением несколько телег и, держа в руках вожжи, развернулся в сторону дочки. Через минуту Машенька поравнялась с ним и, улыбаясь, представила Гришу как своего мужа. Петр Алексеевич знал этого мальчишку, ровесника своей дочери. Его семья жила в другой стороне села и была ничем не примечательна, кроме своей бедности. А сейчас эта нищета трется возле его единственной дочери. Как такое возможно? Тем более это мужичье не могло рассчитывать на то, чтобы породниться с ним, известным и уважаемым в селе человеком. Петр Алексеевич вскипел.
1: «Мария!» — вскричал отец. «Что ты себе позволяешь? Как ты средь бела дня ходишь с этим мальчишкой? Кто он вообще такой?»
0: Яростно и звонко покатилось эхом по двору своеобразное приветствие. «Папа, не кричи, пожалуйста. Это Григорий Пересветов, наш односельчанин. Думаю, вы встречались. Теперь он мой законный муж. Мы уже расписались. Я так счастлива!» Ласково-нежно начала разговор Мария. Взгляд отца заставил девушку замолкнуть. Расширенные от негодующего удивления глаза, перекошенное лицо и ярость, отразившаяся в глазах, не сулили ничего хорошего.
1: «А о моем счастье ты думала? О семье ты подумала?
0: Я всю жизнь для тебя, а ты... Неблагодарная! Как ты могла?» И отец замахнулся вожжами на девушку, изумленную такой реакцией. Григорий быстро выскочил вперед, заслоняя Машу и перенимая положенный ей удар на свою спину. Он пытался поговорить с тестем, но тот был сильно взбешен и только яростно посылал удары. Отец Марии исполосовал мальчишку, пока не достал до дочери. Прибежали люди и оттащили Петра Алексеевича в сторону. Расстроенная Маша нежно вытирала кровь со лба мужа, понимая, что поторопилась с признанием. Девушка поспешно зашла в дом, собрала некоторые вещи и вышла на крыльцо. Отца окружили люди, предлагая воды, лекарства и настоя успокаивающих трав. Тот лишь отрицательно махал головой, тяжело дыша. Маша сукоризно глянула на него, прислонивши ладонь к своему правому плечу, где сочилась кровь, и сказала: «Как жаль, папа, что ты меня не понял».
1: «Что?» — будто простонал отец. «Вон! Вон, убирайся!»
0: — уже громче крикнул мужчина во второй раз. Григорий, хоть и был избит, принимая на себя весь гнев отца своей молодой жены, с трудом взял ее чемодан, ласково обнял, и они вдвоем спокойно удалились из богатого имения. По лицу Машеньки бежали слезы. Петр Алексеевич от созерцания этой картины досадно плюнул на землю и пренебрежительно отвернулся. Разрыв с семьей был окончательным и бесповоротным. Пройдя такое унижение, Мария не могла заставить себя смотреть в сторону дома. Родители не предпринимали никаких попыток восстановить отношения, а только распространяли по селу слухи, что больше она им не дочь. От обиды и огорчения, а также от того, что таким образом лишилась семьи, девушка полностью сосредоточилась на молодом муже. Григорий стал для нее всем миром. Всю свою любовь, нежность, заботу она отдавала ему, растворяясь в ответной любви. Муж стал для Маши самым родным человеком, с которым можно преодолеть любые трудности, пройти через любые препятствия. Прошло несколько лет. Началась Первая мировая война. Григорий был взят в разведку. Очень много переживала молодая супруга о своем любимом. Но, к счастью, он вернулся благополучно домой в чине офицера. Пересветовы уехали жить в город. Жизнь налаживалась. Мария быстро нашла себе работу в общепите, а вскоре стала заведующей рестораном. Аккуратность и трудолюбие сыграли в ее пользу. Мария Петровна Пересветова была искусная мастерица. Вся городская элита любила откушать ее изысканных тортов и пирожных.
1: Григорий отличился на войне и теперь занимал пост в армии. Как и прежде, он очень любил свою Машеньку. И вечерами, когда никакие заботы не отрывали от главного, он брал руки супруги в свои, нежно целовал и признавался. «Голубушка моя, как же я тебя люблю! Моя первая любовь, моя верная спутница, до сих пор для меня загадка. Как доверилась ты мне, как свое сердце подарила, душу и всю себя без остатка. Как? Полюбила тебя сильно и страстно, к одному тебе сердце мое склонилось и душа. Машенька, какое это богатство иметь такую любящую супругу!» С особым чувством произнес Григорий и ласково поцеловал красавицу жену. «Милый мой, какой же ты нежный! Хоть и годы прошли, а ты по-прежнему любишь меня и трепетно целуешь мои руки, словно как в первый раз, в лесу при лунном свете!» Шепотом вымолвила Мария Пресветова и ласково провела по волосам мужа. «Конечно, любимая, никогда мне не забыть, как ты все оставила ради меня. И хоромы богатые, и родители своих, мамок, нянек, и наследство хорошее. Всем пожертвовала ради любви. Брось, Гриша, такова наша судьба. Повстречаться и полюбить друг друга до самой смерти. От судьбы же не уйдешь, так ведь?» Окидывая мужа теплым взглядом, спрашивала Мария. «Это как сказать, голубушка. Некоторые уходят к деньгам, к связям, к положению», — с расстановкой ответил Григорий. «Тогда это не любовь», — с чувством произнесла женщина. «Не все хотят любви достигнуть, не трудятся ее добиваться. Не будем других за это судить. Зато им никогда не понять нас и наши чувства, не прожить эти счастливые, запоминающиеся, яркие мгновения, которые будут в нас отзываться до самой смерти, согревая душу и будоража память теплотой и чувствительностью. Никаких подвигов в этом нет, Гришенька. Нужно идти за своим счастьем и быть верным своему обещанию. Быть всегда рядом с любимым, невзирая на трудности и испытания», — кротко и просто ответила супруга. «Голубушка, верность твоя для меня величайшая награда. И не только физическая, но и душевная. Смогла зажить со мной по-новому, без убранства и нарядов, без прислуги и роскоши, без имения и приданого. А знаешь, какие мне по службе женщины встречаются? Ветреные, пустые, себялюбивые, которые хотят только одного — жить богато и красиво. Гриша, я надеюсь, ты на них не смотришь? Надеюсь, никогда не променяешь меня на такую барышню? Милый, ответь, будешь любить всегда свою голубушку?» Заглядывая в глаза, как будто там прячется ответ, спрашивала Мария. «Да, Машенька, я тебе обещаю, ты в моем сердце навсегда. Никто и ничто не сможет оттуда тебя извлечь. Вот так, милый, все просто и получается. Ты и есть мое счастье. Это я поняла еще в 17 лет, когда сказала тебе первому и единственному мужчине в своей жизни свое твердое «да». Григорий пододвигался ближе к любимой. Оказавшись рядом, мужчина нежно прижался к жене, и они вспоминали свою первую встречу, свои тайные свидания, свою женитьбу. Супруги одаривали друг друга нежностью, их трепетные отношения были предметом зависти всего дома, а также коллег по работе. Спустя немало лет у Пересветовых родилось двое сыновей. Радости Гриши не было предела. Мальчики Андрей и Павлик росли смышленными и здоровенькими. Казалось, семейному счастью ничто не угрожает. Вторая мировая война внезапно обрушилась на страну, неся потенциальную угрозу каждой семье, разрушая планы, мечты, забирая навсегда дорогих сердцу людей. Ужас и паника оголяли человеческие нервы, делая жизнь еще тяжелее и невыносимее. Семья Пересветовых не осталась в стороне. Григория, как опытного военного, прошедшего Первую мировую, снова забрали в разведку, зная, что смело могут положиться на его знания и навыки. Его красавица-жена стояла на пороге, вытирая бегущие ровными дорожками слезы. «Голубушка, не плачь, еще свидимся, ты только верь!» «Знаешь, мы уже это проходили», — стараясь подавить волнение, утешал супругу Григорий. «Гришенька, как же так? Все наладилось, так зажили с тобой хорошо, а тут эта война!» Всхлипывая, задавала вопрос грустному мужу жена. «Не бойся, Машенька, я буду всегда домой стремиться. Всегда в своем сердце тебя носить буду. Сама не заметишь, как вернусь. Видали мы врага уже, и сейчас не испугаемся», пытаясь придать голосу бодрость, отвечал Пересветов. «А мне уже страшно, что нас с тобой разлучают. Чувства наши подвергают испытаниям. Гришенька, единственный мой, я буду тебя ждать. Ты только возвращайся живой, слышишь?» Раздался воплем наказ любимому мужу. Надрывный плач стал сотрясать женщину, и Гриша обнял жену, гладя своей мускулистой рукой по ее голове. На улице раздался повторный гудок автомобиля. Пересветов подхватил сумку, поцеловал семью и пошел к машине. На прощание помахал рукой, часто заморгал и тяжело опустился на сиденье. Бесконечное число раз Маша прокручивала в своем сознании сцену прощания, пытаясь хранить в памяти последние минуты близости с любимым мужем. Она не упускала маленьких деталей, помнила все сказанные им слова, помнила, как взял на руки своих долгожданных мальчишек, как гладил ласково и трепетно ее по шелковистым волосам. Все тяготы и заботы суровых военных будней таяли от воспоминаний о любимом, который будет стремиться вернуться к ней, к их детям. Первое время письма с фронта приходили регулярно и утешали ее своим постоянством, даря надежду, что все хорошо и стабильно. Но затем муж стал писать реже, а потом и вовсе пропал. Маша не могла поверить, не могла и на минуту допустить, что что-то случилось. Всем своим любящим сердцем она надеялась, что Гришенька просто не может сейчас написать. Значит, такие приемы конспирации, или как это там у них называется. Андрюша и Павлик расспрашивали мать об отце, и она всегда отвечала: «Папа наш воюет, бьет врага, вычисляет его хитрые маневры, чтоб наши войска под удар не ставить. Папины солдаты все умные, они ловят шпионов, перехватывают почту и делают все, чтобы война быстрее закончилась. Мама, а папа вернется? С ним ничего не случится?» С тревогой спрашивали сыновья, пристально всматриваясь в мамины потускневшие глаза. «Вернется, милый, он же вас очень любит. Он все сделает, чтобы с нами снова быть. Вы только верьте, не сомневайтесь. Слышите?» «Мама, а ты веришь?» Откровенно и просто задавали дети очередной вопрос, стараясь уловить мамины переживания. «Верю, детки. Я даже молиться за папу стала. Раньше и не задумывалась, зачем эти молитвы нужны. А теперь понимаю, это единственное средство почувствовать душой покой и укрепить надежду. Вот и прошу Бога помочь. Из людей ведь никто нам сейчас не может помочь», — с печалью произнесла она потухшим голосом. «А папин друг, дядя Миша, он же какой-то начальник», — интересовался смышленый сын и от напряженности сильно морщил лоб. «Дядя Миша», — Мария на секунду замолкла, смахнула слезинку, набрала побольше воздуха и продолжила. «И он уже не сможет помочь. Не даже Сергей Владимирович. Все на войне, все вдали от дома. Но мы сдаваться не будем, да, ребята?» — заканчивала разговор мать, воодушевляя своих мальчишек. «Но мы сдаваться не будем!» — подхватили мальчишки и повисли у мамы на шее, ободренные маминым лозунгом и ее верой. Вера. Маша раньше никогда не задумывалась о том, что значит верить. Какие-то иконы, свечки по углам. Такие воспоминания остались от того периода, который она прожила в отцовском доме. Сейчас в момент переживания и тоски о любимом в ее памяти стали воскресать молитвы из молитвослова матери, некоторые библейские истины. Они будоражили ее сердце и какой-то неведомой силой манили в прошлое, когда все было спокойно и мирно. Женщина понимала, что тех обрывков воспоминаний недостаточно, ими не проживешь, нужно искать утешение в церкви. Прошло 3 года. 3 года ожиданий. 3 года упрямого молчания. 3 года безызвестности. Мария была по-прежнему красива, привлекательна, только больше морщинок пролегло возле глаз. И какая-то едва уловимая тень грусти отражалась в ее взгляде, таком же проникновенном и глубоком. После года напрасного ожидания к Маше стали подходить с недвусмысленными намеками прежние друзья Гриши, вернувшиеся с фронта. Она могла только удивляться их наглости. Ей казалось, что это так просто верить, что он вернется. И как у них это получается? Они настойчиво убеждали ее в обратном. Не раз и не два бывшие знакомые фронтовые друзья доказывали на примере военных операций, что Григория уже нет в живых. Мария упрямо молчала, мотала головой и убегала прочь, не желая слушать этот бред. Она торопилась уйти от этих разговоров, унося от осквернения уголок в своем сердце. Уголок, навсегда отданный воспоминаниям о единственном мужчине, ее Гришеньке. Когда женщина с трудом отвадила одних, стали поступать предложения от коллег по работе. Да, ее хотели взять замуж с двумя детьми, только без воспоминаний о супруге. Красивую, стройную, перспективную, но без тени грусти и тоски. Какому претенденту это понравится? «Да не могу я так поступить, я знаю, он жив. Сердце мое это чувствует. Я обещала его дождаться. Всю себя ему отдала, еще в 17 лет, и ничего с собой сделать не могу». «Верность — это гарантия хорошего брака», — с грустью говорила Мария, смахивая одинокую слезу. «Мария, годы идут. Ты красивая женщина, только никто ждать тебя не будет. Ты сама помеха своему счастью». С упорством наседал на нее директор Треста, пытаясь поймать ее руку. «Может быть, только пока не придет мне письмо, что муж погиб, не переступлю через себя и обещание верности, данное в молодости. Я знаю, что ты хочешь мне добра, только не в радость мне такая жизнь, когда совесть меня каждый день судить будет. Поверь, что и тебе легко не будет. Пока не умрет в моем сердце вера, что Гриша живой, об этом не может быть и речи. Я в церковь хожу, свечки ставлю и надеюсь на скорую встречу», — откровенно признавалась Пересветова, ни капли не лукавя. «Глупая! Кому ты нужна будешь через 5 лет? Мужики, знаешь, какой теперь дефицит? Да за меня еще бабы воевать будут, а я тут тебя упрашиваю», — высокомерно и дерзко бросал Николай Перов. «Ну вот и поговорили о любви. Отпусти мою руку», — уже суровым тоном попросила женщина. «Был бы тут Гриша, ты бы побоялся со мной так разговаривать. Не мечтай, что он вернется, монашка. В церковь ходишь, о верности говоришь, пережитки феодального строя. Куда тебя несет, Машка? Ну и пусть. Только когда ты познаешь такую любовь, как мне довелось, не захочешь менять ее на механическую физиологию», — с нотой горечи отрывисто произнесла женщина. «Мне жаль тебя, Маша. Видно, что-то с головой у тебя стало от горя. Ты к доктору обратилась за микстурой?» — язвительно сказал мужчина, улыбаясь в пышные усы. «Это тебе надо подлечиться, чтобы научиться сердцем чувствовать. Не каждому это дается. Прощай, Перов, и не беспокой меня больше. Ты слышишь? Никогда!» После таких диалогов Мария тихонько плакала, закрывая плотно дверь в комнату, чтобы мальчики не слышали. Они уже подросли и начинали все понимать. Как тяжело было Марии отстаивать свою любовь, как тяжело было выносить грубые насмешки и сопротивляться мужскому обольщению. Сколько мужества нужно было проявлять в простом разговоре. Но она не сдавалась. Женщина помнила, чего стоил ей ее выбор в молодости, и теперь она не струсит под натиском тяжелых лет одиночества, под натиском обаяния и комплиментов, под натиском сомнений. Она будет ждать и молиться. Молиться и ждать. И еще верить и надеяться. Закончилась война. Стали возвращаться с фронта мужчины. В квартире Пересветовой тихо. Вести от любимого по-прежнему не было. Свою боль и тоску Мария облекала в слова и молитвы и несла их в храм. За эти годы женщина побывала во многих церквях, и кто-то из знакомых посоветовал ей пойти в церковь, которая была недалеко от дома Маши. Странно, эта церковь отличалась и внешним видом, и ходом службы, и проповедью, и пением. Чувство родства, единения с этими простыми и скромными людьми побуждало приходить ее сюда снова и снова. Услышанное слово так сильно коснулось ее сердца, что женщина не представляла себе уже жизни без Бога, без упования, без веры. Ее сердце твердило ей: «Ты продолжай надеяться и ждать, Бог не оставит». Спустя пару лет ожидания Мария поняла, что о Боге представлений у ее мужа нет. Их в армии и на службе учили, что Бога не существует, и что советский человек обязан верить только партии, которая отстаивает интересы простого народа и следит за тем, чтобы сознание у всех было чистым, преданным делу коммунизма. «Как же я Грише расскажу о Господе? Он ведь меня видеть больше не захочет, будет называть монашкой или богомолкой, как другие. Ему и по работе нельзя, это только лишние неприятности. Как быть?» Эти вопросы тяготили Марию, но ее познание о Боге, о Его милости и благости, помощь Иисуса и Его близость в повседневных буднях убеждали в том, что идти другим путем она уже не может. Женщина нашла приют в своей мятущейся душе в церкви и оттуда никогда не уйдет. Не уйдет даже из-за первой и единственной любви, как когда-то из отцовского дома. Это она чувствовала сердцем и не собиралась поступаться своей верой. И все-таки, как любящая жена, Маша надеялась на лучшее, доверяя свою судьбу Богу. Однажды, придя домой, ей навстречу выбежали ребята, крутя в руках какой-то конверт и приговаривая: «Мама, нам письмо странное пришло, с какими-то штампами, наверное, из-за границы». У Марии на секунду потемнело в глазах. Она опустилась в кресло и сказала: «Не дразните меня, дайте-ка быстрее. Я сама должна прочитать, должна увидеть и разобраться. Почтальон не перепутал случайно? Адрес наш?» «Что ты, мамочка, это же взрослая тетя. Да и адрес стоит наш, все верно. Павлик, неси же сюда письмо, будем дружно вместе читать. Может, оно от...» «Папы, папы, от папы!» — кричали наперебой дети и подпрыгивали чуть ли не до потолка, когда Мария распечатывала конверт. Письмо действительно было от Григория, почерк мужа. Дрожащими руками женщина складывала и снова расправляла полинялую бумагу, прикладывала к губам и нежно касалась неровных строчек. Затем закрывала глаза и прижимала долгожданный листок к сердцу, показывая, насколько дорогим было это послание. Она уже успела 5 раз перечитать письмо. Дети выбежали на улицу рассказать друзьям о таком чуде. Мария, потрясенная, взволнованная и радостно, продолжала сидеть в кресле, лишь губами произнося сокровенные слова. «Он жив! Жив! Я верила! Я знала, что Бог его сохранит! Мое сердце не обманывало меня! Слава Господу! Только благодаря Богу это стало возможным! Гриша живой — это главное! Если не захочет со мной такой жить, если вера моя поперек его карьеры станет, не буду судить мужа, так тому и быть!» Григорий Пересветов писал, что в конце войны попал в плен. После освобождения их лагеря союзными войсками его перевели в другую страну, где никто не спешил разбираться в деталях. Пленных было много. Затем его перебрасывали еще несколько раз. Таким образом, он не мог попасть домой, не мог сообщить ничего о себе, так как был долго под подозрением. Все эти годы он скучал и постоянно думал о семье, о своей голубушке. Она так и осталась единственной для него, но свободна ли она сейчас? Сколько лет прошло? Теперь трудно с уверенностью что-то сказать, но тем не менее он приедет повидаться и увидеть все своими глазами. Все Машино существо ликовало. Любимый жив, но мысли о скорой встрече заставляли ее немного напрячься. Как сказать Григорию об изменившейся ее жизни? Сразу или немного погодя? Помолившись, она поняла, что Бог сам позаботится обо всем, и когда ей представится удобный случай рассказать о переменах, она непременно им воспользуется. Дни ожидания были трепетными и волнующими. Мария тщательно убирала квартиру, закупала и выискивала на рынке продукты, чтобы как можно лучше встретить дорогого гостя. Много молилась, чтобы Бог дал ей сил и подготовил к этому желанному и долгожданному дню. Наконец, погожим субботним вечером раздался звонок в дверь. Маша встрепенулась, задрожала и прислушалась, не почудилось ли от неимоверно долгого ожидания. Нет, трель повторилась. Женщина поспешила в коридор, открыла входную дверь, и там на пороге стоял он, любимый муж, добрый друг, верный возлюбленный. Они обнялись, заплакали и долго не отпускали друг друга. Андрей и Павел тоже плакали от радости, созерцая живого отца и радостную мать. Мальчики вдвоем бросились ему на шею, не выпуская из своих крепких объятий ни на минуту. Когда первые чувства улеглись, Григорий дрожащим голосом произнес: «Дорогие мои, Машенька, Андрей, Павел, как вы подросли, сыновья мои! Как я рад этой встрече! Как я рад, что вы меня не забыли и хранили память обо мне в своих сердцах! За это время я многое передумал, и были мысли, что могу и не увидеть вас по этому адресу, и что можете быть к этому моменту с другой фамилией. Не подвела ты меня, голубушка, дождалась, как и обещала. Верная моя, ненаглядная, еще краше стала, хоть столько забот на тебе лежало. Детей одна поднимала, помощи от меня не было. Каждый день у меня начинался с мыслью о вас и заканчивался так же. Молиться я стал, чтоб увидеть мне вас еще в этой жизни». «Молиться? Неужели ты верующий стал?» — волнуясь, спросила Мария, высказывая голосом недоумение. «Машенька, знаю, можешь отказаться от меня такого. Твое это право. Может, будешь думать, столкнулся с трудностями на войне, в этой жестокой кровавой бойне, в этой безжалостной мясорубке, сломался, не смог сам выстоять в лагерных суровых условиях. Может, проявлением малодушия сочтешь, слабаком назовешь или еще каким-нибудь обидным словом. Не спеши с выводами, голубушка. Дай мне возможность с вами хоть немного побыть, сердце, израненное годами ожидания разлуки, успокоить. Слово дал, что сразу правду тебе открою. Не буду ничего таить. А сейчас хотел бы помолиться». «Помолиться?» — не скрывая удивления в голосе, переспросила Мария. «Да, помолиться, преклонить колени. Если хочешь выгнать, то потом, когда Богу благодарности залью, поблагодарю за это счастье снова вас, родные мои, увидеть», — спешил произнести Григорий. «Это правда? Это мне не снится? Может, я уже от стольких лет ожидания не все понимаю?» — отрывисто переспрашивала супруга. «Не сердись, Машенька, давай на колени станем. Ты просто постой рядышком, а я помолюсь», — кротко, но твердо ответил Григорий, опускаясь на пол. Женщина не могла оторвать глаз от мужа. Машинально повторила его движение, повторили за ней и дети. Удивлению Маши не было предела. Она вся находилась в зоне такого трепета, как никогда прежде. Сердце ее, казалось, вылетит из груди от счастья и от чуда, которое происходит именно сейчас, в эту самую секунду. Полились слова молитвы ее Григория, такие простые, доступные, сердечные, искренние. Она ловила их каждой клеточкой своего тела и опускала в свое сердце, восторгаясь милостью Божьей, его ведением и благодатью. Ее муж уже закончил. Она еще стояла с закрытыми глазами. Он взял ее за руки и помог подняться с колен. Заметил на лице жены слезы и отер их кончиками пальцев. Затем жалости в голосе произнес: «Голубушка моя, не плачь обо мне, что я стал таким. Я понимаю, женщины хотят видеть рядом с собой сильного, уверенного, самодостаточного мужчину, который никогда не заплачет, как я сейчас. Но хочу, чтобы ты понимала, это не проявление слабости, не воздействие давления в лагере, не пытки, а осознанное мое решение. Я просто не могу в это поверить», — ответила Мария и разрыдалась. Мальчики стояли рядом и смотрели на родителей, понимая, что от счастья происходит столько слез. «Да, я согласна.

делила страшная и беспощадная война. Я не мог найти себе места. Был постоянно зол, агрессивен, и от этой борьбы в моей душе не имел никакого покоя и мира. Через некоторое время я заметил одного мужчину, примерно моих лет, который никогда не отвечал грубостью на грубость, был выдержан и никогда не жаловался на отвратительные лагерные условия и начальство. Меня его поведение сначала напрягало, выводило из себя, а потом я решил расспросить его, в чем причина его спокойствия. Григорий Пересветов пристально смотрел на супругу. Она не перебивала его и внимательно слушала. Он продолжал. «Юра, так звали этого человека, просто и доступно рассказал мне о Боге, о вере, об Иисусе Христе, Сыне Божьем, моем Спасителе, и помолился со мной. С тех пор во мне проснулось чувство какого-то родства с ним. Меня тянуло послушать его скромные, короткие притчи, помолиться с ним, рассказать все, что тревожило душу. Конечно, я переживал, как ты отреагируешь на это известие. Труднее всего было от мысли, что назовешь слабаком, мол, сломался в лагере, не выстоял, хоть две войны прошел. А я наоборот, с Богом сильнее стал. Теперь не ропщу, никого не обвиняю в случившемся. Скажу откровенно, раньше ты для меня была дороже всего и всех. Ради тебя я был готов на все. И сейчас почти так же, только после встречи с Богом, Он своей любовью наполнил меня. И Он занимает первое место в моем сердце. Я не откажусь от этого никогда. Никогда не смогу предать ту веру, которая пришла ко мне в поствоенном кошмаре за колючей проволокой. Я же молился о тебе все время. Молился, чтобы увидеть живой и ждущий своего мужа. Хотя понимал, что в реальности за тобой могло увиваться полгорода. Мужчина остановился и еще раз взглянул на супругу. Такую милую, родную, такую преданную. Как не хотелось, чтобы она что-то говорила в этот момент. Как хотелось растянуть это время и смотреть на нее. Смотреть. Последнее слово, каким оно будет? Гришенька, любимый мой, сколько молитв вознесла я тебе Господу, чтобы сохранил тебя жизнь, чтобы позволил нам свидеться. И вот теперь я знаю, Бог все время слышал меня. Только надо было подождать. Он говорил моему сердцу, чтобы я не отчаивалась, и моя вера не мельчала с течением времени. Знаешь, как тяжело было хранить память о тебе? Женихи приходили в дом и уверяли, что ты давным-давно мертв, что нет никакой надежды, даже твои хорошие друзья. Но что-то мне подсказывало. Пока нет похоронки, не может быть твердой уверенности в твоей смерти. А теперь ты передо мной. Это ли не чудо спустя столько лет? Конечно, чудо, которое мог сотворить только Бог, радостно и взволнованно прокричал Григорий Пересветов. Увидев, что Мария еще хочет что-то сказать, мужчина замолчал, взял ее руку, поцеловал и внимательно посмотрел на жену, ожидая продолжения разговора. Мария, вытирая слезы радости и благодарности, спешила поделиться своими чувствами. «Да, ты прав. Только это второе чудо после изменившегося моего сердца. Я годами посещала храм, ставила свечки с одной только мыслью. Боже, верни мне мужа, спаси и сохрани его». Однажды знакомая посоветовала мне церковь рядом с домом, и тогда Господь спас и меня. Я приняла его как своего спасителя и обрадовалась, что теперь не одна. Бог давал силы выстоять. Я очень боялась, как ты отреагируешь на эту новость. Мне ведь известна была твоя позиция по отношению к вере и религии. Точно такие же мысли посещали и меня. Думала, не захочешь больше со мной жить. У тебя ведь видный пост был, ответственная работа. Господь дал мне возможность увидеть третье чудо. Мужа христианина. Сдерживая всхлипывание, смогла закончить Мария Пересветова. Мария и Гриша обнялись и стояли, тесно прижавшись друг к другу, стараясь насладиться этим мгновением счастья, когда все страхи, все сомнения и тревоги развеялись, и в душе стало светло-светло. Светло от того, что у них есть Бог, и они смогли сохранить верность своей половинке и дождаться чуда, наперекор всем обстоятельствам,
Снова

0: быть рядом.
1: Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Первое послание апостола Петра и наш Господь Иисус Христос, пастырь и начальник. Чего-то мне вспомнилась такая мысль, у кого-то из классиков есть такой рассказ, когда мужик везет свою жену в уездную больницу, в их деревне не было, своя жена, ей плохо, и он везет на деревянной этой повозке в район, как по-нашему теперь, вот в уезд, в больницу. И рассказывает ей, что он сделает для нее, если она поправится, как он сделает ее счастливой и богатой и так далее. И всю дорогу эту везет и рассказывает ей о том, что он для нее сделает, как ей будет хорошо. Поправляйся только. Пошел снег, она лежит, укрытая на этой повозке, и эти снежинки уже перестали расставать на этом лице. Как он ни говорил, как он ни убеждал ее, она была такой полуживой, ничего не брала это в свое сердце и в конце концов умерла. Я хочу, чтобы братья и сестры мы не были такими, как та бабка на повозке, чуть живая, которая не видит той будущности, которую ей обещал муж, а нам наш Господь Иисус Христос, наш пастырь и начальник душ наших. 25 стих читаем 2 главы этого же послания. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Вспоминается гимн «Мы бежали от Христа, Он настиг над бездной нас, и рукой любви с креста от погибели нас спас». Мы бежали от Христа, мы делали все, противились Ему. Наши грехи там в первом веке кричали «распни Его». Наши действия противились. Помните свою молодость. Нам не совсем было, может быть, и понятно, и приятно это, ну, побуждающие моменты к святости, когда родители говорили: «Сынок, доченька, да так нельзя, да так грех, да лучше вот так, да ты читай Библию каждый день, да ты молись, и Бог благословит тебя». И вы знаете, как это противно плотской природе? Вы знаете, как это противно? Как это неохота? Посади своего сына перед мультиками, он будет сидеть, как святой. Не пошевельнется. Приведи его в собрание, где молятся. Ему дай и рисовать, и писать, и что такое крутится. И как только молитва наступает, он обязательно потянет в туалет маму или отца. Это плотская натура. Это испорченность греховная моя и ваша, которая проявляется в наших детях, в наших внуках и в нас, помните, она проявлялась. И мы бежали от Бога. Но пришел день, благодать более и более касалась нас. И вот говорит Слово Божие: «После всего этого возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Вспоминается 22-й псалом, все вы его знаете. «Господь пастырь мой, и что, я буду ходить печальный? Господь пастырь мой унылый, безразличный, как та бабка на повозке, умирающая? Или я ни в чем не буду нуждаться? Или я буду радоваться о том, что Господь мой пастырь? Я сегодня эту мысль имею в виду сказать себе, как некогда Давид: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога. У тебя есть сам Господь Иисус Христос, который сотворил небо и землю, и всю вселенную, которому дана всякая власть, он твой пастырь». Слышишь, душа, давайте убеждать себя, давайте говорить самому себе: «А чего я такой мрачный, а чего я такой унылый, а чего я не торжествую в Иисусе Христе? Ведь право дано нам, живя в этих условиях, живя в этой среде, и торжествовать в том, что есть у нас пастырь и начальник, и блюститель». Вы знаете слово «блюститель»? Это старое слово. Я переведу его в разные значения, может быть. Это тот, который бережет. Это тот, который хранит в должном состоянии. Это тот, который отвечает за то, что уверено ему. И многие другие слова поддержки, защиты, ограды и помощи сокрыты в этом одном слове «блюститель». Он блюдет нас, бережет, хранит, обязался довести до неба. Слышали, мы пели, что он силен сохранить залог мой на оный день. И он сохранит, наш Господь Иисус Христос, начавший свое дело в наших душах, и доведет его до назначенной цели. И доведет его до той цели, которую он обещал, которую он купил кровью своею, смертью своею, своей победой. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает душу свою за овец своих. И он это сделал. И он сделал все. Братья и сестры, не хватит у нас ни эмоций, не хватит у нас ни слов, не хватит понятий наших, соображений, чтобы раскрыть все то, что сделал для нас Господь. Вот что печально и мне, и печально будет нам в вечности, на что я хочу обратить внимание и заострить. В чем мы страдаем? Страдает вера наша. Вот представьте себе, у вас пришла лотерея, вы взяли ее и выиграли $10. И представьте себе, пришла лотерея, вы выиграли 1 000 000 на нее. Те, что миллионы или больше выигрывают, тех сообщают по телевидению, по радио, газете пишут, потому что большую сумму выиграли. А кто $10 выиграл, ну никто вам и не напишет об этом, потому что это не так важно. Но то, что дарует нам Господь Иисус Христос, оно несравнимо ни с каким богатством мира. Ну, ничто не идет там. Вот мы видим часто на женские украшения, там золотые вещи всякие, цепочки и так далее. Но на небе это асфальт, там улицы золотые. То есть вы ничего не зацепите на себя. Там камни самые драгоценные в фундаменте, где-то вот как кирпичи у нас. Вы ничем не облечете себя таким, чтобы удивить небо. Нету у нас тут на земле, у землян этого нету, ничего. И только смирение, и только сокрушение духа моего ценится, и только кроткий и молчаливый дух, что драгоценно пред Господом. Да облекитесь в это. Это ценно в очах Божиих. Бог хочет мне сказать и тебе, и каждому из нас. Да надень ты на себя это смирение. Да смирись ты перед Богом твоим. И Он вознесет тебя в свое время, когда придет это время для твоего вознесения. И ты будешь вместе с Ним там в небе. Господь, пастырь мой, вы возвратились под руководство самого Господа Иисуса Христа. И вы знаете, вот здесь-то наша вера и страдает. Я помню, кто читал «Бытие», такой момент, когда братья вернулись они от Иосифа, брата своего, с колесницами забрать Иакова. И когда они приехали туда, он в какой-то мере не верил. А потом, когда увидел все это навьюченные колесницы, чтобы он приехал забрать, и еще сказал такие слова, что «не жалейте ваших вещей, которые у вас там есть, ваше уже такое старенькое барахло ваше, ваши вещи, вы их не жалейте, все лучшее в Египте – это ваше, лучшая земля и все лучшее в Египте для вас». Мы поняли, о чем речь идет. То Господь, забирая нас не в Египет, а в само небо, в славу свою, мы поем, даст мне узреть, и когда Он заберет нас туда, то все лучшее во Вселенной, все лучшее в самого Бога принадлежит верующим. Мы вполне можем сделать больше, потребностей больше сейчас, чем наши возможности. Есть много и очень много тех нужд, которые мы бессильны восполнить их. Мы все не удовлетворим, но мы можем гораздо больше сделать, чем есть. И когда Яков уезжал, то он там не берег. Говорят, кто-то ехал сюда, гвозди гнутые привозил с Украины, с России сюда, потому что не успел их поправить там в своих сумках и чемоданах. Думал, и здесь они пригодятся. То в небе не пригодятся наши ни доллары, ни домы наши, ничего. И вы знаете, как Христос на эту мысль сказал: «Продавайте имения ваши, творите милостыни, полно бедных, полно бомжей, полно нуждающихся людей, творите милостыни. Все, что имеешь, возьми, продай, раздай нищим, приходи и следуй за мною». Я цитирую слова Христа. Это не мои и не чьи-нибудь, а это слова Сына Божия. И вы знаете, я вижу, улыбки пошли по залу. Христос говорил когда-то, фарисеи смеялись над ним, потому что были сребролюбивы. Мы, как славяне, одна из сребролюбивых наций. Я вам прямо хочу сказать, заметить это. Для нас мало. Вы посмотрите на наших людей, на наших правителей, особенно вот сейчас в Украине. Вот, когда они заполнили эти декларации и показали, что у них есть, то западные там парламентарии, они бомжами оказались по сравнению с украинскими этими нашими людьми, которые во власти. И вы знаете, им все мало. Это ненасытимость глаз человеческих. Им все мало нашим глазам, и то надо, и то надо. А Христос говорит: вы посмотрите на небо, я ваш пастырь добрый. Вы собираете себе сокровища на небесах, я вам даю это Царство Небесное. Я ваш пастырь, я блюститель, я обязался, я жизнь за вас отдал, я обязался довести вас до назначенной цели. Вас ожидает слава неба, вас ожидает престол, побеждающему дам сесть со мною рядом. Мы выйдем с этого зала, кончится наше собрание, поставьте сюда любого проповедника, но если в моей душе не будет веры, которая бы назидала меня, а Иуда говорит так: «Возлюбленные, назидая себя на святейшей верой вашей». Вот верой назидаться Скорби отрада мне, ближе Господь к тебе, в этих обстоятельствах назидаться этой верой. Это очень важно. Хочу заметить, вы это прекрасно знаете, Христос сказал: «Посылаю вас, как овец среди волков». Стая злых волков, да еще зимой. И туда давайте хоть 10, хоть 20, хоть 50 овец, они растерзают их. Они их растерзают. Без посторонней ограды, без посторонней защиты волки растерзают всех овец. Не может быть такого, чтобы они остались живы. Это беззащитное, это нуждающееся в охране, это нуждающееся в помощи, в защите в этой среде. Братья и сестры, среда, в которой мы живем, она все хуже и хуже становится. Морально она все хуже и хуже. Святым все труднее и труднее на этой земле остаться. Нашим детям, вот этим, которые подрастают, а вы еще им покупаете телефоны с интернетом, вы прямо их толкаете за дверь туда, в пропасть погибельную. И в этой среде надо остаться святым и родителям, и детям. Есть добрый пастырь, который допустил эту среду, но ты сокройся во Христе. Имя Господне – крепкая башня. Убегает от нее праведник и безопасен. А как они не старались иметь Бога в разуме, то Бог предал их. Предал на всякое беззаконие, на всякий грех. И я себя ловлю, братья и сестры, ловите и вы себя. Вы просынаетесь с какими мыслями в голове? Ложитесь, с какими мыслями, когда вы ложитесь спать? Ночью, когда вы просыпаетесь, о чем вы думаете? То и Бог ваш, и мой, точно так. И вот, как говорит Давид, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Есть блюститель у нас, и наша охрана не мужик какой-то там с большими мышцами, а сам Бог, который жизнь свою положил за овец. В этом то и радость моей души. Молодой ли ты, старый, никто из уповающих на Него не будет постыжен. Найдите хоть одного человека во вселенной, который полагался на Господа и попал в ад. Вы его никогда не найдете, потому что он под особой защитой Бога. От меня ничего не требуется, как только положиться на своего доброго пастыря, блюстителя моей души. Пятая глава. Наш текст, который говорит о пастыре-начальнике. «Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь и свидетелей страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Вы знаете, кто получил призы олимпийские в 80-м году прошлого столетия в Москве? Была Олимпиада. Где их слава? Вы видели героев соцтруда и всяких там звездочками? Помните, у Брежнева там их штук 4 было на костюме. Где они, где слава их, этих людей? Все ушло. Вы слышите, что текст наш говорит? И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Есть венцы, как мы заметили, увядающие, Они ничего не значат уже здесь, на земле, эти венцы, это слава ихняя, а это неувядающий венец славы. Во веки веков, сколько будет длиться вселенная, она бесконечна. Слава святым его, победившим зверя кровью Агнца, победившим все искушения, устоявшим в этой неравной борьбе, живущим под кровом Всевышнего, под защитой его и опекой, находясь под защитой пастыря-начальника, они будут в вечной славе, так говорит Библия, это предмет нашей веры. Святых ждет неувядающий венец славы. Стоит смиряться, стоит трудиться, стоит за это жизнью отдать. Святые отдавали жизнь свою и отдают сейчас, и будут отдавать. А вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, то давайте, как говорит апостол Павел, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры нашей. Он начальник, он и совершит нашу веру, не подведет. Когда женщина коснулась его, он бы сказал: ты знаешь, извини, я такого не говорил, что моя одежда будет исцелять. Ты не туда зашла, не то ты сделала. Моя одежда не исцеляет. Она не ошиблась. Она знала, к кому прикоснулась. В адрес мой тысячи обетований, слов утешения, надежды, упования сокрыто в этой священной книге. И для меня есть возможность нуждаться, приходить к нашему ходатаю. Он наш пастырь и начальник, который и доведет нас до назначенной цели. Кто-то уже стареет, как я, и скоро тот переход. Радуйтесь, горизонты неба скоро будут открыты для нас. А кто-то начинает жизнь, и в это бушующее море греха и зла окунается всей среде, и, находясь в этой среде, остаться чистым и святым. Без Христа, без Духа Святого не получится. А кто-то падает. Печально, но падает. Вы знаете, применять ту славу, то величие, то небо, которое Бог приготовил любящим Его, на вот эти временные греховные наслаждения, на какие-то пороки, на наркотики, на разврат – это самый большой обман, который заводит дьявол души человеческие. Свергнем с себя, братья и сестры, все то, что мешает нам быть святым. Пусть это компьютер, пусть он не будет нашим Богом, телевизор, занятия, увлечения. Есть у нас пастырь и начальник. И вы знаете, в конце я хочу сказать: овцы мои слушается голоса моего, и за чужим, за другим не идут. Как давно мы слышали голос Божий, который говорил тихо и нежно: не делай так. Попроси у жены, попроси у мужа прощения, у сына, у брата, покайся, не повторяй этого. А может, он уже перестал говорить этот тихий голос, то сегодня он говорит: я твой пастырь, разве нет Бога в Израиле? Я твой блюститель, я твой начальник, я за тебя кровь пролил, я тебя и доведу до назначенной цели. Слава Богу, что мы не в что-то слепое, не в что-то незначащее верим, но верим в нашего пастыря и начальника душ наших, который приведет нас в вечность, и мы будем там в славе со всеми святыми, которые там и которые еще здесь. Наше дело – сохранить надежду, сохранить веру и делать как можно больше того, что угодно в очах Божиих. Да благословит нас Господь, и да прославится во всем. Мы в нашей молитве поблагодарим Его за Его безмерную любовь к нам. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Езекииль. Шалом! Мир да будет с вами! Я рад, что вы изучаете с нами весь великих пророков Израиля. Теперь мы изучаем Писание пророка Езекииля. Он служил среди переселенцев иудеев при реке Хавари в Вавилоне во время периода последних дней храма в Иерусалиме. Весть касалась греховности народа израильского, неверности священников и религиозных вождей и судов, которые должны прийти на людей. В главах 38 и 39 мы имеем очень ясное описание великой битвы между силами врагов Бога и врагов иудейского народа. Эта битва со всеми ее последствиями еще не произошла, как она описана, но буквально исполнится в будущем времени. Когда точно произойдет эта битва, мы не можем определенно сказать, но я могу уверить вас, что сказал Бог, Он определенно исполнит. Концом битвы является поражение всех врагов Божиих и провознесение имени Бога перед всеми оставшимися в живых народами мира. И узнают, что я Господь, провозглашает всемогущий Бог. Прошло 25 лет с начала служения Езекииля. Прошло уже 14 лет после того, как храм в Иерусалиме был разрушен. Это приводит нас к времени в истории, марту или апрелю 573 года до Рождества Христова. Пророк опять получил видение от Бога, и он переправлен Богом в город на высокую гору. Мы предполагаем, что это был Иерусалим, но в тексте этого не сказано. Видение Езекииля, которое мы желаем рассмотреть, записано в 9 главах. Пророк во время своего странствования сопровождается здесь небесной личностью, названной мужем. Но в 44 главе 2 и 5 стихах он определен как сам Господь. Небесный путеводитель имеет в своей руке трость измерения в 6 локтей, немного больше, чем 2,5 метра. Здесь начинается очень детальное исследование города. Размеры даны улицам и воротам, и комнатам священников. Пророк был проведен через проход и ворота, и ему был показан план храма. Там был притвор и святое место, и святое святых. В этом самом святом месте стол был поставлен для Господа. Каждая деталь этого храма и служения были показаны пророку и измерены. Езекииль был поведен путеводителем к вратам внешнего двора храма. Здесь пророк был наполнен радостью, когда он видел что-то, что он ожидал 19 лет. Слава Господня, который он видел, оставила храм, еще раз явилась на восточном склоне неба. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля освятилась от славы его». 43 глава, 2 стих. Пророк пал на лицо свое пред присутствием Бога. Эта слава Господня наполнила дом. Это присутствие Бога посреди его народа. Господь говорит своему слуге, что это место его пребывания. «Я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и в дом Израилев не будет более осквернян святого имени моего, ни они, ни цари их». Блуждением своим и трупами царей своих на высотах. Здесь весть для народа, которые осквернили дом Божий грехами и мерзостями. Следовательно, эти нечестивые цари и управители были осуждены, и трупы их были убраны. Теперь Бог пребывает и управляет на земле. Пророку сказано, чтобы он возвестил это видение всему народу израильскому, чтобы они имели новое понимание святости и присутствия живого Бога. Имеется призыв к покаянию и возвращению от всего нечистого и возвращению к закону Божию. Детали даны относительно учреждения жертвоприношений и служения священников. Теперь это очевидно, что это пророчество, данное Иезекиилю, не было исполнено, когда иудейский остаток вернулся в страну под руководством Ездры и Неемии. Это не было исполнено во время Ирода, во время Иисуса. И сегодня нет храма и нет священников. Итак, когда же это осуществится? Это пророчество ясно соединено с тысячелетним царством Мессии на земле. После великих битв и войн, описанных в книге пророка Иезекииля и книге Откровения, Господь придет на землю с могущей силой. Иисус Мессия учредит свой престол, и Он создаст царство праведности и мира. Пророчество Иезекииля и план храма полностью осуществятся во время этого царствования царя-священника Мессии. А теперь приходит самый затруднительный вопрос. Если это является будущим событием, и Мессия уже пролил свою кровь за грехи всего мира, почему тогда имеется нужда в жертвоприношениях? Нам сказано в других местах Писания, что кровь козлов и тельцов не может истребить грехов. Эти жертвоприношения являются прообразом того, кто принес себя единократно в жертву за всех. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, Мессия Иисус, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Богу. И в том же послании говорится, что Мессия Христос не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Как тогда такая система жертвоприношений может быть восстановлена? Сегодня многие церкви совершают вечерю Господню или причастие. Это является воспоминанием смерти и воскресения и личного возвращения Мессии Иисуса. Также и в будущем веке царство, иудейский остаток будет праздновать жертвоприношение как воспоминание Божьей благодати и жертвенной смерти Христа за грех. Иезекииль, увидев это славное видение грядущих событий, полностью ожидал, что такой храм будет построен при его жизни. Но такой храм, который соответствует размерам и описанию служения, никогда не был построен. Апостол Иоанн в последней книге Нового Завета описывает что-то подобное записанному в книге пророка Иезекииле. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленные за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из и умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Когда же кончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святый и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20 глава с 4 по 10 стих. Здесь событие, известное как тысячелетнее царство царя Мессии. Сатана скован и осужден. Нечестивые народы устранены, Иисус Христос является Господом всего. он будет царствовать с миром и праведностью 1000 лет. Мы приступили к этой главе книги пророка Иезекииля, сознавая, что имеется много различных мнений относительно времени и места этого местописания. Какое мы примем толкование? Буквальное или символическое? Исполнится оно в наше время или в далеком будущем? Как бы мы ни отвечали, однако имеются некоторые факты, на которые мы должны обратить наше внимание. Бог является живым Богом. Он совершен в своей святости и праведности. Некогда Он приведет все нечестие и нечистоту на суд. Он является истинно любящим Израиля, и некогда Он приведет свою излюбленную невесту в свои обители и будет с нею вовеки. Некогда все народы земли будут поклоняться этому Спасителю и Искупителю. Иудеи и язычники поклонятся.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2009 год.
2: Из поэтических тетрадей. Наталья Щеглова. Муки выпиты, слезы сдержаны в обезлобленности святой. Царство Божие для отверженных, для испачканных клеветой. Нет инъекции от бессердечности, тонет голос в кромешной мгле. Трудно ищущим правды вечной на неправедной сей земле. Пусть виски сединою тронуты, белым саваном стала боль, Царство Божие для непонятых, для деливших с изгоем соль, для глухих к восхвалениям льстивым, для слепых, чтобы делать зло, Царство Божие для милостивых и для чистых сердцем оно. Пусть он горек, путь к совершенству, неподъемен страданий крест, обетованные блаженства всем за правду изгнанным есть.
1: Авраменко. «Спаси меня ты от меня». Молил я Бога о прощении, чтоб спас от адского огня. Теперь прошу я в сокрушенье, спаси меня ты от меня. К высокой цели я стремился, но мне всегда мешало я. С самим собой не примирился, спаси меня ты от меня. Негоден я, ничтожен, беден, твердыня Божия, ты моя. Не нравятся мои мне стези, спаси меня ты от меня. Я горд, лукав, высокомерен, не слушаюсь в пути тебя. Самоуправен и неверен, спаси меня ты от меня. Я враг себе неумолимый, страдает от того семья. Обидчивый, легкоранимый, спаси меня ты от меня. Я прах, упрямый неудачник, непокоренная земля. Но пажити желаю злачной, спаси меня ты от меня. Прости за бури плоти, штормы, за то, что проявлял себя. Дай на кресте прийти мне в норму, спаси меня ты от меня.

0: Николай Шалатовский. Фарисеям. Эпиграф. Что вы думаете о Христе? Матфея 22:42. Он руки не омыл перед едою. Он, помолившись, не сказал «Аминь». Он галстук не надел, он ходит с бородою. Его весь облик — вызов нам, святым. Он говорит не то, что наши братья. Он может рассуждать и думать сам. Пора предать его церковному проклятию. Не для таких, как он, господин храм. Бог руки не омыл, но растворилось небо. И гневных слов кипящая волна обрушилась на тех, кто был белее снега, и рухнула беленая стена. А ныне пролита седьмая чаша гнева на нашу церковь в наши времена. Вожди слепые, вы долго молитесь и учите других, вам мерзкие мытари и грешники простые, вы в грудь себя не бьете, только их. Вам не в чем каяться, ведь вы не таковые. В одеждах праведных свернувшиеся змии. Гробы цветные, готовы землю вы и сушу обойти, чтобы найти сердца еще живые и их от Царства Божьего спасти. Вам не в чем каяться, ведь вы не таковые, чтобы сказать Спасителю «прости». Вся ваша праведность лишь дьяволу подстать. На вас бы сам Иуда удивился. О, сколько серебра содрали вы с Христа, и ни один из вас не удавился. Но справедлив небесный наш Отец. Придет тот славный день, и страшный суд настанет. Менялом душ своих положит он конец. И плеть Христа для них наградой станет». Лев Болеславский. «Входите тесными вратами, да не прельстит вас суета, как стольких жаждущих пред вами искать широкие врата. Входите тесными вратами, но чтобы вам их не минуть, вы прежде, зоркость обретая, единственный найдите путь. Несметны ложные дороги, тропинка истины одна». Идет средь искушений многих, сквозит над бездною она. Чем далее, тяжелее трикраты, чем тяжелее, тем светлей. К вратам ведет она, когда-то и наш Господь прошел по ней. Над временами, над врагами, над тьмой страстей, над мглою бед, входите тесными вратами, за ними безграничный свет. Иеромонах Роман. «Сеем рожь, а косим лебеду, непрестанно ищем виноватых, строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближнем супостата. Словоблудием залита земля, каждый норовит в евангелисты и к кормушке, дабы опосля самому свернуть с тропы тернистой. Плоть ликует, дух уничижен, суета перечеркнула вечность, и страну десницею чужой волокут злорадно на увечья». Малая кафедра. Суд без милости. Пастор Василий Давидюк. Как разыгравшаяся стихия, как пожар, распространяющийся от сильного ветра, так разносятся суды, пересуды и склоки среди греховного человечества. Редкая беседа при встрече обходится без яда осуждения, выливающегося из сердец и уст людей. Люди чернят едко и сильно себе подобных, созданных по образу Божьему. Некоторые в своем безумии пытаются судить даже самого Бога. Они лучше его знают, как должно все устраивать и как поступать с людьми, как должна развиваться история человечества, что нам в нашей жизни дать и как потворствовать нашим грехам. Но это действительно безумие падшего, испорченного дьявольской гордыней, взбунтовавшегося человеческого сердца.
1: Судить – это не только низко, склочно и неразумно, но и весьма опасно. При всяком осуждении мы навлекаем на себя суд Божий, потому что суд человеческий всегда несправедлив, всегда субъективен и всегда греховен. Когда мы судим, мы всегда унижаем, хотя сами бываем во много раз хуже того человека, которого судим. И, естественно, осуждая других и сами делая то же, мы вызываем на себя суд Божий, потому что, осудив их, мы потребовали Божьего суда и для себя. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Римлянам 2:1-3. Всякий суд, всякое восстановление справедливости во власти только Иисуса Христа. Ему, единственному под силу сделать это верно. Всякий человек, пытающийся посягать на то, что принадлежит только Богу, должен рассчитывать на соответствующие последствия. Но судить других приятно, так как этим подогревается наша гордыня, и нам кажется, что мы выглядим лучше их, что поднимаемся выше, а на самом деле мы опускаемся ниже преисподней. Только Господь по нашей смиренной просьбе в силе обуздать эту низкую греховную страсть и дать нам действительную свободу, открытый, радостный взгляд, чистые взаимоотношения, глубокий сердечный мир. Осуждающее сердце этого лишено. Иисус сказал: «Не судите, да не судимы будете». Матфея 7:1. Поступая так, будем жить в радости.

0: Письмо с вопросом. Да испытывает же себя человек. Дорогая в Господе сестра Анна Янсен, мир вам. Вы написали мне в редакцию нашего журнала письмо с вопросом относительно вечери Господней. Благодарю искренне за доверие к нашему коллективу. Вы пишете: «Прошу вас ответить мне на один очень важный вопрос. В Библии я ответа не нашла, а может, чего не поняла? Я знаю, чтобы быть с Богом, надо перед Ним покаяться в своих грехах, принять водное крещение, затем возложение рук пастора на крещаемых, и можно свободно принимать вечерю Господню. Или можно покаяться, не креститься, и принимать вечерю. Я считаю, что после покаяния, не крестившись, вечерю Господню не принимают». Далее вы приводите пример из Деяний апостолов об учениках Иоанна Крестителя в Ефесе и пишете о том, что ваш пастор преподает вечерю покаявшимся, но еще не крещенным людям. Первая мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание, следующая. Библия не говорит нам ничего о технике вечери Господней. Это может показаться удивительным, но, как вы верно заметили, Библия очень мало говорит о том, как нужно проводить вечерю. Много ведется споров вокруг этого вопроса. Вот и вам он не дает покоя. Писание же обходит его молчанием. Может, этот вопрос вообще не является важным, или, может, в словах Писания современники апостолов видели нечто, что нам сегодня незнакомо? Единственное место Библии, где обсуждается практика хлебопреломления, это 11 глава 1 послания к Коринфянам. Но даже там не говорится о правильной практике, а осуждается то, как практиковалась вечеря Господня в Коринфе. Прежде чем читать далее мое письмо, прочтите, пожалуйста, в Библии 1 послание к Коринфянам, 11:20-34. Представляете себе, что значит это описание? Я думаю, что у вас так вечерю не празднуют. Здесь записано, как не нужно праздновать и почему. Вторая мысль, которой хочу с вами поделиться, когда речь идет о вечере Господней, то следует обратить внимание на второе слово этого привычного нам словосочетания – «вечеря Господня». Священное Писание говорит нам словами Иисуса Христа и апостола Павла, что участие в трапезе Господней сродни общению за столом одной семьи. В этом случае семьи детей одного Отца, Бога, детей Всевышнего. Слова, которыми описывается хлеб, вино, процесс еды, совершенно обычные. Нет в них ничего сакрального или мистического. Если мы преломляем хлеб, вспоминая страдания Господа, пьем вино, вспоминая Его пролитую кровь, то происходит следующее. Сам Господь приглашает нас с Ним разделить вечерю. Приглашает Он, приглашает тех, кого хочет, тех, кого Он спас, кому Он дал от Духа Своего Святого, кто рождением свыше стал членом Его вселенской семьи, Церкви Божьей. Это Его вечеря. Не зря вечеря называется иногда причастием, ибо мы, участвуя в ней, соединены в одном духе с Господом, с Его Церковью. Это участие предусматривает полное смирение и принятие других выше себя, как учит Господь Иисус. Мы, недостойные, удостаиваемся, так сказать, пить с Иисусом из одной чаши. Заслужили мы это? Нет. Поэтому написано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Именно это важно – рассуждать о теле Господнем, о Его единстве, о цене, заплаченной за искупление каждого члена тела Христова. Третья мысль, которую хочу с вами поделиться, следующая. У каждой семьи свои порядки. Не зря Священное Писание ничего не говорит о формах вечери Господней, как, впрочем, и крещения. Провидел Бог, что Евангелие будет проповедано во всех народах, люди разных культур будут чтить его и принимать участие в его вечере. Он не желал никому предписать какую-то специальную форму. В разных странах, разных общинах празднуют вечерю по-разному. На главное в этом праздновании Писание обращает наше внимание, на второстепенное – нет. В одной церкви один устав, в другой – другой. Но и в одной и другой происходит одно и то же. Господь дает своим чадам возможность принять участие в Его вечере, доколе не совершится в Царстве Небесном. В одной церкви вечеря празднуется раз в год, притом самовением ног перед нею, в другой – каждое воскресенье, но только для членов поместной церкви на членском собрании, на котором не могут присутствовать гости или дети, в третьей – как в вашей. Везде по-разному, но везде в полном смирении перед совершившим наше искупление Христом, в сознании единства искупленных им детей Божьих, Его тела. «Не знаю, ответил ли я вам на ваш вопрос, скажу откровенно. Удивлюсь, если ответил. Писание ничего об этом не говорит. Мы можем только делиться друг с другом нашими мыслями, нашим опытом и нашими переживаниями. Мой совет – оставьте сокрытое Господу и радуйтесь праву и чести сидеть с Ним за одним столом. А кого Он еще пригласил – Его дело. С искренним уважением, Вальдемар Цорн».
1: Я не могу сказать в молитве «Отче», если не показываю этих отношений в повседневной жизни. Я не могу сказать «Наш», если моя вера не вмещает других людей и их нужды. Я не могу говорить «Сущий на небесах», если все мои интересы отражены лишь в земных вещах. Я не могу говорить «Да светится имя Твое», если я ищу лишь Божью помощь. Я не могу говорить в молитве «Да приидет Царствие Твое», если я не желаю жить по Божьим законам. Я не могу молиться «Да будет воля Твоя», если я не желаю исполнять ее в моей жизни. Я не могу молиться «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», если я удерживаю свой хлеб от ближнего моего. Я не могу молиться «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», если я имею что-то против ближнего своего. Я не могу молиться «Избави нас от лукавого», если я не готов к борьбе со злом. Я не могу говорить «Ибо Твое есть царство», если я не хочу подчиниться царю. Я не могу говорить «и сила, и слава», если я ищу силы для своей славы. Я не могу сказать «вовеки», если я озабочен только повседневными делами. Я не могу сказать «аминь» до тех пор, пока я честно не скажу «не моя воля, но твоя да будет». По Евангелию Матфея 6:9-13. Прислала Ольга Лепп.
0: Миссионерских полей. Пастор Петр Луничкин. Часть Великого поручения. О Великом поручении Христа знают практически все евангельские верующие. Перед своим вознесением Иисус, взяв учеников на гору, сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:18-20. Кризис – болезненный период в мировой экономике. Многие страны переживают спад в экономике довольно трудно. В России и Украине растет количество безработных. Общая численность населения Украины составляет более 46 миллионов человек. В начале 2009 года в стране было зарегистрировано чуть более 900 тысяч безработных. Секретариат президента прогнозирует, что в ближайшие месяцы их количество увеличится до 3,5-4 миллионов. В России более 6 миллионов человек лишились своей работы. В годы экономического подъема страны многие связали себя банковскими кредитами и жилищной ипотекой. Лишившись работы, люди не способны погашать банковскую задолженность. Экономический прогноз на ближайшие годы неутешителен. Большинство граждан России и Украины не имеют никаких планов на будущее. Впереди тупик. Евангельские христиане также окунулись в кризисные проблемы. но, руководствуясь словами апостола Павла и его советами, знают, что в укрепляющем их Иисусе Христе они могут жить и в скудости, и в изобилии. А потому их веру, добродетель и проповедь Евангелия всемирный кризис не затронул. Со страниц нашего журнала мы хотим поделиться с вами благословениями тех, кто совершает служение благовестия в странах Восточной Европы. Начнем с Украины. В этой стране около 65 тысяч инвалидов по зрению. Христианская миссия «Светло на сходе» уже более 10 лет работает с этой категорией людей. Директор миссии Давидюк Павел свидетельствует. В 2008 году мы записали в аудиоформате несколько новых книг, таких как «Сотворен для достойной цели», «Иисус. Тайна жизни и учения», «Не хлебом единым», а также 6 номеров журнала «Вера и жизнь». Обеспечили аудиоматериалами 15 библиотек и 5 производственных предприятий в различных городах Украины, которые работают для слабовидящих людей. Кроме изготовления и рассылки аудиокниг, у нас появилась замечательная возможность встречаться с незрячими в Украинском обществе слепых города Киев. Каждую неделю мы собираемся для чтения и изучения Библии, для пения христианских песен и для молитвы. Некоторые из слепых уверовали и хотят принять водное крещение. Бог подарил возможность свидетельствовать о Его любви тем, кто не видит, но слышит. Слово Божье говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Римлянам 10:17. Я призываю вас молиться о тех, кто свидетельствует незрячим людям, и поблагодарить Бога за тех, кто уверовал благодаря христианским аудиокнигам и журналам. Если вы хотите проповедовать Евангелие слепым людям, то отправьте на адрес редакции в Украине письмо. Мы постараемся помочь вам. В республике Северная Осетия, Алания, Россия, успешно развивается социально-духовный проект «Помощь пожилым людям». В настоящее время благотворительный проект Североосетинской миссии христианского милосердия объединяет более 450 пожилых одиноких людей. Многие из наших подопечных, рассказывает координатор проекта Мициева Анна, стали посещать церковь. Некоторые покаялись и приняли святое водное крещение. И уже как полноправные члены церкви ЕХБ «Надежда» активно участвуют в решении социальных и духовных проблем других обездоленных людей. В рамках этого благотворительного проекта одинокие люди один раз в месяц получают продуктовые наборы. Мы регулярно проводим для них специальные встречи. На этих встречах пожилые люди за чашкой чая общаются между собой. Они слушают проповедь Евангелия, им демонстрируются христианские фильмы, проводятся духовные концерты. Сотрудники Северо-Осетинской миссии христианского милосердия с радостью поделятся с желающими своим опытом работы. Одиночество, щемящее сердце тоска, грусть переполняет душу. Хочу плакать, а может, добровольно уйти из жизни? Я молода, но сознаю, что стою перед пропастью. Нет, я не наркоманка, я не пью и не курю, у меня неплохой круг друзей, просто что-то постоянно давит и тяготит душу. Тупо смотрю в телевизор, одна пустота. Встаю и включаю радио, тоже ерунда, и вдруг... Бог знает тебя, Он готов протянуть руку любви. Слова пронизывают, как рентген. «Слушаю, не отрываясь». Звучит песня, необычная, в стиле ретро. Слова чистые и светлые. И меня прорвало. Я разрыдалась. Плакала и просила у Бога прощения. А потом позвонила на объявленный по радио номер телефона доверия. Милый голос молодой девушки. И вот я в церкви. Все необычно. Нет икон, свечей, лампад. Есть люди, приветливые и дружелюбные. Я поняла, это то, что мне так недоставало все 27 лет. Я искренне благодарна всем, кто причастен к открытию радиостанции МСС во Владикавказе. Голос неведомого мне проповедника изменил мое отношение к Богу. Таких, как я, причисляющих себя к христианам, но ничего не знающих о Боге, тьма. Может быть, их сердца коснется нежный призыв к покаянию, и они узнают своего Бога. Светлана из небольшого городка Ардон, Северная Осетия. Алексей Мюллер, сотрудник миссии «Свет на Востоке» в Эстонии, написал нам: «Зимний период принес много радости и благословений. При содействии церквей удалось провести несколько рождественских мероприятий, на которых детям показывали постановку кукольного театра на тему рождения Иисуса Христа. Рождественскую программу показывали также в детском доме, в открытом молодежном центре, в общежитии и в одной из городских школ. Наша страна, как и все, переживает экономический кризис. У меня много знакомых, которые уже давно потеряли свои рабочие места и до сих пор остаются безработными. Сложившаяся ситуация, возможно, побудит людей искать Бога, искать настоящие ценности в жизни. По результатам исследования, в декабре церквам доверяли 57% жителей Эстонии, а в январе эта цифра увеличилась уже до 69%, хотя Эстония по-прежнему в десятке самых атеистически настроенных стран мира. Доверие евангельским церквам растет не только в Эстонии. Там, где рожденные свыше христиане в чистоте и святости служат Богу, рост церквей заметен. Двери для благовестия по-прежнему открыты. А вот что пишет Александр Калтакчи из Болгарии о своем служении. «Раз в неделю церковь проводит молитвенное служение, которое происходит у нас дома. Одно из собраний мы посвятили молитве об оживлении служения в городе Костинброд. Верим в то, что служение в церкви начинается с молитвы. Мы в молитвах взываем к Отцу, чтобы церковь наполнилась молодыми людьми, детками и семьями. И вспоминаем стих из второго послания к Коринфянам апостола Павла. «Мы верою ходим, а не видением». Благодаря одной миссии уже несколько лет при церкви функционирует социальная кухня. Каждый день 20 человек получают горячий обед и слушают христианские беседы. Это служение, в котором мы видим большое благословение для церкви. Многие из посещающих социальную кухню также стали приходить на наше богослужение. Раз в месяц в городе София в инвалидном клубе я провожу библейскую беседу. Рад, что эти собрания посещают более 45 человек. Они поделились со мной мыслью о необходимости знания болгарами библейского учения о жизни. Мы подарили им книги для ежедневного чтения и изучения Библии. Они рады, что я приношу им духовную литературу для чтения. Болгарский народ любит читать, поэтому я решил не только в этом клубе, но и в других местах, где мы проводим служение, раздавать духовную литературу для чтения. Часто случается, что человек прочтет в журнале или книге то, что никогда не сможешь ему сказать в беседе. Многие из посетителей этого клуба имеют желание посещать нашу церковь, которая, к сожалению, находится далеко от их района, и они не могут в воскресенье приходить туда. Я обещал им, что мы откроем еще одну церковь в их районе. Люди обрадовались, и я предложил им молиться об этом. Теперь одна из задач нашей миссии – основать новую церковь в этом районе Софии. Совсем недавно меня избрали исполнительным директором фонда «Светлина на Балканите». Это большая ответственность, поэтому прошу вас молиться о служении нашей миссии. Есть огромное желание все больше и больше расширять служение во всей Болгарии. Благодарю всех, кто поддерживает и молится за наше служение. Пусть Бог благословит вас и воздаст старицею. С любовью во Христе, Александр Калтакчи, пресвитер церкви. Аргумент. Игорь Савич. Два ученых, богослов и монах. Невозможность признания, что великий и дивный мир с нами самими, как сознательными существами, возник случайно, мне кажется, главным доказательством существования Бога. Трудно поверить, что эти слова принадлежат Чарльзу Дарвину, основателю теории, перевернувшей представление большинства людей об окружающем мире. Чарльз Дарвин после окончания Кембриджского университета готовился стать священником. Однако, добившись назначения на должность натуралиста, отправился в кругосветное путешествие на британском военном корабле «Бигль». Склонность к систематизации и каталогизации позволили Чарльзу Дарвину собрать большой материал, который он впоследствии использовал для написания своей знаменитой книги «Происхождение видов путем естественного отбора». В 2009 году отмечают 150-летний юбилей выхода первого издания этой книги и 200-летний юбилей со дня рождения его автора. В Соединенном Королевстве разработана даже специальная программа «Дарвин-200», включающая в себя более 300 различных мероприятий в разных уголках страны. К юбилею Дарвина отремонтирован и открыт для посетителей дом-музей Дарвина «Даунхаус» в графстве Кент, близ Лондона, а Королевская почта Соединенного Королевства выпустила в обращение специальную серию марок с портретом Дарвина и изображениями растений и животных, ставших основой его научных изысканий. Королевский монетный двор отчеканил специальную монету, где Дарвин изображен глядящим в глаза шимпанзе, одного из символов эволюционной теории происхождения человека. Что же случилось в течение этой длительной экспедиции, постепенно полностью изменившей теистические взгляды Дарвина? Угасание христианской веры Дарвина началось с сомнений в достоверности Библии. В его представлении многие события, записанные в Ветхом Завете, заслуживали доверия не больше, чем священные книги индусов или верования любых других варваров. В своей автобиографии Дарвин писал: «Мне очень не хотелось расставаться со своей верой. Это неверие закрадывалось в меня очень медленно, но в конце концов стало полным. Это происходило так медленно, что я не ощущал горечи, и с тех пор ни на одно мгновение не сомневался, что я сделал правильный выбор». Краеугольным камнем теории Чарльза Дарвина стало понятие естественного отбора. И эту его заслугу отмечают все учебники по биологии. Там же обычно пишется и о борьбе за существование как первопричине взаимоотношений в живой природе и регуляции численности особей существующих видов. Термин «отбор» был позаимствован из области сельского хозяйства, в которой уже давно практикуется так называемый «искусственный отбор». Суть его сводится к планомерному отбору животных или растений с требуемыми свойствами. Скажем, если необходимо вывести высокопродуктивный сорт пшеницы, селекционер отбирает на поле колоски с наиболее подходящими для этого признаками – крупные колосья с большим количеством хорошо сформировавшихся зерен. И только эти зерна он использует на следующий год для скрещивания с другими перспективными сортами. В год нового урожая вновь производится отбор на высокую продуктивность, и так до тех пор, пока этот признак не проявит достаточную устойчивость в последующих поколениях, то есть не закрепится на генетическом уровне. Однако есть одно серьезное отличие между естественным и искусственным отбором. Последний проводится строго под контролем человека, и, как правило, полученные новые сорта растений или породы животных в естественных условиях уже существовать не могут. Предоставленные самим себе, они либо погибают, либо возвращаются к своему дикому генотипу. Для выживания в естественных условиях пшенице совершенно не нужны громадные колосья с большим количеством зерна. Ей необходима хорошо развитая корневая система, устойчивость к болезням, к засухе или к заморозкам, высокая конкурентная способность к потреблению питательных веществ из почвы и другие признаки. Человек, значительно усиливая ее определенные свойства, берет на себя роль попечителя и защитника. Он обеспечивает нормальный рост растений с помощью самых разнообразных искусственных мер: использование гербицидов и пестицидов, внесение удобрений и подкормка микроэлементами. В естественных условиях выживание живых организмов зависит прежде всего от их приспособленности к окружающим условиям. В учебнике по биологии очень хорошо описывается борьба за существование, как мера контроля над безудержным размножением вида, с одной стороны, в естественных условиях, так и энергосберегающая мера природных ресурсов, с другой. Это может быть прямая борьба за существование, конкуренция между особями одного вида за источники пищи, воды, укрытия, гнездовые территории и тому подобные. Существует и косвенная борьба за существование. Особи одного вида соревнуются между собой по устойчивости к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам внешней среды, инфекционным болезням, хищникам, экстремальным температурам и так далее. Все это так, но при чем здесь эволюция? Виды животных или растений продолжают оставаться все теми же. Признаки могут меняться в рамках существующей заложенной генетической информации, но волки остаются волками, зайцы – зайцами, а пшеница – пшеницей. Межвидовая борьба, о которой говорится дальше на этой же странице, также не приводит к появлению новых организмов. В результате межвидовой борьбы происходит либо вытеснение одного из противоборствующих видов, либо приспособление видов к разным условиям в пределах единого ареала или, наконец, их территориальное разобщение. Межвидовая борьба может приводить к экологическому и географическому разобщению видов. Они могут меняться, могут образовывать новые подвиды или даже виды, что и описал Чарльз Дарвин на примере вьюрков с Галапагосских островов. Но никто и никогда не наблюдал появления таким образом совершенно новых организмов, принадлежащих к другим таксономическим единицам, отрядам или классам. Все, что пишется по этому поводу, относится к области предположений. Для формирования принципиально новых живых организмов, пусть даже с помощью естественного отбора, нужна новая генетическая информация. Откуда она может появиться? Защитники эволюционной теории отвечают: естественным путем, посредством мутаций. Мутации же случайны и хаотичны. Чтобы сформировался какой-либо действительно полезный признак, необходимы сотни целенаправленных мутаций с последующим сохранением полученных признаков. Но даже человеку не под силу сделать это быстро. А в природе? Полезный признак должен сформироваться сразу же, целиком, уже готовым. Иначе он будет не преимуществом, а помехой. У кенгуру задние мощные лапы должны были появиться сразу, вполне функционально готовыми, потому что полуразвивающиеся задние конечности не дали бы преимущества этим не до конца проэволюционировавшим особям. Они не смогли бы ни хорошо бегать, ни хорошо прыгать. Однако для естественного отбора, даже сверхэффективного, такая целенаправленная изменчивость логически неприемлема и практически невозможна. Что же остается делать? Только признать, что все многообразие животных и растений появилось в короткий срок такими, какими мы их сейчас наблюдаем. В недавно появившейся статье в научном журнале New Scientist, январь 2009-го, приводятся результаты генетических исследований окраски диких и домашних свиней. Вариации гена, отвечающего за цвет кожи, у диких кабанов не меняли окраски, а у домашних свиней, наоборот, сильно меняли цвет кожи. Разные цвета окраски у домашних свиней – это результат направленной селекции или отбора, а единообразие цвета у диких кабанов, наоборот, объясняется необходимостью сохранить камуфляж и стать более незаметным на фоне растительности. Каждый раз, когда появлялся ген смены цвета, он тут же устранялся, отмечал один из исследователей Грег Ларсон из университета Дарема. А если появлялся черный поросенок, он сразу становился добычей хищника. Все мутации генов, ответственных за окраску кожи у диких свиней, не приводили к изменению цвета кожи. Это были молчащие гены. Как видно из этих экспериментов, предпринятых учеными-эволюционистами, в дикой природе все происходит совсем не так, как при активном участии человека в искусственных условиях. Генетическая информация – упрямая вещь, и то, что было открыто скромным монахом из Брно Грегором Менделем в 1865 году, не вызвало большого энтузиазма у окружающих, хотя его работы отличались глубиной и математической точностью. Мендель доложил о своих экспериментах научному обществу города Брюнна, старое название Брно, о том, как он в течение 9 лет проводил эксперименты с разными линиями гороха, контрастными по цвету и гладкости кожицы семян. Им были обнаружены поразительные свойства этих признаков, которые не исчезали полностью в последующих поколениях, но вновь появлялись с определенной частотой. Некоторые считают, что должного внимания в то время эти эксперименты не получили как раз из-за эйфории, начавшейся вокруг эволюционной теории Дарвина. Ведь никаких эволюционных изменений при отборе, которые производил Мендель, не происходило, а налицо было сохранение существующих признаков. Лишь много лет спустя научный мир признал колоссальную значимость его открытий, и теперь они носят название первого и второго законов Менделя. На этом можно сейчас остановиться и еще раз подумать об исследовательской работе двух людей, двух священнослужителей. Один из них, разочаровавшись в христианской вере, бросил вызов своему создателю неправильной интерпретацией богатейшего материала, который он собрал в течение многолетнего плавания на корабле «Бигль». Другой также кропотливо работал на небольшом участке монастырской земли, собирал и осмысливал ту информацию, которая была в его распоряжении. И в конечном итоге показал наследственную обусловленность свойств живых организмов, заложенных Творцом с самого начала. Сравнение методологических подходов двух естествоиспытателей весьма поучительно для будущих исследователей удивительного мира, окружающего нас, частью которого мы являемся. Очень хороший совет дал знаменитый математик и естествоиспытатель, создатель электродинамики Андре-Мари Ампер, одному молодому ученому. Он писал: «Учись, исследуй земное. Это обязанность мужа науки. Одной рукой исследуй природу, а другой, как за одежду отца, держись за край Божьей ризы». Вера и жизнь. Вадим Белый. Картофельное поле. Вам картофель нужен? На пороге стоит фермер Шмидт. Пожилой уже человек, лицо загорелое, улыбка приветливая. Да, конечно, два мешка, нам и один нашим родителям. От моей помощи Бауэр Шмидт, как мы его называем, отказывается. Сам заносит в гараж картофель. Я благодарю и расплачиваюсь. Некоторые говорят, что слишком дорогой у меня картофель. Но сколько в него труда вложено? Вы знаете, сколько у нас фермеров осталось, которые выращивают картофель?

Первую половину дня я провожу на коленях в поле. После молитвы и чтения Слова Божьего мне в поле так нравится, мне там так легко молиться. «Я же все равно на коленях», — улыбаясь, говорит мой собеседник. «А послушаешь новости, о чем думаешь? О митингах, забастовках, о землетрясениях и войнах, терактах, насилии. Сделать-то я все равно ничего не могу. Куда мне со всей этой информацией? А так я размышляю о том, что прочитал в Слове Божьем утром, пою, молюсь. Я просто все время с Господом общаюсь». «А что в мире происходит, вас не касается?» «Ну, почему не касается? Касается. Так я о том и говорю. Мы чисто эмоционально не способны нести заботы и проблемы всего мира. Мы иначе устроены. Мы ограничены в нашей способности воспринимать и переваривать информацию. Поэтому я с самого утра хочу только одного – общения с моим Господом. Ничто, происходящее в мире, не должно занимать это время общения с моим Господом Иисусом Христом. Я хочу сохранить эту внутреннюю свободу. Проходишь ряд за рядом на кажущемся бесконечном картофельном поле, а время такое прекрасное. Я в общении с Богом, и уже и спина не так болит, и колени не так чувствуются. Я люблю эту первую половину дня. А вечером? Ну, а вечером я отдыхаю, с семьей общаюсь, или у нас штунда. Смотрю на загорелое, обветренное лицо крестьянина и понимаю, почему пробуждение на юге Украины началось именно во дворах таких бауэров. Когда украинские крестьяне увидели, что вера немецких колонистов – не ритуальное поклонение и служение в церкви раз в неделю, а сама жизнь – им самим захотелось получить этого мира, этого общения с Богом. По крайней мере, я украинскую штунду понимаю и люблю.

Размышления вслух. Надежда Орлова. И открывается дверь. И не нужно ходить тут и гордиться, что мы христиане. Это звание еще заслужить надо. Из воскресной проповеди. Святость. Слово будто слепит глаза. Невозможный свет, лучезарная красота, сверкающая чистота. Стремиться к ней, слиться с ней, войти в нее, облечься ею. Мечта, вечно манящая, непостижимая и недостижимая на земле. Кажется, вот-вот, еще немного, еще шаг, еще рывок. Протягиваешь руку к божественной цели, ловишь непослушными пальцами. Лучи скользят меж них, пронзают огненными стрелами и растворяются. Оглядываешься вокруг. Блуждающий взор, ослепленный и незрячий, как у Савла, не различает окружающих предметов, как в детстве, когда из искрящегося снегом февральского полдня вбегаешь в темные сени деревенского дома. Осветиться, стать чистым, войти в присутствие Бога, стать достойным этого присутствия. История духовного поиска человечества, история религий, история метания каждого индивидуума, как бы глубоко он ни падал, как бы грязен он ни был. Пророки древности взывали «очиститесь», восточные гуру наставляли «просветитесь», современные учителя провозглашают «катарсис». Череда образов и подобий, символов и знаков, традиций и обрядов, высокие стены и многослойные крыши египетских храмов, дым индийских благовоний, блестящие чаши для ритуального омовения в исламе, купание в крови священного быка Митры, ведические руны, амулеты, человеческие жертвоприношения. И нет им числа. И все к одному пределу, вышнему свету, свету, свету. И лишь печальные глаза рыжих телиц мягко отражали его в Синайской пустыне. И вот он намек. И ходил Енох пред Богом, и не стало его. Впервые без страха и ужаса смерти, без смердящего разложения, без воплей похоронной процессии.

0: И вот оно видение. Огненная колесница Илии и первый свидетель, ослепленный и оглушенный Елисей, и милость, сброшенная за ненадобностью, милость — символ скитания до наступления присутствия. И вот оно предчувствие, гора Фавор, преображение, и вопль, мольба. Здесь остаться, здесь, навсегда, насовсем, потому что хорошо. И вот он перелом, долгожданная лестница в небо, виденная Иаковом, но сокрытая до времени, вознесшаяся над Голгофой. Крест. И тот, кто умер на нем. И воскрес. И осветил. И очистил. И неясные образы обрели плоть и кровь. Все ясно, все понятно, все просто и одновременно сложно. Потому что пришла истинная святость на смену символам, суррогатам. В прах поверглись столпы и колонны, гробницы и курганы, жертвенные костры и тотемы, капища и высоты. Как сухая трава, взметаемая ветром, разлетелись ризы и покрывала, завесы и полотна, что скрывали вход в святая святых. И вот оно, подтверждение. Третье небо, достигнутое то ли в теле, то ли вне его. Благая весть, разливаясь по миру, как потоп, несет не гибель, но спасение, прощение, чистоту и святость, без которых, как и предполагало падшее человечество, никто не увидит Бога. Но древние идолы, сами по себе ничего не значащие, но служащие карнавальными масками для легионов бесов, не сдаются, не уходят с земли. И совсем не обязательно им быть вырезанными из камня и дерева, быть отлитыми из бронзы и золота, быть вылепленными из глины и воска. Они согласны стать мистическими, нерукотворными, воображаемыми, виртуальными. И приходит ангел, имеющий вид света, и предлагает с усмешкой сфинкса коварный вопрос: «А как более правильно достичь святости Христовой?» И лукавые фарисеи берут его на вооружение для достижения собственных целей, вполне земных, поскольку с небесными у них всегда все в порядке, ибо «Боже, благодарю Тебя, что я не таков». И семя сомнения всходит, и семя разобщенности, разделения, несогласия дает росток. Пшеница и плевелы вместе до времени, времен и полувремени. И поднимаются пирамиды ритуалов, храмы обычаев, идолы правил и предписаний. Отряхивая пепел и пыль, вытаскивая из-под обломков слегка полинявшие одежды с облезшей позолотой религиозной праведности, человечество направо и налево отлучает само себя от Царства Небесного, предавая анафеме, подсматривая за свободой. Жертвенные костры сменяются кострами инквизиции. Возрожденные Молохи и Кецалькоатли требуют новых кровавых подношений. Горят в лесных чащобах скиты раскольников. Религиозные войны проносятся сквозь века, меняя армии, названия и поля сражений. Савонаролы и Борджи вступают в смертельные схватки, и пепел казненных веет над христианскими державами. Проходят века, но, как и прежде, непримиримость тех, кто заслужил право называться христианином, имеет причины для бесконечной междоусобной войны — гордость, зависть, жадность. А форма литургии — лишь повод. Скрипят перья и брызгают чернила, стремясь увековечить истинное поклонение. Клеймящие слова сотрясают кафедры и уши слушателей, стремясь увековечить истинное поклонение. Соборы и стадионы соперничают друг с другом, стремясь увековечить истинное поклонение. Христа хоронят вновь. Хоронят под мощным саркофагом, укладывая заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Но Христос воскреснет вновь, и вновь в сердцах тех, кто любит Его, а не себя в Нем. Этим не нужны Вавилоны и гигантские истуканы, чтобы добиться присутствия, ибо вот Царство Божие внутри их есть. Раз обретя святость Христову, никогда не теряют, поскольку бросили якорь в тихой и надежной гавани, укрепив его внутри за завесой. И нет нужды навешивать дополнительные гири, цепи и вериги. И нет нужды чистить и подправлять одежды праведности, поскольку в Христа облеклись. И нет нужды самим строить лестницу в небо, стирая до костей колени на мраморных холодных ступенях земных храмов, поскольку достаточно обратить взор к уже существующей, нерукотворной и вечной. Тогда открывается дверь, и четко виден путь, и истина просвещает пилигримов, завернутых в милость. Путь избранных, освященных и посвященных. Но грядет присутствие для всех, но не навсегда. Второе воскресение из-под заповедей и правил, из-под правил и заповедей, из-под закона и христианских заслуг. Но придет день, когда гора Дома Господнего будет поставлена на главу гор и возвысится над холмами человеческих догм. Придет день очищающего огня, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию. И те, кто карабкался в присутствие по своим рукотворным зиккуратам, игнорируя и упраздняя крест Христов, будут умолять эти религиозные глыбы скрыть их от ярости и гнева Божьего. Но вопль их останется без ответа, поскольку человеческие башни из правил и ритуалов не могут спасти никого. Как злосчастные Содом и Гоморра, как испепеленная и окаменевшая Помпея, мир расстанется со своими идолами, со своими столпами и колоннами, гробницами и курганами, жертвенными кострами и тотемами, капищами и высотами, со своими ризами и покрывалами, завесами и полотнами, что скрывают вход в святая святых.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

между летом и осенью. Имеет ли смысл такая фраза? С точки зрения астронома полный абсурд, но слава Господу, мы имеем способность рассуждать гораздо глубже привычных казенных формулировок. Божье обетование, записанное в книге «Бытие», впредь во все дни земли, сени и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, вселяет полную уверенность, что мир устроен мудро, и законы, действующие в нем, непреложны, и пока существует земля, защищены вечной гарантией. Уже не лето, еще не осень. Период ожидания не только перемены погоды, но и обильного урожая, который мы насаждали, поливали, берегли, но взращивал неизменно Господь. Каждый земледелец был бы рад исполнению чудесного обетования пророка Амоса. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут вино».

Виноградный сок, и холмы все потекут. Об обычном ли урожае, который насыщает и услаждает нашу плоть, говорит нам Писание? Только ли о комфортной жизни для своего народа печется Творец? Книга Откровения. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“». Конечно же, здесь ясно сказано о плодах, которые приносит человек Богу в течение всей своей земной жизни. В данном случае описаны две жатвы – зерна и винограда. Возможно, это два аспекта одних и тех же событий суда Господнего. Возможно, также и такое понимание – жатва зерна – это собирание плода праведных. За ней последует гнев Божий на нечестивых. Какой плод принесешь Господу ты, мой друг? Не станешь ли укрываться от Его взгляда в день суда, как о том пишет пророк Иаиль: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Итак, что человек посеет, то и пожнет. Слово Божье рекомендует: сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Осия 10:12. Существует два аспекта, связанных с процессом, который называется жатвой или собиранием урожая. Это духовные дары и плодоношение. Несмотря на кажущуюся схожесть, это все же разные понятия. Духовные дары – это то, что мы получаем от Бога незаслуженно, для созидания тела Христова. Это как бы сила Господа в нашей жизни. Главная мотивация здесь – зачем нам это дано и как мы будем это использовать. Духовные дары получают сразу и навсегда. Плодоношение же – это процесс, формирующий в христианине характер и чувствование Христа. Он может длиться всю жизнь, и трудиться над этим нужно постоянно и непрестанно. В конечном итоге плодоношение направлено на то, чтобы нам было комфортно и безопасно, и чтобы обетования Божьи пришли в нашу жизнь во всей полноте и изобилии. Существует закон плодоношения. Плодоношение происходит в нашем духе, куда сеется семя, где оно поливается и вырастает. Соберут же его святые ангелы в день Господнего пришествия. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Ценность плодов составляет не внешний их вид. Если вы видели плодоносящий огурец, он далек от внешнего совершенства, но в нем содержится продолжение жизни. Евангелист Матфей пишет: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Труд над нашим плодом – это наши дела и поступки в период, когда нас никто не видит. Это наша внутренняя ответственность. Это наши молитвы, изучение Слова, позитивные мысли, готовность следовать за Христом всегда и во всем.
наши плоды мы не можем оценить сами. Это может сделать только Господь и лишь отчасти другие люди. На нас же лежит ответственность, что и как растет. Ценный плод труднее всего вырастить. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Зрелый человек – это тот, кто может взять ответственность за себя и других. Духовные дары – это прекрасно, но предпочтение отдается именно плодоношению, потому что это верный путь к дарам, а не наоборот. Бог доверит серьезное дело лишь духовно зрелым верующим. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Иисус рассматривает свои деяния и дела своих учеников как жатву Господню, на которой не хватает работников для сбора урожая. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Давайте же подвяжемся добрым подвигом веры на Ниву Божью, ибо на примере сева и жатвы Библия раскрывает основные законы духовной жизни. Псалом 125, 5 стих: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Так будем же верны Его слову и делу, к которому Он нас призвал. Да благословит вас Господь. Аминь.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

В 4 главе 1 послания Фессалоникийцам в 3 стихе сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И в 7 стихе той же главы написано: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И вот невольно возникает вопрос: как может человек быть святым? Возможно ли вообще такая святая жизнь? Или это дано только некоторым избранным? Но если это только для избранных, то почему Библия говорит: «Без святости никто не увидит Господа»? Да, безусловно, требование – это сверх нашей способности. Но, читая Слово Божие, вы заметите, что Бог от человека именно требует быть тем, кем человек сам не в состоянии быть, и делать то, что сверх его сил. Странно, правда? Но так оно есть, и Бог не делает никаких исключений. Возьмите, например, Нагорную проповедь. Послушайте, что в ней говорит Спаситель. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Или в той же Нагорной проповеди Христос говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Скажите, кто способен к сему? Может ли кто-нибудь достичь такого совершенства? Дорогие мои, все мы должны признаться, что это невозможно. Если мы рассчитываем на свои силы и свою способность, то гарантирована полная неудача. Итак, мы сопоставлены с требованиями Божьими с одной стороны и нашей неспособностью их исполнять с другой. Как разрешить этот вопрос? Нет ли ему ответа? Да, дорогие мои, есть. Мы его найдем в Библии. И вот, чтобы разрешить этот вопрос, мы должны начать с самого начала. Что из себя представляет человек? Какова его подлинная натура? Чтобы найти ответ на этот вопрос, вам нужно прочитать только первых пару страниц Библии. И читайте дальше, и до последней страницы, и вся Библия говорит одно, что все мы без исключения грешники. Нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добра. Нет ни одного. Таким графическим языком Библия описывает человека. Но если я грешник, то почему я таковой? Потому ли, что грешу? Обыкновенно, когда задаешь этот вопрос, то в ответ нам говорят: мы грешники, потому что мы грешим. Но правильный ли этот ответ? Потому ли мы грешники, что мы грешим? Читайте внимательно Слово Божие, в частности, послание к римлянам, где апостол Павел тщательно разбирает этот вопрос, и вы обнаружите, что Слово Божие так не учит. Мы грешники не потому, что мы грешим, но мы грешим, потому что мы грешники. А вы спросите, какая тут разница? А разница большая и основная. Проиллюстрируем ее так. Возьмите какого-нибудь русского человека, рожденного в Соединенных Штатах Америки, но который по-русски не говорит. Разве он не русский? Как вы думаете, его родители и прародители русские, а ему суждено было родиться в Америке, попадает целиком в американское общество и ни слова не говорит по-русски. Что вы скажете, разве он не русский? Конечно, русский, правда? Он от рождения таковой, его родители таковые, и потому он сам таковой. Видите, дорогие мои, мы грешники по рождению, по природе, а не по нашим поступкам. В 5 главе послания к римлянам сказано: «Преступлением одного человека сделались многие грешными». Что это значит? А то, что весь род человеческий стал грешным непослушанием Адама. Своим согрешением он пал и за собою потянул весь род человеческий. Подобно тому, как я унаследовал, например, мою национальность от моих родителей, так я унаследовал греховную натуру от моего прародителя Адама. Следовательно, я грешник не потому, что я грешу, а потому, что я таковым родился. Например, есть те, которых мы называли бы приличными людьми. Они стоят на высшем моральном уровне, чем другие.
Они с любезностью и снисхождением обращаются с другими людьми и живут мирно и спокойно, и никому вреда не делают. Таковых можно было бы посчитать праведниками. Ведь не назовешь их грешниками. Но это, дорогие мои, ложные заключения. Как бы человек по поступкам и по поведению своему не был бы порядочным, он все же по природе грешник. Он стал таковым по наследству, потому что родился с Адамовой натурой. Так что дело не решается моим поведением, но моим наследством. Иначе говоря, я не грешник, потому что грешу, но потому что я таковым родился, и потому я грешу. Чтобы понять действие Божие с нами, это очень важно иметь в виду. Как свойственно человеку думать, что в нем все же есть нечто доброе? Например, нам может показаться, что в чем-нибудь мы очень плохо поступили, но это было исключением. По существу мы не такие плохие. Но Слово Божие говорит, что мы именно по существу плохие, испорчены, что нет в нас добра. Слушайте, что говорит апостол Павел. «Знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». В конце этой же главы Павел взывает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Тут следует отметить, что это говорит прощенный грешник, человек, который родился свыше и получил прощение грехов. Нельзя читать последнюю часть 7 главы послания к римлянам и не согласиться с тем, что в ней говорит прощенный грешник, чадо Божие. А то как бы он мог сказать, что желание добра есть в нем? Это желание Бог вложил в сердце каждого человека, принявшего его спасение. Но, увы, вскоре этот возрожденный человек, получив прощение грехов, тем не менее обнаруживает, что доброго, которого хочет, не делает, а злое, которого не хочет, делает. Как это понять? Давайте будем уже искренны. Кто из нас, я говорю нас, которые по благодати Божией, верой в Иисуса Христа, сделались причастниками Его естества, не переживали подобного? Желание есть. А чтобы делать добро, для этого нет силы. Неужели нет выхода из этого жалкого положения? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Что отвечает Библия на этот вопрос? Никак. И вот, возлюбленные, чтобы нам не оказаться пораженными нашей греховной натурой, чтобы нам не оставаться в грехе, нам необходимо знать определенные факты относительно нас самих, и что сделал для нас Бог через Сына Своего Иисуса Христа. О всем этом говорит нам Слово Божие. Когда грешник приходит с покаянием к Богу, то первое, что ему необходимо, это прощение. Это Бог усмотрел в крови Сына Своего Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа не только очищает грешника от всякого греха, но устраняет вину его греха. Поэтому во Христе Иисусе, бывший некогда далеко, грешник стал близким кровью его. Да, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Благодарение Господу, что мы имеем такой чудный и свободный доступ к Богу через кровь Сына Его Иисуса Христа. О, мой дорогой друг, если ты еще не окунулся под этот чудный источник крови Иисуса Христа, сделай это сейчас, приди к Нему и скажи: «Господи, я согрешил против Тебя. Прости меня и омой меня в крови Сына Твоего». И как скоро Ты так придешь, то найдешь прощение и мир с Богом. О, какой это чудный момент в жизни грешника, когда через пролитую кровь Иисуса он примиряется с Богом, его грехи прощаются, и виновный делается невиновным. Какая благодать! Какая милость, дорогие друзья! Но, как мы уже сказали, вскоре этот прощенный грешник обнаруживает, что хотя грехи его прощены, он все же впадает в грех. Его духовная жизнь идет то вверх, то вниз. Когда он имеет победу над грехом, то начинает думать, что вот грешить уже не будет. Больше он не будет раздражаться. Но, увы,
Неожиданно для него вспыхнула его ветхая натура, и вновь он падает, и опять поражение. Не овладел собой, нужно исправиться. Если только мог бы взять себя в руки, то был бы хорошим христианином. Попробуй еще. И вновь усиливается решение. Но недолго, и опять те же печальные результаты. И вот к нашему отчаянию мы обнаруживаем, что наша проблема лежит глубже, чем в исправлении нашего внешнего поведения. Мы желаем угождать Богу, жить чистой и святой жизнью, но что-то внутри нам мешает, не хочет покоряться Ему. Желая смиряться, мы находим, что в нас нет смирения. Стараясь любить, мы не находим в себе любви. И чем больше мы пытаемся себя исправить, тем более мы приходим к заключению, насколько неподатлив наш внутренний человек к добру. Возлюбленные, к этому именно сознанию Господь и хочет нас привести, что не только наши поступки плохи, но что наша натура вся испорчена. Если вода плохая, значит, источник таковой. Заменение насоса не исправит плохую воду. Проблема в источнике. И вот когда я прихожу к этому сознанию, то не только зло было то, что я сделал, но что я сам таков, что я полностью испорчен, что нет во мне добра, тогда, дорогие мои, я стою на рассвете избавления. Что говорит наш текст? «Ибо воля Божия есть освящение ваше. Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, благодарение Ему. Если Господь от нас требует святости, а мы сами ее произвести не можем, тогда, значит, Он должен ее дать. Но самое дивное, возлюбленные, то, что Он ее уже дал. Мы ее имеем, слушайте, от Бога и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Дорогие мои, точно так же, как Христос стал нашим оправданием, Он и есть наше освящение. Это основной факт, который мы должны знать. Мы терпим поражение в нашей духовной жизни из-за незнания этого коренного факта относительно нашего избавления. Бог нас не только избавил от вины греха, но и от его силы. Видите, возлюбленные, как непослушанием одного человека, то есть Адама, сделались многие грешными, так и послушанием одного, то есть Иисуса Христа, сделаются праведными многие. В Адаме мы получили все плохое и пагубное, во Христе мы получили все доброе и святое. Наша неудача в Адаме, а наша надежда в Иисусе Христе, благодарение Ему вовек». Поэтому Павел спрашивает, оставаться ли нам в грехе? Никак. Почему? Потому что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И вот тут Павел напоминает основную истину о нашем положении во Христе. Слушайте, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Но это не все. Дальше он говорит, итак мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ну, ты говоришь, я не знаю, как мне пребывать во Христе. О, мой друг, если ты чадо Его, то ты уже во Христе. От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, говорит Слово Божие. Бог совершил для нас то, что мы сами не могли и не можем, благодарение Ему. Поэтому дальше в 6 главе послания к римлянам Павел говорит, «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Бог свое дело совершил. Нам не нужно вымаливать у Бога победу. Он ее уже совершил во Христе Иисусе. И если мы во Христе, то Его победа делается нашей победой. Нам теперь остается только славить и благодарить Его, что когда Христос умер, тогда и я умер. И когда Он воскрес, то и я с Ним воскрес. Это факт, который никто и ничто не может изменить.
«Верь и начни славить Господа». В 105-м псалме сказано: «И поверили они словам Его и воспели хвалу Ему». А если ты еще не чадо Божие, знай, что Он готов простить тебя, когда услышит вопль твой, ответит, и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Вечная слава и хвала возлюбившему и искупившему нас Иисусу Христу. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Джордж Мюллер», читает Светлана Гончарова.

Нам иногда кажется, что по нашим соображениям мы ничего не можем жертвовать для Бога. Иногда обещаем отдать потом, но это не всегда удается. Но если мы привыкаем к регулярным жертвам и ничему не даем отвлечь нас от этого порядка, тогда мы убедимся, что мы всегда в силах делать доброе дело. Одна пословица гласит так: «Что захочешь, то и сможешь». И эта пословица весьма правдива по отношению к детям Божьим, потому что Бог дает им много силы. О, если бы мы только пользовались этой силой свыше! Своим ученикам, которые не были богачами и жили лишь от жертв благочестивых израильтян, наш благословенный Господь однажды сказал: «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить». Марка 14:17. Кажется, что Спаситель этим хотел сказать: «Хотя вы сами бедны, но вы будете те счастливцы, кто смогут другим помогать». Приносите перед Господом все свои нужды, и только от Него ожидайте и свое пропитание, и для бедных. Как дети Божьи, вы всегда сможете помогать нуждающимся, несмотря на свою бедность. И если вы даете от бедности своей, а не от избытка, то Бог, видя это, богато благословит кусок хлеба, разделяемый вами с нуждающимися. Пользовались ли мы благами Отца нашего Небесного и употребляли ли мы их, как на то имеет право помилованный грешник? Если не делали этого до сих пор, то сделаем хоть в будущем. Джордж получал массу писем от людей разных сословий, где они подтверждают, как богато Бог благословил их после регулярного жертвования. Приведем несколько таких примеров. Один купец из Ирландии пишет: «Вместе с этим письмом посылаю вам 50 рублей, как мою жертву для сирот на этот год. Может быть, вы помните еще, что 4 года тому назад я послал вам свою первую лепту в 2 рубля. Тогда это для меня были большие деньги, больше, чем теперь посланные 50 рублей. Тогда я долго боролся, пока решил послать. Мне казалось, зачем мне жертвовать, если сам нахожусь в нужде? И я заглушил голос совести своей, пока мне не попал в руки один из ваших отчетов. Там я прочитал, как благословенно дать, и был побуждаем послать вам эти 21,5 рубль, несмотря на свои ограниченные средства. С тех пор я стал замечать, что дела мои начинают улучшаться. Теперь я обратил внимание, как бедно живут окружающие меня. Хотя у меня самого было много нужд, но я стал помогать и другим. Мои друзья никак не могли понять, как я при моей скудости могу столько помогать другим. Но я убедился, что Бог верен и исполняет то, что обещал в своем слове. И чем больше я отдавал Богу, тем больше я имел что дать. Хотя вначале жертвовал, борясь с маловерием и страхом. Господь благословил дело моих рук. Но как только мне начинало казаться, что я уже достаточно дал, пусть теперь дают другие, я стал замечать, что Бог начинает отнимать свое благословение. Лучше поняв этот секрет, я решил жертвовать регулярно, как только Бог этого от меня потребует. Наступила дороговизна. Вся наша окрестность страдала от голода. Я раздавал щедро, где только видел настоящую нужду, и в то время, как другие торговцы, с которыми я раньше и конкурировать не мог, теперь обанкротились. Для меня же этот год был самым доходным. Ваше сердце было наполнено великой радостью, если бы я имел время и место рассказать, как Бог дивно через меня посылал своим детям помощь вовремя. Часто, оставив свою торговлю, я посещал нуждающихся. Я помогал им, чем мог, и благодарил Бога, что могу дать больше, чем раньше и думать не мог. Еще другой пишет: «По поручению своей жены посылаю вам эту шаль. Уже прошло, наверное, 10 лет, как я посетил ваш приют, читал ваш отчет и был побуждаем уделить часть своих доходов на дело Божие.
Раньше мне казалось, что, жертвуя на благую цель, я делаю что-то особенное и заслуживаю одобрения верующих людей. Я редко жертвовал много, так как сам был привязан к деньгам, и, жертвуя, я никогда не испытывал настоящей радости. Но теперь, привыкнув жертвовать регулярно, я без принуждения отдаю в 4 раза больше, чем раньше, и понял справедливость слов: «Блажение давать, нежели принимать». Теперь меня всегда радует, если меня приглашают поддержать какое-либо благое дело, так как знаю, что я должен дать не из своего, но из того, что принадлежит Богу. Он поставил меня управителем, чтобы в веренном мне имуществе я поступал по Его воле. Пока я жертвовал на дело Божие, я мог вести свое дело с заботливостью, верно и честно, не чувствуя угрызения совести. Из Оркния Джордж получил 30 рублей вместе с письмом следующего содержания. «С тех пор, как я стал уделять определенную долю на дело Божие, Бог исполнил мое сердце особенной радостью и силой служить Ему». Из Атафордшира пришло 50 рублей и письмо. Минувший год был тяжелым для торговцев, но для меня он был одним из самых богатых. И это потому, что я научился отдавать Богу то, что Он от меня требует. Я вам от всего сердца благодарен, что вы научили меня поступать так. Однажды было получено 100 рублей и письмо. «Я рад, что вы в своих ежегодных отчетах наставляете верующих привыкать откладывать часть дохода на дело Божие. Такое наставление весьма полезно. Как много хорошего было бы сделано, если бы многие поступали по вашему совету и примеру. Мы должны жертвовать регулярно и по силам, мало ли, много ли, но каждый пусть дает, сколько ему Бог послал». Это я могу выразить яснее, рассказав о своих переживаниях. 60 лет тому назад я открыл свою торговлю. Денег у меня было немного, и надежды на блестящее будущее мало. Но сердце побуждало меня отдавать на дело Божье 5% от своих маленьких доходов. Дело мое пошло довольно-таки хорошо, и скоро свои пожертвования я увеличил до 10%. В течение нескольких лет я больше не мог уделять, так как семья с каждым годом увеличивалась. Несмотря на то, что расход на всю семью увеличивался, у меня с каждым годом оставалось все больше и больше, так что я мог уделять на дело Божье 15%. Вскоре после этого я мог дать уже 20% и, наконец, 25% на распространение Царствия Божия. Только определенную сумму я отложил для жены и детей, остальное все я посвятил Господу. Несколько лет тому назад я заболел так, что не мог больше руководить делом. Я его передал своему сыну, а сам жил на проценты от прежних сбережений. Но из этого я уделял часть на дело Христа. Так, в течение 50 лет я мог отдать на дело Божие больше 1 000 000 рублей». Одна женщина, жившая недалеко от Бристоля, начала свое служение любви для сирот с того, что отдавала на них еженедельно 4 копейки. Будучи калекой, она не могла много зарабатывать, но Бог так благословлял ее труд, что она могла дать все больше и больше, пока ее еженедельная жертва не достигла 3 рублей. Однажды она прислала мне свое пожертвование, завернутое в бумагу, где дрожащей рукой было написано следующее: «Не переставай давать, только тот живет, кто дает».
Наставления к христианской жизни. В этой главе приведем некоторые наставления Мюллера, касающиеся христианской жизни. Пусть Господь благословит это для наших сердец. Только верь, и ты получишь благословение и счастье. Если ты через веру получил примирение с Богом, спасение от проклятия греха и ужаса осуждения, то ходи перед Богом, как послушное Его дитя, и обращайся к Нему в детской простоте, как к своему верному Отцу. Когда больше не видим, тогда пришло время жить верой. Чем больше затруднение, тем сильнее вера. Положись только на Бога и доверь Ему все – душу, тело, семью, работу, жизнь церкви и свою жизнь в мире. Каково бы ни было твое положение в мире или в церкви, но если ты только вполне предашь себя в руки Божьи, то не останешься без благословения. Твое сердце будет наполнено миром и радостью, и ты сможешь служить Богу с большой верностью. Дети Божьи, что бы вы ни делали, пусть вашей главной целью будет прославление Бога. Мы получаем для нашего внутреннего человека столько благословений, сколько мы в своей жизни прославляем Бога. Недостаточно того, что мы начали молиться. Недостаточно, если молились известное время. Нет, мы должны продолжать молиться с терпением и верой до тех пор, пока не получим просимого. В молитве необходима не только выдержка, но и полное детское доверие Божьим обетованиям, чтобы получить просимое. Многие страдают отсутствием постоянства в молитве. Нет терпения ждать, пока получишь просимого. Иногда кажется, что они даже не ожидают, чтобы Бог услышал их. Как дети Божьи, мы все призваны трудиться в винограднике Христа. Поэтому будем трудиться так, как будто весь успех зависит от нашего труда. Но потом отложим всякую надежду на себя, но с детской верой и молитвой будем ожидать успеха от Господа. Тайна всякого успеха в следующем. Работай сколько можешь, но не полагайся на свой труд. Трудясь, постоянно пребывай в молитве. Трудись и молись, молись и трудись. Все равно имеет твой труд много плода или мало. Выдержи, пока Господу будет угодно послать успех в твоем труде или взять тебя в свой покой. Многие христиане с трудом приходят к сознанию, что скорби, болезни и убытки от Бога. Они переносят их, не будучи в состоянии избежать их, и лишаются того благословения, которое им эти испытания принесли бы. В жизни христианина исполняются слова апостола Павла: «Любящим Бога все содействует ко благу». Я хотел бы, чтобы мои братья во Христе больше познакомились с великой милостью и любовью Божьей, что Он отдал Своего Единородного Сына. О, если бы я мог всем показать, как добр и полон любви к нам наш Спаситель! Что Он, как добрый пастырь, положил за нас свою жизнь, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. О, если бы мне удалось каждому верующему показать всю жизненность этих истин, чтобы глубоко запечатлеть в сердце их, чтобы они всю свою жизнь, тело, душу, время, средства, способности и все прочее отдали на служение Богу. Этим я не хочу сказать, чтобы каждый оставил свое дело и стал проповедником или миссионером, или взял на себя другую работу в деле Божьем. Также и не то, чтобы и все свои средства сразу отдать первому попавшемуся нищему. Но я хотел бы, чтобы всякий верующий считал себя только управителем в веренном ему Богом имуществе, а не хозяином его. Это самое главное». Когда я гостил в 1841 году в Нельсворте, Господь открыл мне, как моя жизнь принесла бы больше всего плода. Господь показал мне, что самое наилучшее – ежедневно отдавать душу свою Богу, чтобы она была зависима всецело только от Него.
не то самое главное, сколько я могу сделать для Бога или сколько я могу прославить Его, но сколько я могу пребыть в общении с Ним. Моя душа должна покоиться в Нем и будет счастлива в служении Ему. Я уже несколько десятков лет имею привычку после того, как оденусь, преклонять колени и молиться Богу. Чтобы делать это, я вставал по утрам рано. Коротко помолившись, я читал стих за стихом и углублялся в их содержание. Я не читал как проповедник, ищущий текста для своей проповеди, но как дитя, стремящееся узнать волю Отца своего, и не только познать, но и укрепить своего внутреннего человека. Результатом было то, что я лучше узнал самого себя. Я почувствовал необходимость каяться и исповедовать многое перед Богом. Читая Библию, я всегда чувствовал побуждение обращаться к Богу в молитве. И так я попеременно читал и молился. Мои минуты чтения превратились и в моменты молитвы. В молитве я открывал Богу свои ошибки, благодарил Его за Его милость ко мне и молился за других. Такое чтение с молитвой ободряло и укрепляло меня. И когда я брался за свою работу, сердце мое было спокойно, и я чувствовал близость Божью. Господу было угодно таким путем привлечь меня ближе к себе. И когда в своей работе я сталкивался с людьми, нуждающимися в укреплении, я был в силах их укрепить, так как ежедневно, читая и молясь, получал силу не только для себя, но и для других. Мне никогда не надоедает рассказывать о своем чтении Библии, так как через это Господь дал мне испытать много благословений и силы как в своей жизни, так и для других. Я прошу всех дорогих братьев и сестер, желающих возрастать духовно, читать так же, как и я. И Господь даст им такие же обильные благословения, как и мне. Я убедился, что хорошо завести себе молитвенник, то есть взять обыкновенную записную книжку и на левой стороне записывать все, о чем стали молиться, а правую сторону оставить свободной для отметок об исполнении молитвы. И ты скоро убедишься, как дивно Господь слышит и отвечает на постоянные молитвы. Даже больше, чем ты думал. Это укрепит тебя в вере, и ты получишь новую радость приближаться к Богу больше и больше. Когда ты убедишься, как добр Господь, милостив и исполнен славы, твое сердце загорится в любви к Нему, и ты не сможешь молчать о всех Его милостях и благодеяниях. На вопрос, как читать Библию, чтобы получить больше всего благословения, отвечаю. Прежде всего, Библию надо читать от начала до конца. Многие не знают, с какого места надо читать. Они открывают Библию, и какое место попалось, там и читают. Если открылся 102-й псалом, на этом месте останавливаются. Если открылось, что из Откровения Иоанна или из Послания к римлянам, то и читают. Наконец, Библия начинает открываться только в таких местах, которые чаще читают, и таким образом остальные места остаются в пренебрежении. Так ли должно читать Дитя Божье книгу своего Отца? Так ли ученик Иисуса должен изучать слова своего Учителя? Я убедительно прошу всех, кто это не делали, прочитать Библию от начала до конца. По утрам читай Ветхий Завет, в обед Новый, и ты придешь к лучшему познанию Слова Божия. «Но разве это так важно?» – спросит кто-нибудь. Библия имеет свой порядок. Вначале говорится о сотворении мира, в конце – о конце мира. Читай Слово Божие от начала до конца, как ты читаешь и другие книги, чтобы узнать все, что там написано. Если хочешь узнать волю Божию, читай Библию подряд. Прочитав ее до конца, начинай снова сначала. Но такого чтения, как бы оно ни было хорошо и полезно, еще недостаточно. Только тогда получишь от Библии все благословение, если будешь изучать ее, как ученик, который не знает ничего, но хочет научиться словам истины. И если желаешь уразуметь Слово Божие,
читай его с молитвой. Кто через Духа Святого повелел написать эти слова, тот один может и открыть их смысл. Если чего не понял, не теряй надежды, но, преклонив колени, обращайся за советом и разъяснением к Богу, и все темные места станут ясными и понятными. Так, изучая Библию, не только получишь познание для ума, но и мудрость для сердца, а также радость, наставление и укрепление для жизни. Если мы желаем в своей внутренней жизни идти вперед, мы должны полагаться только на Бога. Чтобы достичь этого, Бог заботится, чтобы через разные испытания укреплялась наша вера. Апостол Петр в первом послании, в первой главе 6 по 9 стих пишет, что наша испытанная вера становится дороже огнем испытанного золота. Бог не оставит без испытания нашу веру, как бы она ни была мала. И чтобы это сделать, Он пропускает нас через огонь разных искушений и испытаний, которые нас очищают и укрепляют. Один мальчик помогал своему отцу переносить книги из одной комнаты в другую. Один из гостей, видя, что отец, задумавшись, накладывает на руки мальчика слишком много книг, спросил его: «Мальчик, не будет ли эта ноша для тебя слишком тяжелой?» Мальчик, улыбаясь, ответил: «Папа знает, сколько мне надо нести, он не даст мне лишнего». То же самое мы можем сказать и про небесного нашего Отца. Он знает наши силы и знает, сколько возложить на нас. Он не желает угнетать нас, но воспитывать. Поэтому мы смело должны доверяться Ему. Может случиться, что иногда нам нужно нести и тяжелое бремя, но никогда не слишком для нас тяжелое. Ну, а если нам наша ноша не по силам, мы имеем право прибегать к Богу и вручить Ему и себя, и бремя свое. Если мы желаем, чтобы наша вера укреплялась, мы всецело должны отдаться в руки Божьи, даже тогда, если Он бросил бы нас в печь огненную, чтобы там сгорела вся изгорь самонадеянности и чтобы мы были очищены в Его крови.

выдержки из дневника Джорджа Мюллера. Джордж Мюллер испытывал милость Божью также и в маловажных обстоятельствах своей жизни. Было бы интересно прочитать весь дневник Джорджа, но это заняло бы много времени. Поэтому приведем только некоторые места из его переживаний. И пусть он сам рассказывает своими словами. «В декабре 1830 года я поехал в Кулламптон, чтобы проповедовать там Евангелие. Когда мы вечером вместе с женой возвращались домой, нас застигла ночь. Наш возница сбился с пути, и мы стали плутать. К счастью, мы натолкнулись на один дом. Подъехав к нему, мы разбудили людей и просили, чтобы кто-нибудь показал нам дорогу. За труд мы обещали заплатить. Я молился Богу, чтобы Он устроил так, чтобы этот случай был для кого-нибудь благословением. Я пошел вместе с проводником впереди нашей повозки, пока не выехали на настоящую дорогу. Идя рядом с проводником, я рассказывал ему о пути жизни и благодати Божьей, как проводника на этом пути. При этом я узнал, что наш проводник из отпавших. Но в эту темную ночь Господь снова встретил его. Обратился также и наш возница. Он посетил меня 8 лет спустя и рассказал, что в ту ночь, прислушиваясь к нашей беседе с проводником, он узнал, что и его душа блуждает. Должен прибавить, что этот юноша в то время шел широким путем, к великой скорби его родителей, которые поручили ему в тот вечер повести нас. Сбившись с пути, он познакомился с путем жизни. Воистину, хорошая награда за такое плутание ночью. Декабря 1833 года. Мы вместе с братом Креком посетили одну семью, 5 членов которой стали верующими через нашу проповедь. Первый из них пришел на наше собрание, узнав, что я иностранец и говорю по-английски с акцентом. Но как только он зашел в собрание, Слово Божье поразило его так, что он сознал себя погибшим грешником. Вначале он думал в собрании побыть только несколько минут, чтобы послушать мой иностранный акцент, но сила Слова Божия связала его так, что он не мог двинуться с места. Так он остался до конца собрания. Придя домой, он не мог дождаться следующего собрания, на которое он снова пришел. Слово коснулось его сердца, и он принял Христа как своего личного Спасителя». Потом он пригласил на собрание всех своих домашних. Они пришли и тоже стали верующими. «Дорогие мои братья-миссионеры, говорящие на ломаном языке язычникам о Христе, помните, что Бог может и нескладно сказанные слова сделать острыми стрелами, чтобы поразить сердца людей и их привести к спасению». В 1835 году я совершал путешествие по Германии на лошадях. При этом я говорил своим спутникам, что им нужно обратиться к Иисусу, берущему на себя грех мира. Это слышал и один француз, который, как мне казалось, боялся меня. На следующей остановке мои спутники сошли и оставили нас с французом вдвоем. Но он сразу же уселся подальше от меня. Я этому был рад, так как теперь мог беспрепятственно беседовать со своим Богом. Я довольно утомился от 18-дневного путешествия и потому использовал этот момент для укрепления своей души в общении с моим Небесным Отцом. Мая 1837 год. Сегодня у меня была печаль о моем противном, неукротимом характере, а особенно за то, что я недостаточно благодарен Богу за Его милость, которую Он мне так многократно оказывал. Я был очень недоволен сегодняшним обедом. Он мне показался слишком тощим и простым, тогда как я должен был бы благодарить Бога, что пользуюсь милостью Божьей вместе с сиротами. Как рады были бы другие дети Божьи подобной пище!
«О, как я жду тот день, когда увижу Иисуса таким, каким Он есть! Тогда я буду подобен Ему, и придет конец всякой неблагодарности и греху». December 24, 1837. Сегодня я твердо решил письма в почтовые посылки и бандероли не класть, так как узнал, что законом это воспрещено. Как ученик Христа, я должен подчиняться всем законам страны, если это не против воли моего учителя. Ведь написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». December 13, 1834. Прошлой ночью я убедился в том, о чем вчера проповедовал. Я говорил проповедь на место из Священного Писания, которое записано в книге Иова в 1 главе 10 стихом. «Не ты ли оградил его кругом? И дом его, и все, что у него?» Ночью забрались в молитвенный дом воры, но ничего не украли. Поразил ли их Господь слепотою или кто им помешал, не знаем, но они ничего не взяли. December 1838. Прошлой ночью воры забрались в наш дом и в Гедеоновский молитвенный дом, но безуспешно. Они не могли взломать самую прочную дверь в нашей квартире, или, лучше говоря, Бог принудил их уйти. Бог не дал им разрушить ограду, которую Он поставил вокруг нас. В помещении школы воры сломали довольно много пустых денежных кружек, но воспользовались только куском мяса, найденным в одном из шкафов. December 1838. Уже несколько дней очень холодно, но сегодня я почувствовал это больше всего. По причине ли моего слабого здоровья, не знаю. Встав после молитвы с колен, поправил дрова в печке. Но мне очень холодно. Меня охватило беспокойство. Я стал на другом конце комнаты, но мне стало еще холоднее. Наконец, я стал ходить из одного конца в другой и просить Бога, чтобы мне не лишиться того счастья, которое наполняет мое сердце. Я уже чувствовал, что дьявол хочет нарушить мой душевный покой через телесные страдания, слабое здоровье и через мою чувствительность к холоду. Поэтому я исповедал перед Богом свое греховное беспокойство и просил Его очистить мое сердце от всякого греха. И Господь был милостив ко мне, как и всегда, когда я исповедую перед Ним все мои грехи. Прежний мир и покой снова наполнили мое сердце, и я снова мог беспрепятственно пребывать в общении с Богом. Об этом я подробно рассказываю, чтобы показать, какими пустячными вещами врагу душ наших удается лишить нас душевного покоя. Да поможет нам Бог быть осторожными даже и в мелочах жизни. Тогда и в больших искушениях мы победим. December 1838. Сегодня во время прогулки в нашем маленьком садике мне на память пришел стих. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же» Евреям 13:8. «И пока я думал о неизменной любви великого пастыря, его силе и мудрости, мое сердце преисполнилось славой и благодарности к великому первосвященнику, к которому мы можем приходить ежедневно во всех своих нуждах. Я обращался за малым и великим, как для души, так и для плоти». Нужды приюта для сирот были великие, и часто я должен был сказать сам себе: «До сего места помог нам Господь, так и не поможет ли Он в дальнейшем?» Да, Он непременно сделает это, потому что Он в любви Своей и вчера, и сегодня вовеки тот же.
Несколько минут спустя мне передали письмо, в котором было 200 рублей, и следующие строчки. «Будьте добры и примите эту лепту или на распространение духовной литературы, или для сирот, или на другую отрасль вашей работы. Употребите эти деньги там, где, по вашему мнению, они больше всего нужны. Это не было много, но на нужды настоящего дня вполне хватит. А о насущном хлебе Бог ведь обещал заботиться. Завтрашний день придет со своими нуждами, но и с новыми милостями. Достаточно, что каждый день имеет свои заботы». «1839 год, 7 сентября. Вот уже несколько дней я провожу среди дорогих друзей Иисуса. Под их кровлей я чувствую себя как дома. Моя комната очень удобная, но не хватает только моего кресла. Я никому об этом не говорил, но сегодня, вернувшись после обеда домой, я нашел то, о чем в тишине мечтал. Меня глубоко тронуло водительство нашего Небесного Отца, что наши малейшие нужды Он не забывает, но посылает нам все, что только во благо нам». «1939 год, 28 сентября. Будучи в Плимуте, я нашел, что очень хорошо вставать по утрам рано. С тех пор я придерживаюсь этого порядка и не намереваюсь его никогда оставить. На это меня натолкнул один брат, у которого я гостил. Он вставал рано и однажды на утренней молитве пояснял прочитанную главу о жертвах израильтян, указывая, что они могли Богу приносить в жертву только самое хорошее из скота и плодов земли. Это урок нам, чтобы нам для молитвы посвящать лучшие часы дня, утром. Но, будучи слабого здоровья, я думал, что должен дольше поспать. Отдыхал я также после обеда час или полтора. Будучи завален днем многими делами, я уже не находил времени преклонять колени и искать общение с Богом, и стал чувствовать какую-то душевную пустоту и разбитость. Обратив на это внимание, я решил вставать рано и молиться Богу, несмотря на всю свою телесную слабость. Лучшие часы дня мне уже не нравилось проводить в постели, но в общении с Богом, за чтением Его слова и в молитве. По милости Божьей, это изменение я мог привести в исполнение уже на другое утро. И этого я придерживаюсь до сего дня. Итак, у меня для сна остается только 7 часов. И хотя я не обладаю крепким здоровьем, и труд мой весьма утомительный, но могу засвидетельствовать, что теперь имею больше жизненной энергии, чем прежде, когда спал больше. 1 января 1840 год. В полночь, когда мы в молитве встречали Новый год, я получил письмо с деньгами для сирот. Я вспомнил, что приславший эти деньги был многим должен, и что его кредиторы напрасно пытались получить с него долг. Я немедленно вернул его письмо с деньгами, указав, что на распространение Царствия Божия нельзя давать деньги, которые принадлежат другим. Хотя в кассе денег у нас было мало, но тем не менее я не мог принять чужие деньги. 1837 года я послал несколько Библий и 46 книг описания моей работы одному брату в Верхней Канаде. 18 месяцев спустя я узнал, что этот брат моей посылки не получил. Тогда я немедленно написал в Ливерпуль, в корабельную контору, с запросом о судьбе моей посылки. Письмо пришло обратно несколько дней спустя без ответа, так как заведующий конторой, обещавший мне послать эти книги, находился в отъезде. Тогда у меня явилась мысль, послал ли он вообще мою посылку и не присвоил ли он деньги, данные ему на почтовый расход.
Все же я успокоился, думая, что Бог сам хранит свое слово и мои отчеты, и что эти книги могут быть благословением и для других, которые иначе не получили бы их. Скоро после этого мне пришлось быть в Ливерпуле. Там один брат сказал, что много людей хотят слышать мою проповедь, так как читали о моей работе. Наведши справки, я узнал, что один брат увидел мои книги в таможне. Он купил их там и распространил. Таким образом, мои отчеты достигли цели. Злые люди помешали им дойти до Канады, но Бог их с благословением употребил в Англии. Да, сам Бог направил так мои книги для Его славы. . 1840 год, 8 ноября. В денежной кружке Вифесского молитвенного дома нашли полтинник. На бумажке, где деньги были завернуты, было написано «Иегова Ире», то есть «Господь усмотрит». Эти слова, как живые, звучали в моей душе. Потом я велел выгравировать их алмазом в одном из окон приюта. «Да, Господь все усмотрит, я Ему вверяю все». . 24 мая 1844 года. Сегодня меня посетили два человека, назвавшиеся верующими. Они обходили дом за домом, собирая пожертвования на постройку нового молитвенного дома. Немного поговорив с ними, я пытался им доказать, что в делах своих они отрицают свою веру, о которой говорят, и пренебрегают Словом Божьим, прося пожертвования у неверующих, чтобы способствовать делу, которое должно быть только делом веры. Я им сказал, если бы ваш план построить молитвенный дом был от Бога, то вы обратились бы за помощью к Нему, и Он благословил бы его, послав все необходимое. А если Бог этого не сделал бы, то лучше не браться за сбор пожертвований, чем обращаться за помощью к неверующим. Они мне ответили, «Золото и серебро принадлежит Богу, поэтому мы и просим неверующих, чтобы они отдали Божие Богу». Я им ответил, «Именно потому, что золото и серебро принадлежит Богу, дети Божьи не должны были просить помощи у неверных». Пока я так с ними рассуждал, я сам не имел ни гроша в запасе для сирот. Все было израсходовано, и приближался час, когда нечем будет платить. Вдруг приходит почтальон и приносит письмо. Моя беседа с этими людьми осталась без успеха. Так мне, по крайней мере, показалось в тот момент, так как они не оставили своей затеи. Вернувшись к себе на квартиру, я познал, как верен Бог, что Он щедро наградил веру своего слабого слуги, пока Он других призывал повиноваться Слову Божьему и идти путем веры. В письме из Ирландии было два чека по 50 рублей каждый, а в посылке – вязаное покрывало для кресла. В другом письме было еще 10 рублей,

Но несколько дней спустя я получил эту сумму обратно без подписи. Как я позже узнал, то это прислала учительница. Она обучала мою дочь в течение 5 лет без всякой платы. Об этом я рассказал потому, что и в этом вижу руку Божию. Бог положил мне на сердце принять и воспитывать сирот, что я и делал без сопротивления. А добрый отец-сирот за это оплатил мне, дав моей дочке самое лучшее образование, и притом бесплатно. Деньги, чтобы заплатить за обучение, я имел, но Господь хотел показать мне, как Он добр и милостив к своим детям. В 1847 году, в октябре и ноябре, я довольно продолжительное время был в Аунасе и в Кесвике. В Кесвике мы вместе с женой остановились в одной большой гостинице, в которой жил еще только один господин. Говорят, что он в ночь перед нашим отъездом оттуда застрелился. Мы не слышали выстрела, так как ночью была сильнейшая буря, и из-за шума ничего нельзя было слышать. Несколько дней спустя один брат из Кесвика прислал нам следующее письмо. Кесвик, 25 ноября 1847 года. Дорогой брат Джордж Мюллер, милостивая охрана нашего Отца Небесного оказалась такой величественной, что никто и подумать об этом не мог. Пока вы были в Кесвике, нам угрожала великая опасность, но вы этого не знали. Господину М., который жил вместе с вами в гостинице, пришла страшная мысль, будто бы вы преследуете его, чтобы убить. Он приобрел себе револьвер с намерением убить вас. Револьвер он всегда носил при себе, ожидая подходящего случая. Но Бог милостиво осенил вас перьями своими и защитил от угрожающей опасности. Дьяволу не удалось проникнуть сквозь огненную стену, которой Бог окружает избранных своих. Никто ведь не мог бы преступнику помешать ворваться в вашу квартиру перед отъездом, но Господь охранял вас, удержав несчастного человека от преступления. Наоборот, он 2 раза выстрелил в самого себя, одним выстрелом ранив себя в грудь, а другим в шею. Но он еще не умер. Теперь он находится в больнице в смирительной рубашке. Я сам присутствовал, когда его одевали и мыли, и говорил ему о любви Христа, и что Бог хочет спасти его. «Это я знаю», — ответил он. Первый выстрел был в 3, другой — в 7 часов утра. Его комната имела ужасный вид. На полу валялись разные револьверы, окровавленный нож, сабля, бритва и так далее. В другом письме мой друг пишет об этом же событии и славит Бога за чудесную охрану. Он пишет так. «Господин М., этот самоубийца, еще жив. Теперь он страдает наследственной душевной болезнью. Его отец тоже находился в психиатрической больнице. Как теперь выяснено, М. носил при себе нож и револьвер, чтобы убить вас. Как милостиво Господь сохранил вас от встречи с ним! Да будет прославлен Господь!» Дорогие друзья, в этом часе прозвучала 6-я передача, составленная по автобиографическому очерку «Джордж Мюллер». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. 7-ю, заключительную часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей передаче.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 139. Псалом начальнику хора. Псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея. Яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицем Твоим».

Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сласти их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.

Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился. Излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища. Никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи. Я сказал, Ты – прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому».

Сегодня еще одна программа посвящается христианке-негритянке Этел Уотерс. Этел Уотерс не миссионерка, в полном смысле этого слова. Этел Уотерс – верующая певица, которая очень часто участвует в походных собраниях Билли Грэма. В прошлый раз она сама рассказала в моем переводе, конечно, о том, как она нашла Господа еще в детстве. Но ее воспоминания берут начало в отеле, где она остановилась во время гастролей, одинокая, несчастная, несмотря на славу, и слишком тяжелая в весе для того, чтобы продолжать петь на сцене. В таком состоянии она начала вспоминать свое детство и свое обращение. Мысли ушли в прошлое, к тому дню, когда она впервые познакомилась с гимном «Он птиц небес питает», который стал ее спутником во всех ее выступлениях. Этот гимн подогревал ее веру годами. С того памятного дня, когда она отдалась Господу в маленькой церковке в Честере, прошло 50 лет. Сегодня вы услышите, почему Этел так долго не имела общения с верующими и как она, наконец, опять возобновила это общение. «Воспоминания давали мне надежду», — рассказывает она. «Но при всем этом была во мне и глубокая грусть». Такая знакомая грусть, которую я носила в себе 50 лет из-за трагического случая, который искалечил мою духовную жизнь и вырвал меня из общения верующих. Зависть — ужасная вещь. В той церкви, где я уверовала девочкой, была молодая девушка, кандидатка в высшее общество, как она думала. Она глядела на всех сверху вниз, но мне почему-то завидовала. Молодежь делала что-то вместе, что-то благотворительное. И вдруг она задела меня, начала задираться, ища ссоры. Я всегда слишком быстро отвечала и сегодня еще должна следить за собой, и потому живу одна. А эта девчонка начала задираться, и неизвестно почему. Прямо в вестибюле начала свою ссору. Это была первая стычка после моего обращения. Я могла швырять словами так остро, что они могли резать человека насквозь. Я могла также закреплять делом то, что говорила. Даже до обращения я старалась избегать серьезных споров, потому что не знала своей собственной силы, не могла контролировать себя. Я могла бы убить человека в драке. И никакого сожаления. В тот день мы стояли лицом к лицу в церковном вестибюле, и для меня это было самым сильным искушением после того, как я приняла Христа. Я знала, что могу причинить этой девчонке, а главное, я не понимала, почему она ко мне пристает. Дрожащим голосом я сказала: «Я не желаю с тобой разговаривать», и начала медленно уходить. Но вдруг ни с того ни с сего что-то меня дернуло оскорбить ее, и я прибавила: «Эй, ты, что мне до тебя? Ты же ведь просто плодишься». И тут же я подумала, зачем я это сказала. Но было уже поздно, она вцепилась в меня ногтями и издрала мне все лицо до крови. К счастью, другие девочки держали меня, а то бы я не знаю, чем это кончилось. Я ушла домой в мою каморку и всю ночь при керосиновой лампе молилась и плакала. Мне было всего 12 лет. Мое сердце кровоточило от боли и обиды. Я знала, что на другой день будет преломление хлеба в церкви. Я ожидала этого участия в вечере Господней, но теперь я знала, что не смогу участвовать. Я не могла прикоснуться к вечере, и я говорила: «Нет, Господи, я не могу, я ненавижу эту девчонку, я не могу, не могу, не могу». Я никогда больше не пошла в эту церковь и сразу же начала делать то, что мне хотелось. Мне хотелось петь, и я очень любила петь, и я пела много, одна, дома. Люди из церкви приходили говорить со мной, и я была рада их видеть, я не была против них нисколько, но я знала, что я подвела Господа, я не выдержала его испытания, не смогла справиться с собой, я говорила: «Господи, я ничего не сделала ей, и она, посмотри, что сделала со мной, я не могу простить ее, не могу, я не могу, я не могу». В течение 50 лет я не пела больше ни в одной церкви, а вообще я пела, я добилась богатства и славы своим пением, но гимн «Он птиц небес питает» преследовал меня, и я пела его при всякой возможности, и печаль не покидала меня. Тоска по той чудесной безопасности в Боге, той уверенности, которую я получила тогда у скамьи покаяния. В 12 лет ни успех, ни высокий оклад, ни награды, ничто, ничто не могло сравниться с тем, что я потеряла в Иисусе. Я все еще верила в Него, я молилась,
Я имела Библию и вопила в беде и нужде. Я просила помощи перед каждым моим выступлением, но после них, после аплодисментов и похвалы в газетах, после славы и удовольствия от ношения специально созданной для меня одежды и ювелирии, разъезжая в шикарном автомобиле, я тосковала по Иисусу. Тосковала по радости, безопасности, миру и тому чудному общему пению, не соло, а общему, с братьями и сестрами. В тот вечер, в 1957 году, одна в моем отеле, я легла спать и по привычке начала искать на шкале радио какого-нибудь приличного проповедника. Я надеялась снова ощутить то же чувство близости к Иисусу, которого мне так не хватало все эти годы. Я уже слыхала много негров-проповедников и немало белых, но все еще чего-то искала. Я не всегда любила белых людей. Я должна признаться вам в этом. Конечно, я не была права, но я не могла их терпеть так же, как некоторые белые не терпят негров. Я это понимаю. Я даже не любила светлых людей, потому что моя бабушка ненавидела мою белую бабушку Лидию, мать моего отца, за то, что он причинил моей матери. Она не позволила ему принять меня и не просила жениться на маме, но хотела, чтобы было понятно, что не по доброй воле мамы произошло мое рождение, что моя мама была изнасилована. И мне внушили, что всякий человек со светлой кожей — негодяй. Если у человека светлая кожа, я ненавидела его, потому что бабушка сказала мне, что таких нужно ненавидеть. Но это было в прошлом. А теперь я слушала по радио всех проповедников, белых и черных, и часто слушала молодого проповедника Билли Грэма, тогда он был еще молодым, но еще не знала, как он выглядит. Когда же увидела, подумала, он слишком миловиден для проповедника, и вообще я тогда не верила, что белые проповедники могут так же любить Слово Божие, как черные, так любить Бога и Господа Иисуса Христа. Я просто говорю с вами откровенно, это то, что я тогда думала. Я то же самое думала о Билли Грэме и все же слушала его по радио. Что-то в нем было, он доходил на меня. Он никого не цитировал. Тот сказал то-то, а тот сказал другое. У него всегда была Библия, говорит. Господь Иисус сказал. Так говорит Господь. Даже через 50 лет я скучала за Иисусом, я все еще любила его. А Билли Грэм делал нажим на Иисуса, и за это я любила его. Тот вечер на его программе было сделано объявление о том, что его следующее походное собрание будет в Madison Square Garden в Нью-Йорке в мае месяце. Нам в контору прислали билеты на всех, и притом в ложах, и я с нетерпением ожидала дня, когда мы пойдем на первое собрание. Я нашла, что я ушла от Иисуса, а не он от меня, и все последующие годы были для меня осенью, серой, холодной осенью. Когда я входила на стадион, хор пел «Твердо я верю». В той маленькой церкви в моем детстве мы пели ее тоже. Я никого не знала, но чувствовала себя желанной гостьей. Меня охватил дух дружбы и любви. Это такое типично христианское чувство духовного единения. Мне так захотелось быть частью этого собрания верующих. Но в первый вечер я не пела ни с хором, ни общим пением. Я слушала, впитывая каждое слово Билли Грэма. И чем больше он говорил, тем яснее для меня становилось, что Господь привел меня сюда, потому что звал меня к себе. Казалось, что Билли Грэм пришел туда в тот вечер, чтобы говорить ко мне одной. Я так изголодалась духовно за прошедшие годы. Я жаждала чистого Слова Божьего, и ничто не могло мне заменить его. Я сидела и молилась про себя. «Господи, моя слава никогда не была моей целью. Ты допустил ее, потому что знал, что не это моя цель». Я никогда не понимала, почему люди любят слушать мое пение. Я ничего не понимаю в искусстве. Я просто пою. Но как я одинока! Как я ужасно одинока! Я все еще была той крупной девочкой, которой хотелось сидеть на коленях у кого-то, кто бы любил и понимал ее. Как мне хотелось, чтобы кто-то утешил и пожалел меня. Как только я подросла, я смотрела сама за собой. Никто не заботился об этом. Никто! Все это взвешивало в уме в тот памятный вечер на походном собрании Билли Грэма. Когда был сделан призыв, я не выходила наперед. Я уже знала и любила Господа. Я принадлежала Ему. Я рвалась возвратиться к Нему. Каждый вечер в течение 8 недель я посещала эти собрания. Но их продлили.
а мне нужно было ехать домой в Лос-Анджелес, продавать мой дом. Я не резервировала место на самолете и сама не понимала, почему. Меня тянуло на собрание, билетов мне больше не давали, но у меня был один знакомый, участник руководства собраниями. Он посоветовал мне вступить в хор. Я не любила петь в хоре, но для того, чтобы попасть на остальные собрания, я вступила в него. И вдруг на одной из репетиций регент объявил, что в следующий вторник мисс Этел Уотерс споет с хором «Он птиц небес питает». Меня как громом ударило. Кто-то попросил моего участия в собрании. Теперь я поняла, для чего Господь задержал меня там. А когда я начала петь, то я поняла окончательно, что Он хочет, чтобы я оставила сцену и служила Ему. Я не знала, чем и как буду зарабатывать себе на жизнь, но я приняла это решение и пробыла на собраниях до конца, и 5 раз пела мою любимую песню. Мое сердце пело: «Господи, помоги мне устоять! Дьявол подставил мне ножку 50 лет назад, а Ты возвратил меня к себе. Держи меня!» И Господь удержал. Этел и сегодня еще поет во славу Господа. Правда, ее голос стал более слабым и хриплым, но она поет. Помолимся. Милосердный Господь,

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Потерянная навсегда». Автор этой книги – Любовь Павлюк. Сегодня прозвучит третья часть этой истории.
1: Я люблю тебя. С надеждой навстречу здесь или там. Твой любимый Стивен. И еще, если я умру, хочу, чтобы все это знали. Я прощаю твоего отца, прощаю его во имя Иисуса Христа. Не осуждайте его. Это не он сделал, а сатана. Пожалуйста, прости его и ты, и продолжай молиться за него. Я хочу и его видеть на небесах. Еще раз, я люблю тебя и мечтаю быть с тобой, моя любовь. До встречи, Стивен. Слезы крупными каплями стекали по лицу девушки. Никто не мешал ей, никто не нарушал эти минуты. Таинственные и драгоценные минуты, предназначенные только для них двоих. Никто не осмелился вторгнуться в этот мир общения. Даже врач, который уже некоторое время молча стоял возле двери и ожидал, пока она заметит его. Закончив читать, Моника, не отрывая глаз от листа бумаги, уткнулась в него головой и зарыдала, как малое дитя. Слова застряли в ее горле. Да они и не нужны были сейчас. Чувства говорили сильнее слов. Разбитое сердце. Врач медленно приближался к ней, и этот путь через палату показался ему вечностью. Он лихорадочно подыскивал нужные слова и ничего не мог найти. Как же он ей скажет? Какими словами сгладить ее уже и без того глубокую боль и облегчить тяжесть утраты? О, человеческий ум скуп на слова утешения и ободрения в горькие минуты утраты. Но кто-то должен исполнять эту роль. И на этот раз она выпала доктору. Пройдя через палату, он приблизился к плачущей девушке и нежно положил руку на ее плечо. На какое-то мгновение Моника перестала плакать, как бы пытаясь осознать реальность всего окружающего. Она вытерла слезы, подняла глаза, мягко улыбнулась и сразу же спросила: «Скажите, доктор, как он?» Ее испытывающий полный любви взгляд заставил доктора отшатнуться. Он с жалостью взглянул на нее, и слова застряли в горле. Во рту пересохло. Он даже не мог пошевелить языком. «Доктор!» Моника дернула его за рукав. «Ну не томите меня! Скажите мне, пожалуйста, как он?» «Моника!» — выдавил из себя доктор. «Моника, мы все очень старались, но, увы, не смогли ему помочь. Мне очень жаль». «Доктор!» — не унималась Моника. «Вы о чем? Скажите мне, он жив?» Доктор лишь покачал отрицательно головой. «Нет!» Вырвалось с болью из груди девушки. «Нет!» Беспомощный крик эхом разнесся по коридорам больницы. Она уткнулась в руку доктора, и, казалось, только вздрагивание плеч свидетельствовало о том, что она жива. Моника больше не рыдала. Только ее душа и сердце беззвучно стенали. Совсем недавняя надежда на встречу умирала, оставляя боль и тоску разлуки. Иссякла надежда, но любовь оставалась все той же. Любовь никогда не перестает. Она не может просто умереть, как умирает человек. Она вечна.

0: Так прошло около получаса. Доктор не спешил уходить, ведь Моника нуждалась в поддержке. Тихо приоткрылась дверь, и медсестра сообщила, что приехали родители Стивена. Доктор, взяв руками лицо девушки, нежно сказал: «Мне очень жаль. Стивен мне все рассказал. Как же он хотел жить! Он очень любил тебя, и только эта любовь давала ему силы жить. Но, увы, у Бога был другой план. Его родители знали об этом?»
1: «Знали? О чем вы, доктор?»
0: Со слезами на глазах спросила вошедшая в палату мать Стивена. Моника поднялась со стула и, собравшись силами, тихо и несмело проговорила:
1: «Я его невеста. Он сделал мне предложение как раз в тот вечер».
0: И подняла руку, показывая им обручальное кольцо. «Моника? Да?» – неуверенно сказал отец Стивена. «Он очень много рассказывал нам о тебе. И мы понимали, что это вскоре должно произойти».
1: «О, бедная моя девочка!»
0: – заплакала еще сильнее мать Стивена. Доктор ушел, оставив их наедине. Печаль утраты и боль разлуки. Что может быть еще ужасней?

0: Беда никогда не приходит одна. Вскоре после похорон Стивена слегла мать Моники. Отец Моники продолжал вести порочный образ жизни. Предсмертное письмо Стивена освободило его от криминальной ответственности, но не остановило от губительной, принесшей столько страданий, рюмки. Моника и мать страдали вдвойне из-за преждевременной ужасной потери Стивена и от хладнокровности и жестокости мистера Вилсона. К тому же у Моники и забот прибавилось. Днем она работала в компании отца, а вечерами просиживала у постели совершенно ослабевшей матери. И так день за днем, без отдыха и передышек. И каждый новый день был тяжелее предыдущего. Силы истощались, а забот прибавлялось, так как здоровье матери становилось все хуже. Боль и тоска по разбитому счастью и потерянной молодости дочери отразились на здоровье матери. А отцу было все равно. Несмотря на слабое здоровье жены, он продолжал делать прежнее. Вместо того, чтобы помочь одинокой, страдающей дочери по дому, он мог накричать и порой даже дать пощечину за любое не понравившееся ему слово – или за несвоевременно поданный ужин. Он, превратившись в деспота собственной семьи, все еще вспоминал те счастливые семейные часы за столом и хотел хотя бы для себя одного продлить то счастье любыми путями. Рюмка давала ему ложное счастье и призрачную радость на очень короткое время. И когда это счастье, так сказать, несколько меркло или становилось жуткой реальностью, он всяческими путями старался поддержать свое состояние. Себя одного, только себя. Он как будто забыл о существовании компании и перестал даже интересоваться ее делами. Кто заботится о ее сохранении? Зато он точно знал, что необходимые ему деньги он может получить только со счетов компании. И ему не было никакого дела, какими путями и усилиями его дочь старается удержать компанию в хорошем состоянии. Он знал только дорогу в кабак и рюмку. В этом заключалась вся его жизнь. Мать предчувствовала, что ей осталось жить недолго на земле, и очень часто со слезами сожаления думала о дочери и о том, что же с ней будет, когда мать покинет ее. «Доченька моя, бедная!» Еле-еле шевелила губами мать.
1: «За что же тебе все это? Так трагически потеряла своего жениха. Да и отец жизни не дает. О, дорогое мое дитя!»
0: «Мама!» – останавливала ее Моника. «Не переживай так за меня. Да что же ты такое задумала? Умирать собралась? О чем ты, мамочка? Ты не можешь, нет. Кто же будет со мной молиться за папу?»
1: «Доченька, доченька», —
0: устало говорила мать.
1: «Чувствует моя душа, что я очень скоро встречусь со Стивеном. Моника, представляешь, как это будет прекрасно! И тогда я смогу ему рассказать, как сильно ты хотела быть его женой и...»
0: «Мама!» — не выдержала Моника.
1: Не надо об этом!»
0: И залилась горькими слезами. Казалось, слезы никогда не иссякнут, и ее печаль никогда не пройдет. Печаль о том прекрасном коротком времени, которое оставило отпечаток на всю ее жизнь. А мать таяла на глазах. Однажды, в воскресное утро, она попросила дочь и мужа отвезти ее в церковь. Отец наотрез отказался туда идти, пообещав только помочь усадить ее в машину. Дочь с радостью согласилась, ведь возле церкви кто-нибудь поможет ей довести мать в помещение. Как радовалось сердце миссис Вилсон, когда после долгих месяцев болезни она, наконец, могла быть в Доме Божьем и снова увидеть всех своих любимых и близких сердцу братьев и сестер. Церковь радовалась тоже, ведь все они сопереживали и молились за эту семью. Каждый понимал, какое тяжкое горе и испытание постигло эту семью, и как только мог, по-своему поддерживал ее. В то воскресенье все вместе горячо молились, чтобы Бог остановил мистера Вилсона на его греховных путях. Церковь глубоко сопереживала этой бедной душе, ведь еще совсем недавно он был совершенно другим человеком. А сейчас враг целиком опутал его своими греховными сетями. Уходя домой, миссис Вилсон прощалась со всеми, как будто навсегда. Так и случилось. Со многими на этой земле она прощалась навсегда. На этой же неделе Бог переселил ее в другое, чудное место, где нет горя и слез, скорбей и печали. Для нее все закончилось на этой скорбной земле. Она нашла желанный отдых у ног Иисуса Христа. А Монике предстояли еще многие трудности и испытания в жизни. Мистер Вилсон даже на похоронах своей жены не смог быть трезвым. Он стоял в стороне и отвратительно шатался из стороны в сторону. Все знакомые и близкие презирали его. Они не понимали, как можно провожать жену в последний путь в нетрезвом состоянии. Хотя бы напоследок уважил ее память и проводил достойно. А Моника стояла рядом с гробом матери, словно окаменевшая. Она не плакала, хотя каждый мускул, каждая морщинка на ее преждевременно постаревшем лице выражали глубокую печаль и отчаяние. Знакомые тесно окружили ее, не зная, как утешить бедную девушку. Уж слишком много испытаний выпало на долю этой хрупкой девушки. Жизнь не баловала ее. Казалось, за каждым новым поворотом ее ожидало очередное испытание. И каждое следующее оказывалось тяжелее предыдущего. Сколько может вынести такой юный и незакаленный человек? А Моника переносила. Хотя порой ей казалось, что она делает это из последних сил. Но наступал новый день, и силы возобновлялись. Ведь она должна быть сильной, потому что на ее хрупких плечах лежала ответственность за безбожного, погрязшего в грехах отца. Она не могла сдаваться, не имела права. Она боролась.

Ну, вот и вся история. Окончил свой длинный рассказ мистер Хортон. Правда, невеселая. Вскоре Моника решила уехать к своей тете в Калифорнию, поручив компанию своему дальнему родственнику. Мистер Вилсон не давал ей жизни, сильно издевался над ней. А дальше что? Не сдавался и мистер Джонсон. О, мистер Хортон, да вы же изумительный рассказчик! В душе он ликовал, представляя удивление жены, когда выложит ей всю эту историю. Он приближался к самому интересному событию. Кто же похоронен и там ребенок, к чьей могиле Моника приходит каждый день? Замялся мистер Хортон. В этой истории есть одно темное пятно, которое никто не может объяснить. Это Луиза. И мистер Хортон продолжил свой рассказ.

0: Через несколько лет после отъезда Моники Бог, наконец, коснулся сердца мистера Вилсона. Молитвы Моники и его жены, наконец, принесли свой плод. Однажды, в воскресное утро, он несмело вошел в церковь и сел на заднюю скамейку. Люди, долгое время знавшие его как непросыхающего от выпивки, сначала подумали, что он, наверное, зашел в церковь пьяным, и никто даже не подошел к нему. Он досидел до конца служения и потом попросил слова. Пастор еще не успел ему ответить, как он уже оказался перед собранием и начал говорить, вернее, больше плакал, чем говорил. Он просил у всех прощения за все, что сделал каждому из них, особенно своим дорогим жене и дочери, и попросил молиться за него. Он упал на колени и долго рыдал, прося прощения у Бога за все свои грехи последних лет. Все в церкви были изумлены. Они еще не вполне понимали, искренне ли это. Или он вдруг протрезвел, и в нем заговорила совесть. Пастор молился, все рыдали. Истерзанная грехом душа получила освобождение у ног Христа. Мистер Вилсон встал с колен и спокойным, ровным голосом сказал: «Многие из вас, кто знает меня лишь последние годы, могут подумать, что завтра же я снова вернусь к прежнему. Но нет, это твердое решение. И сейчас, получив прощение у ног Христа, я еще больше уверен в том, что мои прежние дела останутся в прошлом. С сегодняшнего дня я новый человек. Жаль, что я шел к этому так долго, что допустил потерю жены и причинил столько боли и страданий Монике. Но думаю, я смогу ее разыскать и вымолить у нее прощение за все то зло, которое причинил ей. Бог простил меня, и теперь я новый человек. Я очень надеюсь, что Моника найдет в себе силы простить меня».
1: И вот, спустя какое-то время Моника вернулась, продолжал мистер Хортон,
0: с маленькой девчушкой, которой было около года. Откуда появился этот ребенок, никто точно не знал. Люди поговаривали, что она удочерила ее. Но это осталось тайной.

0: Какая грустная и в то же время интересная история. Вздохнув, сказал мистер Джонсон. Человеческие судьбы и Божье провидение. Сколько лет понадобилось человеку, чтобы он, наконец, смог осознать, сколько горя и страданий причинил своей семье. Мистер Джонсон был очень доволен, что сможет все это рассказать своей жене, надеясь развеять все печали и тайны, связанные с этой могилкой. Вскоре они с мистером Хортоном распрощались, пообещав друг другу иногда встречаться. Мистер Джонсон поторопился домой. Было уже довольно поздно. К тому же он должен был идти пешком. Но дорога показалась ему совсем недолгой, так как он спешил поделиться со своей женой историей, рассказанной мистером Хортоном. Мистер Джонсон шел домой пешком, вдыхая вечерний морозный воздух. И хотя к вечеру мороз усилился, он не ощущал холода. На душе у него было удивительно спокойно. К тому же он предвкушал удовольствие от предстоящего разговора с женой. Как она удивится, когда он выложит ей историю, рассказанную мистером Хортоном? Он многое бы отдал, чтобы только видеть свою жену счастливой и полной жизни, чего и так недоставало последние пару недель. Это была не та жизнерадостная, веселая женщина, которую он знал всю их семейную жизнь. И он готов был сделать все, зависящее от него, чтобы только увидеть ее прежней. И сегодняшний разговор должен положить конец тем тягостным тревогам и терзаниям. Мистер Джонсон подошел к двери, и вместо того, чтобы открыть дверь своим ключом, позвонил в дверь. Он иногда так делал, зная, что его милая жена, посмотрев в дверной глазок, откроет ему дверь и встретит его с распростертыми объятиями. Иногда он в этом очень нуждался, особенно когда он приходил с работы усталый и расстроенный или возбужденный от радости и успехов. От ее нежного прикосновения, казалось, все его переживания и тревоги оставались за входной дверью. А когда счастье и успехи переполняли его, они еще ярче вспыхивали возле входной двери их дома. Его милая жена была действительно чудесной устроительницей их семейного очага и хранительницей покоя. И на этот раз Кристи, открыв дверь, по выражению лица своего мужа, сразу же поняла, что он хочет поделиться с ней чем-то радостным и восторженным. Она обняла его по-прежнему. В душе ей самой очень хотелось, чтобы у них все было так же, как раньше. Тот прежний покой и мир. Но почему же? Почему та могилка так тревожит ее? Что же связано с ней? Она сама не вполне осознавала и терзалась в поисках и тревоге. «Мы уже все поужинали. А ты?» — заботливо спросила Кристи у мужа, когда он зашел в гостиную. «Что-нибудь будешь есть?» «Сделай мне, пожалуйста, крепкий чай. А может быть, мы вместе посидим за чашкой чая?» — поинтересовался муж. «С удовольствием», — отозвалась Кристи. «В нашей спальне, возле камина».
1: «Хорошо, дорогая», — с радостью сказал Вильям. «Я пойду повидаюсь с Дэвидом и Кэти, пока ты приготовишь чай».
0: Кристи ушла заваривать чай, а Вильяма увлек интересный разговор с Дэвидом и Кэти. У Дэвида как раз закончился сезон хоккейных игр. Кэти присутствовала на каждой из них и они вместе рассказывали отцу о каждом интересном моменте их игры и об окончательном результате. Каждый рассказывал со своей позиции. Один как игрок, другой как зритель. Отец, слушая их восторженный рассказ, подумал: «О, как я благодарен Богу за свою семью, жену и детей! Боже! Я знаю, что никогда не смогу возблагодарить Тебя сполна за Твои милости и щедроты ко мне и моей семье». А дети засыпали его своими увлекательными историями. Они оба выглядели уже довольно взрослыми, но каждый из них по-особому ценил общение с отцом и матерью. Родителям это тоже доставляло большое удовольствие. Казалось, что им никогда не хватало времени, чтобы всем поделиться и все обговорить. Так было и сегодня. Мысли же мистера Джонсона были заняты совсем другим. Он не мог дождаться того момента, когда расскажет все своей дорогой жене.
1: «Ну, дети», — сказал, вставая отец, — «давайте спать. Да и мама меня ожидает. Мы хотим еще вместе посидеть за чашкой чая. Я очень мало общался с ней за последние дни».
0: «Спокойной ночи, папа!» — обнимая отца, промолвила Кэти.
1: «Доброй ночи», — сказал Дэвид.
0: И мистер Джонсон, предвкушая предстоящее удивление своей жены, направился почти в припрыжку в их спальню. На столике стоял заварной чайник, и горели две свечи, делая их спальню уютной и обворожительной. Войдя в комнату, мистер Джонсон как-то сразу погрузился в этот таинственный мир. Он сел в кресло и взял за руки свою милую жену. Свет горящей свечи делал ее лицо еще миловиднее и привлекательнее.
2: «Знаешь, дорогая», — таинственно сказал Вильям, «сегодня по дороге на работу я встретил очень интересного человека. Потом мы еще встретились с ним после работы. Вот послушай, что он мне рассказал».
0: Давно остыл налитый в чашке никем не тронутый чай. А мистер Джонсон все еще продолжал свой рассказ. Кристи слушала, не проронив ни слова. Все рассказанное очень заинтересовало и еще больше растревожило ее, мысленно перенеся ее лет на 20 назад. Она слушала мужа и сопоставляла все услышанное с тем давним, прошедшим. Она ловила каждое его слово, и ее встревоженный ум напряженно работал, слушая, анализируя и сопоставляя рассказанное с прошлым.
1: «Видишь, дорогая, а ларчик-то открывается просто!» — закончил Вильям.
0: Кристи все еще молчала, как будто не осознавая, что муж уже окончил свой рассказ. Мистер Джонсон внимательно посмотрел на жену и, взяв за руки, заглянул прямо в ее глаза. К сожалению, он не увидел в них ожидаемого восторга или удивления. Его ожидания были обмануты. Он был настолько расстроен, что ему расхотелось говорить, и лишь с трудом вымолвил: «Пойдем спать, дорогая». Улегшись в кровать, он долго не мог уснуть. Он понимал, что Кристи тоже не спит, ворочаясь сбоку на бок.

0: таится в этой истории, размышлял Вильям. Почему эта информация не принесла ей никакого облегчения? Наоборот, рассказ заставил ее еще больше задуматься. Он долго размышлял, терзаясь в догадках, и, наконец, погрузился в сон. А Кристи еще долго не могла уснуть. Уже начинало светать, а она все еще беспокойно ворочалась. Вскоре она уснула, но ее разбудил муж. Ей снился страшный сон. Во сне она видела, что потеряла что-то очень дорогое. Горько плача, она металась из стороны в сторону, не зная, где искать потерю. Вильяма разбудили ее тяжелые всхлипывания, и он принялся будить свою жену. Она проснулась в холодном поту, вся в слезах, села на кровати и громко зарыдала.
1: «Прости меня, Вильям! Прости меня, мой милый!»
0: рыдала она. А он, вытирая ручьем бегущие по ее щекам слезы, беспомощно шептал. «Успокойся, моя дорогая! Скажи, что случилось? Почему ты плачешь?» Продолжая успокаивать свою жену, он лихорадочно размышлял. «Здесь что-то не так. Как же мне разобраться в этом?» Кристи, наконец, немного успокоившись, рассказала ему сон, который стал причиной таких мучений и слез. Мистер Джонсон, нежно прижав ее к себе, сочувственно сказал: «Доверься мне, дорогая. Если тебя что-то терзает, скажи мне. Ты же знаешь, что я очень тебя люблю, и мне больно видеть твои страдания». Кристи легла в кровать и, уставившись в потолок, сухо сказала: «Не сердись на меня, но позволь мне самой разобраться во всем. Пожалуйста, мой дорогой, и не сердись на меня. Я все хочу сделать сама». Она молча лежала. Молчал и Вильям. Минуты казались часами. Бессонная и тревожная ночь давала о себе знать. Но спать не хотелось. Только усталость и отрешенность сковывали все тело. Было мучительно больно, тоскливо и одиноко. Мистер Джонсон, наконец, встал, накинул халат, обул тапочки и пошел на кухню. Он заварил крепкий кофе и принес на подносе в спальню. «Доброе утро, дорогая», — сказал Вильям, как ни в чем не бывало. Кристи устало поднялась и еле слышно сказала:
1: «Спасибо, дорогой, за все».
0: Она села, взяла поданную ей чашку кофе, отпила пару глотков и сказала:
1: «Вильям, не сердись на меня. Мне очень жаль, что я подвергаю тебя всем этим страданиям и тревогам».
0: И, помолчав, добавила:
1: «Я бы хотела съездить в Калифорнию, в то место, где прошло все мое детство и юность».
0: Мистер Джонсон удивленно приподнял брови. Ее желание поехать туда, где она не была более 20 лет, очень его удивило. Он знал, что ее мать и отец умерли задолго до их первой встречи. Почему она решила туда поехать? Там же никого из ее родных не осталось. Он был настолько удивлен, что у него даже не нашлось слов, чтобы возразить своей милой жене. Кристи поначалу даже показалось, что он не понял ее. И она повторила: «Я бы хотела поехать в Калифорнию, как только смогу взять билеты». Вильям, наконец, очнулся и растерянно проговорил: «О, да-да, дорогая, я тоже поеду с тобой».
1: «Нет, нет», — возразила жена. «Я хочу поехать одна».
0: «Почему одна?» — вознегодовал в душе Вильям. «Что происходит?» Но тут же он подумал, что, может, и в самом деле лучше, если она побудет одна. Может быть, ей будет легче разобраться со своими чувствами? Может, и хорошо, что она будет далеко от этого места, которое причиняет ей такую боль и терзание. Он подсел к ней поближе и, глядя в ее бездонные, полные тревоги глаза, нежно сказал: «Что бы ни случилось, что бы ты ни переживала, хочу, чтобы ты всегда помнила, что я твой верный друг и в любой момент готов прийти на помощь. Ты и дети для меня все в моей жизни. И этого ничто, никто и никогда не сможет изменить. Я люблю тебя, милая». Она упала ему на плечо и горько зарыдала. Она рыдала, как ребенок, беспомощно и обескураженно. А Вильям был растерян и расстроен. Он только гладил ее мягкие волосы и тихо шептал: «Успокойся, дорогая, успокойся, ну, пожалуйста». А Кристи рыдала и рыдала. Она никак не могла успокоиться. Так она проплакала около часа. То немного успокаивалась, то снова заливалась слезами. Вильям решил не беспокоить ее расспросами. Он знал, что придет время, и она все сама ему расскажет о своих чувствах и переживаниях. Только на этот раз ему пришлось ждать гораздо дольше, чем прежде. Спустя некоторое время он осторожно спросил ее, хочет ли она, чтобы он узнал, на какое ближайшее время можно заказать билеты. Кристи только утвердительно кивнула головой, и он, тихонько высвободив ее из своих объятий, пошел звонить. Он вернулся со списанным листком бумаги и с легкой улыбкой тихо сказал: «Смотри, ты можешь на любой из этих дней заказать билеты или купить их сразу же в аэропорту».
1: «Спасибо, дорогой!»
0: Все еще сквозь слезы выдавила Кристи и, как будто встрепенувшись, проникновенно сказала:
1: «Извини меня за все. Тебе уже пора на работу».
0: Вильям посмотрел на нее и ответил: «Я могу уйти на работу с одним только условием, что ты не будешь больше плакать. А если хочешь, чтобы сегодня я побыл с тобой, я могу позвонить в офис и предупредить, что останусь дома».
1: «Нет, нет, Вильям, ты можешь идти. Я обещаю, что больше не буду плакать. По крайней мере, до тех пор, пока ты не придешь».
0: И подобие улыбки украсило ее заплаканное лицо. Вильям тоже улыбнулся и подумал: как сильно он ее любит и что ее покой очень дорог для него. Кристи поднялась с кровати, надела халат и направилась к шкафу, чтобы выбрать для него рубашку. Она помогла ему собраться и, проводив до двери, сказала: «Я пойду будить детей, а позже закажу себе билет».

0: лицо. Он был уже совсем взрослым. Атлетическое телосложение делало его симпатичным и повзрослевшим. Она подошла к нему поближе и, погладив его взъерошенные волосы, тихо сказала: «Дэвид, уже около 7, просыпайся».
1: «Ого!»
0: Сонно потянулся Дэвид и заставил Кристи улыбнуться. В душе она благодарила Бога за него и за Кэти, входя в ее комнату и глядя на ее миловидное личико. «Дети, дети, как дороги вы для родителей!» И в тот же момент слезы снова заблестели в ее глазах, но, вспомнив данное Вильяму обещание, стряхнула слезу и, тихонько подойдя к кровати Кэти, сказала: «Уже пора, Кэти». Постояв еще несколько минут и видя, как Кэти уже проснулась, Кристи пошла на кухню. Проводив детей в школу, она поехала в аэропорт. Через несколько часов билет был куплен, и она отправилась в магазин. Она могла улететь через несколько дней, и это радовало ее. Кристи ходила по магазинам, ничего не покупая. Она хотела лишь скоротать время. Вечером она вместе с мужем пошла на ужин. Они сидели в ресторане, где было уютно, тихо играла спокойная музыка. Кристи сообщила мужу, что купила билет и через несколько дней сможет уехать. Они почти не разговаривали. Каждый думал о своем. Вильям надеялся, что эта поездка поможет положить конец всем бессонным ночам, слезам и тревогам, переживаниям и неизвестности. Ему нужна была та Кристи, которую он знал на протяжении всей их семейной жизни. Ему было больно и тревожно видеть ее такой, какой она была в эти последние недели. Кристи думала, какую же развязку принесет ей эта поездка. В душе она сожалела, что не сделала этого раньше, но, увы, этого теперь не вернуть. Ей очень хотелось поехать в то место, с которым связано столько воспоминаний, и в то же время она боялась. Она думала об этом все дни, оставшиеся до отъезда. Страх и неизвестность томили ее и манили в путь.

Вот и настал день отъезда. Кристи и Вильям, стоявшие у перил кассы, были похожи на только что обвенчавшуюся пару, а не на тех, которые прожили вместе более 20 лет. Их глаза светились любовью и печалью разлуки. Вильям держал ее за руки и с любовью смотрел в ее теплые, чарующие глаза. Кристи, мягко улыбнувшись, сказала: «Послушай, Вильям, я хочу тебе сказать, я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь к тебе не изменится и после моей поездки. Ты знаешь, что мне всегда необходимы твои поддержка и понимание, и я не хочу причинять тебе боль. Я хочу тебя видеть всегда счастливым и радостным. И, милая моя, — перебил он ее, — о чем ты говоришь? Ты всегда можешь рассчитывать на меня, и больше всего я хочу снова видеть тебя здесь. Я буду с нетерпением ожидать твоего возвращения». «Ох, Вильям! — со вздохом сказала Кристи.

0: Кристи, почему нам всегда так больно разлучаться? Ты помнишь тот день, когда ты уезжала сдавать экзамены? Вспомнил Вильям их первое расставание после того, как они впервые повстречались и долго не разлучались. И он напомнил ей в подробностях тот день, когда она стояла на перроне вокзала, из ее глаз текли ручьи слез. Казалось, что она уезжает навсегда, а на самом деле она уезжала всего на 3 дня. 3 дня! Но им это казалось вечностью. И ведь со дня их первой встречи они виделись ежедневно. Им было о чем поговорить, много чего рассказать друг другу. Это были дни становления для Кристи и дни познания для Вильяма. Они могли часами слушать друг друга. Точнее сказать, Вильям слушал Кристи. Она рассказывала и рассказывала, детально описывая каждую подробность. В такие часы она была особенно обворожительной и милой. И Вильям мог часами зачарованно смотреть в ее глаза, бездонные и полные интереса к жизни глаза.
1: Дорогие друзья! Продолжение чтения книги «Потерянная навсегда» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, я обещала вам, что сегодня мы продолжим нашу беседу о мудрости. Что это такое? Только ли это умственные способности человека или его таланты? Или это что-то больше и лучше того и другого? Мы читали главу из третьей книги царств, в которой говорилось о Соломоне и о том, как он просил себе у Бога мудрости и получил ее. Соломон был сыном Давида, то есть был царевичем, сыном великого, знаменитого царя, и, несомненно, был прекрасно воспитан матерью своей и слугами, был образован по всем правилам его времени, но, несмотря на все это, просил мудрости. Ему предстояло управлять страной после смерти отца, а он был еще молод и неопытен, и он просил Бога дать ему мудрость различать добро от зла и судить народ правильно. Господу так понравилось то, чего он просил, и что он не просил себе чего-то временного, как, например, богатства и славы, что он ответил ему утвердительно и сказал, что Соломон будет не просто человеком мудрым, но мудрейшим из людей, потому что он не просил себе ничего другого. Бог дал ему также и богатство, и славу, и при условии благочестия также и долголетие. Благочестие — это исполнение заповедей Божьих, это жизнь по заповедям. Это послушание Богу. «Начало мудрости — страх Господень», — писал впоследствии Соломон в своих притчах. «Дитя разумное не только ласково, но покорно, и не только покорно, но и приветливо. Уверяю вас, что родители дорожат этим качеством так же, как послушанием. Дети, у которых всегда есть ласковое, приятное слово для родителей, приносят много тихой радости им. Недостаточно, чтобы любовь только существовала, скрыта в сердце, она должна проявлять себя, должна свидетельствовать о себе. Что подумали бы вы о вашей маме, если бы она только кормила и одевала вас, но никогда не сказала бы вам ласкового слова, никогда не поцеловала вас, не обняла, не погладила, никогда не вела бы с вами тихого, сердечного разговора? Если и есть такие матери, то они не заслуживают этого высокого названия. Повторяю, нужно, чтобы любовь в чем-нибудь проявлялась, чтобы нежность на кого-то изливалась, и Спаситель сказал: «От избытка сердца говорят уста» — Луки 6:45. Показывайте вашим родителям, что вы их любите. Хорошо, если у вас прекрасные отметки по арифметике и чтению, но если вы не ласковы, холодны, родителям мало от вас пользы. Мудрый человек — это человек добрый и справедливый. Мудрость отличает добро от зла и помогает человеку поступать правильно. Всю свою жизнь Соломон отличался этой замечательной чертой и написал много притч и изречений, которые остались наставления на все века для других людей. Мудрость дает только Бог, и Соломон прекрасно знал это, поэтому и обратился по правильному адресу, когда возникла нужда в мудрости. По своей природе мы не мудры, мы сами себе враги, и потому нуждаемся в новой природе, которая дается от Бога при новом духовном рождении. По природе мы не покорны Богу и людям, но с новой природой, которая дается от Бога, мы становимся новыми и способными любить, прощать, быть ласковыми, любезными. Я уверена, что вам хочется быть именно такими. И никогда не ворчать, не злиться, не капризничать, не кричать на маму, не бить сестричку, но вам это трудно дается. Просите у Господа новой природы, с которой бы вам была дана и мудрость. Я расскажу вам случай о проявленной любезности. Дело было в поезде. На скамейке вагона сидел бедно одетый мальчуган, который вез домой из города непроданным им на базаре товар, который ему, возможно, поручил продать отец или мать. Это были небольшие гипсовые фигурки. Ими была наполнена небольшая корзинка, которую он осторожно поставил под сиденье, а сам крепко уснул, как это свойственно детям, хотя дома его ожидали, возможно, не только брань, но и побои. Напротив него сидела девочка, очень прилично одетая, с муфточкой на руках и в меховой шапочке. Она смотрела, как у мальчугана во сне билась о стенку вагона голова, то затылком, то виском, и ей стало его жалко. Она сняла муфточку и тихонько подложила ее под голову мальчика между плечом и головкой. Мальчик не заметил во сне ласкового жеста девочки, но перестал биться головой и спал спокойней. Добро всегда заразительно. Другие люди в вагоне заметили любезность девочки, и какой-то человек с портфелем и в очках, по-видимому, деловой и хорошо обеспеченный, вынул из кошелька рубль и, положив его в шляпу, пустил ее по рукам пассажиров. Через несколько минут в шляпе была порядочная сумма. Когда мальчик проснулся, он был приятно поражен любезностью и внимательностью своих ближних. Фигурки не были проданы, но он вез домой деньги, и ему не нужно было бояться побоев и упреков своих домашних. Милые дети, мудрость, которую вы должны просить у Бога, подобна прекрасному жемчужному ожерелью. И если она у вас будет, она будет вашим самым прекрасным украшением. В числе жемчужин, которые находятся в этом ожерелье мудрости, находятся такие перлы, как послушание и приветливость. Но главное – благочестие и любовь. Жемчуг – это громадная ценность, и Господь говорит, что нужно отдать все, чтобы приобрести ее. Почему? Потому что если вы нашли жемчужину мудрости, вы приобрели и все остальное. Христос сказал: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и остальное все приложится вам». Матфея 6:33. Соломон получил от Бога мудрость и наставлял в ней потомство свое, и мы получили на страницах Библии его чудные притчи. Вот, дети, несколько примеров его наставления. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в твое сердце, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Притчи Соломона полны таких наставлений. Отдав свое сердце Господу в юности, он получил мудрость от Бога и оценил ее выше всего. Мудрость от Бога — это часть Его, которую Он дает любящим Его, взрослым и детям. Плодом мудрости является любовь, а любовь порождает прощение, терпение, снисхождение, послушание, приветливость и множество других добродетелей. Любящий Господа получает от Него мудрость и все, что приходит с нею. Мудрые служители Божии едут в далекие страны и несут весть спасения погибающим. Один миссионер работал среди дикарей Замбези и только после долгих лет проповеди Евангелия заметил движение среди них и начало большого пробуждения. Дикари, наконец, начали принимать Христа. Невежественные, грубые, жестокие, они обратились к Богу через Христа, и вместе с ними обратились их дети. Да, и дети тогда приняли Христа в сердце. Они совершенно изменились. Раньше лживые, вороватые, дрочливые. Эти грубияны сделались кроткими, послушными. Благодать Божия изменила их сердца, и они сделались добрыми деревьями, приносящими сладкие, приятные плоды. Милые дети, такая перемена может произойти с каждым из вас. Одна маленькая американка сделалась глухою, слепою и немою после тяжелой болезни, которую она перенесла, когда ей было всего полгода. При помощи терпения и любви учителей ее удалось научить ее читать, писать и говорить. Ее водили к духовному лицу, которое должно было внушить ей понятие о Боге. После беседы ее спросили, все ли она хорошо поняла. Тогда она ответила на своей новой пишущей машинке: «Того, о котором вы мне сейчас говорите, я знала уже давно, только не знала, что он называется Богом». Трогательный и замечательный ответ, не правда ли, дети? И он показывает нам, что все божественное и сам Бог чувствуется нами, что это чувство заложено в нас, это та частичка божественной мудрости, которая тянет нас к Богу и спасению. Нас тянет на истинный путь, подсознательно мы недовольны, пока не станем на него. Мы чувствуем потребность перемены, хотя и не выражаем ее устно, потому что не знаем, как это выразить. Кто между нами не желал бы стать полезным, послушным, трудолюбивым и любящим? Но если бы я только сказала вам, что вы должны быть такими, не указывая на источник сил и мудрости, вы бы обиделись на меня и не желали бы слушать мои беседы. Сам Господь говорит нам: «Придите ко мне и просите, и дано будет вам, а не имеющий мудрости пусть просит ее у Бога, могущего дать ее в большой мере. Вы знаете, у кого просить, и знаете, чего просить. Просите Господа, даруй мне сердце обновленное, сердце, преданное Тебе, любящее Тебя и всех, кто носит Твое имя. Обрати меня, измени меня, как Ты изменил маленьких дикарей Замбези. Просите этого, милые дети». Просите от всего вашего сердца, и вы непременно получите, потому что Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Новое мудрое сердце будет вашим сокровищем, более прекрасным, нежели горы золота и драгоценных камней.

0: Вовчик, пошли полазим по деревьям в лесок.
1: Нет, не могу. Мне сегодня надо в прописи целых 2 страницы осилить.
0: Фу, 1, 2 и готово.
1: Нет, мама сказала, чтобы я выводил каждую букву. И вообще, любое дело, дело от души. Хорошо, а то не пустят на выходные к бабушке. А моя бабушка, знаешь, какой вкусный хлеб печет? Мама говорит, что она это делает с душой.
0: Да ерунда все это. Хочешь, я тебе помогу? Тяп-ляпы накалякаем.
1: Нет, этого нельзя делать.
0: Можно.
2: Так кто же из друзей прав? Разобраться в этом нам поможет паучок из рассказа «Паутинка Майзи».

0: Маленький паучок Майзи жил в доме профессора Вундерлиха. Он был самым заурядным паучком, но дар имел особый. Он мог ткать изумительной красоты паутину. Ткал он ее везде – на кухне, в прихожей, в гостиной. И при этом Майзи очень хотел, чтобы профессор заметил его труд и пришел от него в восторг. Но беда была в том, что профессор, кроме своих книг, ничего не видел. В один прекрасный день у Майзи появилась идея. Он проник в рабочий кабинет профессора, забрался на его письменный стол и соткал на его настольной лампе большую-пребольшую паутину.
1: «Как я раньше не догадался!»
0: – недоумевал паучок. Он отправился в свой уголок, чтобы оттуда полюбоваться своим творением.
1: «Такую большую и красивую сеть профессор непременно заметит!»
0: Сердце его подпрыгнуло от радости, когда он услышал звук проворачиваемого в замке ключа.
1: «Рано он, однако, сегодня!»
0: – подумал паучок и обрадовался, что сейчас профессор пройдет в свой кабинет.
2: Ай-яй-яй!
0: Майзи вздрогнул. Это был не профессор.
2: Давно в этом доме никто не убирал. Ничего удивительного, что вокруг столько грязи и пыли.
0: Майзи быстро спрыгнул на пол и в страхе побежал в прихожую, чтобы посмотреть, кто это посмел войти в дом в отсутствии профессора. В прихожей стояла седая женщина в фартуке и с ведром в руках. Это была уборщица, госпожа Моп.
2: «Батюшки, грязь-то какая!»
0: Женщина сразу увидела паутину, но ничуть ей не обрадовалась. Наоборот, расстроилась даже.
2: «Надо ж столько паутины вокруг!»
0: Она решительно засучила рукава и принялась за работу. Тряпка беспощадно сметала его паутину, на которую ушли часы работы. А бедный Майзи тихо сидел в углу и беспомощно наблюдал за движениями тряпки. Несколько минут спустя он снова услышал звук проворачиваемого в замке входной двери ключа. На этот раз это был сам профессор.
3: «Вы начали весеннюю уборку?»
2: «Да, профессор».
3: «Как светло сразу стало в комнате».
0: Майзи очень надеялся, что профессор заметит исчезновение всех изумительной красоты паутинок, которые он соткал для него.
1: «Вот сейчас он стукнет кулаком по столу и выгонит незваную гостью вон. А если она еще раз переступит порог дома, профессор вызовет полицию».
0: Паучку очень хотелось, чтобы профессор поступил именно так. Но Майзи опять ожидала разочарования.
2: «Вы порядком запустили свой дом, дорогой профессор. Но я наведу чистоту и порядок. Идите со спокойным сердцем на кухню и выпейте чашечку чаю. Я скоро закончу, остался только рабочий кабинет».
0: Госпожа Моп открыла дверь в кабинет профессора и ахнула.
2: «Ай-яй-яй, здесь еще больше паутины!»
0: Женщина быстро прошлась тряпкой по письменному столу и сорвала паутинную сетку с настольной лампы. Но Майзи был настолько убит бессердечными словами профессора, что уничтожению паутины на лампе не придал никакого значения. Профессор предал его. В течение 5 минут женщина получила большее признание, чем Майзи за всю свою жизнь.
4: «Какой неприятный паук!»
0: Мало того, что она сорвала всю паутину и тем самым разрушила весь его труд, она еще и за него самого взялась. Раз, и Майзи очнулся в саду. Его просто вышвырнули в окно. И это в то время, когда профессор спокойно пил на кухне свой чай. Майзи стало плохо. Ему казалось, что весь мир рухнул.
1: «Этому человеку я посвятил лучшие месяцы своей жизни. И он так меня за это отблагодарил. Если бы я был скорпионом, я бы забрался по сточной трубе в его ванную комнату и ужалил бы его».
0: Рядом в кустарнике сидел воробей, который случайно подслушал стоны паучка.
5: «Чик-чирик, чик-чирик, это нисколько не помогло бы тебе».
1: «Почему?»
5: «Да потому что и тогда он на твою паутинку не обратил бы внимания. Чик-чирик».
0: Это было правдой. Майзи согласился и свернулся в маленький печальный клубочек.
5: Чик-чирик, что же ты будешь делать?
1: Ничего.
5: Не говори глупостей. Ты создан не для того, чтобы ничего не делать. Ты создан для того, чтобы ткать паутину. Чик-чирик, беда в том, что ты ткал не для того, для кого надо. Ты должен ткать узоры для твоего творца, а не для профессора Вундерлиха. Чик-чирик, чик-чирик.
0: И воробей вспорхнул и улетел. Вдруг паучок расправился и стал взбираться вверх по веткам и листьям кустарника, пока не оказался на самой вершине. Теперь он сидел там, где только что сидел воробей, и паучок начал ткать. Первая шелковая ниточка на какое-то мгновение повисла в воздухе и сама приклеилась к черенку листка.
5: «Ты должен ткать узоры для твоего творца!»
0: Вспомнил он слова воробья, а когда была приклеена последняя ниточка, паучок забрался в середину паутиной сетки и свернулся в клубочек.
1: «Это паутина для тебя, творец!»
0: Уже в полусне проговорил паучок и заснул крепким сном. Когда на следующее утро воробушек зачирикал свою утреннюю песенку, паучок проснулся.
1: Шум-то какой! Наверное, он поет для своего творца. Но лучше бы он это делал не так громко. Интересно, почему он такой счастливый?
5: Чик-чирик, чик-чирик, поднимись быстрее ко мне!
0: Прочирикал воробей, и паучок пополз к воробью. А там, наверху, от того, что он увидел, дух перехватило. Его паутина, украшенная капельками росы, переливалась в лучах солнца, как тысячи бриллиантов. Как раз в тот момент открылась дверь дома, и в сад вышел профессор. И он тоже увидел это. Удивительной красоты лучи скользнули по его глазам. Он зажмурился, снял очки, протер стекла и опять надел их на нос. Затем еще раз внимательно присмотрелся.
3: Красиво-то как!
0: Наконец-то работа паучка Майзи привлекла к себе внимание профессора.

Воробушек подмигнул паучку, и Майзи, не помня себя от радости, начал ткать новую, еще более красивую паутинку.

Вот так чудесно закончилась эта история с паучком Майзи. И тебе, наш дорогой маленький слушатель, хочется оставить такое пожелание из Библии. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 12 главы послания к евреям, к разговору, о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. Эта глава является логическим продолжением 11 главы, ибо в 11 главе нам были представлены многочисленные Божьи герои, верой совершившие свой земной путь и преодолевшие все испытания и невзгоды, выпавшие на их долю. В 12 главе автор призывает нас также совершать предстоящий нам земной путь, смотря на тех, кто прошел его до нас. Мы говорили об этом в нашей прошлой передаче. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим о тех испытаниях и невзгодах, которые предстоит выдержать нам. Слово «терпение», которое звучит в первом стихе, а также слово «претерпевать» во втором стихе, происходят от одного и того же корня. Иными словами, невзгоды обычно производят терпение. Итак, давайте прочтем первые три стиха 12 главы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Христиане иудейского происхождения, к которым обращается в этом послании автор, вышли из религии, отличавшейся сложными ритуалами и обладавшей великим храмом. Храм Ирода, хотя он и не был завершен даже во время своего разрушения в 70-м году новой эры, был шедевром красоты и великолепия. Но главное, что в нем совершались потрясающие ритуалы. В самом начале это была религия, данная людям самим Богом. Но ко времени написания послания к евреям эта религия была полностью развращена и испорчена. И тем не менее, с точки зрения религии у евреев было все необходимое. Однако верующие отказались от всего этого. Они уже более не совершали все эти религиозные ритуалы в храме. Они уже пришли к такому состоянию, когда все их помышления были сосредоточены на Христе, ибо Он стал для них всем, Он являлся их храмом, в Нем были сосредоточены все их ритуалы, Он являлся их религией. Христос заключал в себе все это. И в то же время во Христе была заключена особая простота. А потому в этих строках автор призывает своих читателей помыслить о нем. Они должны были знать, что он претерпел, когда находился здесь, и как он учился терпению. В самом начале этого послания, в том разделе, где речь шла о человеческой сущности Христа, нам было сказано, что хотя он и являлся Богом, ему пришлось научиться в этом мире очень многому. В своей плоти он научился тому, что было необходимо испытать даже Богу. Для этого он и облегся в наше земное естество, а также для этого он претерпел страдания ради нас. Он претерпел все это, постигая тем самым необходимое терпение. И мы также должны смотреть на него, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Позвольте мне сказать вам, друзья, совершенно откровенно, до тех пор, пока вы не будете пребывать в Слове Бога, которое единственное может приблизить к вас к личности Христа, христианская жизнь будет утомлять вас, и вы будете ослабевать душой. Только пребывание в Слове Божьем позволит Духу Божьему взять все, что связано со Христом, и сделать это реальным для вас. Именно по этой причине сегодня мы можем встретить так много разочарованных христиан. Друзья мои, если вы действительно пребываете в Слове Бога и приближаетесь к Иисусу Христу, вы будете чувствовать поддержку,
и укрепление. Вы уже не будете изнемогать от тягот этой жизни. Вот почему я считаю, что мы с вами живем в самое удивительное время, какое только можно себе представить. Далее прочтем 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». На мой взгляд, этот стих указывает нам на тот факт, что ко времени написания этого послания Иерусалимский храм все еще не был разрушен. Преследования со стороны языческих властей Рима еще не обрушились на этих верующих, и им еще не довелось сражаться за свои убеждения до крови. Фактически, автор говорит им: «Хотя вы и переживаете нелегкие времена, испытывая трудности и невзгоды, единственное, что способно помочь вашей слабости и усталости, а также защитить вас от преткновений, падений и разочарований, это размышление о нем. Помыслите о Христе». Прочтем 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Автор послания приводит здесь строки из 3 главы книги Притчи, где в 11 и 12 стихах мы находим такие слова: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготи с обличением Его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Единственное, что осталось у этих людей, это был сам Христос, а не храм, ритуалы или религия. Фактически, в то время эти христиане стали настоящими изгоями, и автор призывает их не забывать этих слов утешения, обращенных Богом к его детям. Слово «наказание» несет в себе значение, которое несколько отличается от того, что мы понимаем под этим словом сегодня. Обычно мы думаем, что наказание — это возмездие за что-то. На самом же деле греческое слово «паидио» — наказание, означает не что иное, как воспитание младенца или дисциплинарные меры. Дело в том, что Господь воспитывает своих детей. Слово «сын» — «хиос», которое используется в данном отрывке несколько раз, обозначает зрелого и взрослого сына. Сегодня можно встретить огромное число святых, которые не считают, что они нуждаются в дальнейшем воспитании. Но воспитание предназначено для зрелых святых, то есть для всех тех людей, которые пребывают с Господом уже в течение долгого времени. Было время, когда и мне казалось, что я уже больше не нуждаюсь в его воспитующей руке. Я думал, что я уже проделал достаточно долгий, длинный путь. Но Господу пришлось повергнуть меня ниц, для чего Он использовал мой физический недуг, дабы показать мне, что в моей жизни есть еще место для Его воспитания. Прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Есть вопрос, которым временами задаются все люди. Как верующие, так и неверующие — это очень разумный и уместный вопрос, и звучит он так: почему самые достойные и праведные люди испытывают порой страдания? Когда болезнь обрушилась на меня и приковала меня к постели, так что почти месяц я не мог подняться на ноги, у меня было довольно много времени для того, чтобы попытаться найти в Священном Писании ответ на этот вопрос. И сейчас я хотел бы поделиться с вами тем, что Господь показал мне на моем собственном опыте. Однако для начала давайте примем как аксиому следующий важный факт. Детям Бога действительно доводится страдать. Библия вовсе не оспаривает данного факта. Наоборот, она настойчиво убеждает нас в его непреложности. Например,
Давайте прочтем 20 стих 33-го псалма. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». А в книге Иова, в 7 стихе 5 главы, мы читаем: «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Да и сам Господь Иисус говорил ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». А апостол Павел заявляет, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, как мы читаем в 12 стихе 3 главы 2 послания к Тимофею. Так почему же страдают Божьи люди? На этот вопрос не существует короткого и однозначного ответа. В Библии нет отдельного стиха, который бы напрямую отвечал на этот вопрос. Я провел тщательное исследование Священного Писания и сформулировал несколько причин, почему Бог позволяет своим детям страдать. И сейчас мне бы хотелось поделиться с вами своими находками. Первая причина, почему мы, как Божьи дети, страдаем, состоит в нашей собственной глупости и объясняется нашими собственными грехами. В 20 стихе 2 главы 1 послания Петра мы читаем: «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Слово «проступки» обозначает какой-то грех, когда человек промахнулся мимо цели, то есть не сумел сделать что-то так, как это было нужно. И апостол Петр говорит, что в подобных наказаниях нет особого почета. «Ибо мы страдаем исключительно потому, что мы проявили себя не самым разумным образом». Например, «Знаете ли вы, сколько людей вложили свои с трудом заработанные деньги и сбережения в различные рискованные предприятия?» Я был пастором в течение долгого времени, и мне довелось иметь дело с большим числом таких людей, которые, образно говоря, оказались у разбитого корыта из-за необдуманных финансовых решений. Я был близко знаком с одним человеком, чья семья фактически оказалась на грани нищеты именно из-за его непредусмотрительных финансовых манипуляций. И сейчас эта семья страдает исключительно из-за того, что этот человек вел себя как глупец. А еще я знаю другого человека, который как-то обратился ко мне за помощью. Первым делом он сам признался мне, что виноват сам в своих неприятностях, потому что действовал как настоящий глупец. Он рассказал, что они с женой и так не очень хорошо ладили последнее время. А однажды ему пришлось задержаться вечером на работе, и он позвонил домой, чтобы предупредить об этом свою жену. Вместе с ним работала одна женщина, которая относилась к нему с большим сочувствием и симпатией. В тот вечер она тоже задержалась на рабочем месте, поэтому, закончив все свои дела, они решили пойти вместе пообедать. У них не было никаких дурных намерений. Они просто зашли перекусить в какой-то недорогой ресторан, как хорошие друзья и коллеги. Но на беду в том ресторане их увидел кто-то из знакомых его семьи и не преминул сообщить об этом жене. В поступке мужа не было никакого злого умысла или каких-то дурных мыслей, но, тем не менее, этот поступок имел весьма печальные последствия. И в ходе нашей беседы этот человек неоднократно повторял, как сильно он сглупил в этой ситуации. И знаете, друзья мои, есть много других верующих, которые страдают из-за своей собственной недальновидности. Вторая причина, почему нам доводится страдать, состоит в том, что иногда мы должны твердо стать на сторону правды и отстаивать принципы праведности. Я могу гарантировать вам, что если вы будете стоять за правду, вам придется пострадать. И множество людей сегодня могут засвидетельствовать справедливость этих слов. Апостол Петр говорил в 14 стихе 3 главы своего первого послания: «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Многие люди решительно встают на сторону правды, и за это им приходится платить немалую цену.
Однако в этом вопросе мы также можем проявлять глупость и действовать совершенно неправильно. Как-то я познакомился с одним таким человеком, который всем заявлял, что его на работе все ненавидят, считая его врагом, потому что он стоит за Бога. Я бы, несомненно, встал на его сторону, если бы случайно не был знаком с другим христианином, который работал в той же организации. Он рассказал мне, что этот человек имеет привычку читать христианские лекции своим коллегам по работе в их рабочее время. Иными словами, он сам провоцировал конфликтную ситуацию, пытаясь свидетельствовать людям, которые были заняты своей работой, тем самым отвлекая их от дела. Так что нельзя сказать, что он страдал потому, что стоял за истину и праведность. В-третьих, мы иногда страдаем из-за грехов в

Я уже рассказывал вам, как я сам воочию убедился в справедливости этого принципа. Как-то в ходе конференции пасторов и евангелистов я познакомился с одним замечательным служителем, который нес свое служение среди алкоголиков, потому что сам в прошлом тоже был алкоголиком. И вот как-то после собрания организаторы конференции пригласили всех участников в какой-то хороший ресторан. Все остальные пасторы заказали себе всевозможные вкусные яства, и только один этот служитель ограничился каким-то очень простым и скудным блюдом, запивая его простой кипяченой водой. Так как подобный выбор кушания вызвал недоумение среди других проповедников, он объяснил это одной запомнившейся мне фразой. «Когда Господь дал мне новое сердце, Он, к сожалению, не наделил меня новым желудком. Дело в том, что многолетнее употребление алкоголя сильно подорвало его здоровье, и он страдал из-за этого». Пятая причина, почему Божьи дети страдают, состоит в том, что у Бога есть определенная высокая цель для этих страданий, и Он не всегда открывает ее своим людям. Типичный пример этого мы находим в книге Иова. Иов страдал потому, что его случай стал наглядной демонстрацией для сатаны, а также для мира бесов и для всех небесных ангелов, что есть люди, которые служат Богу не из расчета на какие-то благодеяния, а из одной любви к Нему. Именно по этой причине Иов и претерпевал свои страдания. И я надеюсь, что мне никогда не придется страдать так, как довелось страдать ему. Шестой причиной, почему христиане нередко страдают, является их вера. Как мы с вами видели, изучая 11 главу этого послания, некоторые верующие одерживали великие победы посредством своей веры. Кто-то получал освобождение и вершил великие дела с помощью веры, а другие, наоборот, принимали смерть в вере. Я вспоминаю французских гугенотов, которые смело шли в битву, зная, что их ждет неминуемая гибель. И тем не менее, они шли в бой, говоря, если Бог с нами, кто против нас? Иными словами, мы видим, что они страдали и умирали за свою веру. Седьмая и последняя причина, почему на долю Божьих детей и их детей выпадают страдания, состоит в том, что эти страдания являются Божьим воспитанием. Именно это мы с вами видим в шестом стихе этой главы. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Такие страдания предназначены для воспитания и обучения, а вовсе не для наказания. Наказание используется для поддержания законности и порядка. Судья выносит приговор в качестве наказания, тогда как отец наказывает сына, делая это из любви к нему. Бог прибегает к своему наказанию, чтобы продемонстрировать нам свою любовь. И автор послания к евреям ясно показывает нам, что мы являемся незаконными детьми, если Господь не наказывает нас. Многие люди недоуменно спрашивают, почему Бог позволил этому случиться со мной? Наверное, это означает, что я не христианин. Но на самом деле тот факт, что вы страдаете, является самым лучшим доказательством того, что вы дитя Божье. Я думаю, что если вы являетесь разумным христианином и оказываетесь в трудной ситуации, не зная, почему это происходит, вам следует обратиться к Господу и поговорить об этом с Ним. Я уверен, что Он даст вам объяснение и позволит вам понять, почему вы оказались в этой неприятной для вас ситуации. Причина может заключаться в том, что Он судит вас. Бог действительно судит нас, и это является наказанием. Но Он также наш любящий Небесный Отец, который учит своих детей. Сегодня можно встретить огромное число святых, которые не считают, что они нуждаются в дальнейшем воспитании. Но воспитание предназначено для зрелых святых, именно

для них, то есть для всех тех людей, которые пребывают с Господом уже в течение долгого времени. Давайте будем помнить об этом, двигаясь по этой жизни и превозмогая верой все то, что выпадает нам на нашем жизненном пути. И этой мыслью я хочу завершить наше сегодняшнее исследование и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2009 год.
2: Из поэтических тетрадей. Наталья Щеглова. Муки выпиты, слезы сдержаны в обезлобленности святой. Царство Божие для отверженных, для испачканных клеветой. Нет инъекции от бессердечности, тонет голос в кромешной мгле. Трудно ищущим правды вечной на неправедной сей земле. Пусть виски сединою тронуты, белым саваном стала боль, царство Божие для непонятых, для деливших с изгоем соль, для глухих к восхвалениям льстивым, для слепых, чтобы делать зло, царство Божие для милостивых и для чистых сердцем оно. Пусть он горек, путь к совершенству, неподъемен страданий крест, обетованные блаженства всем за правду изгнанным есть.
1: Авраменко. Спаси меня ты от меня. Молил я Бога о прощении, чтоб спас от адского огня. Теперь прошу я в сокрушенье, спаси меня ты от меня. К высокой цели я стремился, но мне всегда мешало я. С самим собой не примирился, спаси меня ты от меня. Негоден я, ничтожен, беден, твердыня Божия, ты моя. Не нравятся мои мне стези, спаси меня ты от меня. Я горд, лукав, высокомерен, не слушаюсь в пути тебя. Самоуправен и неверен, спаси меня ты от меня. Я враг себе неумолимый, страдает от того семья. Обидчивый, легкоранимый, спаси меня ты от меня. Я прах, упрямый неудачник, непокоренная земля. Но пажити желаю злачной, спаси меня ты от меня. Прости за бури плоти, штормы, за то, что проявлял себя. Дай на кресте прийти мне в норму, спаси меня ты от меня.

0: Николай Шалатовский. Фарисеям. Эпиграф. Что вы думаете о Христе? Матфея 22:42. Он руки не омыл перед едою. Он, помолившись, не сказал «Аминь». Он галстук не надел, он ходит с бородою. Его весь облик — вызов нам, святым. Он говорит не то, что наши братья. Он может рассуждать и думать сам. Пора предать его церковному проклятию, не для таких, как он, Господин храм. Бог руки не омыл, но растворилось небо, и гневных слов кипящая волна обрушилась на тех, кто был белее снега, и рухнула беленая стена. А ныне пролита седьмая чаша гнева на нашу церковь в наши времена. Вожди слепые, вы долго молитесь и учите других, вам мерзкие мытари и грешники простые, вы в грудь себя не бьете, только их. Вам не в чем каяться, ведь вы не таковые, в одеждах праведных свернувшиеся змии. Гробы цветные, готовы землю вы и сушу обойти, чтобы найти сердца еще живые и их от Царства Божьего спасти. Вам не в чем каяться, ведь вы не таковые, чтобы сказать Спасителю «прости». Вся ваша праведность лишь дьяволу подстать. На вас бы сам Иуда удивился. О, сколько серебра содрали вы с Христа, и ни один из вас не удавился. Но справедлив небесный наш Отец. Придет тот славный день, и страшный суд настанет. Менялом душ своих положит он конец. И плеть Христа для них наградой станет». Лев Болеславский. «Входите тесными вратами, да не прельстит вас суета, как стольких жаждущих пред вами искать широкие врата. Входите тесными вратами, но чтобы вам их не минуть, вы прежде, зоркость обретая, единственный найдите путь. Несметны ложные дороги, тропинка истины одна». Идет средь искушений многих, сквозит над бездною она. Чем далее, тяжелее трикраты, чем тяжелее, тем светлей. К вратам ведет она, когда-то и наш Господь прошел по ней. Над временами, над врагами, над тьмой страстей, над мглою бед, входите тесными вратами, за ними безграничный свет. Иеромонах Роман. Сеем рожь, а косим лебеду, непрестанно ищем виноватых, строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближнем супостата. Словоблудием залита земля, каждый норовит в евангелисты и к кормушке, дабы опосля самому свернуть с тропы тернистой. Плоть ликует, дух уничижен, суета перечеркнула вечность, и страну десницею чужой волокут злорадно на увечья. Малая кафедра. Суд без милости. Пастор Василий Давидюк. Как разыгравшаяся стихия, как пожар, распространяющийся от сильного ветра, так разносятся суды, пересуды и склоки среди греховного человечества. Редкая беседа при встрече обходится без яда осуждения, выливающегося из сердец и уст людей. Люди чернят едко и сильно себе подобных, созданных по образу Божьему. Некоторые в своем безумии пытаются судить даже самого Бога. Они лучше его знают, как должно все устраивать и как поступать с людьми, как должна развиваться история человечества, что нам в нашей жизни дать и как потворствовать нашим грехам. Но это действительно безумие падшего, испорченного дьявольской гордыней, взбунтовавшегося человеческого сердца.
1: Судить – это не только низко, склочно и неразумно, но и весьма опасно. При всяком осуждении мы навлекаем на себя суд Божий, потому что суд человеческий всегда несправедлив, всегда субъективен и всегда греховен. Когда мы судим, мы всегда унижаем, хотя сами бываем во много раз хуже того человека, которого судим. И, естественно, осуждая других и сами делая то же, мы вызываем на себя суд Божий, потому что, осудив их, мы потребовали Божьего суда и для себя. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Римлянам 2:1-3. Всякий суд, всякое восстановление справедливости во власти только Иисуса Христа. Ему, единственному под силу сделать это верно. Всякий человек, пытающийся посягать на то, что принадлежит только Богу, должен рассчитывать на соответствующие последствия. Но судить других приятно, так как этим подогревается наша гордыня, и нам кажется, что мы выглядим лучше их, что поднимаемся выше, а на самом деле мы опускаемся ниже преисподней. Только Господь по нашей смиренной просьбе в силе обуздать эту низкую греховную страсть и дать нам действительную свободу, открытый, радостный взгляд, чистые взаимоотношения, глубокий сердечный мир. Осуждающее сердце этого лишено. Иисус сказал: «Не судите, да не судимы будете» Матфея 7:1. Поступая так, будем жить в радости.

0: Письмо с вопросом. Да испытывает же себя человек. Дорогая в Господе сестра Анна Янсен, мир вам. Вы написали мне в редакцию нашего журнала письмо с вопросом относительно вечери Господней. Благодарю искренне за доверие к нашему коллективу. Вы пишете: «Прошу вас ответить мне на один очень важный вопрос. В Библии я ответа не нашла, а может, чего не поняла? Я знаю, чтобы быть с Богом, надо перед Ним покаяться в своих грехах, принять водное крещение, затем возложение рук пастора на крещаемых, и можно свободно принимать вечерю Господню. Или можно покаяться, не креститься, и принимать вечерю. Я считаю, что после покаяния, не крестившись, вечерю Господню не принимают». Далее вы приводите пример из Деяний апостолов об учениках Иоанна Крестителя в Ефесе и пишете о том, что ваш пастор преподает вечерю покаявшимся, но еще не крещенным людям. Первая мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание, следующая. Библия не говорит нам ничего о технике вечери Господней. Это может показаться удивительным, но, как вы верно заметили, Библия очень мало говорит о том, как нужно проводить вечерю. Много ведется споров вокруг этого вопроса. Вот и вам он не дает покоя. Писание же обходит его молчанием. Может, этот вопрос вообще не является важным, или, может, в словах Писания современники апостолов видели нечто, что нам сегодня незнакомо? Единственное место Библии, где обсуждается практика хлебопреломления, это 11 глава 1 послания к Коринфянам. Но даже там не говорится о правильной практике, а осуждается то, как практиковалась вечеря Господня в Коринфе. Прежде чем читать далее мое письмо, прочтите, пожалуйста, в Библии 1 послание к Коринфянам, 11:20-34. Представляете себе, что значит это описание? Я думаю, что у вас так вечерю не празднуют. Здесь записано, как не нужно праздновать и почему. Вторая мысль, которой хочу с вами поделиться, когда речь идет о вечере Господней, то следует обратить внимание на второе слово этого привычного нам словосочетания – «вечеря Господня». Священное Писание говорит нам словами Иисуса Христа и апостола Павла, что участие в трапезе Господней сродни общению за столом одной семьи. В этом случае семьи детей одного Отца, Бога, детей Всевышнего. Слова, которыми описывается хлеб, вино, процесс еды, совершенно обычные. Нет в них ничего сакрального или мистического. Если мы преломляем хлеб, вспоминая страдания Господа, пьем вино, вспоминая Его пролитую кровь, то происходит следующее. Сам Господь приглашает нас с Ним разделить вечерю. Приглашает Он, приглашает тех, кого хочет. Тех, кого Он спас, кому Он дал от Духа Своего Святого, кто рождением свыше стал членом Его вселенской семьи, Церкви Божьей. Это Его вечеря. Не зря вечеря называется иногда причастием, ибо мы, участвуя в ней, соединены в одном духе с Господом, с Его Церковью. Это участие предусматривает полное смирение и принятие других выше себя, как учит Господь Иисус. Мы, недостойные, удостаиваемся, так сказать, пить с Иисусом из одной чаши. Заслужили мы это? Нет. Поэтому написано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Именно это важно – рассуждать о теле Господнем, о Его единстве, о цене, заплаченной за искупление каждого члена тела Христова. Третья мысль, которую хочу с вами поделиться, следующая. У каждой семьи свои порядки. Не зря Священное Писание ничего не говорит о формах вечери Господней, как, впрочем, и крещения. Провидел Бог, что Евангелие будет проповедано во всех народах, люди разных культур будут чтить его и принимать участие в его вечере. Он не желал никому предписать какую-то специальную форму. В разных странах, разных общинах празднуют вечерю по-разному. На главное в этом праздновании Писание обращает наше внимание, на второстепенное – нет. В одной церкви один устав, в другой – другой. Но и в одной, и другой происходит одно и то же. Господь дает своим чадам возможность принять участие в Его вечере, доколе не совершится в Царстве Небесном. В одной церкви вечеря празднуется раз в год, притом с омовением ног перед нею, в другой – каждое воскресенье, но только для членов поместной церкви на членском собрании, на котором не могут присутствовать гости или дети. В третьей – как в вашей. Везде по-разному, но везде в полном смирении перед совершившим наше искупление Христом, в сознании единства искупленных им детей Божьих, Его тела. Не знаю, ответил ли я вам на ваш вопрос, скажу откровенно. Удивлюсь, если ответил. Писание ничего об этом не говорит. Мы можем только делиться друг с другом нашими мыслями, нашим опытом и нашими переживаниями. Мой совет – оставьте сокрытое Господу и радуйтесь праву и чести сидеть с Ним за одним столом, а кого Он еще пригласил – Его дело. С искренним уважением, Вальдемар Цорн.
1: Я не могу сказать в молитве «Отче», если не показываю этих отношений в повседневной жизни. Я не могу сказать «Наш», если моя вера не вмещает других людей и их нужды. Я не могу говорить «Сущий на небесах», если все мои интересы отражены лишь в земных вещах. Я не могу говорить «Да светится имя Твое», если я ищу лишь Божью помощь. Я не могу говорить в молитве «Да приидет Царствие Твое», если я не желаю жить по Божьим законам. Я не могу молиться «Да будет воля Твоя», если я не желаю исполнять ее в моей жизни. Я не могу молиться «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», если я удерживаю свой хлеб от ближнего моего. Я не могу молиться «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», если я имею что-то против ближнего своего. Я не могу молиться «Избави нас от лукавого», если я не готов к борьбе со злом. Я не могу говорить «Ибо Твое есть царство», если я не хочу подчиниться царю. Я не могу говорить «и сила, и слава», если я ищу силы для своей славы. Я не могу сказать «вовеки», если я озабочен только повседневными делами. Я не могу сказать «аминь» до тех пор, пока я честно не скажу «не моя воля, но твоя да будет». По Евангелию Матфея 6:9-13. Прислала Ольга Лепп.
0: С миссионерских полей. Пастор Петр Луничкин. Часть Великого Поручения. О Великом Поручении Христа знают практически все евангельские верующие. Перед Своим Вознесением Иисус, взяв учеников на гору, сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:18-20. Кризис – болезненный период в мировой экономике. Многие страны переживают спад в экономике довольно трудно. В России и Украине растет количество безработных. Общая численность населения Украины составляет более 46 миллионов человек. В начале 2009 года в стране было зарегистрировано чуть более 900 тысяч безработных. Секретариат президента прогнозирует, что в ближайшие месяцы их количество увеличится до 3,5-4 миллионов. В России более 6 миллионов человек лишились своей работы. В годы экономического подъема страны многие связали себя банковскими кредитами и жилищной ипотекой. Лишившись работы, люди не способны погашать банковскую задолженность. Экономический прогноз на ближайшие годы неутешителен. Большинство граждан России и Украины не имеют никаких планов на будущее. Впереди тупик. Евангельские христиане также окунулись в кризисные проблемы. но, руководствуясь словами апостола Павла и его советами, знают, что в укрепляющем их Иисусе Христе они могут жить и в скудости, и в изобилии. А потому их веру, добродетель и проповедь Евангелия всемирный кризис не затронул. Со страниц нашего журнала мы хотим поделиться с вами благословениями тех, кто совершает служение благовестия в странах Восточной Европы. Начнем с Украины. В этой стране около 65 тысяч инвалидов по зрению. Христианская миссия «Светло на сходе» уже более 10 лет работает с этой категорией людей. Директор миссии Давидюк Павел свидетельствует. В 2008 году мы записали в аудиоформате несколько новых книг, таких как «Сотворен для достойной цели», «Иисус. Тайна жизни и учения», «Не хлебом единым», а также 6 номеров журнала «Вера и жизнь». Обеспечили аудиоматериалами 15 библиотек и 5 производственных предприятий в различных городах Украины, которые работают для слабовидящих людей. Кроме изготовления и рассылки аудиокниг, у нас появилась замечательная возможность встречаться с незрячими в Украинском обществе слепых города Киев. Каждую неделю мы собираемся для чтения и изучения Библии, для пения христианских песен и для молитвы. Некоторые из слепых уверовали и хотят принять водное крещение. Бог подарил возможность свидетельствовать о Его любви тем, кто не видит, но слышит. Слово Божье говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Римлянам 10:17. Я призываю вас молиться о тех, кто свидетельствует незрячим людям, и поблагодарить Бога за тех, кто уверовал благодаря христианским аудиокнигам и журналам. Если вы хотите проповедовать Евангелие слепым людям, то отправьте на адрес редакции в Украине письмо. Мы постараемся помочь вам. В республике Северная Осетия, Алания, Россия, успешно развивается социально-духовный проект «Помощь пожилым людям». В настоящее время благотворительный проект Северо-Осетинской миссии христианского милосердия объединяет более 450 пожилых одиноких людей. Многие из наших подопечных, рассказывает координатор проекта Мициева Анна, стали посещать церковь. Некоторые покаялись и приняли святое водное крещение. И уже как полноправные члены церкви ЕХБ «Надежда» активно участвуют в решении социальных и духовных проблем других обездоленных людей. В рамках этого благотворительного проекта одинокие люди один раз в месяц получают продуктовые наборы. Мы регулярно проводим для них специальные встречи. На этих встречах пожилые люди за чашкой чая общаются между собой. Они слушают проповедь Евангелия, им демонстрируются христианские фильмы, проводятся духовные концерты. Сотрудники Северо-Осетинской миссии христианского милосердия с радостью поделятся с желающими своим опытом работы. Одиночество, щемящее сердце тоска, грусть переполняет душу. Хочу плакать, а может, добровольно уйти из жизни? Я молода, но сознаю, что стою перед пропастью. Нет, я не наркоманка, я не пью и не курю, у меня неплохой круг друзей, просто что-то постоянно давит и тяготит душу. Тупо смотрю в телевизор, одна пустота. Встаю и включаю радио, тоже ерунда, и вдруг... Бог знает тебя, Он готов протянуть руку любви. Слова пронизывают, как рентген. Слушаю, не отрываясь. Звучит песня, необычная, в стиле ретро. Слова чистые и светлые. И меня прорвало. Я разрыдалась. Плакала и просила у Бога прощения. А потом позвонила на объявленный по радио номер телефона доверия. Милый голос молодой девушки. И вот я в церкви. Все необычно. Нет икон, свечей, лампад. Есть люди, приветливые и дружелюбные. Я поняла, это то, что мне так недоставало все 27 лет. Я искренне благодарна всем, кто причастен к открытию радиостанции МСС во Владикавказе. Голос неведомого мне проповедника изменил мое отношение к Богу. Таких, как я, причисляющих себя к христианам, но ничего не знающих о Боге, тьма. Может быть, их сердца коснется нежный призыв к покаянию, и они узнают своего Бога. Светлана из небольшого городка Ардон, Северная Осетия. Алексей Мюллер, сотрудник миссии «Свет на Востоке» в Эстонии, написал нам: «Зимний период принес много радости и благословений. При содействии церквей удалось провести несколько рождественских мероприятий, на которых детям показывали постановку кукольного театра на тему рождения Иисуса Христа. Рождественскую программу показывали также в детском доме, в открытом молодежном центре, в общежитии и в одной из городских школ. Наша страна, как и все, переживает экономический кризис. У меня много знакомых, которые уже давно потеряли свои рабочие места и до сих пор остаются безработными. Сложившаяся ситуация, возможно, побудит людей искать Бога, искать настоящие ценности в жизни. По результатам исследования, в декабре церквам доверяли 57% жителей Эстонии, а в январе эта цифра увеличилась уже до 69%, хотя Эстония по-прежнему в десятке самых атеистически настроенных стран мира. Доверие евангельским церквам растет не только в Эстонии. Там, где рожденные свыше христиане в чистоте и святости служат Богу, рост церквей заметен. Двери для благовестия по-прежнему открыты. А вот что пишет Александр Калтакчи из Болгарии о своем служении. «Раз в неделю церковь проводит молитвенное служение, которое происходит у нас дома. Одно из собраний мы посвятили молитве об оживлении служения в городе Костинброд. Верим в то, что служение в церкви начинается с молитвы. Мы в молитвах взываем к Отцу, чтобы церковь наполнилась молодыми людьми, детками и семьями. И вспоминаем стих из второго послания к Коринфянам апостола Павла. «Мы верою ходим, а не видением». Благодаря одной миссии уже несколько лет при церкви функционирует социальная кухня. Каждый день 20 человек получают горячий обед и слушают христианские беседы. Это служение, в котором мы видим большое благословение для церкви. Многие из посещающих социальную кухню также стали приходить на наше богослужение. Раз в месяц в городе София в инвалидном клубе я провожу библейскую беседу. Рад, что эти собрания посещают более 45 человек. Они поделились со мной мыслью о необходимости знания болгарами библейского учения о жизни. Мы подарили им книги для ежедневного чтения и изучения Библии. Они рады, что я приношу им духовную литературу для чтения. Болгарский народ любит читать, поэтому я решил не только в этом клубе, но и в других местах, где мы проводим служение, раздавать духовную литературу для чтения. Часто случается, что человек прочтет в журнале или книге то, что никогда не сможешь ему сказать в беседе. Многие из посетителей этого клуба имеют желание посещать нашу церковь, которая, к сожалению, находится далеко от их района, и они не могут в воскресенье приходить туда. Я обещал им, что мы откроем еще одну церковь в их районе. Люди обрадовались, и я предложил им молиться об этом. Теперь одна из задач нашей миссии – основать новую церковь в этом районе Софии. Совсем недавно меня избрали исполнительным директором фонда «Светлина на Балканите». Это большая ответственность, поэтому прошу вас молиться о служении нашей миссии. Есть огромное желание все больше и больше расширять служение во всей Болгарии. Благодарю всех, кто поддерживает и молится за наше служение. Пусть Бог благословит вас и воздаст старицею. С любовью во Христе, Александр Калтакчи, пресвитер церкви. Аргумент. Игорь Савич. Два ученых, богослов и монах. Невозможность признания, что великий и дивный мир с нами самими, как сознательными существами, возник случайно, мне кажется, главным доказательством существования Бога. Трудно поверить, что эти слова принадлежат Чарльзу Дарвину, основателю теории, перевернувшей представление большинства людей об окружающем мире. Чарльз Дарвин после окончания Кембриджского университета готовился стать священником. Однако, добившись назначения на должность натуралиста, отправился в кругосветное путешествие на британском военном корабле «Бигль». Склонность к систематизации и каталогизации позволили Чарльзу Дарвину собрать большой материал, который он впоследствии использовал для написания своей знаменитой книги «Происхождение видов путем естественного отбора». В 2009 году отмечают 150-летний юбилей выхода первого издания этой книги и 200-летний юбилей со дня рождения его автора. В Соединенном Королевстве разработана даже специальная программа «Дарвин-200», включающая в себя более 300 различных мероприятий в разных уголках страны. К юбилею Дарвина отремонтирован и открыт для посетителей дом-музей Дарвина «Даунхаус» в графстве Кент близ Лондона, а Королевская почта Соединенного Королевства выпустила в обращение специальную серию марок с портретом Дарвина и изображениями растений и животных, ставших основой его научных изысканий. Королевский монетный двор отчеканил специальную монету, где Дарвин изображен глядящим в глаза шимпанзе, одного из символов эволюционной теории происхождения человека. Что же случилось в течение этой длительной экспедиции, постепенно полностью изменившей теистические взгляды Дарвина? Угасание христианской веры Дарвина началось с сомнений в достоверности Библии. В его представлении многие события, записанные в Ветхом Завете, заслуживали доверия не больше, чем священные книги индусов или верования любых других варваров. В своей автобиографии Дарвин писал: «Мне очень не хотелось расставаться со своей верой. Это неверие закрадывалось у меня очень медленно, но в конце концов стало полным. Это происходило так медленно, что я не ощущал горечи, и с тех пор ни на одно мгновение не сомневался, что я сделал правильный выбор». Краеугольным камнем теории Чарльза Дарвина стало понятие естественного отбора. И эту его заслугу отмечают все учебники по биологии. Там же обычно пишется и о борьбе за существование как первопричине взаимоотношений в живой природе и регуляции численности особей существующих видов. Термин «отбор» был позаимствован из области сельского хозяйства, в которой уже давно практикуется так называемый «искусственный отбор». Суть его сводится к планомерному отбору животных или растений с требуемыми свойствами. Скажем, если необходимо вывести высокопродуктивный сорт пшеницы, селекционер отбирает на поле колоски с наиболее подходящими для этого признаками – крупные колосья с большим количеством хорошо сформировавшихся зерен. И только эти зерна он использует на следующий год для скрещивания с другими перспективными сортами. В год нового урожая вновь производится отбор на высокую продуктивность, и так до тех пор, пока этот признак не проявит достаточную устойчивость в последующих поколениях, то есть не закрепится на генетическом уровне. Однако есть одно серьезное отличие между естественным и искусственным отбором. Последний проводится строго под контролем человека, и, как правило, полученные новые сорта растений или породы животных в естественных условиях уже существовать не могут. Предоставленные самим себе, они либо погибают, либо возвращаются к своему дикому генотипу. Для выживания в естественных условиях пшенице совершенно не нужны громадные колосья с большим количеством зерна. Ей необходима хорошо развитая корневая система, устойчивость к болезням, к засухе или к заморозкам, высокая конкурентная способность к потреблению питательных веществ из почвы и другие признаки. Человек, значительно усиливая ее определенные свойства, берет на себя роль попечителя и защитника. Он обеспечивает нормальный рост растений с помощью самых разнообразных искусственных мер – использование гербицидов и пестицидов, внесение удобрений и подкормка микроэлементами. В естественных условиях выживание живых организмов зависит прежде всего от их приспособленности к окружающим условиям. В учебнике по биологии очень хорошо описывается борьба за существование, как мера контроля над безудержным размножением вида, с одной стороны, в естественных условиях, так и энергосберегающая мера природных ресурсов, с другой. Это может быть прямая борьба за существование, конкуренция между особями одного вида за источники пищи, воды, укрытия, гнездовые территории и тому подобные. Существует и косвенная борьба за существование. Особи одного вида соревнуются между собой по устойчивости к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам внешней среды, инфекционным болезням, хищникам, экстремальным температурам и так далее. Все это так, но при чем здесь эволюция? Виды животных или растений продолжают оставаться все теми же – признаки могут меняться в рамках существующей заложенной генетической информации, но волки остаются волками, зайцы – зайцами, а пшеница – пшеницей. Межвидовая борьба, о которой говорится дальше на этой же странице, также не приводит к появлению новых организмов. В результате межвидовой борьбы происходит либо вытеснение одного из противоборствующих видов, либо приспособление видов к разным условиям в пределах единого ареала или, наконец, их территориальное разобщение. Межвидовая борьба может приводить к экологическому и географическому разобщению видов. Они могут меняться, могут образовывать новые подвиды или даже виды, что и описал Чарльз Дарвин на примере вьюрков с Галапагосских островов. Но никто и никогда не наблюдал появления таким образом совершенно новых организмов, принадлежащих к другим таксономическим единицам, отрядам или классам. Все, что пишется по этому поводу, относится к области предположений. Для формирования принципиально новых живых организмов, пусть даже с помощью естественного отбора, нужна новая генетическая информация. Откуда она может появиться? Защитники эволюционной теории отвечают: естественным путем, посредством мутаций. Мутации же случайны и хаотичны. Чтобы сформировался какой-либо действительно полезный признак, необходимы сотни целенаправленных мутаций с последующим сохранением полученных признаков. Но даже человеку не под силу сделать это быстро. А в природе? Полезный признак должен сформироваться сразу же, целиком, уже готовым. Иначе он будет не преимуществом, а помехой. У кенгуру задние мощные лапы должны были появиться сразу, вполне функционально готовыми, потому что полуразвивающиеся задние конечности не дали бы преимущества этим не до конца проэволюционировавшим особям. Они не смогли бы ни хорошо бегать, ни хорошо прыгать. Однако для естественного отбора, даже сверхэффективного, такая целенаправленная изменчивость логически неприемлема и практически невозможна. Что же остается делать? Только признать, что все многообразие животных и растений появилось в короткий срок такими, какими мы их сейчас наблюдаем. В недавно появившейся статье в научном журнале New Scientist, январь 2009-го, приводятся результаты генетических исследований окраски диких и домашних свиней. Вариации гена, отвечающего за цвет кожи, у диких кабанов не меняли окраски, а у домашних свиней, наоборот, сильно меняли цвет кожи. Разные цвета окраски у домашних свиней – это результат направленной селекции или отбора, а единообразие цвета у диких кабанов, наоборот, объясняется необходимостью сохранить камуфляж и стать более незаметным на фоне растительности. Каждый раз, когда появлялся ген смены цвета, он тут же устранялся, отмечал один из исследователей Грег Ларсон из университета Дарема. А если появлялся черный поросенок, он сразу становился добычей хищника. Все мутации генов, ответственных за окраску кожи у диких свиней, не приводили к изменению цвета кожи. Это были молчащие гены. Как видно из этих экспериментов, предпринятых учеными-эволюционистами, в дикой природе все происходит совсем не так, как при активном участии человека в искусственных условиях. Генетическая информация – упрямая вещь, и то, что было открыто скромным монахом из Брно Грегором Менделем в 1865 году, не вызвало большого энтузиазма у окружающих, хотя его работы отличались глубиной и математической точностью. Мендель доложил о своих экспериментах научному обществу города Брюнна, старое название Брно, о том, как он в течение 9 лет проводил эксперименты с разными линиями гороха, контрастными по цвету и гладкости кожицы семян. Им были обнаружены поразительные свойства этих признаков, которые не исчезали полностью в последующих поколениях, но вновь появлялись с определенной частотой. Некоторые считают, что должного внимания в то время эти эксперименты не получили как раз из-за эйфории, начавшейся вокруг эволюционной теории Дарвина. Ведь никаких эволюционных изменений при отборе, который производил Мендель, не происходило, а налицо было сохранение существующих признаков. Лишь много лет спустя научный мир признал колоссальную значимость его открытий, и теперь они носят название первого и второго законов Менделя. На этом можно сейчас остановиться и еще раз подумать об исследовательской работе двух людей, двух священнослужителей. Один из них, разочаровавшись в христианской вере, бросил вызов своему создателю неправильной интерпретацией богатейшего материала, который он собрал в течение многолетнего плавания на корабле «Бигль». Другой также кропотливо работал на небольшом участке монастырской земли, собирал и осмысливал ту информацию, которая была в его распоряжении. И в конечном итоге показал наследственную обусловленность свойств живых организмов, заложенных Творцом с самого начала. Сравнение методологических подходов двух естествоиспытателей весьма поучительно для будущих исследователей удивительного мира, окружающего нас, частью которого мы являемся. Очень хороший совет дал знаменитый математик и естествоиспытатель, создатель электродинамики Андре-Мари Ампер, одному молодому ученому. Он писал: «Учись, исследуй земное. Это обязанность мужа науки. Одной рукой исследуй природу, а другой, как за одежду отца, держись за край Божьей ризы». Вера и жизнь. Вадим Белый. Картофельное поле. Вам картофель нужен? На пороге стоит фермер Шмидт. Пожилой уже человек, лицо загорелое, улыбка приветливая. Да, конечно, два мешка, нам и один нашим родителям. От моей помощи Бауэр Шмидт, как мы его называем, отказывается. Сам заносит в гараж картофель. Я благодарю и расплачиваюсь. Некоторые говорят, что слишком дорогой у меня картофель. Но сколько в него труда вложено? Вы знаете, сколько у нас фермеров осталось, которые выращивают картофель? Из 23, которые этим занимались, осталось трое. Дешевый импорт картофеля, да и других сельхозпродуктов из стран третьего мира развалил все наше сельское хозяйство. Да и Европейский Союз... Бауэр Шмидт только огорченно махнул рукой. В последних известиях передавали, что фермеры организовали митинг протеста против падения цен на молоко и сельхозпродукты. Я последние известия не смотрю. У меня телевизора-то нет. Вы их по радио слушаете? Нет, мне некогда слушать радио. Я работаю. Да, по правде говоря, и не люблю я слушать радио и смотреть телевизор. А что так? Утром я читаю Библию, молюсь и иду на поле работать. Первую половину дня я провожу на коленях в поле. После молитвы и чтения Слова Божьего мне в поле так нравится, мне там так легко молиться. «Я же все равно на коленях», — улыбаясь, говорит мой собеседник. «А послушаешь новости, о чем думаешь? О митингах, забастовках, о землетрясениях и войнах, терактах, насилии. Сделать-то я все равно ничего не могу. Куда мне со всей этой информацией? А так я размышляю о том, что прочитал в Слове Божьем утром, пою, молюсь. Я просто все время с Господом общаюсь. А что в мире происходит, вас не касается?» «Ну, почему не касается? Касается. Так я о том и говорю. Мы чисто эмоционально не способны нести заботы и проблемы всего мира. Мы иначе устроены. Мы ограничены в нашей способности воспринимать и переваривать информацию. Поэтому я с самого утра хочу только одного – общения с моим Господом. Ничто, происходящее в мире, не должно занимать это время общения с моим Господом Иисусом Христом. Я хочу сохранить эту внутреннюю свободу. Проходишь ряд за рядом на кажущемся бесконечном картофельном поле, а время такое прекрасное – я в общении с Богом, и уже и спина не так болит, и колени не так чувствуются. Я люблю эту первую половину дня. А вечером? Ну, а вечером я отдыхаю, с семьей общаюсь, или у нас штунда. Смотрю на загорелое обветренное лицо крестьянина и понимаю, почему пробуждение на юге Украины началось именно во дворах таких бауэров. Когда украинские крестьяне увидели, что вера немецких колонистов – не ритуальное поклонение и служение в церкви раз в неделю, а сама жизнь, им самим захотелось получить этого мира, этого общения с Богом. По крайней мере, я украинскую штунду понимаю и люблю.

Размышления вслух. Надежда Орлова. И открывается дверь. И не нужно ходить тут и гордиться, что мы христиане. Это звание еще заслужить надо. Из воскресной проповеди. Святость. Слово будто слепит глаза. Невозможный свет, лучезарная красота, сверкающая чистота. Стремиться к ней, слиться с ней, войти в нее, облечься ею. Мечта, вечно манящая, непостижимая и недостижимая на земле. Кажется, вот-вот, еще немного, еще шаг, еще рывок. Протягиваешь руку к божественной цели, ловишь непослушными пальцами. Лучи скользят меж них, пронзают огненными стрелами и растворяются. Оглядываешься вокруг. Блуждающий взор, ослепленный и незрячий, как у Савла, не различает окружающих предметов, как в детстве, когда из искрящегося снегом февральского полдня вбегаешь в темные сени деревенского дома. Осветиться, стать чистым, войти в присутствие Бога, стать достойным этого присутствия. История духовного поиска человечества, история религий, история метания каждого индивидуума, как бы глубоко он ни падал, как бы грязен он ни был. Пророки древности взывали «очиститесь», восточные гуру наставляли «просветитесь», современные учителя провозглашают «катарсис». Череда образов и подобий, символов и знаков, традиций и обрядов, высокие стены и многослойные крыши египетских храмов, дым индийских благовоний, блестящие чаши для ритуального омовения в исламе, купание в крови священного быка Митры, ведические руны, амулеты, человеческие жертвоприношения. И нет им числа. И все к одному пределу, вышнему свету, свету, свету. И лишь печальные глаза.

потому что хорошо. И вот он перелом. Долгожданная лестница в небо, виденная Иаковом, но сокрытая до времени, вознесшаяся над Голгофой. Крест. И тот, кто умер на нем. И воскрес. И осветил. И очистил. И неясные образы обрели плоть и кровь. Все ясно, все понятно, все просто и одновременно сложно, потому что пришла истинная святость на смену символам, суррогатам. В прах поверглись столпы и колонны, гробницы и курганы, жертвенные костры и тотемы, капища и высоты. Как сухая трава, взметаемая ветром, разлетелись ризы и покрывала, завесы и полотна, что скрывали вход в святая святых. И вот оно, подтверждение. Третье небо, достигнутое то ли в теле, то ли вне его. Благая весть, разливаясь по миру, как потоп, несет не гибель, но спасение, прощение, чистоту и святость, без которых, как и предполагало падшее человечество, никто не увидит Бога. Но древние идолы, сами по себе ничего не значащие, но служащие карнавальными масками для легионов бесов, не сдаются, не уходят с земли. И совсем не обязательно им быть вырезанными из камня и дерева, быть отлитыми из бронзы и золота, быть вылепленными из глины и воска. Они согласны стать мистическими, нерукотворными, воображаемыми, виртуальными. И приходит ангел, имеющий вид света, и предлагает с усмешкой сфинкса коварный вопрос: «А как более правильно достичь святости Христовой?» И лукавые фарисеи берут его на вооружение для достижения собственных целей, вполне земных, поскольку с небесными у них всегда все в порядке, ибо «Боже, благодарю Тебя, что я не таков». И семя сомнения всходит, и семя разобщенности, разделения, несогласия дает росток. Пшеница и плевелы вместе до времени, времен и полувремени. И поднимаются пирамиды ритуалов, храмы обычаев, идолы правил и предписаний. Отряхивая пепел и пыль, вытаскивая из-под обломков слегка полинявшие одежды с облезшей позолотой религиозной праведности, человечество направо и налево отлучает само себя от Царства Небесного, предавая анафеме, подсматривая за свободой. Жертвенные костры сменяются кострами инквизиции. Возрожденные молохи и кецалькоатли требуют новых кровавых подношений. Горят в лесных чащобах скиты раскольников. Религиозные войны проносятся сквозь века, меняя армии, названия и поля сражений. Савонаролы и Борджи вступают в смертельные схватки, и пепел казненных веет над христианскими державами. Проходит века, но, как и прежде, непримиримость тех, кто заслужил право называться христианином, имеет причины для бесконечной междоусобной войны — гордость, зависть, жадность. А форма литургии — лишь повод. Скрипят перья и брызгают чернила, стремясь увековечить истинное поклонение. Клеймящие слова сотрясают кафедры и уши слушателей, стремясь увековечить истинное поклонение. Соборы и стадионы соперничают друг с другом, стремясь увековечить истинное поклонение. Христа хоронят вновь. Хоронят под мощным саркофагом, укладывая заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Но Христос воскреснет вновь, и вновь в сердцах тех, кто любит Его, а не себя в Нем. Этим не нужны Вавилоны и гигантские истуканы, чтобы добиться присутствия, ибо вот Царство Божие внутри их есть». Раз обретя святость Христову, никогда не теряют, поскольку бросили якорь в тихой и надежной гавани, укрепив его внутри за завесой. И нет нужды навешивать дополнительные гири, цепи и вериги. И нет нужды чистить и подправлять одежды праведности, поскольку в Христа облеклись. И нет нужды самим строить лестницу в небо.

0: неба, стирая до костей колени на мраморных холодных ступенях земных храмов, поскольку достаточно обратить взор к уже существующей, нерукотворной и вечной. Тогда открывается дверь, и четко виден путь, и истина просвещает пилигримов, завернутых в милость. Путь избранных, освященных и посвященных. Но грядет присутствие для всех, но не навсегда. Второе воскресение из-под заповедей и правил, из-под правил и заповедей, из-под закона и христианских заслуг. Но придет день, когда гора Дома Господнего будет поставлена на главу гор и возвысится над холмами человеческих догм. Придет день очищающего огня, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию. И те, кто карабкался в присутствие по своим рукотворным зиккуратам, игнорируя и упраздняя крест Христов, будут умолять эти религиозные глыбы скрыть их от ярости и гнева Божьего. Но вопль их останется без ответа, поскольку человеческие башни из правил и ритуалов не могут спасти никого, как злосчастные Содом и Гоморра, как испепеленная и окаменевшая Помпея. Мир расстанется со своими идолами, со своими столпами и колоннами, гробницами и курганами, жертвенными кострами и тотемами, капищами и высотами, со своими ризами и покрывалами, завесами и полотнами, что скрывают вход в святая святых.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

желанный мой, я стремлюсь в объятия твои, в царство вечное, бесконечное.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: «Я Господь, и нет иного». Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Книга пророка Исаии, 45 глава, 5 стих. У одного человека спросили, откуда он знает, что есть Бог? И он ответил, разве нужна свеча, чтобы видеть зарю? Слепую девочку обучили грамоте для слепых на ощупь. Когда учительница объяснила ей, что есть Бог, девочка сказала, что она всегда это знала, но только не знала, как это называется. У Бога нет ни происхождения, ни становления. Он первый и последний, и мир целиком является Его делом, Его творением. Бог есть святое и праведное существо. От книги Бытия до книги Откровения Бог являет себя святым Богом. Он полностью совершенен в каждом отдельном творении. Он слишком свят, чтобы коснуться грешного человека, слишком свят, чтобы терпеть греховную жизнь. Он есть святой и совершенный Бог. Мы можем спросить ученых, и они ответят нам, что Бог есть выражение всего, что существует в природе и жизни, что все живые существа составляют единое целое с Богом, что сама жизнь есть выражение Его божественной сущности. Они скажут, что мы можем узреть Бога в мельчайшей капле воды и величавом своде небес. В устройстве червя и мошки несравнимо более искусства, нежели в лучших произведениях ума человеческого. Многие сооружают великолепные здания, изобретают удивительные машины, строят огромные корабли, но разве сильнейшие и умнейшие из них могут сотворить ползучее насекомое, летающую птичку, зеленеющую травку или даже создать одну песчинку? Воистину, велик Бог, и один Он велик и в великом, и в малом мира. Сотворив мир, Господь не переменил место и не соединяется с созданиями. Если же Он не ограничен, то где, скажете вы, находится Он? Отвечаю вам, ищите Его не телесно, обретите Его мысленно. Ища духовно, вы найдете Его. Вначале Бог нисходил, чтобы созидать. Затем, когда змей осмелился вмешаться в дело творения, Бог пришел с небес, чтобы спасти.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Вместе в вечности. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Книга пророка Исаии, 66 глава, 22 стих. «Доченька, что это ты нарисовала?» — спросил папа маленькую Марту. «Это домик, в котором я буду жить вместе с вами. Вот здесь будут ваши окошки, а здесь мои. Видишь несколько цветочков вокруг домика? Это специально для мамы, она их очень любит. А для тебя скамеечка под деревом, чтобы ты мог читать в тени. Тебе нравится, папа, этот домик? Я мечтаю жить в нем с вами долго-долго». Вы, наверное, тоже хотите, чтобы вся ваша семья жила счастливо и долго, чтобы никто не болел, чтобы всем было радостно и уютно в вашем доме. Наш Господь тоже желает, чтобы вся его семья была вместе и жила вечно на новой земле, где никто уже не будет плакать или болеть, никто не будет умирать, где все будут радоваться вечно зеленым лугам, нежным благоухающим цветам, общению друг с другом и, конечно же, присутствию дорогого Спасителя. Розы уже не будут колоть детские ручки шипами, а на тропинках не будет острых камней и мелких колючек. Ночь никого не испугает, и можно будет без страха спать прямо в лесу. Приятно мечтать о прекрасном будущем в небесном царстве, но насколько приятнее будет оказаться там? Давайте же здесь, на земле, жить так, чтобы быть достойными этого царства.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

«Аллилуйя!» «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Евангелие от Луки, 1 глава, 47 стих. Свидетельство – это излияние благодарности Богу за все, что Он совершил. Начиная говорить о глубине, с которой свидетельствовала Мария, наслаждаясь великолепием ее прекрасного магнификата, мы не можем не сказать о том, что Мать нашего Спасителя начинает свое свидетельство так, как оно и должно начинаться – с восхваления Бога за спасение. Вы же знаете… Младенец Марии, Иисус, был долгожданным Спасителем. Ему предстояло забрать грехи мира, в том числе и ее грех. Поэтому Мария начала изливать песнь своего сердца со слов «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Мария желала, чтобы Спаситель поскорее пришел в наш мир. Она понимала, что единственная ее надежда на спасение заключается в божественном милосердии, проявленном в ее сыне Мессии. Наверное, вы думаете, почему я нуждаюсь в Спасителе? Посмотрите, что Иисус Христос, Спаситель, посланный Богом, принес вам и мне. Он пожертвовал своей безгрешной жизнью за наши грешные. 2 Коринфянам 5:21. Он обещал нам вечную жизнь. Иоанна 10:28-29. Он освободил нас от сети дьявола. 2 Тимофея 2:26. Он пригласил нас в семью Божью. Галата 4:4-6 стихи. Он преодолел власть греха. Римлянам 6 глава с 1-10 стихи. И он примирил нас со святым Богом. 2 Коринфянам 5 глава 19 стих. Дорогая, спасены вы? Видите ли вы в Иисусе Христе все, что Он принес нам своим спасением, прощение грехов, обещание вечной жизни, свободу от власти дьявола, братство с праведниками и общение с Богом через Его Сына? Если нет, назовите Иисуса своим Спасителем сейчас. Помолитесь, прости мои грехи, приди в мое сердце, Господи Иисусе. Вы можете начать свой путь со Спасителем сегодня. А теперь, когда вы со Спасителем и на минуту, и на всю жизнь, остановитесь на мгновение, помолитесь и поблагодарите Бога за истины, которые вам стали известны из сегодняшнего списка. Воспойте и воскликните «Аллилуйя! Слава нашему Спасителю!»

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радиопрограмма «В поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

0: Дорогие друзья, вы слушаете христианский рассказ «Обет верности». Мария быстрым шагом шла по протоптанной лесной дороге, вся внутри затаившись от предвкушения счастья. Сердце учащенно билось, отстукивая ударами меру физической нагрузки. Теплая июньская ночь только на пару градусов снизила столбик термометра. По-прежнему было жарко. В воздухе пахло лесными травами и скошенным неподалеку сеном. Полная луна озаряла лес таинственным и чарующим мягким светом, отсвечивая верхушки сосен. Девушка поправила влажную, спадающую на лоб прядь длинных каштановых волос и остановилась на секунду отдышаться. Нужно было спешить. Совсем скоро домой вернется отец соседнего села и может зайти в ее комнату принести гостинец с ярмарки. Вот и показалась лесная развилка, а в пару сотнях метров от нее окажется поваленная береза, у которой ее должен ждать Григорий, ее возлюбленный. Гриша. Мысли о нем придавали ей сил не забавлять темп и вызвали на ее красивом и чистом девичьем лице безмятежную улыбку. Какое-то доселе непонятное чувство словно волной накрыло ее, и ощущение радости, нежности и переполняющего удовлетворения затмевали собой действительность с ее мерным ритмом и налаженным образом жизни. Мария растворилась в этой легкой зыбе гармонии и страсти, про себя называя это состояние счастьем. Красивый и статный юноша с хорошими манерами и грамотной речью поразил ее чувствительную душу и распалил в ней огонь доселе неведомых глубоких чувств, которых прежде девушка никому не испытывала. Один только его взгляд приводил Машу в безмолвный трепет, когда каждая клеточка улавливала этот любовный импульс и посылала его дальше. Поэтому сейчас, в ночную пору, стараясь оставаться всеми незамеченной, она одна шла по лесной дороге навстречу с любимым, отгоняя прочие возникающие в ее сознании мысли об отце, о семье, о привычных порядках. Внезапно где-то рядом хрустнула ветка, и из тени вышел молодой человек, протягивая вперед руки и уловляя в объятия прелестную путешественницу. Мария хотела что-то сказать, но Григорий с нежностью поцеловал ее, перебирая пальцами мягкие шелковистые волосы. Он держал ее счастливое лицо в своих руках и покрывал легкими поцелуями. Несколько минут влюбленные без слов говорили друг другу, как они любят и дорожат один другим. Затем они пересели на поваленное дерево, все еще продолжая держаться за руки и молча всматриваясь в черты другого, не спеша произносить слова и терять это ощущение безмятежности. «Мария, я люблю тебя. Ты самая прекрасная девушка, которую я когда-либо встречал. Все в тебе дорого моему сердцу, и твоя добрая душа, и твое красивое лицо, и спокойный нрав. Жить без тебя не могу, и потому прошу тебя, выходи за меня замуж. Сделай меня самым счастливым человеком на земле». Григорий встал на одно колено и с благоговением прикоснулся губами к руке возлюбленной. Мария была очень взволнована. Она ласково прислонила свою голову к голове юноши и поцеловала черные волосы. Девушка не видела своей дальнейшей жизни без любимого Гриши, но мысли об отце и семье омрачали ее восторг. «Гришенька, конечно же, я очень хочу быть твоей женой. Мои чувства к тебе, как огромный пламень, который только начинает разгораться. Я вся живу тобой, думая о тебе непрестанно и в памяти всякий раз прокручивая детали наших встреч. Но мой отец не согласится на такой брак. Он хочет выдать меня за человека, равного ему по положению. Твоя семья бедная, отец слушать меня не захочет». И две одинаковые слезинки медленно скатились на руки юноши. Григорий вскочил и пристально посмотрел в глаза Маши. Казалось, он стремился заглянуть ей в самую душу. Ее влажные от слез глаза выражали одновременно любовь и беспокойство, радость и волнение. Молодой человек взял лицо девушки в свои большие мозолистые руки и утешительно сказал: «Не плачь, любимая, я знаю, что нужно делать. Мы поженимся, но тайно, чтобы никто не мог воспрепятствовать нам. Ничего, что мы совсем молоды. Я верю, что нам все под сил. Ведь наша любовь крепка, как скала». Григорий говорил отрывисто и быстро, вкладывая много страсти в свои слова. «Да, но иногда мало только любви. Издавна люди просят благословения родителей. Как быть с моим отцом? Он меня очень любит. Как я могу не спросить его об этом?» «Мария, ты ведь знаешь, что он тебе ответит. Ты навлекаешь на себя только его ярость и гнев. Если ты знаешь, что он против бедного парня, у которого нет состояния, то зачем эти пустые попытки? Разве они имеют смысл, любимая?» Уже спокойнее спрашивал ее возлюбленный. «Не знаю, может, стоит попытаться?» Немного жалобно произнесла Маша, поглаживая руку Гриши. «Я тебя очень люблю и не готов рисковать нашим счастьем. Прошу тебя, Мария, послушай меня. Если ты любишь меня и готова стать моей женой, ничего не говори отцу», — шептал ей Гриша, поправляя ее растрепавшиеся волосы за ухо. Мария еще раз отметила про себя, как этот парень ее любит, и склонила свою голову к нему на плечо. Время их встречи подходило к концу. Влюбленные, трепетно взявшись за руки, неторопливо побрели по лесной дороге в сторону дома. Всю следующую неделю Мария боролась с противоречивыми чувствами, своей любовью к отцу, к семье, к существующему укладу и с новыми, бурными чувствами к красивому и доброму юноше. Как выбрать? Как никого не обидеть? Возможно ли такое? Почему сердцу так больно? Почему, если внезапно появилось только радости, оно все равно мучается и предательски ноет? Мария была единственной дочерью своего отца, крупного землевладельца. Она была любима и балована им с детства. Все ее желания были для Петра Алексеевича законом. Хотя Машенька всегда была скромна, непривередлива, отец пытался угодить ей даже в самых незначительных мелочах, лишь бы еще раз увидеть на ее лице лучезарную улыбку. Девушка знала, что на нее отец возлагает большие надежды. Нужен был ему такой зять, который сможет войти в курс дела и своим капиталом приумножить все нажитое доселе. Присмотрел уже Петр Алексеевич в городе одного такого и потихоньку, в неторопливых разговорах за чаем, делал дочери пространные намеки. Любила Маша и отца, и мать, но и Григория не могла забыть. Пройдет день в заботах обычных, а вечером снова в душу мысль закрадется, что отец может устроить все так, что придется выходить замуж без любви. Как предать первую, чистую, бескорыстную любовь, такую искреннюю, настоящую? Эти мысли были постоянными ее спутниками. С ними засыпала, с ними вступала в новый день, пытаясь разобраться в самой себе и в своем первом сильном чувстве. Не могла Мария больше так мучиться, взвешивая на чаше весов долг и любовь. Устала, изнемогла. Пришла, наконец, к решению. Только тогда на душе стало легко и свободно. Через месяц они тайно расписались. Казалось, что этот день навсегда станет счастливым днем их юной жизни. Вдохновленная, радостная Мария обняла Григория и вопросительно заглянула ему в лицо. «Дорогой, можно я расскажу дома о своем замужестве? Мой отец смирится с моим решением и не будет препятствовать нашему счастью», — с открытой улыбкой спрашивала Маша своего любимого. Молодой человек не мог отказать такой красавице и ей на ушко прошептал такие слова. «Голубушка моя, я для тебя готов на все, но может повременить?» «Гришенька, пожалуйста, я так хочу поделиться с родителями своей радостью», — не унималась девушка. «Машенька, может, не идти нам вдвоем сегодня к тебе, а подождать, подготовить твою семью?» — обнимая свою жену, пробовал отговорить ее молодой человек. «Может, и есть правда в твоих словах, но я так счастлива, что мне кажется, мое счастье способно на всех излиться». «Давай попробуем», — трогательно смотрела в глаза своему возлюбленному молодая девушка. Григорий остановился, поцеловал ее, послушно кивнул, и они, обнявшись, зашагали в сторону дома Марии, на ходу мечтая о своем счастливом будущем. Петр Алексеевич осматривал своих лошадей, когда заметил идущую к нему дочь с каким-то молодым человеком. Они держались за руки, и вся внутренность отца моментально вскипела. Как он мог приблизиться к его дочери? Как без его согласия Мария могла допустить подобное? Он быстро отправил с поручением несколько телег и, держа в руках вожжи, развернулся в сторону дочки. Через минуту Машенька поравнялась с ним и, улыбаясь, представила Гришу как своего мужа. Петр Алексеевич знал этого мальчишку, ровесника своей дочери. Его семья жила в другой стороне села и была ничем не примечательна, кроме своей бедности. А сейчас эта нищета трется возле его единственной дочери. Как такое возможно? Тем более это мужичье не могло рассчитывать на то, чтобы породниться с ним, известным и уважаемым в селе человеком. Петр Алексеевич вскипел.
1: «Мария!» — вскричал отец. «Что ты себе позволяешь? Как ты средь бела дня ходишь с этим мальчишкой? Кто он вообще такой?»
0: Яростно и звонко покатилось эхом по двору своеобразное приветствие. «Папа, не кричи, пожалуйста. Это Григорий Пересветов, наш односельчанин. Думаю, вы встречались. Теперь он мой законный муж. Мы уже расписались. Я так счастлива!» Ласково-нежно начала разговор Мария. Взгляд отца заставил девушку замолкнуть. Расширенные от негодующего удивления глаза, перекошенное лицо и ярость, отразившаяся в глазах, не сулили ничего хорошего.
1: «А о моем счастье ты думала? О семье ты подумала?
0: Я всю жизнь для тебя, а ты... неблагодарная! Как ты могла?» И отец замахнулся вожжами на девушку, изумленную такой реакцией. Григорий быстро выскочил вперед, заслоняя Машу и перенимая положенный ей удар на свою спину. Он пытался поговорить с тестем, но тот был сильно взбешен и только яростно посылал удары. Отец Марии исполосовал мальчишку, пока не достал до дочери. Прибежали люди и оттащили Петра Алексеевича в сторону. Расстроенная Маша нежно вытирала кровь со лба мужа, понимая, что поторопилась с признанием. Девушка поспешно зашла в дом, собрала некоторые вещи и вышла на крыльцо. Отца окружили люди, предлагая воды, лекарства и настоя успокаивающих трав. Тот лишь отрицательно махал головой, тяжело дыша. Маша сукоризно глянула на него, прислонивши ладонь к своему правому плечу, где сочилась кровь, и сказала: «Как жаль, папа, что ты меня не понял».
1: «Что?» — будто простонал отец. «Вон! Вон, убирайся!»
0: — уже громче крикнул мужчина во второй раз. Григорий, хоть и был избит, принимая на себя весь гнев отца своей молодой жены, с трудом взял ее чемодан, ласково обнял, и они вдвоем спокойно удалились из богатого имения. По лицу Машеньки бежали слезы. Петр Алексеевич от созерцания этой картины досадно плюнул на землю и пренебрежительно отвернулся. Разрыв с семьей был окончательным и бесповоротным. Пройдя такое унижение, Мария не могла заставить себя смотреть в сторону дома. Родители не предпринимали никаких попыток восстановить отношения, а только распространяли по селу слухи, что больше она им не дочь. От обиды и огорчения, а также от того, что таким образом лишилась семьи, девушка полностью сосредоточилась на молодом муже. Григорий стал для нее всем миром. Всю свою любовь, нежность, заботу она отдавала ему, растворяясь в ответной любви. Муж стал для Маши самым родным человеком, с которым можно преодолеть любые трудности, пройти через любые препятствия. Прошло несколько лет. Началась Первая мировая война. Григорий был взят в разведку. Очень много переживала молодая супруга о своем любимом, но, к счастью, он вернулся благополучно домой в чине офицера. Пересветовы уехали жить в город. Жизнь налаживалась. Мария быстро нашла себе работу в общепите, а вскоре стала заведующей рестораном. Аккуратность и трудолюбие сыграли в ее пользу. Мария Петровна Пересветова была искусная мастерица. Вся городская элита любила откушать ее изысканных тортов и пирожных.
1: Григорий отличился на войне и теперь занимал пост в армии. Как и прежде, он очень любил свою Машеньку, и вечерами, когда никакие заботы не отрывали от главного, он брал руки супруги в свои, нежно целовал и признавался. «Голубушка моя, как же я тебя люблю! Моя первая любовь, моя верная спутница, до сих пор для меня загадка. Как доверилась ты мне, как свое сердце подарила, душу и всю себя без остатка. Как? Полюбила тебя сильно и страстно. К одному тебе сердце мое склонилось и душа. Машенька, какое это богатство иметь такую любящую супругу!» С особым чувством произнес Григорий и ласково поцеловал красавицу жену. «Милый мой, какой же ты нежный! Хоть и годы прошли, а ты по-прежнему любишь меня и трепетно целуешь мои руки, словно как в первый раз, в лесу при лунном свете!» Шепотом вымолвила Мария Пресветова и ласково провела по волосам мужа. «Конечно, любимая, никогда мне не забыть, как ты все оставила ради меня. И хоромы богатые, и родители своих, мамок, нянек, и наследство хорошее. Всем пожертвовала ради любви. Брось, Гриша, такова наша судьба. Повстречаться и полюбить друг друга до самой смерти. От судьбы же не уйдешь, так ведь?» Окидывая мужа теплым взглядом, спрашивала Мария. «Это как сказать, голубушка? Некоторые уходят к деньгам, к связям, к положению», — с расстановкой ответил Григорий. «Тогда это не любовь», — с чувством произнесла женщина. «Не все хотят любви достигнуть, не трудятся ее добиваться. Не будем других за это судить. Зато им никогда не понять нас и наши чувства, не прожить эти счастливые, запоминающиеся, яркие мгновения, которые будут в нас отзываться до самой смерти, согревая душу и будоража память теплотой и чувствительностью. Никаких подвигов в этом нет, Гришенька. Нужно идти за своим счастьем и быть верным своему обещанию. Быть всегда рядом с любимым, невзирая на трудности и испытания», — кротко и просто ответила супруга. «Голубушка, верность твоя для меня величайшая награда. И не только физическая, но и душевная. Смогла зажить со мной по-новому, без убранства и нарядов, без прислуги и роскоши, без имения и приданого. А знаешь, какие мне по службе женщины встречаются? Ветреные, пустые, себялюбивые, которые хотят только одного — жить богато и красиво. Гриша, я надеюсь, ты на них не смотришь? Надеюсь, никогда не променяешь меня на такую барышню? Милый, ответь, будешь любить всегда свою голубушку?» Заглядывая в глаза, как будто там прячется ответ, спрашивала Мария. «Да, Машенька, я тебе обещаю, ты в моем сердце навсегда. Никто и ничто не сможет оттуда тебя извлечь. Вот так, милый, все просто и получается. Ты и есть мое счастье. Это я поняла еще в 17 лет, когда сказала тебе первому и единственному мужчине в своей жизни свое твердое «да». Григорий пододвигался ближе к любимой. Оказавшись рядом, мужчина нежно прижался к жене, и они вспоминали свою первую встречу, свои тайные свидания, свою женитьбу. Супруги одаривали друг друга нежностью, их трепетные отношения были предметом зависти всего дома, а также коллег по работе. Спустя немало лет у Пересветовых родилось двое сыновей. Радости Гриши не было предела. Мальчики Андрей и Павлик росли смышленными и здоровенькими. Казалось, семейному счастью ничто не угрожает. Вторая мировая война внезапно обрушилась на страну, неся потенциальную угрозу каждой семье, разрушая планы, мечты, забирая навсегда дорогих сердцу людей. Ужас и паника оголяли человеческие нервы, делая жизнь еще тяжелее и невыносимее. Семья Пересветовых не осталась в стороне. Григория, как опытного военного, прошедшего Первую мировую, снова забрали в разведку, зная, что смело могут положиться на его знания и навыки. Его красавица-жена стояла на пороге, вытирая бегущие ровными дорожками слезы. «Голубушка, не плачь, еще свидимся, ты только верь!» «Знаешь, мы уже это проходили», — стараясь подавить волнение, утешал супругу Григорий. «Гришенька, как же так? Все наладилось, так зажили с тобой хорошо, а тут эта война!» Всхлипывая, задавала вопрос грустному мужу жена. «Не бойся, Машенька, я буду всегда домой стремиться. Всегда в своем сердце тебя носить буду. Сама не заметишь, как вернусь. Видали мы врага уже, и сейчас не испугаемся», пытаясь придать голосу бодрость, отвечал Пересветов. «А мне уже страшно, что нас с тобой разлучают. Чувства наши подвергают испытаниям. Гришенька, единственный мой, я буду тебя ждать. Ты только возвращайся живой, слышишь?» — раздался воплем наказ любимому мужу. Надрывный плач стал сотрясать женщину, и Гриша обнял жену, гладя своей мускулистой рукой по ее голове. На улице раздался повторный гудок автомобиля. Пересветов подхватил сумку, поцеловал семью и пошел к машине. На прощание помахал рукой, часто заморгал и тяжело опустился на сиденье. Бесконечное число раз Маша прокручивала в своем сознании сцену прощания, пытаясь хранить в памяти последние минуты близости с любимым мужем. Она не упускала маленьких деталей, помнила все сказанные им слова, помнила, как взял на руки своих долгожданных мальчишек, как гладил ласково и трепетно ее по шелковистым волосам. Все тяготы и заботы суровых военных будней таяли от воспоминаний о любимом, который будет стремиться вернуться к ней, к их детям. Первое время письма с фронта приходили регулярно и утешали ее своим постоянством, даря надежду, что все хорошо и стабильно. Но затем муж стал писать реже, а потом и вовсе пропал. Маша не могла поверить, не могла и на минуту допустить, что что-то случилось. Всем своим любящим сердцем она надеялась, что Гришенька просто не может сейчас написать. Значит, такие приемы конспирации, или как это там у них называется. Андрюша и Павлик расспрашивали мать об отце, и она всегда отвечала: «Папа наш воюет, бьет врага, вычисляет его хитрые маневры, чтоб наши войска под удар не ставить. Папины солдаты все умные, они ловят шпионов, перехватывают почту и делают все, чтобы война быстрее закончилась. Мама, а папа вернется? С ним ничего не случится?» — с тревогой спрашивали сыновья, пристально всматриваясь в мамины потускневшие глаза. «Вернется, милый, он же вас очень любит. Он все сделает, чтобы с нами снова быть. Вы только верьте, не сомневайтесь. Слышите?» «Мама, а ты веришь?» — откровенно и просто задавали дети очередной вопрос, стараясь уловить мамины переживания. «Верю, детки. Я даже молиться за папу стала. Раньше и не задумывалась, зачем эти молитвы нужны. А теперь понимаю, это единственное средство почувствовать душой покой и укрепить надежду. Вот и прошу Бога помочь. Из людей ведь никто нам сейчас не может помочь», — с печалью произнесла она потухшим голосом. «А папин друг, дядя Миша, он же какой-то начальник», — интересовался смышленый сын и от напряженности сильно морщил лоб. «Дядя Миша...» — Мария на секунду замолкла, смахнула слезинку, набрала побольше воздуха и продолжила. «И он уже не сможет помочь. Не даже Сергей Владимирович. Все на войне, все вдали от дома. Но мы сдаваться не будем, да, ребята?» — заканчивала разговор мать, воодушевляя своих мальчишек. «Но мы сдаваться не будем!» — подхватили мальчишки и повисли у мамы на шее, ободренные маминым лозунгом и ее верой. Вера. Маша раньше никогда не задумывалась о том, что значит верить. Какие-то иконы, свечки по углам. Такие воспоминания остались от того периода, который она прожила в отцовском доме. Сейчас в момент переживания и тоски о любимом в ее памяти стали воскресать молитвы из молитвослова матери, некоторые библейские истины. Они будоражили ее сердце и какой-то неведомой силой манили в прошлое, когда все было спокойно и мирно. Женщина понимала, что тех обрывков воспоминаний недостаточно, ими не проживешь, нужно искать утешение в церкви. Прошло 3 года. 3 года ожиданий, 3 года упрямого молчания, 3 года безызвестности. Мария была по-прежнему красива, привлекательна, только больше морщинок пролегло возле глаз, и какая-то едва уловимая тень грусти отражалась в ее взгляде, таком же проникновенном и глубоком. После года напрасного ожидания к Маше стали подходить с недвусмысленными намеками прежние друзья Гриши, вернувшиеся с фронта. Она могла только удивляться их наглости. Ей казалось, что это так просто верить, что он вернется. И как у них это получается? Они настойчиво убеждали ее в обратном. Не раз и не два бывшие знакомые фронтовые друзья доказывали на примере военных операций, что Григория уже нет в живых. Мария упрямо молчала, мотала головой и убегала прочь, не желая слушать этот бред. Она торопилась уйти от этих разговоров, унося от осквернения уголок в своем сердце. Уголок, навсегда отданный воспоминаниям о единственном мужчине, ее Гришеньке. Когда женщина с трудом отвадила одних, стали поступать предложения от коллег по работе. Да, ее хотели взять замуж с двумя детьми, только без воспоминаний о супруге. Красивую, стройную, перспективную, но без тени грусти и тоски. Какому претенденту это понравится? «Да не могу я так поступить, я знаю, он жив. Сердце мое это чувствует. Я обещала его дождаться. Всю себя ему отдала, еще в 17 лет, и ничего с собой сделать не могу». «Верность — это гарантия хорошего брака», — с грустью говорила Мария, смахивая одинокую слезу. «Мария, годы идут. Ты красивая женщина, только никто ждать тебя не будет. Ты сама помеха своему счастью». С упорством наседал на нее директор Треста, пытаясь поймать ее руку. «Может быть, только пока не придет мне письмо, что муж погиб, не переступлю через себя и обещание верности, данное в молодости. Я знаю, что ты хочешь мне добра, только не в радость мне такая жизнь, когда совесть меня каждый день судить будет. Поверь, что и тебе легко не будет. Пока не умрет в моем сердце вера, что Гриша живой, об этом не может быть и речи. Я в церковь хожу, свечки ставлю и надеюсь на скорую встречу», — откровенно признавалась Пересветова, ни капли не лукавя. «Глупая! Кому ты нужна будешь через 5 лет? Мужики, знаешь, какой теперь дефицит? Да за меня еще бабы воевать будут, а я тут тебя упрашиваю», — высокомерно и дерзко бросал Николай Перов. «Ну вот и поговорили о любви. Отпусти мою руку», — уже суровым тоном попросила женщина. «Был бы тут Гриша, ты бы побоялся со мной так разговаривать». «Не мечтай, что он вернется, монашка. В церковь ходишь, о верности говоришь, пережитки феодального строя. Куда тебя несет, Машка?» «Ну и пусть. Только когда ты познаешь такую любовь, как мне довелось, не захочешь менять ее на механическую физиологию», — с нотой горечи отрывисто произнесла женщина. «Мне жаль тебя, Маша. Видно, что-то с головой у тебя стало от горя. Ты к доктору обратилась за микстурой?» — язвительно сказал мужчина, улыбаясь в пышные усы. «Это тебе надо подлечиться, чтобы научиться сердцем чувствовать. Не каждому это дается. Прощай, Перов, и не беспокой меня больше. Ты слышишь? Никогда!» После таких диалогов Мария тихонько плакала, закрывая плотно дверь в комнату, чтобы мальчики не слышали. Они уже подросли и начинали все понимать. Как тяжело было Марии отстаивать свою любовь. Как тяжело было выносить грубые насмешки и сопротивляться мужскому обольщению. Сколько мужества нужно было проявлять в простом разговоре. Но она не сдавалась. Женщина помнила, чего стоил ей ее выбор в молодости. И теперь она не струсит под натиском тяжелых лет одиночества, под натиском обаяния и комплиментов, под натиском сомнений. Она будет ждать и молиться. Молиться и ждать. И еще верить и надеяться. Закончилась война. Стали возвращаться с фронта мужчины. В квартире Пересветовой тихо. Вести от любимого по-прежнему не было. Свою боль и тоску Мария облекала в слова и молитвы и несла их в храм. За эти годы женщина побывала во многих церквях, и кто-то из знакомых посоветовал ей пойти в церковь, которая была недалеко от дома Маши. Странно. Эта церковь отличалась и внешним видом, и ходом службы, и проповедью, и пением. Чувство родства, единения с этими простыми и скромными людьми побуждало приходить ее сюда снова и снова. Услышанное слово так сильно коснулось ее сердца, что женщина не представляла себе уже жизни без Бога, без упования, без веры. Ее сердце твердило ей: «Ты продолжай надеяться и ждать, Бог не оставит». Спустя пару лет ожидания Мария поняла, что о Боге представлений у ее мужа нет. Их в армии и на службе учили, что Бога не существует, и что советский человек обязан верить только партии, которая отстаивает интересы простого народа и следит за тем, чтобы сознание у всех было чистым, преданным делу коммунизма. «Как же я Грише расскажу о Господе? Он ведь меня видеть больше не захочет, будет называть монашкой или богомолкой, как другие. Ему и по работе нельзя, это только лишние неприятности. Как быть?» Эти вопросы тяготили Марию, но ее познание о Боге, о Его милости и благости, помощь Иисуса и Его близость в повседневных буднях убеждали в том, что идти другим путем она уже не может. Женщина нашла приют в своей мятущейся душе в церкви и оттуда никогда не уйдет. Не уйдет даже из-за первой и единственной любви, как когда-то из отцовского дома. Это она чувствовала сердцем и не собиралась поступаться своей верой. И все-таки, как любящая жена, Маша надеялась на лучшее, доверяя свою судьбу Богу. Однажды, придя домой, ей навстречу выбежали ребята, крутя в руках какой-то конверт и приговаривая: «Мама, нам письмо странное пришло, с какими-то штампами, наверное, из-за границы». У Марии на секунду потемнело в глазах. Она опустилась в кресло и сказала: «Не дразните меня, дайте-ка быстрее. Я сама должна прочитать, должна увидеть и разобраться. Почтальон не перепутал случайно? Адрес наш?» «Что ты, мамочка, это же взрослая тетя!» «Да и адрес стоит наш, все верно!» «Павлик, неси же сюда письмо, будем дружно вместе читать. Может, оно от...» «Папы, папы, от папы!» — кричали наперебой дети и подпрыгивали чуть ли не до потолка, когда Мария распечатывала конверт. Письмо действительно было от Григория, почерк мужа. Дрожащими руками женщина складывала и снова расправляла полинялую бумагу, прикладывала к губам и нежно касалась неровных строчек. Затем закрывала глаза и прижимала долгожданный листок к сердцу, показывая, насколько дорогим было это послание. Она уже успела 5 раз перечитать письмо. Дети выбежали на улицу рассказать друзьям о таком чуде. Мария, потрясенная, взволнованная и радостно, продолжала сидеть в кресле, лишь губами произнося сокровенные слова. «Он жив! Жив! Я верила! Я знала, что Бог его сохранит! Мое сердце не обманывало меня! Слава Господу! Только благодаря Богу это стало возможным! Гриша живой — это главное! Если не захочет со мной такой жить, если вера моя поперек его карьеры станет, не буду судить мужа, так тому и быть!» Григорий Пересветов писал, что в конце войны попал в плен. После освобождения их лагеря союзными войсками его перевели в другую страну, где никто не спешил разбираться в деталях. Пленных было много. Затем его перебрасывали еще несколько раз. Таким образом, он не мог попасть домой, не мог сообщить ничего о себе, так как был долго под подозрением. Все эти годы он скучал и постоянно думал о семье, о своей голубушке. Она так и осталась единственной для него, но свободна ли она сейчас? Сколько лет прошло? Теперь трудно с уверенностью что-то сказать, но тем не менее он приедет повидаться и видеть все своими глазами. Все Машино существо ликовало. Любимый жив, но мысли о скорой встрече заставляли ее немного напрячься. Как сказать Григорию об изменившейся ее жизни? Сразу или немного погодя? Помолившись, она поняла, что Бог сам позаботится обо всем, и когда ей представится удобный случай рассказать о переменах, она непременно им воспользуется. Дни ожидания были трепетными и волнующими. Мария тщательно убирала квартиру, закупала и выискивала на рынке продукты, чтобы как можно лучше встретить дорогого гостя. Много молилась, чтобы Бог дал ей сил и подготовил к этому желанному и долгожданному дню. Наконец, погожим субботним вечером раздался звонок в дверь. Маша встрепенулась, задрожала и прислушалась, не почудилось ли от неимоверно долгого ожидания. Нет, трель повторилась. Женщина поспешила в коридор, открыла входную дверь, и там на пороге стоял он, любимый муж, добрый друг, верный возлюбленный. Они обнялись, заплакали и долго не отпускали друг друга. Андрей и Павел тоже плакали от радости, созерцая живого отца и радостную мать. Мальчики вдвоем бросились ему на шею, не выпуская из своих крепких объятий ни на минуту. Когда первые чувства улеглись, Григорий дрожащим голосом произнес: «Дорогие мои, Машенька, Андрей, Павел, как вы подросли, сыновья мои! Как я рад этой встрече! Как я рад, что вы меня не забыли и хранили память обо мне в своих сердцах! За это время я многое передумал, и были мысли, что могу и не увидеть вас по этому адресу, и что можете быть к этому моменту с другой фамилией. Не подвела ты меня, голубушка, дождалась, как и обещала. Верная моя, ненаглядная, еще краше стала, хоть столько забот на тебе лежало. Детей одна поднимала, помощи от меня не было. Каждый день у меня начинался с мыслью о вас и заканчивался так же. Молиться я стал, чтоб увидеть мне вас еще в этой жизни». «Молиться? Неужели ты верующий стал?» — волнуясь, спросила Мария, высказывая голосом недоумение. «Машенька, знаю, можешь отказаться от меня такого. Твое это право. Может, будешь думать, столкнулся с трудностями на войне, в этой жестокой кровавой бойне, в этой безжалостной мясорубке, сломался, не смог сам выстоять в лагерных суровых условиях. Может, проявлением малодушия сочтешь, слабаком назовешь или еще каким-нибудь обидным словом. Не спеши с выводами, голубушка. Дай мне возможность с вами хоть немного побыть, сердце, израненное годами ожидания разлуки, успокоить. Слово дал, что сразу правду тебе открою. Не буду ничего таить. А сейчас хотел бы помолиться». «Помолиться?» — не скрывая удивления в голосе, переспросила Мария. «Да, помолиться, преклонить колени. Если хочешь выгнать, то потом, когда Богу благодарности залью, поблагодарю за это счастье снова вас, родные мои, увидеть», — спешил произнести Григорий. «Это правда? Это мне не снится? Может, я уже от стольких лет ожидания не все понимаю?» — отрывисто переспрашивала супруга. «Не сердись, Машенька, давай на колени станем. Ты просто постой рядышком, а я помолюсь», — кротко, но твердо ответил Григорий, опускаясь на пол. Женщина не могла оторвать глаз от мужа. Машинально повторила его движение, повторили за ней и дети. Удивлению Маши не было предела. Она вся находилась в зоне такого трепета, как никогда прежде. Сердце ее, казалось, вылетит из груди от счастья и от чуда, которое происходит именно сейчас, в эту самую секунду. Полились слова молитвы ее Григория, такие простые, доступные, сердечные, искренние. Она ловила их каждой клеточкой своего тела и опускала в свое сердце, восторгаясь милостью Божьей, его ведением и благодатью. Ее муж уже закончил. Она еще стояла с закрытыми глазами. Он взял ее за руки и помог подняться с колен. Заметил на лице жены слезы и отер их кончиками пальцев. Затем жалостью в голосе произнес: «Голубушка моя, не плачь обо мне, что я стал таким. Я понимаю, женщины хотят видеть рядом с собой сильного, уверенного, самодостаточного мужчину, который никогда не заплачет, как я сейчас. Но хочу, чтобы ты понимала, это не проявление слабости, не воздействие давления в лагере, не пытки, а осознанное мое решение». «Я просто не могу в это поверить», — ответила Мария и разрыдалась. Мальчики стояли рядом и смотрели на родителей, понимая, что от счастья происходит столько слез. «Да, я согласен, в это сложно поверить. Ты знала бравого, смелого солдата, который редко мог обронить слезу и был всегда твердым и мужественным. Прошу, не гони меня, Машенька». «Я хотела сказать...» «Подожди, Маша, прежде чем ты вынесешь окончательное решение, я скажу еще одну вещь, очень важно для меня. А потом поступай, как сочтешь нужным», — сказал мужчина и на секунду остановился, набирая дыхание. В лагере среди этого кошмара и ходячей рядом смерти, пусть не от пули, так от эпидемии, заразных болезней, было невыносимо тяжело. «Я постоянно думал о вас, и мое сердце переполняло горечь от того, что нас разделила страшная и беспощадная война. Я не мог найти себе места, был постоянно зол, агрессивен, и от этой борьбы в моей душе не имел никакого покоя и мира. Через некоторое время я заметил одного мужчину, примерно моих лет, который никогда не отвечал грубостью на грубость, был выдержан и никогда не жаловался на отвратительные лагерные условия и начальство. Меня его поведение сначала напрягало, выводило из себя, а потом я решила расспросить его, в чем причина его спокойствия. Григорий Пересветов пристально смотрел на супругу. Она не перебивала его и внимательно слушала. Он продолжал. «Юра, так звали этого человека, просто и доступно рассказал мне о Боге, о вере, об Иисусе Христе, Сыне Божьем, моем Спасителе, и помолился со мной. С тех пор во мне проснулось чувство какого-то родства с ним. Меня тянуло послушать его скромные, короткие притчи, помолиться с ним, рассказать все, что тревожило душу. Конечно, я переживал, как ты отреагируешь на это известие. Труднее всего было от мысли, что назовешь слабаком, мол, сломался в лагере, не выстоял, хоть две войны прошел. А я наоборот, с Богом сильнее стал. Теперь не ропщу, никого не обвиняю в случившемся. Скажу откровенно, раньше ты для меня была дороже всего и всех. Ради тебя я был готов на все. И сейчас почти так же, только после встречи с Богом, Он своей любовью наполнил меня. И Он занимает первое место в моем сердце. Я не откажусь от этого никогда. Никогда не смогу предать ту веру, которая пришла ко мне в поствоенном кошмаре за колючей проволокой. Я же молился о тебе все время. Молился, чтобы увидеть живой и ждущий своего мужа. Хотя понимал, что в реальности за тобой могло увиваться полгорода. Мужчина остановился и еще раз взглянул на супругу. Такую милую, родную, такую преданную. Как не хотелось, чтобы она что-то говорила в этот момент. Как хотелось растянуть это время и смотреть на нее. Смотреть. Последнее слово, каким оно будет? «Гришенька, любимый мой, сколько молитв вознесла я тебе Господу, чтобы сохранил тебе жизнь, чтобы позволил нам свидеться. И вот теперь я знаю, Бог все время слышал меня. Только надо было подождать». Он говорил моему сердцу, чтобы я не отчаивалась, и моя вера не мельчала с течением времени. Знаешь, как тяжело было хранить память о тебе? Женихи приходили в дом и уверяли, что ты давным-давно мертв, что нет никакой надежды, даже твои хорошие друзья. Но что-то мне подсказывало. Пока нет похоронки, не может быть твердой уверенности в твоей смерти. А теперь ты передо мной. Это ли не чудо спустя столько лет? «Конечно, чудо, которое мог сотворить только Бог!» — радостно и взволнованно прокричал Григорий Пересветов. Увидев, что Мария еще хочет что-то сказать, мужчина замолчал, взял ее руку, поцеловал и внимательно посмотрел на жену, ожидая продолжения разговора. Мария, вытирая слезы радости и благодарности, спешила поделиться своими чувствами. «Да, ты прав, только это второе чудо, после изменившегося моего сердца. Я годами посещала храм, ставила свечки с одной только мыслью. Боже, верни мне мужа, спаси и сохрани его. Однажды знакомая посоветовала мне церковь рядом с домом, и тогда Господь спас и меня. Я приняла его как своего спасителя и обрадовалась, что теперь не одна. Бог давал силы выстоять. Я очень боялась, как ты отреагируешь на эту новость? Мне ведь известна была твоя позиция по отношению к вере и религии. Точно такие же мысли посещали и меня. Думала, не захочешь больше со мной жить. У тебя ведь видный пост был, ответственная работа. Господь дал мне возможность увидеть третье чудо — мужа христианина. Сдерживая всхлипывание, смогла закончить Мария Пересветова. Мария и Гриша обнялись и стояли тесно прижавшись друг к другу, стараясь насладиться этим мгновением счастья, когда все страхи, все сомнения и тревоги развеялись, и в душе стало светло-светло. Светло от того, что у них есть Бог, и они смогли сохранить верность своей половинке и дождаться чуда, наперекор всем обстоятельствам, снова быть рядом.
2: Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную студией «Радио Зейгенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Первое послание апостола Петра и наш Господь Иисус Христос, пастырь и начальник. Чего-то мне вспомнилась такая мысль, у кого-то из классиков есть такой рассказ, когда мужик везет свою жену в уездную больницу, в их деревне не было, своя жена, ей плохо, и он везет на деревянной этой повозке в район, как по-нашему теперь, вот в уезд, в больницу. И рассказывает ей, что он сделает для нее, если она поправится, как он сделает ее счастливой и богатой и так далее. И всю дорогу эту везет и рассказывает ей о том, что он для нее сделает, как ей будет хорошо. Поправляйся только. Пошел снег, она лежит, укрытая на этой повозке, и эти снежинки уже перестали расставать на этом лице. Как он ни говорил, как он ни убеждал ее, она была такой полуживой, ничего не брала это в свое сердце и в конце концов умерла. Я хочу, чтобы братья и сестры мы не были такими, как та бабка на повозке, чуть живая, которая не видит той будущности, которую ей обещал муж, а нам наш Господь Иисус Христос, наш пастырь и начальник душ наших. 25 стих читаем 2 главы этого же послания. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Вспоминается гимн «Мы бежали от Христа, Он настиг над бездной нас, и рукой любви с креста от погибели нас спас». Мы бежали от Христа, мы делали все, противились Ему. Наши грехи там в первом веке кричали «распни Его». Наши действия противились. Помните свою молодость, нам не совсем было, может быть, и понятно, и приятно это, ну, побуждающие моменты к святости. Когда родители говорили: «Сынок, доченька, да так нельзя, да так грех, да лучше вот так, да ты читай Библию каждый день, да ты молись, и Бог благословит тебя». И вы знаете, как это противно плотской природе? Вы знаете, как это противно? Как это неохота? Посади своего сына перед мультиками, он будет сидеть, как святой, не пошевельнется. Приведи его в собрание, где молятся, ему дай и рисовать, и писать, и что такое крутится, и как только молитва наступает, он обязательно потянет в туалет маму или отца. Это плотская натура, это испорченность греховная моя и ваша, которая проявляется в наших детях, в наших внуках, и в нас, помните, она проявлялась. И мы бежали от Бога. Но пришел день, благодать более и более касалась нас, и вот говорит Слово Божие: «После всего этого возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Вспоминается 22-й Псалом, все вы его знаете: «Господь пастырь мой, и что, я буду ходить печальный? Господь пастырь мой, унылый, безразличный, как та бабка на повозке, умирающая, или я ни в чем не буду нуждаться, или я буду радоваться о том, что Господь мой пастырь». Я сегодня эту мысль имею в виду сказать себе, как некогда Давид: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога! У тебя есть сам Господь Иисус Христос, который сотворил небо и землю, и всю вселенную, которому дана всякая власть, Он твой пастырь». Слышишь, душа, давайте убеждать себя, давайте говорить самому себе: «А чего я такой мрачный, а чего я такой унылый, а чего я не торжествую в Иисусе Христе? Ведь право дано нам, живя в этих условиях, живя в этой среде, и торжествовать в том, что есть у нас пастырь и начальник, и блюститель». Вы знаете слово «блюститель»? Это старое слово. Я переведу его в разные значения, может быть. Это тот, который бережет. Это тот, который хранит в должном состоянии. Это тот, который отвечает за то, что уверено ему. И многие другие слова поддержки, защиты, ограды и помощи сокрыты в этом одном слове «блюститель». Он блюдет нас, бережет, хранит, обязался довести до неба. Слышали, мы пели, что Он силен сохранить залог мой на оный день. И Он сохранит, наш Господь Иисус Христос, начавший свое дело в наших душах, и доведет его до назначенной цели. И доведет его до той цели, которую Он обещал, которую Он купил кровью Своею, смертью Своею, своей победой. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает душу свою за овец своих. И Он это сделал. И Он сделал все. Братья и сестры, не хватит у нас ни эмоций, не хватит у нас ни слов, не хватит понятий наших, соображений, чтобы раскрыть все то, что сделал для нас Господь. Вот что печально и мне, и печально будет нам в вечности, на что я хочу обратить внимание и заострить, в чем мы страдаем. Страдает вера наша. Вот представьте себе, у вас пришла лотерея, вы взяли ее и выиграли $10. И представьте себе, пришла лотерея, вы выиграли миллион на нее. Те, что миллионы или больше выигрывают, тех сообщают по телевидению, по радио, газете пишут, потому что большую сумму выиграли. А кто $10 выиграл, ну никто вам и не напишет об этом, потому что это не так важно. Но то, что дарует нам Господь Иисус Христос, оно несравнимо ни с каким богатством мира. Ну, ничто не идет там. Вот мы видим часто на женские украшения, там золотые вещи всякие, цепочки и так далее. Но на небе это асфальт, там улицы золотые. То есть вы ничего не зацепите на себя. Там камни самые драгоценные в фундаменте, где-то вот как кирпичи у нас. Вы ничем не облечете себя таким, чтобы удивить небо. Нету у нас тут на земле, у землян этого нету, ничего. И только смирение, и только сокрушение духа моего ценится, и только кроткий и молчаливый дух, что драгоценно пред Господом. Да облекитесь в это. Это ценно в очах Божиих. Бог хочет мне сказать и тебе, и каждому из нас. Да надень ты на себя это смирение. Да смирись ты перед Богом твоим. И Он вознесет тебя в свое время, когда придет это время для твоего вознесения. И ты будешь вместе с Ним там в небе. Господь, пастырь мой, вы возвратились под руководство самого Господа Иисуса Христа. И вы знаете, вот здесь-то наша вера и страдает. Я помню, кто читал «Бытие», такой момент, когда братья вернулись они от Иосифа, брата своего, с колесницами забрать Иакова. И когда они приехали туда, он в какой-то мере не верил. А потом, когда увидел все это навьюченные колесницы, чтобы он приехал забрать, и еще сказал такие слова, что «не жалейте ваших вещей, которые у вас там есть, ваше уже такое старенькое барахло ваше, ваши вещи, вы их не жалейте, все лучшее в Египте – это ваше, лучшая земля и все лучшее в Египте для вас». Мы поняли, о чем речь идет. То Господь, забирая нас не в Египет, а в само небо, в славу свою, мы поем, даст мне узреть, и когда Он заберет нас туда, то все лучшее во Вселенной, все лучшее в самого Бога принадлежит верующим. Мы вполне можем сделать больше, потребностей больше сейчас, чем наши возможности. Есть много и очень много тех нужд, которые мы бессильны восполнить их. Мы все не удовлетворим, но мы можем гораздо больше сделать, чем есть. И когда Яков уезжал, то он там не берег. Говорят, кто-то ехал сюда, гвозди гнутые привозил с Украины, с России сюда, потому что не успел их поправить там в своих сумках и чемоданах. Думал, и здесь они пригодятся. То в небе не пригодятся наши ни доллары, ни домы наши, ничего. И вы знаете, как Христос на эту мысль сказал: «Продавайте имения ваши, творите милостыни, полно бедных, полно бомжей, полно нуждающихся людей, творите милостыни. Все, что имеешь, возьми, продай, раздай нищим, приходи и следуй за мною». Я цитирую слова Христа. Это не мои и не чьи-нибудь, а это слова Сына Божия. И вы знаете, я вижу, улыбки пошли по залу. Христос говорил когда-то, фарисеи смеялись над ним, потому что были сребролюбивы. Мы, как славяне, одна из сребролюбивых наций. Я вам прямо хочу сказать, заметить это. Для нас мало. Вы посмотрите на наших людей, на наших правителей, особенно вот сейчас в Украине. Вот, когда они заполнили эти декларации и показали, что у них есть, то западные там парламентарии, они бомжами оказались по сравнению с украинскими этими нашими людьми, которые во власти. И вы знаете, им все мало. Это ненасытимость глаз человеческих. Им все мало нашим глазам, и то надо, и то надо. А Христос говорит: вы посмотрите на небо, я ваш пастырь добрый. Вы собираете себе сокровища на небесах, я вам даю это Царство Небесное. Я ваш пастырь, я блюститель, я обязался, я жизнь за вас отдал, я обязался довести вас до назначенной цели. Вас ожидает слава неба, вас ожидает престол, побеждающему дам сесть со мною рядом. Мы выйдем с этого зала, кончится наше собрание, поставьте сюда любого проповедника, но если в моей душе не будет веры, которая бы назидала меня, а Иуда говорит так: возлюбленные, назидая себя на святейшей верой вашей. Вот верой назидаться Скорбь и отрада мне ближе, Господь, к Тебе. В этих обстоятельствах назидаться этой верой. Это очень важно. Хочу заметить, вы это прекрасно знаете, Христос сказал: «Посылаю вас, как овец среди волков». Стая злых волков, да еще зимой. И туда давайте хоть 10, хоть 20, хоть 50 овец, они растерзают их. Они их растерзают. Без посторонней ограды, без посторонней защиты волки растерзают всех овец. Не может быть такого, чтобы они остались живы. Это беззащитное, это нуждающееся в охране, это нуждающееся в помощи, в защите в этой среде. Братья и сестры, среда, в которой мы живем, она все хуже и хуже становится. Морально она все хуже и хуже. Святым все труднее и труднее на этой земле остаться. Нашим детям, вот этим, которые подрастают, а вы еще им покупаете телефоны с интернетом, вы прямо их толкаете за дверь туда, в пропасть погибельную. И в этой среде надо остаться святым и родителям, и детям. Есть добрый пастырь, который допустил эту среду, но ты сокройся во Христе. Имя Господне – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. А как они не старались иметь Бога в разуме, то Бог предал их. Предал на всякое беззаконие, на всякий грех. И я себя ловлю, братья и сестры, ловите и вы себя. Вы просынаетесь с какими мыслями в голове? Ложитесь, с какими мыслями, когда вы ложитесь спать? Ночью, когда вы просыпаетесь, о чем вы думаете? То и Бог ваш, и мой, точно так. И вот, как говорит Давид, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Есть блюститель у нас, и наша охрана не мужик какой-то там с большими мышцами, а сам Бог, который жизнь свою положил за овец. В этом то и радость моей души. Молодой ли ты, старый, никто из уповающих на Него не будет постыжен. Найдите хоть одного человека во вселенной, который полагался на Господа и попал в ад. Вы его никогда не найдете, потому что он под особой защитой Бога. От меня ничего не требуется, как только положиться на своего доброго пастыря, блюстителя моей души. Пятая глава. Наш текст, который говорит о пастыре-начальнике. «Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь и свидетелей страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Вы знаете, кто получил призы олимпийские в 80-м году прошлого столетия в Москве? Была Олимпиада. Где их слава? Вы видели героев соцтруда и всяких там звездочками? Помните, у Брежнева там их штук 4 было на костюме. Где они, где слава их, этих людей? Все ушло. Вы слышите, что текст наш говорит? И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Есть венцы, как мы заметили, увядающие, Они ничего не значат уже здесь, на земле, эти венцы, это слава ихняя, а это неувядающий венец славы. Во веки веков, сколько будет длиться вселенная, она бесконечна. Слава святым его, победившим зверя кровью Агнца, победившим все искушения, устоявшим в этой неравной борьбе, живущим под кровом Всевышнего, под защитой его и опекой, находясь под защитой пастыря-начальника, они будут в вечной славе, так говорит Библия, это предмет нашей веры. Святых ждет неувядающий венец славы. Стоит смиряться, стоит трудиться, стоит за это жизнью отдать. Святые отдавали жизнь свою и отдают сейчас, и будут отдавать. А вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, то давайте, как говорит апостол Павел, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры нашей. Он начальник, он и совершит нашу веру, не подведет. Когда женщина коснулась его, он бы сказал: ты знаешь, извини, я такого не говорил, что моя одежда будет исцелять. Ты не туда зашла, не то ты сделала. Моя одежда не исцеляет. Она не ошиблась. Она знала, к кому прикоснулась. В адрес мой тысячи обетований, слов утешения, надежды, упования сокрыто в этой священной книге. И для меня есть возможность нуждаться, приходить к нашему ходатаю. Он наш пастырь-начальник, который и доведет нас до назначенной цели. Кто-то уже стареет, как я, и скоро тот переход. Радуйтесь, горизонты неба скоро будут открыты для нас. А кто-то начинает жизнь, и в это бушующее море греха и зла окунается всей среде, и, находясь в этой среде, остаться чистым и святым без Христа, без Духа Святого не получится. А кто-то падает. Печально, но падает. Вы знаете, применять ту славу, то величие, то небо, которое Бог приготовил любящим его, на вот эти временные греховные наслаждения, на какие-то пороки, на наркотики, на разврат. Это самый большой обман, который заводит дьявол души человеческие. Свергнем с себя, братья и сестры, все то, что мешает нам быть святым. Пусть это компьютер, пусть он не будет нашим Богом, телевизор, занятия, увлечения. Есть у нас пастырь и начальник. И вы знаете, в конце я хочу сказать: овцы мои слушаются голоса моего, и за чужим, за другим не идут. Как давно мы слышали голос Божий, который говорил тихо и нежно: не делай так. Попроси у жены, попроси у мужа прощения, у сына, у брата, покайся, не повторяй этого. А может, он уже перестал говорить этот тихий голос. То сегодня он говорит: я твой пастырь, разве нет Бога в Израиле? Я твой блюститель, я твой начальник, я за тебя кровь пролил. Я тебя и доведу до назначенной цели. Слава Богу, что мы не в что-то слепое, не в что-то незначащее верим, но верим в нашего пастыря и начальника душ наших, который приведет нас в вечность, и мы будем там в славе со всеми святыми, которые там и которые еще здесь. Наше дело – сохранить надежду, сохранить веру и делать как можно больше того, что угодно в очах Божиих. Да благословит нас Господь и да прославится во всем. Мы в нашей молитве поблагодарим Его за Его безмерную любовь к нам. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

На церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, не могут быть уверенными, что вернутся домой к своим семьям.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Езекииль. Шалом! Мир да будет с вами! Я рад, что вы изучаете с нами весь великих пророков Израиля. Теперь мы изучаем Писание пророка Езекииля. Он служил среди переселенцев иудеев при реке Хавари в Вавилоне во время периода последних дней храма в Иерусалиме. Весть касалась греховности народа израильского, неверности священников и религиозных вождей и судов, которые должны прийти на людей. В главах 38 и 39 мы имеем очень ясное описание великой битвы между силами врагов Бога и врагов иудейского народа. Эта битва со всеми ее последствиями еще не произошла, как она описана, но буквально исполнится в будущем времени. Когда точно произойдет эта битва, мы не можем определенно сказать, но я могу уверить вас, что сказал Бог, Он определенно исполнит. Концом битвы является поражение всех врагов Божиих и провознесение имени Бога перед всеми оставшимися в живых народами мира. И узнают, что Я Господь, провозглашает всемогущий Бог. Прошло 25 лет с начала служения Езекииля. Прошло уже 14 лет после того, как храм в Иерусалиме был разрушен. Это приводит нас к времени в истории, марту или апрелю 573 года до Рождества Христова. Пророк опять получил видение от Бога, и он переправлен Богом в город на высокую гору. Мы предполагаем, что это был Иерусалим, но в тексте этого не сказано. Видение Езекииля, которое мы желаем рассмотреть, записано в 9 главах. Пророк во время своего странствования сопровождается здесь небесной личностью, названной мужем. Но в 44 главе 2 и 5 стихах он определен как сам Господь. Небесный путеводитель имеет в своей руке трость измерения в 6 локтей, немного больше, чем 2,5 метра. Здесь начинается очень детальное исследование города. Размеры даны улицам и воротам, и комнатам священников. Пророк был проведен через проход и ворота, и ему был показан план храма. Там был притвор и святое место, и святое святых. В этом самом святом месте стол был поставлен для Господа. Каждая деталь этого храма и служения были показаны пророку и измерены. Езекииль был поведен путеводителем к вратам внешнего двора храма. Здесь пророк был наполнен радостью, когда он видел что-то, что он ожидал 19 лет. Слава Господня, которую он видел, оставила храм, еще раз явилась на восточном склоне неба. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля освятилась от славы его». 43 глава, 2 стих. Пророк пал на лицо свое пред присутствием Бога. Эта слава Господня наполнила дом. Это присутствие Бога посреди его народа. Господь говорит своему слуге, что это место его пребывания. «Я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и в дом Израилев не будет более осквернян святого имени моего, ни они, ни цари их». Блуждением своим и трупами царей своих на высотах. Здесь весть для народа, которые осквернили дом Божий грехами и мерзостями. Следовательно, эти нечестивые цари и управители были осуждены, и трупы их были убраны. Теперь Бог пребывает и управляет на земле. Пророку сказано, чтобы он возвестил это видение всему народу израильскому, чтобы они имели новое понимание святости и присутствия живого Бога. Имеется призыв к покаянию и возвращению от всего нечистого и возвращению к закону Божию. Детали даны относительно учреждения жертвоприношений и служения священников. Теперь это очевидно, что это пророчество, данное Иезекиилю, не было исполнено, когда иудейский остаток вернулся в страну под руководством Ездры и Неемии. Это не было исполнено во время Ирода, во время Иисуса. И сегодня нет храма и нет священников. Итак, когда же это осуществится? Это пророчество ясно соединено с тысячелетним царством Мессии на земле. После великих битв и войн, описанных в книге пророка Иезекииля и книге Откровения, Господь придет на землю с могущей силой. Иисус Мессия учредит свой престол, и Он создаст царство праведности и мира. Пророчество Иезекииля и план храма полностью осуществятся во время этого царствования царя-священника Мессии. А теперь приходит самый затруднительный вопрос. Если это является будущим событием, и Мессия уже пролил свою кровь за грехи всего мира, почему тогда имеется нужда в жертвоприношениях? Нам сказано в других местах Писания, что кровь козлов и тельцов не может истребить грехов. Эти жертвоприношения являются прообразом того, кто принес себя единократно в жертву за всех. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, Мессия Иисус, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Богу. И в том же послании говорится, что Мессия Христос не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Как тогда такая система жертвоприношений может быть восстановлена? Сегодня многие церкви совершают вечерю Господню или причастие. Это является воспоминанием смерти и воскресения и личного возвращения Мессии Иисуса. Также и в будущем веке царство, иудейский остаток будет праздновать жертвоприношение как воспоминание Божьей благодати и жертвенной смерти Христа за грех. Иезекииль, увидев это славное видение грядущих событий, полностью ожидал, что такой храм будет построен при его жизни. Но такой храм, который соответствует размерам и описанию служения, никогда не был построен. Апостол Иоанн в последней книге Нового Завета описывает что-то подобное записанному в книге пророка Иезекииля. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленные за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из и умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Когда же кончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святый и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20 глава с 4 по 10 стих. Здесь событие, известное как тысячелетнее царство царя Мессии. Сатана скован и осужден. Нечестивые народы устранены, Иисус Христос является Господом всего. он будет царствовать с миром и праведностью 1000 лет. Мы приступили к этой главе книги пророка Иезекииля, сознавая, что имеется много различных мнений относительно времени и места этого местописания. Какое мы примем толкование? Буквальное или символическое? Исполнится оно в наше время или в далеком будущем? Как бы мы ни отвечали, однако имеются некоторые факты, на которые мы должны обратить наше внимание. Бог является живым Богом. Он совершен в своей святости и праведности. Некогда Он приведет все нечестие и нечистоту на суд. Он является истинно любящим Израиля, и некогда Он приведет свою излюбленную невесту в свои обители и будет с нею вовеки. Некогда все народы земли будут поклоняться этому Спасителю и Искупителю. Иудеи и язычники поклонятся Ему. Почему не сделать этого теперь? Почему не поклониться лично благоволении и изумлении пред живым и любящим Богом? Поклоняйтесь Ему, любите Его и служите Ему. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2009 год.
2: Из поэтических тетрадей. Наталья Щеглова. Муки выпиты, слезы сдержаны в обезлобленности святой. Царство Божие для отверженных, для испачканных клеветой. Нет инъекции от бессердечности, тонет голос в кромешной мгле. Трудно ищущим правды вечной на неправедной сей земле. Пусть виски сединою тронуты, белым саваном стала боль, царство Божие для непонятых, для деливших с изгоем соль. Для глухих к восхвалениям льстивым, для слепых, чтобы делать зло. Царство Божие для милостивых и для чистых сердцем оно. Пусть он горек, путь к совершенству, неподъемен страданий крест. Обетованные блаженства всем за правду изгнанным есть.
1: Авраменко. «Спаси меня ты от меня». Молил я Бога о прощенье, чтоб спас от адского огня. Теперь прошу я в сокрушенье, спаси меня ты от меня. К высокой цели я стремился, но мне всегда мешало я. С самим собой не примирился, спаси меня ты от меня. Негоден я, ничтожен, беден, твердыня Божия, ты моя. Не нравятся мои мне стези, спаси меня ты от меня. Я горд, лукав, высокомерен, не слушаюсь в пути тебя. Самоуправен и неверен, спаси меня ты от меня. Я враг себе неумолимый, страдает от того семья. Обидчивый, легкоранимый, спаси меня ты от меня. Я прах, упрямый неудачник, непокоренная земля, но пажити желаю злачной, спаси меня ты от меня. Прости за бури плоти, штормы, за то, что проявлял себя. Дай на кресте прийти мне в норму, спаси меня ты от меня.

0: Николай Шалатовский. Фарисеям. Эпиграф. Что вы думаете о Христе? Матфея 22:42. Он руки не омыл перед едою. Он, помолившись, не сказал «Аминь». Он галстук не надел, он ходит с бородою. Его весь облик — вызов нам, святым. Он говорит не то, что наши братья. Он может рассуждать и думать сам. Пора предать его церковному проклятию, не для таких, как он, господин храм. Бог руки не омыл, но растворилось небо, и гневных слов кипящая волна обрушилась на тех, кто был белее снега, и рухнула беленая стена. А ныне пролита седьмая чаша гнева на нашу церковь в наши времена. Вожди слепые, вы долго молитесь и учите других, вам мерзкие мытари и грешники простые, вы в грудь себя не бьете, только их. Вам не в чем каяться, ведь вы не таковые, в одеждах праведных свернувшиеся змии. Гробы цветные, готовы землю вы и сушу обойти, чтобы найти сердца еще живые и их от Царства Божьего спасти. Вам не в чем каяться, ведь вы не таковые, чтобы сказать Спасителю «прости». Вся ваша праведность лишь дьяволу подстать. На вас бы сам Иуда удивился. О, сколько серебра содрали вы с Христа, и ни один из вас не удавился. Но справедлив небесный наш Отец. Придет тот славный день, и страшный суд настанет. Менялом душ своих положит он конец. И плеть Христа для них наградой станет. Лев Болеславский. Входите тесными вратами, да не прельстит вас суета, как стольких жаждущих пред вами искать широкие врата. Входите тесными вратами, но чтобы вам их не минуть, вы прежде, зоркость обретая, единственный найдите путь. Несметны ложные дороги, тропинка истины одна, идет средь искушений многих, сквозит над бездною она. Чем далее, тяжелее трикраты, чем тяжелее, тем светлей. К вратам ведет она. Когда-то и наш Господь прошел по ней. Над временами, над врагами, над тьмой страстей, над мглою бед, входите тесными вратами, за ними безграничный свет. Иеромонах Роман. Сеем рожь, а косим лебеду, непрестанно ищем виноватых, строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближнем супостата. Словоблудием залита земля, каждый норовит в евангелисты и к кормушке, дабы опосля самому свернуть с тропы тернистой. Плоть ликует, дух уничижен, суета перечеркнула вечность, и страну десницею чужой волокут злорадно на увечья. Малая кафедра. Суд без милости. Пастор Василий Давидюк. Как разыгравшаяся стихия, как пожар, распространяющийся от сильного ветра, так разносятся суды, пересуды и склоки среди греховного человечества. Редкая беседа при встрече обходится без яда осуждения, выливающегося из сердец и уст людей. Люди чернят едко и сильно себе подобных, созданных по образу Божьему. Некоторые в своем безумии пытаются судить даже самого Бога. Они лучше его знают, как должно все устраивать и как поступать с людьми, как должна развиваться история человечества, что нам в нашей жизни дать и как потворствовать нашим грехам. Но это действительно безумие падшего, испорченного дьявольской гордыней, взбунтовавшегося человеческого сердца.
1: Судить – это не только низко, склочно и неразумно, но и весьма опасно. При всяком осуждении мы навлекаем на себя суд Божий, потому что суд человеческий всегда несправедлив, всегда субъективен и всегда греховен. Когда мы судим, мы всегда унижаем, хотя сами бываем во много раз хуже того человека, которого судим. И, естественно, осуждая других и сами делая то же, мы вызываем на себя суд Божий, потому что, осудив их, мы потребовали Божьего суда и для себя. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Римлянам 2:1-3. Всякий суд, всякое восстановление справедливости во власти только Иисуса Христа. Ему, единственному под силу сделать это верно. Всякий человек, пытающийся посягать на то, что принадлежит только Богу, должен рассчитывать на соответствующие последствия. Но судить других приятно, так как этим подогревается наша гордыня, и нам кажется, что мы выглядим лучше их, что поднимаемся выше, а на самом деле мы опускаемся ниже преисподней. Только Господь по нашей смиренной просьбе в силе обуздать эту низкую греховную страсть и дать нам действительную свободу, открытый, радостный взгляд, чистые взаимоотношения, глубокий сердечный мир. Осуждающее сердце этого лишено. Иисус сказал: «Не судите, да не судимы будете» Матфея 7:1. Поступая так, будем жить в радости.

0: Письмо с вопросом. Да испытывает же себя человек. Дорогая в Господе сестра Анна Янсен, мир вам. Вы написали мне в редакцию нашего журнала письмо с вопросом относительно вечери Господней. Благодарю искренне за доверие к нашему коллективу. Вы пишете: «Прошу вас ответить мне на один очень важный вопрос. В Библии я ответа не нашла, а может, чего не поняла? Я знаю, чтобы быть с Богом, надо перед Ним покаяться в своих грехах, принять водное крещение, затем возложение рук пастора на крещаемых, и можно свободно принимать вечерю Господню. Или можно покаяться, не креститься, и принимать вечерю. Я считаю, что после покаяния, не крестившись, вечерю Господню не принимают». Далее вы приводите пример из Деяний апостолов об учениках Иоанна Крестителя в Ефесе и пишете о том, что ваш пастор преподает вечерю покаявшимся, но еще не крещенным людям. Первая мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание, следующая. Библия не говорит нам ничего о технике вечери Господней. Это может показаться удивительным, но, как вы верно заметили, Библия очень мало говорит о том, как нужно проводить вечерю. Много ведется споров вокруг этого вопроса. Вот и вам он не дает покоя. Писание же обходит его молчанием. Может, этот вопрос вообще не является важным, или, может, в словах Писания современники апостолов видели нечто, что нам сегодня незнакомо? Единственное место Библии, где обсуждается практика хлебопреломления, это 11 глава 1 послания к Коринфянам. Но даже там не говорится о правильной практике, а осуждается то, как практиковалась вечеря Господня в Коринфе. Прежде чем читать далее мое письмо, прочтите, пожалуйста, в Библии 1 послание к Коринфянам, 11:20-34. Представляете себе, что значит это описание? Я думаю, что у вас так вечерю не празднуют. Здесь записано, как не нужно праздновать и почему. Вторая мысль, которой хочу с вами поделиться, когда речь идет о вечере Господней, то следует обратить внимание на второе слово этого привычного нам словосочетания – «вечеря Господня». Священное Писание говорит нам словами Иисуса Христа и апостола Павла, что участие в трапезе Господней сродни общению за столом одной семьи. В этом случае семьи детей одного Отца, Бога, детей Всевышнего. Слова, которыми описывается хлеб, вино, процесс еды, совершенно обычные. Нет в них ничего сакрального или мистического. Если мы преломляем хлеб, вспоминая страдания Господа, пьем вино, вспоминая Его пролитую кровь, то происходит следующее. Сам Господь приглашает нас с Ним разделить вечерю. Приглашает Он, приглашает тех, кого хочет. Тех, кого Он спас, кому Он дал от Духа Своего Святого, кто рождением свыше стал членом Его вселенской семьи, Церкви Божьей. Это Его вечеря. Не зря вечеря называется иногда причастием, ибо мы, участвуя в ней, соединены в одном духе с Господом, с Его Церковью. Это участие предусматривает полное смирение и принятие других выше себя, как учит Господь Иисус. Мы, недостойные, удостаиваемся, так сказать, пить с Иисусом из одной чаши. Заслужили мы это? Нет. Поэтому написано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Именно это важно – рассуждать о теле Господнем, о Его единстве, о цене, заплаченной за искупление каждого члена тела Христова. Третья мысль, которую хочу с вами поделиться, следующая. У каждой семьи свои порядки. Не зря Священное Писание ничего не говорит о формах вечери Господней, как, впрочем, и крещения. Провидел Бог, что Евангелие будет проповедано во всех народах, люди разных культур будут чтить его и принимать участие в его вечере. Он не желал никому предписать какую-то специальную форму. В разных странах, разных общинах празднуют вечерю по-разному. На главное в этом праздновании Писание обращает наше внимание, на второстепенное – нет. В одной церкви один устав, в другой – другой. Но и в одной, и другой происходит одно и то же. Господь дает своим чадам возможность принять участие в Его вечере, доколе не совершится в Царстве Небесном. В одной церкви вечеря празднуется раз в год, притом с омовением ног перед нею, в другой – каждое воскресенье, но только для членов поместной церкви на членском собрании, на котором не могут присутствовать гости или дети. В третьей – как в вашей. Везде по-разному, но везде в полном смирении перед совершившим наше искупление Христом, в сознании единства искупленных им детей Божьих, Его тела. Не знаю, ответил ли я вам на ваш вопрос, скажу откровенно. Удивлюсь, если ответил. Писание ничего об этом не говорит. Мы можем только делиться друг с другом нашими мыслями, нашим опытом и нашими переживаниями. Мой совет – оставьте сокрытое Господу и радуйтесь праву и чести сидеть с Ним за одним столом. А кого Он еще пригласил – Его дело. С искренним уважением, Вальдемар Цорн.
1: Я не могу сказать в молитве «Отче», если не показываю этих отношений в повседневной жизни. Я не могу сказать «Наш», если моя вера не вмещает других людей и их нужды. Я не могу говорить «Сущий на небесах», если все мои интересы отражены лишь в земных вещах. Я не могу говорить «Да светится имя Твое», если я ищу лишь Божью помощь. Я не могу говорить в молитве «Да приидет Царствие Твое», если я не желаю жить по Божьим законам. Я не могу молиться «Да будет воля Твоя», если я не желаю исполнять ее в моей жизни. Я не могу молиться «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», если я удерживаю свой хлеб от ближнего моего. Я не могу молиться «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», если я имею что-то против ближнего своего. Я не могу молиться «Избави нас от лукавого», если я не готов к борьбе со злом. Я не могу говорить «Ибо Твое есть царство», если я не хочу подчиниться царю. Я не могу говорить «и сила, и слава», если я ищу силы для своей славы. Я не могу сказать «вовеки», если я озабочен только повседневными делами. Я не могу сказать «аминь» до тех пор, пока я честно не скажу «не моя воля, но твоя да будет». По Евангелию Матфея 6:9-13. Прислала Ольга Лепп.
0: С миссионерских полей. Пастор Петр Луничкин. Часть Великого Поручения. О Великом Поручении Христа знают практически все евангельские верующие. Перед Своим Вознесением Иисус, взяв учеников на гору, сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:18-20. Кризис – болезненный период в мировой экономике. Многие страны переживают спад в экономике довольно трудно. В России и Украине растет количество безработных. Общая численность населения Украины составляет более 46 миллионов человек. В начале 2009 года в стране было зарегистрировано чуть более 900 тысяч безработных. Секретариат президента прогнозирует, что в ближайшие месяцы их количество увеличится до 3,5-4 миллионов. В России более 6 миллионов человек лишились своей работы. В годы экономического подъема страны многие связали себя банковскими кредитами и жилищной ипотекой. Лишившись работы, люди не способны погашать банковскую задолженность. Экономический прогноз на ближайшие годы неутешителен. Большинство граждан России и Украины не имеют никаких планов на будущее. Впереди тупик. Евангельские христиане также окунулись в кризисные проблемы. но, руководствуясь словами апостола Павла и его советами, знают, что в укрепляющем их Иисусе Христе они могут жить и в скудости, и в изобилии. А потому их веру, добродетель и проповедь Евангелия всемирный кризис не затронул. Со страниц нашего журнала мы хотим поделиться с вами благословениями тех, кто совершает служение благовестия в странах Восточной Европы. Начнем с Украины. В этой стране около 65 тысяч инвалидов по зрению. Христианская миссия «Светло на сходе» уже более 10 лет работает с этой категорией людей. Директор миссии Давидюк Павел свидетельствует. В 2008 году мы записали в аудиоформате несколько новых книг, таких как «Сотворен для достойной цели», «Иисус. Тайна жизни и учения», «Не хлебом единым», а также 6 номеров журнала «Вера и жизнь». Обеспечили аудиоматериалами 15 библиотек и 5 производственных предприятий в различных городах Украины, которые работают для слабовидящих людей. Кроме изготовления и рассылки аудиокниг, у нас появилась замечательная возможность встречаться с незрячими в Украинском обществе слепых города Киев. Каждую неделю мы собираемся для чтения и изучения Библии, для пения христианских песен и для молитвы. Некоторые из слепых уверовали и хотят принять водное крещение. Бог подарил возможность свидетельствовать о Его любви тем, кто не видит, но слышит. Слово Божье говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Римлянам 10:17. Я призываю вас молиться о тех, кто свидетельствует незрячим людям, и поблагодарить Бога за тех, кто уверовал благодаря христианским аудиокнигам и журналам. Если вы хотите проповедовать Евангелие слепым людям, то отправьте на адрес редакции в Украине письмо. Мы постараемся помочь вам. В республике Северная Осетия, Алания, Россия, успешно развивается социально-духовный проект «Помощь пожилым людям». В настоящее время благотворительный проект Северо-Осетинской миссии христианского милосердия объединяет более 450 пожилых одиноких людей. Многие из наших подопечных, рассказывает координатор проекта Мициева Анна, стали посещать церковь. Некоторые покаялись и приняли святое водное крещение. И уже как полноправные члены церкви ЕХБ «Надежда» активно участвуют в решении социальных и духовных проблем других обездоленных людей. В рамках этого благотворительного проекта одинокие люди один раз в месяц получают продуктовые наборы. Мы регулярно проводим для них специальные встречи. На этих встречах пожилые люди за чашкой чая общаются между собой. Они слушают проповедь Евангелия, им демонстрируются христианские фильмы, проводятся духовные концерты. Сотрудники Северо-Осетинской миссии христианского милосердия с радостью поделятся с желающими своим опытом работы. Одиночество, щемящее сердце тоска, грусть переполняет душу. Хочу плакать, а может, добровольно уйти из жизни? Я молода, но сознаю, что стою перед пропастью. Нет, я не наркоманка, я не пью и не курю, у меня неплохой круг друзей. Просто что-то постоянно давит и тяготит душу. Тупо смотрю в телевизор, одна пустота. Встаю и включаю радио, тоже ерунда, и вдруг... Бог знает тебя, Он готов протянуть руку любви. Слова пронизывают, как рентген. Слушаю, не отрываясь. Звучит песня, необычная, в стиле ретро. Слова чистые и светлые. И меня прорвало. Я разрыдалась. Плакала и просила у Бога прощения. А потом позвонила на объявленный по радио номер телефона доверия. Милый голос молодой девушки. И вот я в церкви. Все необычно. Нет икон, свечей, лампад. Есть люди, приветливые и дружелюбные. Я поняла, это то, что мне так недоставало все 27 лет. Я искренне благодарна всем, кто причастен к открытию радиостанции МСС во Владикавказе. Голос неведомого мне проповедника изменил мое отношение к Богу. Таких, как я, причисляющих себя к христианам, но ничего не знающих о Боге, тьма. Может быть, и их сердца коснется нежный призыв к покаянию, и они узнают своего Бога. Светлана из небольшого городка Ардон, Северная Осетия. Алексей Мюллер, сотрудник миссии «Свет на Востоке» в Эстонии, написал нам: «Зимний период принес много радости и благословений. При содействии церквей удалось провести несколько рождественских мероприятий, на которых детям показывали постановку кукольного театра на тему рождения Иисуса Христа. Рождественскую программу показывали также в детском доме, в открытом молодежном центре, в общежитии и в одной из городских школ. Наша страна, как и все, переживает экономический кризис. У меня много знакомых, которые уже давно потеряли свои рабочие места и до сих пор остаются безработными. Сложившаяся ситуация, возможно, побудит людей искать Бога, искать настоящие ценности в жизни. По результатам исследования, в декабре церквам доверяли 57% жителей Эстонии, а в январе эта цифра увеличилась уже до 69%, хотя Эстония по-прежнему в десятке самых атеистически настроенных стран мира. Доверие евангельским церквам растет не только в Эстонии. Там, где рожденные свыше христиане в чистоте и святости служат Богу, рост церквей заметен. Двери для благовестия по-прежнему открыты. А вот что пишет Александр Калтакчи из Болгарии о своем служении. «Раз в неделю церковь проводит молитвенное служение, которое происходит у нас дома. Одно из собраний мы посвятили молитве об оживлении служения в городе Костинброд. Верим в то, что служение в церкви начинается с молитвы. Мы в молитвах взываем к Отцу, чтобы церковь наполнилась молодыми людьми, детками и семьями. И вспоминаем стих из второго послания Коринфянам апостола Павла. «Мы верою ходим, а не видением». Благодаря одной миссии уже несколько лет при церкви функционирует социальная кухня. Каждый день 20 человек получают горячий обед и слушают христианские беседы. Это служение, в котором мы видим большое благословение для церкви. Многие из посещающих социальную кухню также стали приходить на наше богослужение. Раз в месяц в городе София в инвалидном клубе я провожу библейскую беседу. Рад, что эти собрания посещают более 45 человек. Они поделились со мной мыслью о необходимости знания болгарами библейского учения о жизни. Мы подарили им книги для ежедневного чтения и изучения Библии. Они рады, что я приношу им духовную литературу для чтения. Болгарский народ любит читать, поэтому я решил не только в этом клубе, но и в других местах, где мы проводим служение, раздавать духовную литературу для чтения. Часто случается, что человек прочтет в журнале или книге то, что никогда не сможешь ему сказать в беседе. Многие из посетителей этого клуба имеют желание посещать нашу церковь, которая, к сожалению, находится далеко от их района, и они не могут в воскресенье приходить туда. Я обещал им, что мы откроем еще одну церковь в их районе. Люди обрадовались, и я предложил им молиться об этом. Теперь одна из задач нашей миссии – основать новую церковь в этом районе Софии. Совсем недавно меня избрали исполнительным директором фонда «Светлина на Балканите». Это большая ответственность, поэтому прошу вас молиться о служении нашей миссии. Есть огромное желание все больше и больше расширять служение во всей Болгарии. Благодарю всех, кто поддерживает и молится за наше служение. Пусть Бог благословит вас и воздаст старицею. С любовью во Христе, Александр Калтакчи, пресвитер церкви. Аргумент. Игорь Савич. Два ученых, богослов и монах. Невозможность признания, что великий и дивный мир с нами самими, как сознательными существами, возник случайно, мне кажется, главным доказательством существования Бога. Трудно поверить, что эти слова принадлежат Чарльзу Дарвину, основателю теории, перевернувшей представление большинства людей об окружающем мире. Чарльз Дарвин после окончания Кембриджского университета готовился стать священником. Однако, добившись назначения на должность натуралиста, отправился в кругосветное путешествие на британском военном корабле «Бигль». Склонность к систематизации и каталогизации позволили Чарльзу Дарвину собрать большой материал, который он впоследствии использовал для написания своей знаменитой книги «Происхождение видов путем естественного отбора». В 2009 году отмечают 150-летний юбилей выхода первого издания этой книги и 200-летний юбилей со дня рождения его автора. В Соединенном Королевстве разработана даже специальная программа «Дарвин-200», включающая в себя более 300 различных мероприятий в разных уголках страны. К юбилею Дарвина отремонтирован и открыт для посетителей дом-музей Дарвина «Даунхаус» в графстве Кент близ Лондона, а Королевская почта Соединенного Королевства выпустила в обращение специальную серию марок с портретом Дарвина и изображениями растений и животных, ставших основой его научных изысканий. Королевский монетный двор отчеканил специальную монету, где Дарвин изображен глядящим в глаза шимпанзе, одного из символов эволюционной теории происхождения человека. Что же случилось в течение этой длительной экспедиции, постепенно полностью изменившей теистические взгляды Дарвина? Угасание христианской веры Дарвина началось с сомнений в достоверности Библии. В его представлении многие события, записанные в Ветхом Завете, заслуживали доверия не больше, чем священные книги индусов или верования любых других варваров. В своей автобиографии Дарвин писал: «Мне очень не хотелось расставаться со своей верой. Это неверие закрадывалось в меня очень медленно, но в конце концов стало полным. Это происходило так медленно, что я не ощущал горечи, и с тех пор ни на одно мгновение не сомневался, что я сделал правильный выбор». Краеугольным камнем теории Чарльза Дарвина стало понятие естественного отбора. И эту его заслугу отмечают все учебники по биологии. Там же обычно пишется и о борьбе за существование как первопричине взаимоотношений в живой природе и регуляции численности особей существующих видов. Термин «отбор» был позаимствован из области сельского хозяйства, в которой уже давно практикуется так называемый «искусственный отбор». Суть его сводится к планомерному отбору животных или растений с требуемыми свойствами. Скажем, если необходимо вывести высокопродуктивный сорт пшеницы, селекционер отбирает на поле колоски с наиболее подходящими для этого признаками – крупные колосья с большим количеством хорошо сформировавшихся зерен. И только эти зерна он использует на следующий год для скрещивания с другими перспективными сортами. В год нового урожая вновь производится отбор на высокую продуктивность, и так до тех пор, пока этот признак не проявит достаточную устойчивость в последующих поколениях, то есть не закрепится на генетическом уровне. Однако есть одно серьезное отличие между естественным и искусственным отбором. Последний проводится строго под контролем человека, и, как правило, полученные новые сорта растений или породы животных в естественных условиях уже существовать не могут. Предоставленные самим себе, они либо погибают, либо возвращаются к своему дикому генотипу. Для выживания в естественных условиях пшенице совершенно не нужны громадные колосья с большим количеством зерна. Ей необходима хорошо развитая корневая система, устойчивость к болезням, к засухе или к заморозкам, высокая конкурентная способность к потреблению питательных веществ из почвы и другие признаки. Человек, значительно усиливая ее определенные свойства, берет на себя роль попечителя и защитника. Он обеспечивает нормальный рост растений с помощью самых разнообразных искусственных мер – использование гербицидов и пестицидов, внесение удобрений и подкормка микроэлементами. В естественных условиях выживание живых организмов зависит прежде всего от их приспособленности к окружающим условиям. В учебнике по биологии очень хорошо описывается борьба за существование, как мера контроля над безудержным размножением вида, с одной стороны, в естественных условиях, так и энергосберегающая мера природных ресурсов, с другой. Это может быть прямая борьба за существование, конкуренция между особями одного вида за источники пищи, воды, укрытия, гнездовые территории и тому подобное. Существует и косвенная борьба за существование. Особи одного вида соревнуются между собой по устойчивости к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам внешней среды, инфекционным болезням, хищникам, экстремальным температурам и так далее. Все это так, но при чем здесь эволюция? Виды животных или растений продолжают оставаться все теми же – Признаки могут меняться в рамках существующей заложенной генетической информации, но волки остаются волками, зайцы – зайцами, а пшеница – пшеницей. Межвидовая борьба, о которой говорится дальше на этой же странице, также не приводит к появлению новых организмов. В результате межвидовой борьбы происходит либо вытеснение одного из противоборствующих видов, либо приспособление видов к разным условиям в пределах единого ареала или, наконец, их территориальное разобщение. Межвидовая борьба может приводить к экологическому и географическому разобщению видов. Они могут меняться, могут образовывать новые подвиды или даже виды, что и описал Чарльз Дарвин на примере вьюрков с Галапагосских островов. Но никто и никогда не наблюдал появления таким образом совершенно новых организмов, принадлежащих к другим таксономическим единицам, отрядам или классам. Все, что пишется по этому поводу, относится к области предположений. Для формирования принципиально новых живых организмов, пусть даже с помощью естественного отбора, нужна новая генетическая информация. Откуда она может появиться? Защитники эволюционной теории отвечают: естественным путем, посредством мутаций. Мутации же случайны и хаотичны. Чтобы сформировался какой-либо действительно полезный признак, необходимы сотни целенаправленных мутаций с последующим сохранением полученных признаков. Но даже человеку не под силу сделать это быстро. А в природе? Полезный признак должен сформироваться сразу же, целиком, уже готовым. Иначе он будет не преимуществом, а помехой. У кенгуру задние мощные лапы должны были появиться сразу, вполне функционально готовыми, потому что полуразвивающиеся задние конечности не дали бы преимущества этим не до конца проэволюционировавшим особям. Они не смогли бы ни хорошо бегать, ни хорошо прыгать. Однако для естественного отбора, даже сверхэффективного, такая целенаправленная изменчивость логически неприемлема и практически невозможна. Что же остается делать? Только признать, что все многообразие животных и растений появилось в короткий срок такими, какими мы их сейчас наблюдаем. В недавно появившейся статье в научном журнале New Scientist, январь 2009-го, приводятся результаты генетических исследований окраски диких и домашних свиней. Вариации гена, отвечающего за цвет кожи, у диких кабанов не меняли окраски, а у домашних свиней, наоборот, сильно меняли цвет кожи. Разные цвета окраски у домашних свиней – это результат направленной селекции или отбора, а единообразие цвета у диких кабанов, наоборот, объясняется необходимостью сохранить камуфляж и стать более незаметным на фоне растительности. Каждый раз, когда появлялся ген смены цвета, он тут же устранялся, отмечал один из исследователей Грег Ларсон из университета Дарема. А если появлялся черный поросенок, он сразу становился добычей хищника. Все мутации генов, ответственных за окраску кожи у диких свиней, не приводили к изменению цвета кожи. Это были молчащие гены. Как видно из этих экспериментов, предпринятых учеными-эволюционистами, в дикой природе все происходит совсем не так, как при активном участии человека в искусственных условиях. Генетическая информация – упрямая вещь, и то, что было открыто скромным монахом из Брно Грегором Менделем в 1865 году, не вызвало большого энтузиазма у окружающих, хотя его работы отличались глубиной и математической точностью. Мендель доложил о своих экспериментах научному обществу города Брюнна, старое название Брно, о том, как он в течение 9 лет проводил эксперименты с разными линиями гороха, контрастными по цвету и гладкости кожицы семян. Им были обнаружены поразительные свойства этих признаков, которые не исчезали полностью в последующих поколениях, но вновь появлялись с определенной частотой. Некоторые считают, что должного внимания в то время эти эксперименты не получили как раз из-за эйфории, начавшейся вокруг эволюционной теории Дарвина. Ведь никаких эволюционных изменений при отборе, который производил Мендель, не происходило, а налицо было сохранение существующих признаков. Лишь много лет спустя научный мир признал колоссальную значимость его открытий, и теперь они носят название первого и второго законов Менделя. На этом можно сейчас остановиться и еще раз подумать об исследовательской работе двух людей, двух священнослужителей. Один из них, разочаровавшись в христианской вере, бросил вызов своему создателю неправильной интерпретацией богатейшего материала, который он собрал в течение многолетнего плавания на корабле «Бигль». Другой также кропотливо работал на небольшом участке монастырской земли, собирал и осмысливал ту информацию, которая была в его распоряжении. И в конечном итоге показал наследственную обусловленность свойств живых организмов, заложенных Творцом с самого начала. Сравнение методологических подходов двух естествоиспытателей весьма поучительно для будущих исследователей удивительного мира, окружающего нас, частью которого мы являемся. Очень хороший совет дал знаменитый математик и естествоиспытатель, создатель электродинамики Андре-Мари Ампер, одному молодому ученому. Он писал: «Учись, исследуй земное. Это обязанность мужа науки. Одной рукой исследуй природу, а другой, как за одежду отца, держись за край Божьей ризы». Вера и жизнь. Вадим Белый. Картофельное поле. Вам картофель нужен? На пороге стоит фермер Шмидт. Пожилой уже человек, лицо загорелое, улыбка приветливая. Да, конечно, 2 мешка, нам и 1 нашим родителям. От моей помощи Бауэр Шмидт, как мы его называем, отказывается. Сам заносит в гараж картофель. Я благодарю и расплачиваюсь. Некоторые говорят, что слишком дорогой у меня картофель. Но сколько в него труда вложено? Вы знаете, сколько у нас фермеров осталось, которые выращивают картофель? Из 23, которые этим занимались, осталось 3. Дешевый импорт картофеля, да и других сельхозпродуктов из стран третьего мира развалил все наше сельское хозяйство. Да и Европейский Союз... Бауэр Шмидт только огорченно махнул рукой. В последних известиях передавали, что фермеры организовали митинг протеста против падения цен на молоко и сельхозпродукты. Я последние известия не смотрю. У меня телевизора-то нет. Вы их по радио слушаете? Нет, мне некогда слушать радио. Я работаю. Да, по правде говоря, и не люблю я слушать радио и смотреть телевизор. А что так? Утром я читаю Библию, молюсь и иду на поле работать. Первую половину дня я провожу на коленях в поле. После молитвы и чтения Слова Божьего мне в поле так нравится, мне там так легко молиться. «Я же все равно на коленях», — улыбаясь, говорит мой собеседник. «А послушаешь новости, о чем думаешь? О митингах, забастовках, о землетрясениях и войнах, терактах, насилии. Сделать-то я все равно ничего не могу. Куда мне со всей этой информацией? А так я размышляю о том, что прочитал в Слове Божьем утром, пою, молюсь. Я просто все время с Господом общаюсь. А что в мире происходит, вас не касается?» «Ну, почему не касается? Касается. Так я о том и говорю. Мы чисто эмоционально не способны нести заботы и проблемы всего мира. Мы иначе устроены. Мы ограничены в нашей способности воспринимать и переваривать информацию. Поэтому я с самого утра хочу только одного – общения с моим Господом. Ничто, происходящее в мире, не должно занимать это время общения с моим Господом Иисусом Христом. Я хочу сохранить эту внутреннюю свободу. Проходишь ряд за рядом на кажущемся бесконечном картофельном поле, а время такое прекрасное – я в общении с Богом, и уже и спина не так болит, и колени не так чувствуются. Я люблю эту первую половину дня. А вечером? Ну, а вечером я отдыхаю, с семьей общаюсь, или у нас штунда. Смотрю на загорелое обветренное лицо крестьянина и понимаю, почему пробуждение на юге Украины началось именно во дворах таких бауэров. Когда украинские крестьяне увидели, что вера немецких колонистов – не ритуальное поклонение и служение в церкви раз в неделю, а сама жизнь, им самим захотелось получить этого мира, этого общения с Богом. По крайней мере, я украинскую штунду понимаю и люблю».

Размышления вслух. Надежда Орлова. И открывается дверь. И не нужно ходить тут и гордиться, что мы христиане. Это звание еще заслужить надо. Из воскресной проповеди. Святость. Слово будто слепит глаза. Невозможный свет, лучезарная красота, сверкающая чистота. Стремиться к ней, слиться с ней, войти в нее, облечься ею. Мечта, вечно манящая, непостижимая и недостижимая на земле. Кажется, вот-вот, еще немного, еще шаг, еще рывок. Протягиваешь руку к божественной цели, ловишь непослушными пальцами. Лучи скользят меж них, пронзают огненными стрелами и растворяются. Оглядываешься вокруг. Блуждающий взор, ослепленный и незрячий, как у Савла, не различает окружающих предметов, как в детстве, когда из искрящегося снегом февральского полдня вбегаешь в темные сени деревенского дома. Осветиться, стать чистым, войти в присутствие Бога, стать достойным этого присутствия. История духовного поиска человечества, история религий, история метания каждого индивидуума, как бы глубоко он ни падал, как бы грязен он ни был. Пророки древности взывали «очиститесь», восточные гуру наставляли «просветитесь», современные учителя провозглашают «катарсис». Череда образов и подобий, символов и знаков, традиций и обрядов, высокие стены и многослойные крыши египетских храмов, дым индийских благовоний, блестящие чаши для ритуального омовения в исламе, купание в крови священного быка Митры, ведические руны, амулеты, человеческие жертвоприношения. И нет им числа. И все к одному пределу, вышнему свету, свету, свету. И лишь печальные глаза рыжих телиц мягко отражали его в Синайской пустыне. И вот он намек. И ходил Енох пред Богом, и не стало его. Впервые без страха и ужаса смерти, без смердящего разложения, без воплей похоронной процессии. И вот оно видение. Огненная колесница Илии и первый свидетель, ослепленный и оглушенный Елисей, и милость, сброшенная за ненадобностью, милость — символ скитания до наступления присутствия. И вот оно предчувствие, гора Фавор, преображение, и вопль, мольба. Здесь остаться, здесь, навсегда, насовсем, потому что хорошо. И вот он перелом, долгожданная лестница в небо, виденная Иаковом, но сокрытая до времени, вознесшаяся над Голгофой. Крест. И тот, кто умер на нем. И воскрес. И осветил. И очистил. И неясные образы обрели плоть и кровь. Все ясно, все понятно, все просто и одновременно сложно. Потому что пришла истинная святость на смену символам, суррогатам. В прах поверглись столпы и колонны, гробницы и курганы, жертвенные костры и тотемы, капища и высоты. Как сухая трава, взметаемая ветром, разлетелись ризы и покрывала, завесы и полотна, что скрывали вход в святая святых. И вот оно, подтверждение. Третье небо, достигнутое то ли в теле, то ли вне его. Благая весть, разливаясь по миру, как потоп, несет не гибель, но спасение, прощение, чистоту и святость, без которых, как и предполагало падшее человечество, никто не увидит Бога. Но древние идолы, сами по себе ничего не значащие, но служащие карнавальными масками для легионов бесов, не сдаются, не уходят с земли. И совсем не обязательно им быть вырезанными из камня и дерева, быть отлитыми из бронзы и золота, быть вылепленными из глины и воска. Они согласны стать мистическими, нерукотворными, воображаемыми, виртуальными. И приходит ангел, имеющий вид света, и предлагает с усмешкой сфинкса коварный вопрос:
а как более правильно достичь святости Христовой. И лукавые фарисеи берут его на вооружение для достижения собственных целей, вполне земных, поскольку с небесными у них всегда все в порядке, ибо «Боже, благодарю Тебя, что я не таков». И семя сомнения всходит, и семя разобщенности, разделения, несогласия дает росток. Пшеница и плевелы вместе до времени, времен и полувремени. И поднимаются пирамиды ритуалов, храмы обычаев, идолы правил и предписаний. Отряхивая пепел и пыль, вытаскивая из-под обломков слегка полинявшие одежды с облезшей позолотой религиозной праведности, человечество направо и налево отлучает само себя от Царства Небесного, предавая анафеме, подсматривая за свободой. Жертвенные костры сменяются кострами инквизиции. Возрожденные Молохи и Кецалькоатли

0: истинное поклонение. Клеймящие слова сотрясают кафедры и уши слушателей, стремясь увековечить истинное поклонение. Соборы и стадионы соперничают друг с другом, стремясь увековечить истинное поклонение. Христа хоронят вновь. Хоронят под мощным саркофагом, укладывая заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Но Христос воскреснет вновь, и вновь в сердцах тех, кто любит Его, а не себя в Нем. Этим не нужны Вавилоны и гигантские истуканы, чтобы добиться присутствия, ибо вот Царство Божие внутри их есть. Раз обретя святость Христову, никогда не теряют, поскольку бросили якорь в тихой и надежной гавани, укрепив его внутри за завесой. И нет нужды навешивать дополнительные гири, цепи и вериги. И нет нужды чистить и подправлять одежды праведности, поскольку в Христа облеклись. И нет нужды самим строить лестницу в небо, стирая до костей колени на мраморных холодных ступенях земных храмов, поскольку достаточно обратить взор к уже существующей, нерукотворной и вечной. Тогда открывается дверь, и четко виден путь, и истина просвещает пилигримов, завернутых в милость. Путь избранных, освященных и посвященных. Но грядет присутствие для всех, но не навсегда. Второе воскресение из-под заповедей и правил, из-под правил и заповедей, из-под закона и христианских заслуг. Но придет день, когда гора Дома Господнего будет поставлена на главу гор и возвысится над холмами человеческих догм. Придет день очищающего огня, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию. И те, кто карабкался в присутствие по своим рукотворным зиккуратам, игнорируя и упраздняя крест Христов, будут умолять эти религиозные глыбы скрыть их от ярости и гнева Божьего. Но вопль их останется без ответа, поскольку человеческие башни из правил и ритуалов не могут спасти никого. Как злосчастные Содом и Гоморра, как испепеленная и окаменевшая Помпея, мир расстанется со своими идолами, со своими столпами и колоннами, гробницами и курганами, жертвенными кострами и тотемами, капищами и высотами, со своими ризами и покрывалами, завесами и полотнами, что скрывают вход в святая святых.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: Для напоминания всем молодым братьям и сестрам, вы можете сказать, можно ли в нашей церкви дружить?
1: В нашей церкви можно дружить. Писание говорит, будьте дружелюбны, братья и сестры. Поэтому дружите друг с другом, будьте дружелюбными, улыбайтесь, зовите в гости. Если вопрос касается особой дружбы между двумя молодыми людьми, то это вопрос, конечно, более серьезный. И с каждым годом он все больше и больше обостряется. Я уже говорил, переживания нас как служителей о том, что этот вопрос, он уже становится не только в молодежи, он среди подростков уже начинается. Среди подростков их возраста они начинают уже вот подобные вопросы дружбы. И это очень серьезный вопрос, потому что мы понимаем, что время последнее, время развращенное, и все, что происходит в мире, напрямую влияет на молодежь и подростков. Поэтому мы предупреждаем об этом. И я бы хотел, может быть, особо предупредить родителей, поскольку я вижу в последнее время, некоторые родители способствуют этому. Некоторые родители даже подталкивают своих детей на какие-то вот такие ранние отношения по разным причинам, которые есть у родителей. Но мы, как служители, предупреждаем о том, что это неверно, по Писанию неверно, это опасно, это ведет к греху. Поэтому, родители, вы ответственны за то, чтобы ваши дети оставались в чистоте, чтобы у них было правильное понимание, правильные, чистые отношения. Мы хотим, чтобы среди подросткового служения это было правильно поставлено. И те, кто приходит на подростковые занятия или где-то вот в группах подростков, чтобы они могли правильно понимать и чисто вести отношения между братьями и между сестрами. То, что касается молодежного возраста, мы понимаем, что да, приходит время, приходит возраст, когда нужно принимать решение о браке. Но и вот здесь вот, кстати, вот в том буклете, о котором я говорил, там это указано, что все отношения до брака, они не должны строиться по примеру мирских отношений. Мы видим, что происходит в мире. В мире молодые люди, это уже не дружба, это уже греховные отношения, это уже сексуальные отношения до брака. Это поставлено так в этом мире, они так понимают. Но мы церковь, мы христиане, мы понимаем, что такое грех. И поэтому мы, переживая за это, мы говорим, что молодежь, они должны знать друг друга здесь, в церкви, в служении, на молодежных общениях, они должны видеть друг друга. Да, понятно, что это серьезный вопрос, который нужно решать, нужно где-то узнать информацию, нужно где-то побеседовать со служителем, но вы должны понимать, насколько это ответственно. Молодые люди, если вы готовитесь к браку, то, что происходит между вами до брака, имеет огромное влияние на вашу жизнь семейную. Имеет огромное значение на то, что будет происходить с вами, в вашей семье после брака. И поэтому, когда мы говорим о дружбе, я бы сказал так, что мирская дружба, она греховна, она не должна быть. Должны быть чистые христианские отношения, это должно быть с молитвой, с благоговением, с верным направлением. Это не должно быть, вот как Андрей Сергеевич сказал, с цветка на цветок, когда молодой брат пытается с одной подружить с сестрой, с другой, потом третьей. Это ответственно, это разрушает сердце, это разбивает сердце. Поэтому это должно быть серьезные отношения с одной целью, которая ведет к браку, целенаправленные отношения, которые с молитвой, которые в чистоте. И тогда Господь благословит вашу семью и ваш будущий брак.
0: Во время этой дружбы стоит ли молодым людям уединяться? Либо вы рекомендуете, чтобы кто-то с ними всегда присутствовал?
2: Уединяться особенно до этого нежелательно. Почему? Потому что вы сами себя ставите в ситуацию, когда искушение может быть трудно побороть. Есть такие грехи и такие искушения, с которыми Писание не призывает нас бороться. Оно призывает от них убегать или не ставить себя в такую ситуацию. И все, что касается отношений между двумя людьми противоположного пола, оно относится в эту категорию. Поэтому не надо ставить и загонять себя в такую ситуацию, когда потом придется много плакать, каяться, жалеть, но ничего уже поменять нельзя.
1: Писание говорит, может ли кто-либо взять огонь за пазуху, чтобы не прожечь платье? И этот вопрос, он риторический. 100% никто не может. И мы все понимаем, что отношения между молодым братом и сестрой, они имеют чувства, они имеют желания, это направлено на будущую совместную жизнь. И поэтому много было подобных смельчаков, которые уединялись, думали, что они твердые и способны устоять. И были падения, и были переживания, и боль. Поэтому, естественно, мы советуем, чтобы не было этих уединений. Если это момент, который ведет еще до объявления, до того, когда вы официально представлены в церкви, вот здесь, конечно, никаких не должно быть уединений. Это должно быть открытые отношения, это должно быть в группе, это должна быть группа молодежи или кто-то с родных, братьев, сестер, которые с вами. И этим самым вы, опять же, закладываете залог благословения. Этим самым вы показываете, что вам ценны ваши отношения, вам ценны будущая семья. Вы переживаете, вы верно подходите к этому. С того момента, когда они объявлены как жених и невеста, это особый момент, то есть мы в церкви объявляем. И теперь для всей церкви это ясно, это понятно, что эти двое молодых людей, они двигаются к бракосочетанию. У них не просто какие-то легкие отношения, просто симпатии, просто проба чего-то. Они целенаправленно объявлены и представлены как жених и невеста. Естественно, это дает им право, те права, которых у них не было, готовиться к браку. Встречаться больше, говорить об этом, решать эти вопросы, но даже после объявления в церкви, вот на наших беседах мы ставим этот вопрос, уединение, это еще один момент или еще одна ступень, на которую вы поднялись, но это еще более опасная ступень, потому что сатана еще больше искушает вот на этом этапе, чтобы вести грех. Поэтому храните себя, если вы желаете иметь благословенную семью, храните себя на всех этапах. И один из моментов охраны себя – это не уединяться, чтобы сатана вас не искусил.
0: Наша церковь имеет право сочитывать браки и выдавать сертификаты о регистрации брака. Кто наделил вообще церковь таким правом и кто в церкви может это делать?
1: Ну, это вопрос такого церковно-государственных взаимоотношений. Мы живем в штате Вашингтон, и поэтому в этом штате есть принятые законы в отношении брака. Мы, отвечая на этот вопрос, кто наделил служителей правом сочитывать, конечно, мы говорим, Господь наделил этим правом. Мы от Господа имеем это право, и поэтому совершаем это дело. Но мы признаем, что государство, в котором мы живем, мы должны соблюдать те законы, которые не противоречат Писанию. Поэтому в большинстве штатов, в том числе в нашем штате, в штате Вашингтон, служители имеют право быть официальным представителем на бракосочетании. Причем это не только служитель христианской церкви. В законе о браке вот в нашем штате записано, что любой представитель религиозной организации, это или пресвитер, или священник, или имам, или раввин, то есть любой официальный представитель любой религиозной организации, он имеет право сочитывать или подписывать документ «marriage license», и это признается государством. Поэтому в данной ситуации, да, любой служитель нашей церкви, он имеет это право. Причем в нашем штате для служителя нет необходимости получения какого-то сертификата от государства, какого-то специального документа. То есть если это служитель, который официально признан церковью, то есть в нашем, как мы говорим, рукоположенный служитель, то это уже достаточное основание, чтобы государство приняло, что он был официальным вот представителем на бракосочетании, он поставил свою подпись, она принимается, и на основании вот его подписи выдается свидетельство о браке. Таким путем это происходит.
3: Нормально ли быть геем?
1: Очень серьезный вопрос сегодня. И я понимаю, почему его задает молодежь. И я понимаю, что нам, как служителям, невозможно просто отмахнуться от этого вопроса. Это ситуация, в которой мы живем, в которой мир находится. И я понимаю, что с каждым годом этот вопрос все больше и больше встает перед молодежью. Более того, мы живем в такой стране, где есть так называемые христиане, которые оправдывают это, которые пытаются найти какое-то подтверждение из Библии. И я думаю, что вот отвечая на этот вопрос, первое, что нужно сделать, определиться, готовы ли вы принять то, что говорит Писание. Не просто свои чувства, какие-то свои побуждения, свое вот какое-то желание,
4: но то, что говорит Библия, насколько вы открыты к тому, чтобы принять библейское учение по этому вопросу, что Библия говорит о гомосексуальности, как Библия открывает этот вопрос. И вот когда мы смотрим, а Библия достаточно много говорит на эту тему, и мы видим, что Библия называет это грехом. Это очень важное утверждение, с которым нам нужно согласиться, потому что все те, кто оправдывают гомосексуальность, они пытаются как-то избежать этого, они пытаются показать, что Библия совершенно по-другому представляет этот вопрос. Библия однозначно показывает, что любые гомосексуальные отношения, они являются грехом. Мы можем начать с самого начала, с творения, когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву. Это был Божий план для брака и Божий план для сексуальных отношений. И когда Иисусу Христу задавали вопрос в отношении развода, Он говорит, что «не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И потом Он говорит, «посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут два одной плотью». Христос, отвечая на этот вопрос, Он отправляет в самое начало. Он показывает, что в самом начале, при Божьем творении первого человека, Бог заложил свой принцип, свой план, свою истину, что это должно быть два человека, мужчина и женщина, которые в браке находятся в особых отношениях брачного союза, и только в таких отношениях допустимы сексуальные отношения. Никакого другого нету возможности вот в этом вопросе. Дальше мы смотрим по Писанию. События Содома и Гоморры – это очень важный момент. Несмотря на то, что защитники гомосексуализма, они пытаются как-то объяснить эту историю, извратить эту историю, мы ясно видим, что Божье наказание Содома и Гоморры было именно за гомосексуальные отношения. Это был Божий суд, это было Божье наказание, это не было грех негостеприимства, как некоторые грешники заявляют, это был, не был грех просто сексуального насилия, как опять же, защитники гомосексуализма говорят, это был грех гомосексуальных отношений. Именно за это Бог послал наказание. И поэтому с самого начала, с книги Бытие, и мы смотрим до Нового Завета, послание Иуды подтверждает это, что это было Божий суд, это было Божье наказание за извращение, которое допускают люди, Божьего плана в вопросе сексуальных отношений. Божий закон, книга Левит, она также говорит об этом. Мы читаем 18 глава Левит, 22 стих. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость». Это явное утверждение. Это указание, которое мы находим. И опять же, я знаю, что некоторые защитники этих отношений, они пытаются сказать, что ну, это закон, который был дан евреям, это подобно, как мы сегодня нарушаем, когда мы бреемся или еще нарушаем какие-то Божьи законы. Я хочу сказать, что нам важно очень правильно понимать тексты Ветхого Завета. Все тексты, которые говорят о моральных вопросах, они поддерживаются христианами. Нету ни одного морального запрета в Ветхом Завете, который бы мы, христиане, сказали, нет, к нам это не относится, нет, мы можем это допускать. Моральные постулаты, моральные истины Ветхого Завета, они воспринимаются нами, и они также нами исполняются. И вот в этом тексте, который я прочитал, дано явное указание, что Бог воспринимает мерзостью, когда человек ложится с мужчиной, как с женщиной. Я знаю, опять есть искаженные истолкования, которые пытаются в этот текст внести дополнительные слова, которые пытаются сказать, что здесь речь идет о блудодеяниях в храме Молоха или в каких-то других языческих храмах, что речь шла о идолопоклонстве. Это добавление и извращение Писания. В этом тексте явно и ясно сказано «не ложись с мужчиной, как с женщиной». Мы принимаем этот текст, мы считаем, что это Божье указание, это Божья заповедь. Новый Завет, он также говорит о этом вопросе. И мы знаем, что апостол Павел в послании римлянам, когда он пишет римскую церковь, в тот город, где очень распространены были эти греховные отношения, он пишет в эту церковь и говорит в первой главе, «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Это указание апостола Павла начинается, когда он говорит, что люди заменили истину Божью ложью. Люди отвергли Божьи указания, люди отвергли Писание, и Бог оставил их в их греховном состоянии. И мы видим, что как результат люди пришли к этому греху, к греху однополых отношений. И Писание показывает, что это постыдные страсти. Бог однозначно осуждает это. Поэтому, смотря вот на все эти указания Писания, и я хочу еще один текст вспомнить, это 1 Коринфянам 6:9 сказано: «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царствие Божие не наследуют». Писание явно говорит, что однополые отношения, быть геем – это грех. Но я бы не хотел закончить на этом. Я понимаю, что эти вопросы тревожат молодежь. Я понимаю, что не так легко, зная эти тексты, каким-то образом изменить внутренние греховные желания, которые иногда возникают. Молодежь, хочу обратиться к вам. Если вы чувствуете в себе побуждение греховным желаниям к однополным отношениям, не закрывайтесь. Не старайтесь каким-то образом остаться сами по себе. Есть Библия, есть Божье Слово. Она не только открывает грех, она помогает побеждать греховные желания. И эти желания не только однополые отношения, это самые различные желания, самые различные побуждения греховные, которые в человеке, в грешнике воюют, толкают его, побуждают его совершать этот грех. Поэтому, молодежь, хочу вам сказать, если среди вас есть таковые, и вы мучаетесь внутри себя, и вы не знаете, вы не находите выхода, вы понимаете, что что-то не так внутри вас, у вас есть какие-то желания, побуждения, и вы не знаете, что с ними делать, найдите того служителя, которому вы доверяетесь. Найдите того, с кем вы могли бы побеседовать. Я хочу вам сказать, Божье Слово имеет силу. Христос умер и воскрес. Он взял на себя наши грехи. Он дает нам победу над всяким грехом. Он дает освобождение от любой зависимости, в том числе и от греховных желаний в вопросе однополых отношений. Помоги вам в этом, Господь.
5: Вопрос. Мы уже взрослые дети, 30 с лишним лет. Родители верующие, но папа в детстве все время был занят, никогда не проводил с нами время. И сейчас ревнует к маме, так как с мамой сложились более дружные отношения. Мы хотим дружить с отцом и наладить доверительные отношения, но он подвергает критике любые наши действия и разговоры. Мы до сих пор от этого страдаем. Как правильно себя вести в такой ситуации и не чувствовать вину?
6: Но это запущенное состояние такое же, правда же, да? Это затянутые, своевременно нерешенные вопросы. Конечно, надо поговорить открыто с папой и объясниться как-то надо, сказать, показать, что его любят тоже, да. Но это очень сложный вопрос, очень сложный вопрос. Я уже говорил, в многих семьях идет гражданская война, вот как здесь. На одной стороне баррикады жена с детьми, на другой стороне это очень тяжело. Это неправильно. Знаете, мы должны защищать друг друга, мы должны оберегать друг друга. Например, время обеда, в 00:00. Дети все собрались, папы нету. Он в своем там кабинете сидит, что-то читает. Как жена должна реагировать? Вот он вечно такой. Он же всегда такой. Он всегда, он же неисправимый. Он вовремя никогда не придет. Вы подняли авторитет его? Нет, конечно. Сказать, дети, мало ли что, папа может что-то важное, срочно, подождем, ничего страшного, да. А потом просто поговорить отдельно с мужем, сказать, слушай, дорогой, я понимаю, да, но там дети уже нервничали и так далее, ты как-то постарайся все-таки, да, это вредит твоему авторитету, да. И мне трудно сохранить твой авторитет, если ты так будешь делать, да. Это же можно с любовью все решить, правда? А можно унизить, оскорбить и создать фон такой, что негодный человек и неисправимый и так далее. И это очень непросто. Но, братья и сестры, я хочу закончить. Можно я что-то скажу еще? Друзья, я не знаю, как у вас на сердце. Может быть, у кого-то очень плохо. Может быть, вы смотрите на свою семью и думаете, все развалено. Может быть, вы даже понимаете, что это как бумеранг, который вернулся. Вы были неправы. И вы теперь пожинаете то, что вы посеяли. И вы не знаете, что делать. Скажите это Богу. Попросите прощения у своих детей. Смиритесь. Если надо, жена у мужа. Муж у жены. Примите решение жить по Слову Божьему. Сделайте так, как сказал Бог. И вы, это символично, что у вас церковь ковчег, и что вы попадете в ковчег спасения. Верою Ной, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Это должно быть решение. И Ной же видел все, что происходит, вот это растление, этот грех, и что все сильнее и сильнее. А он все ближе к Богу, он прилепился к Богу, он старался исполнить это и жить по слову. Я думаю, не однажды он говорил с детьми и, может быть, исповедовал свое неправильное состояние, приводил в порядок. Я хочу спросить, для славы Господа, знаете, иногда нужно решение. Мы вот много времени провели вместе, и вот вы молились уже в своих семьях. У кого есть решение жить для Бога? Как помните Иисус Навин, я и дом мой будем служить Богу. Это наше решение. Мы об этом молились. Не всегда так было, но мы об этом молились. И мы хотим, чтобы за нас помолились Богу, чтобы Бог благословил нас, чтобы это не просто на эмоциях было, как порыв временный, но чтобы это было решение до самой вечности. Вот я и вот мой дом. Все, что Бог скажет, хочу исполнить, привести все в порядок и служить Богу.
0: Какая позиция нашей церкви по отношению к домашнему насилию? Мы все понимаем, что насилие может быть не только физическим, словесным или вербальным, но и эмоциональным. Как мы относимся к таким ситуациям?
1: Ну, в таких вопросах мы должны понимать, в первую очередь, что вопрос домашнего насилия – это преступление в этой стране и в этом государстве, в этом штате, где мы живем. Преступление, которое очень серьезным считается. Поэтому мы, как служители, как раз вот в нашем отношении смотрим, и это тоже для нас важно. То есть, если само государство воспринимает подобные вещи как преступление, то, естественно, мы, как служители, не можем относиться к этому просто спокойно. И Писание тоже показывает нам вот все эти моменты насилия, жестокости. В Писании написано «бийца», который Царствие Божие не наследует. То есть, как мы смотрим в нашей церкви на это? Что делать в той ситуации, если жена подвергается физическому насилию? Я как бы начну, может быть, вот физического насилия. Если она подвергается избиению, если муж поднимает на нее руку. Понятно, что это не началось вот просто ни с чего. Было какое-то, наверное, начало в этих семейных отношениях, была какая-то причина, где-то что-то оно началось, может быть, с мелкого, и потом пошло дальше и дальше. И, скорее всего, эта жена, наверное, терпела какие-то моменты, хотя можно предположить, что с ее стороны были какие-то неверные отношения. Но я беру как бы ситуацию, что эта сестра, эта жена терпела все время, и муж, вот в таком состоянии находясь, он все больше и больше проявлял агрессию, и потом это пошло вот к какому-то рукоприкладству, избиению. Если это так, если она молчала до этого момента, первое, что ей нужно сделать, естественно, позвонить пресвитеру. Позвонить пресвитеру и сказать открыто об этой ситуации. Я считаю, что никакая сестра не должна терпеть избиение или насилие в своем доме. И более того, мы как служители, мы призваны вставать на защиту таковых сестер. Эта защита проявляется в том, что в первую очередь мы поговорим с мужем об этой ситуации, мы скажем, мы покажем, что это неверно. Конечно, ситуация муж верующий или неверующий, если это муж верующий, если это член церкви, то, скорее всего, этот муж будет сразу взят на замечание, если что-то подобное происходит. Если он не воспринимает вот те убеждения, которые служитель говорит, если что-то подобное происходит. Бывают какие-то ситуации, когда жена в подобных моментах, она имеет право вызвать полицию. Если что-то происходящее в доме угрожает ее здоровью, угрожает ее жизни, она имеет право вызвать полицию. Мы, как служители, не призываем это делать сразу, поскольку бывают разные ситуации, бывает, что жены играют на этих моментах, пытаясь вот что-то добиться там или мужа своего поставить на место. Поэтому, естественно, мы никогда не побуждаем и не призываем в любой ситуации пользоваться полицией и сразу вызывать или делать какие-то restraining order или еще что-то. Мы, как служители, мы хотим на самых ранних этапах вот каких-то конфликтных ситуаций в семье, когда вы видите, что-то уже начинается, что-то неверно и неправильно, мы хотим, чтобы вы в первую очередь пользовались помощью служителей. Позвонив, пригласив служителя, попросив помощи, попросив, чтобы ситуации служитель мог вникнуть в эту ситуацию. Но если что-то уже дошло вот до таких прямых отношений насилия, рукоприкладства, избиения, то это грех, за который тот, кто совершает это, должен быть наказан. Поскольку в этом вопросе звучит... Речь идет не только о насилии в отношении избиения, в отношении эмоционального насилия, то есть имеется в виду какая-то грубость или какие-то слова, или какие-то обзывания, или какие-то вот что-то такое связанное с эмоциями, со словами. Все это также Писанием определяется как неверное, как греховное поведение. Поэтому, если что-то подобное происходит в вашей семье, в ваших отношениях, точно так же служители, они должны быть вовлечены, они должны помочь вам в этой ситуации. И я всегда хочу сказать, мы об этом говорим молодым, вот, с которыми мы беседуем перед браком, никогда не бойтесь пользоваться помощью служителей, никогда не воспринимайте, что служитель, он как-то отнесется к вашей ситуации, что вот вы уже там на какой-то грани какого-то особого распада. Если что-то не получается в семье, служители призваны, это наше служение, это наша ответственность. Поэтому если в вашей семье происходят вот какие-то моменты, связанные с эмоциями, и вы видите, что не получается, воспользуйтесь помощью служителей, хотя бы для того, чтобы помолиться, хотя бы для того, чтобы поддержать и давать вам совет какой-то, как поступить.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите заключительную часть аудиокниги «Джордж Мюллер». Читает Светлана Гончарова.

Продолжаем чтение дневника Джорджа Мюллера. Некоторые думают, что если я говорю о горе, страдании и испытании веры, то это касается только денег. Это не так. В 1858 году заболела наша единственная дочь. И моя вера подверглась немалому испытанию, так как помимо жены, моя дочь была моим самым драгоценным сокровищем в этом мире. Как дорого единственное дитя, и как больно его потерять через смерть, это знают только родители. Казалось, что Бог через эту болезнь нас спрашивает: «Готовы ли вы отдать мне свое сокровище?» Мы ответили: «Как хочешь, Господи. Если это для нашего блага, то мы отдаем ее с радостью. Но если только возможно, то оставь ее нам. Отец любви и милосердия, во всем да будет твоя воля». И как только мы были готовы отдать Богу самое ценное, Бог немедленно нам вернул нашу дочь здоровою. 1858 год, 10 января. Вчера я получил письмо от одной неизвестной дамы, в котором она пишет, что готова мне дать 1000 рублей, если вместе с сиротой, которого мы уже обещали принять, примут также и брата его. С этим мы не могли согласиться, равно и сирот принимать, глядя на предложение денег. Мы отклонили ее предложение. Но что случилось? Господь расположил ее сердце так, как ему угодно. Несколько дней спустя она прислала для сирот 3000 рублей. Как дивно Господь позаботился, чтобы мы не остались в убытке от того, что не смотрели на выгоды при приеме в приют. В 1822 году в приюте случилась беда. Получилась закупорка в водопроводе. Но в каком месте, мы не знали. Длинный водопровод находился в 11 футах под землею, и потому нелегко было исправить его. Откопать весь водопровод нельзя было, а оставить его в таком виде тоже нельзя, потому что тогда сырость портила бы весь дом. Не зная, что делать, мы просили помощи у Бога. Просили об этом 3 раза в день, чтобы Бог помог найти больное место. После некоторого времени, когда начали копать, обнаружили закупорку и могли дефект исправить. Дорогой друг, слушающий это свидетельство, не хочешь ли и ты все свои заботы возлагать на Бога? Делая это, ты не останешься без успеха. Зимою 1858 года в паровом котле, отапливающем приют номер 1, образовалась трещина. Требовался ремонт, но его трудно сделать. Как только был назначен день для ремонта котла, неожиданно подул холодный северный ветер, и наступили первые морозы. При таком холоде нельзя было обойтись без отопления. Почему с ремонтом надо было торопиться? Я молился Богу, чтобы Он, первое, дал нам теплый южный ветер, и второе, чтобы он дал рабочим ревность к работе, как иудеям при Неемии, чтобы им ремонт произвести быстро и хорошо. И Господь услышал эту молитву. Как только приступили к ремонту и в котле погасили огонь, то подул теплый южный ветер. Так что в этот день вполне можно было обойтись без отопления. Рабочие разломали кирпич вокруг котла, нашли трещину, и кузнец стал чинить ее. Вечером я уже собрался уходить домой, как узнал, что пришел посмотреть работу сам мастер. Я спустился в подвал поговорить с ним. Он сказал мне, что работа идет очень успешно, и рабочие решили работать всю ночь, чтобы на другой день котел был уже в исправности. На другое утро кузнечная работа была закончена, осталось только печнику поработать, и после обеда уже можно было топить. 30 часов, пока починяли котел, дул южный ветер, и погода была теплая, так что мы могли обойтись без отопления.
9 января 1857 года. Сегодня вечером по пути домой я зашел на почту и отправил двум миссионерам в Китай каждому по 400 рублей и двум проповедникам в Англии по 100 рублей каждому. Вернувшись домой, я нашел денежное письмо с 1000 рублями. Это как раз столько, сколько я отправил. Да, Отец наш Небесный прежде нашего прошения знает, в чем мы нуждаемся. 9 октября 1858 года. Один человек прислал мне 1000 рублей, чтобы я их отложил для себя и своей семьи на старость или на случай болезни. Этот брат имел наилучшие намерения. Но в этом его естественном добродушии я увидел для себя и для учреждения хитрую сеть. Приняв этот дар и употребив по воле жертвователя, я тем самым отступил бы от своего решения, которого придерживаюсь уже в течение 26 лет. Хотя я и уважал и жертвователя, и его жену, но я видел в этом искушение, допущенное Богом для испытания моей веры. По милости Божьей я и минуты не колебался, как поступить. Поэтому я написал этому человеку письмо следующего содержания. Бристоль, 12 октября 1858 года. Мой дорогой друг, получив ваше письмо с приложенным крупным пожертвованием, спешно пишу вам эти строки. Прежде всего, я благодарю вас за вашу любовь и соучастие. Состоя проповедником и заведующим приютом уже более 26 лет, я не получал определенного жалования. Земными сокровищами не богаты ни я, ни моя жена. Как только у нас чего недостает, мы преклоняем колени и просим нашего верного отца, чтобы он позаботился о нас. И он полагает то одному, то другому из своих детей присылать нам все необходимое. Так мы и наше учреждение существовали в течение 26 лет. И сегодня я должен засвидетельствовать во славу Божию, что мы не знали нужды, но в нужный момент шла необходимая помощь. Касательно пищи и одежды как для меня, так и для моей жены и дочери, мы живем также верой. Никто из нас и в будущем не желает идти другим путем, кроме того, которым нас вел Господь все это время и так богато благословил. Я никогда не думал о том, чтобы откладывать что-либо для себя или для своей семьи из того, что Господь верил моему управлению. Как только я имею что лишнее, я сейчас отдаю нуждающимся или больным. Если бы когда-нибудь я или мои близкие попали в нужду, то я имею твердую веру в Бога, что Он нам даст в свое время все необходимое. Да, Он мне вернет с большими процентами те деньги, которые я Ему отдаю. Поэтому я ваш дар не могу принять так, как вы этого пожелали. Сберегать имущество себе или своей семье у меня нет ни сил, ни желания. Что Бог полагает кому на сердце прислать или для меня, или для нашего учреждения, я принимаю с радостью. Но если вы со своим пожертвованием желаете заботиться о моем будущем, я не могу его принять, так как не желаю сойти с пути веры. Если я ваше письмо неправильно понял, то сообщите. Чек я сохраню, пока не получу от вас ответа. Молюсь, чтобы Господь благословил вас здесь и в вечности. Ваш брат по вере во Христа Иисуса Джордж Мюллер. Спустя 2 года я получил письмо от того же господина, где он разрешает эту сумму употребить для сирот. Это я сделал с радостью. День спустя я от него получил еще 1000 рублей, и 4 дня спустя еще столько же. 4 февраля 1858 года. В сентябре 1856 года я узнал, что Зе из Клистона, умирая, завещал для сирот 5000 рублей. Когда 14 месяцев спустя я еще не получил эти деньги, я обратился с запросом к исполнителю завещания.
Мне ответили, что завещанная З для нас сумма теперь находится в суде. Когда мы ее получим, он определенно не может сказать, так как государственные чиновники в таких случаях не имеют обыкновения торопиться, поэтому нам придется подождать. Чтобы скорее получить завещанное, мы не знали ничего лучшего, как обратиться с апелляцией к высшему суду, к престолу благодати Божьей. Преклонив свои колени, мы просили, чтобы Бог устроил так, чтобы эта сумма была скоро нам выплачена. И Господь услышал нас. Несколько недель спустя, 4 февраля 1858 года, нам эта сумма была выплачена с процентами, начиная от 27 августа 1857 года. Всего 5181 рубль. Воистину, все люди находятся в руках Божьих. Он направляет их, как потоки водные. Дай Бог, чтобы этот и другие подобные случаи были ободрением для других во всех своих нуждах за помощью обращаться к Богу. Во время посещения Дюссельдорфа в 1876 году я беседовал с одним старым милым братом. Он рассказал мне свое горе. Из его 6 сыновей еще ни один не обратился к Богу. Он уже много лет молился о их обращении, но напрасно. Он был очень печален, что молитвы его остаются без ответа. Я ободрил его, говоря, чтобы он не переставал молиться, и сказал, что ожидать ответ на молитву – очень важное дело. После 6 лет я снова в Дюссельдорфе. Вдруг меня посещает тот же брат и сообщает, что Бог уже частично ответил на его молитвы. Его 5 сыновей скоро после моего первого посещения Дюссельдорфа покаялись и нашли мир в Боге. Также и относительно 6-го сына он не теряет надежды. Пусть этот пример также послужит ободрением для многих верующих отцов и матерей. Не переставайте молиться о своих детях, пока Бог не услышит ваши молитвы и не спасет их, неспасенных детей. В 1844 году я начал молиться, чтобы обратились 5 моих друзей. Что бы я ни делал, я о них молился каждый день, непрерывно. Прошло 18 месяцев, прежде чем я стал замечать исполнение этих молитв. Один из них действительно обратился к Богу. Возблагодарив за это Отца Небесного, я продолжал молиться за остальных. 5 лет спустя пришел к вере другой. Поблагодарив за это Бога, я продолжал просить за оставшихся. Я не мог пропустить их имена в своей ежедневной молитве. Прошло еще 6 лет, прежде чем обратился третий. Поблагодарив Бога за 3 выпрошенных, я с большей радостью продолжал молиться за остальных. Бог услышал меня 100 раз в течение моей жизни, но эти люди до сих пор еще не обращены, хотя я за них молюсь уже 36 лет. Но я не теряю надежды, ведь Бог силен обратить и их. Этого я жду с нетерпением. Эти 2 друга молодости Мюллера не были обращены до дня смерти его, хотя он за них молился 52 года. Такое доверие Богу – редкое явление, и оно не останется без плода. Бог услышит молитвы своего слуги и вознаградит его верность по своей великой милости. В ноябре 1856 года пришел к вере в Бога один молодой англичанин. Спустя некоторое время ему попала в руки моя книга, описывающая мою работу. Прочитав о том, как Бог слышит и отвечает на молитвы, сердце его наполнилось необычайной радостью и упованием на Бога. Прочитав книгу, он сказал себе: «Надо же, Джордж Мюллер беседует с Богом, как друг со своим другом. И как много он получил от слышащего молитвы Бога. Не благословит ли Бог и меня так, если я буду просить его?
как дитя Божие, я имею отцом того же Бога, как и он». У этого юноши не было поблизости христианской церкви. По его мнению, это был большой недостаток, и чтобы устранить это, он решил просить у Бога друга, христианина, с кем бы мог пребывать вместе в общей молитве. Недолго после этого он действительно встретил юношу, знавшего Бога. Теперь они стали вместе собираться на молитву. Результатом было то, что юноша по фамилии Квилькин получил побуждение молиться о многих душах, чтобы Бог их приложил к маленькому собранию. Также и эта молитва была услышана. Нашлось несколько молодых людей, с радостью принявших участие в их молитвенных собраниях. Весной 1857 года Квилькин рассказал своим товарищам, какое он получил благословение от чтения моего отчета, и посоветовал им также прочитать его, а потом вместе молиться о благословении. Для этой цели эти четыре молодых человека собирались еженедельно по пятницам вечером и просто как дети открывали свои желания Богу. В это время в Северной Америке было большое пробуждение. Дух Божий совершал великую работу, и погибшие грешники тысячами находили мир в крови Христа. Вести о таком пробуждении дошли и до отдаленного ирландского поселка, где наши четыре приятеля, борясь в молитве, жаждали благословений от Бога. Квилькин сказал: «Если Бог в Америке совершает такие великие дела, почему же Он не может этого сделать и у нас, если мы Его об этом попросим?» С таким желанием они продолжали свои молитвы, чтобы и в Ирландии началось пробуждение. Первым ответом на их молитвы было обращение одного крестьянина в январе 1858 года. Уверовав, он присоединился к маленькой молитвенной группе, и теперь их уже пятеро приступало к престолу благодати. Этот случай их ободрил продолжать молиться об обращении грешников. То, что они на свои молитвенные собрания допускали только верующих, это также имеет свое значение. Им казалось, что только такие могут с успехом молиться, кто испытали в сердце своем благодать Божию. Собравшись вместе, они молились, читали и обменивались мнением о прочитанном Слове Божьем. Но в скором времени им пришлось иметь открытые собрания не только у них, но и в окрестных селениях, чтобы всем желающим разъяснять путь спасения. К этой работе молодые братья приложили все свои усилия. Не прошло много времени, как многие стали верующими. Это было в Каноре. Среди новообращенных был один, служивший лакеем. Уверовав, он на Рождество 1858 года поехал в гости к своим родным в город Окахил. Там, беседуя с друзьями и знакомыми о спасении их душ, он им рассказывал, какие они имеют собрания в Каноре и как он сам нашел мир и покой своей душе. Слыша это, у его друзей загорелось желание тоже иметь такие собрания. Некоторое время спустя Квилькин с его друзьями поехали туда, и 2 февраля там устроили собрание в одной церкви. Некоторые из великого множества собравшихся уверовали. Другие же молодых проповедников считали самохвалами и хвастунами. Некоторые поносили их, но было немало и таких, которые еще больше желали услышать о Боге и просили молодых друзей продолжать собрание и в дальнейшем. Таких служений очень жаждали новообращенные, и потому 3 друга снова в скором времени приехали в Окахил. В собрании чувствовалось мощное действие Святого Духа. Великое множество народу было пробуждено, а обращенные разносили кругом весть о том, как они получили спасение через кровь Христа. Так началось большое движение в этой местности. С 5 апреля по 28 мая Квилькин пробыл в Балимине. Он проповедовал Слово Божие, и там также началось пробуждение. По мере расширения мест проповеди увеличивалось и число уверовавших.
из Балимина он прибыл в Белфаст. Там он проповедовал Евангелие в разных церквях с великим успехом. В этой поездке Квилькина сопровождал его друг Иеремия Мелили, молодой человек, познакомившись с которым, он вместе молился Богу и читал Библию. Работа Духа Божия распространялась и дальше, до Англии, Ирландии и Шотландии. К Богу обратились тысячи погибших грешников и стали новыми творениями в Иисусе Христе. Да, маленькое в начале дело, вызванное молитвами нескольких верующих юношей, потом выросло в такое большое движение, что его волна охватила не только всю Англию, но и чувствовалась во всей Европе. Солнце идет к закату. Принимая во внимание, какие тяжкие болезни Джордж перенес в своей молодости и как много он трудился в течение своей жизни, приходится удивляться, что в старости своей он имел еще крепкое здоровье. В 1837 году он сильно беспокоился, как бы не потерять рассудок. Но на 92-м году своей жизни он пишет в своем дневнике: «Я в состоянии работать каждый день, и работа не кажется мне такой тяжелой, как 70 лет тому назад». Он руководил большими собраниями и ничуть не утомлялся. Справляя 92-ю годовщину своего рождения, Джордж получил много подарков от своих друзей из Вифесской церкви. По этому случаю он говорил речь к братьям. Он выглядел таким бодрым и радостным, говорил так свободно, что приходилось думать, что этот человек еще много потрудится, прежде чем положит в сторону свой посох. Он сам сознался, что теперь его голос и грудь гораздо сильнее, чем 69 лет тому назад. Его духовные силы были так крепки, его ум и память так свежи, как будто он только что вернулся с экзамена, где писал сочинения на латинском, французском и немецком языках, и готов был снова выдержать испытания по греческому, еврейскому языкам и математике. В течение 66 лет и 10 месяцев он был все время так счастлив, да, очень счастлив, потому что сохранил добрую совесть и любовь к чтению Библии. И вместе с тем он часто говорил, что чувствует себя бедным, слабым и грешным, и что каждый день нуждается в благодати Божьей. Но его делало счастливым и наполняло сердце божественным миром чтение Библии. В последние годы он Библию прочитывал по 4 раза в год и каждое слово принимал к сердцу, чтобы исполнить. Он неоднократно говорил, что теперь Библия для него гораздо дороже, чем 66 лет тому назад. Насколько люди неверующие отвергали Библию, насколько многие к ней были равнодушны, настолько Джордж Мюллер все крепче держался ее. Джордж Мюллер трудился всю свою жизнь с величайшим старанием. Он вставал по утрам рано, чтобы в чтении Библии и молитве укрепиться для предстоящих трудов и испытаний. В 8 часов утра он направлялся в свой кабинет, приступал к работе и отдавал распоряжения своим помощникам. В одной английской газете в конце 1892 года появилось сообщение об этом старом благодетеле человечества. Корреспондент этой газеты сам лично посетил Джорджа Мюллера. Вот что он пишет. «Мюллер находился в одном из приютов, когда я пришел туда и просил повидать его. Поднимаясь по каменной лестнице, я обратил внимание, что огонь мало может повредить этому дому. Дерево при постройке употреблялось как можно меньше. Мы прошли по длинному коридору мимо нескольких одинакового размера квартир, пока завернули в квартиру Мюллера. Квартира его довольно маленькая, с самой простой обстановкой, состоящей из одного стола, одной кровати, двух простых стульев и маленького кресла, которое нельзя было назвать очень удобным.
На стене было несколько текстов со стихами из Библии, а на столе открытая книга, которую только что читали. Отца-сирот я представлял себе как почтенного старичка, согбенного многолетним трудом и приближающегося к могиле. Но, к удивлению, я его увидел в цветущем здоровье. Его высокий рост совсем не был согбен старостью. Когда он провожал меня к выходу, движения его были смелые и походка твердая. По одному его внешнему виду можно было судить, что он обладает даром руководителя. Спокойное и приятное лицо говорило о железном его характере. А когда он улыбался, то открывалась вся его внутренняя доброта, полная мира и смирения. Своим добрым и естественным обращением Джордж вызывает к себе уважение. Его поведение в высшей степени благородное. Говорит он очень обдуманно. Когда он говорит по-английски, по акценту сразу видно, что он из немцев. Да, этот 87-летний старец достоин удивления. Учреждениями он руководит твердой рукой. А они чудо не только нашего века, но и истории всего мира. Как много у него работы, видно из того, что Мюллеру необходимы 7 помощников, чтобы справиться с письмами, которые он получает. Так как он за помощью не обращается ни к кому, но содержание своего великого учреждения ожидает от Бога, то вся его жизнь служит великим укреплением веры всех христиан, доказывая, что Бог жив и слышит молитвы. Если кто-то в этом сомневается, пусть только прочитает отчеты из Бристоля, или еще лучше, пусть поедет туда и своими глазами осмотрит совершенное там. И после этого вряд ли кто сможет еще сомневаться в том, слышит Бог молитвы или нет. Великие скептики, такие как профессор Хаксли, требуют доказательств, ясных и непреложных, которые нельзя истолковать двояко. Если они ищут доказательств, пусть поедут в Бристоль, и там они их найдут сотни и даже тысячи. Здесь нет речи о случайностях, которые можно было так или иначе объяснить. Здесь неоспоримые факты, свидетельствующие об истинности веры и молитвы. Если только факты могут быть доказательствами, то мимо этих нельзя пройти равнодушно. Великая вера Джорджа Мюллера видна не только в его великом и ответственном труде, но и в том, как он переносил скорби и испытания. Он подчинялся воле Божьей, какая бы жертва от него ни требовалась. Если Бог нашел необходимым взять к себе лучшего друга Мюллера, его спутницу жизни, он остался тихим и спокойным, покорным воле Божьей. Джорджу немало приходилось страдать от сплетен и клеветы. Он убедился, что все желающие служить Господу подвергнутся клевете. Так много раз распространяли ложные слухи о приютах, мол, сироты терпят будто бы голод из-за упрямства Мюллера, не желающего обращаться к людям за помощью. В другой раз говорили, что с детьми обращаются очень жестоко. Кто-то даже пустил слух, что Джорджу пришлось закрыть несколько приютов из-за недостатка средств. Но Джордж, своей верой, облеченной в любовь, победил все эти сплетни. В 1895 году Джордж Мюллер похоронил свою вторую жену. В этом случае он проявил удивительную силу веры и характера, и всем стало видно, как хорошо быть в общении с Богом. Хотя его спутница была для него незаменимой помощницей во всех его многих делах и многих путешествиях, тем не менее он не выявлял безутешного горя, как это бывает с другими людьми. У него остался еще Бог. И это для Джорджа Мюллера было достаточно. И он, как дитя, отдался в руки Небесного Отца, хотя потеря его была велика. Он сам сказал похоронную проповедь со спокойной душой и твердой верой. Один из его слушателей свои чувства тогда описал следующими словами.
В прошлую пятницу мне удалось присутствовать при погребении супруги Мюллера. Похоронным служением руководил сам Мюллер от начала до конца. Он, как почтенный 92-летний старец, был исполнен теперь той великой силой веры, которой он трудился во время всей своей долгой жизни. Верный слуга Божий, своей сильной верой побеждавший всякие искушения, также спокойно и теперь принял эту тяжелую утрату. В 1897 году Мюллер был приглашен на годичное собрание Британского иностранного библейского общества. Не имея возможности поехать туда, он писал: «Будьте так добры и передайте, что Слово Божие для меня дорого уже более 68 лет. За это время с молитвой и размышлением я прочитал Библию 150 раз. И во славу Божию могу засвидетельствовать, что как все книги Ветхого Завета, так и Евангелия в Новом Завете, послания апостолов и откровения Иоанна считаю Словом Божьим, написанным Божьими человеками, движимыми Духом Святым. Я люблю это Слово и глубоко убежден, что оно должно быть распространено во всех народах. Что бы в моей жизни ни случилось, я молился и прилагал все свои усилия, чтобы оно было переведено и распространено среди многих народов. Пусть Господь благословит свое слово, чтобы были спасены еще многие тысячи, блуждающие во тьме». Чем больше приближался вечер жизни Мюллера, тем светлее стал его путь. И на нем буквально исполнились слова: «В вечернее время явится свет». Притом он не уставал всем рассказывать, что Господь сотворил для его души. Есть большая польза для жизни верующих читать жизнеописания великих мужей Божьих, тем более Джорджа Мюллера. Вся жизнь этого верного слуги Божьего, начиная со дня его обращения и до его глубокой старости, пока Господь ввел его в свой покой, говорит о том, как велика та радость и тот мир, который человек получает через общение с живым Богом.

в небесный дом. Даже самый чудный день приходит к вечеру, и длиннейшая жизнь приходит к своему концу. Час смерти Мюллера не был темным, но тихим и мирным. Он не болел, не страдал старческой дряхлостью. Он не боялся приближения часа смерти. Но скоро пробил тот час, когда он был позван войти в радость господина своего. Он был между нами, и не стало его больше. Как Енох, он ходил перед Богом, и как Еноха не стало его, потому что Бог взял его к себе. Это было в первый раз за день до его смерти, когда он жаловался, что устал. А когда слуга почувствовал слабость, немедленно пришел за ним господин его, чтобы перенести из слабой телесной хижины в вечные небесные жилища. Казалось, что верный раб, служивший Господу 70 лет, не задерживается страданиями. Дорогая телесная хромина, служившая деятельному духу так долго и верно, теперь была сокрушена и оставлена родными, которые ее с глубоким благоговением отдали земле до светлого утра воскресения праведных. Летом 1897 года Джордж Мюллер немного захворал, так что некоторое время он не мог работать. Но болезнь скоро прошла. Господь снова поднял его, и, поправившись, он снова имел столько силы, чтобы проповедовать Евангелие и заняться распространением духовной литературы. В Эфесской церкви, где он проповедовал в течение 66 лет, он сказал свою последнюю проповедь на стих. «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Это место записано во втором послании к Коринфянам в 5 главе 1 стихом. В воскресенье перед своим отшествием он еще сказал проповедь в Клифтонской церкви. В понедельник вечером, 7 марта, он еще руководил молитвенным собранием в приюте, а потом, по своему обыкновению, распрощавшись со всеми, пошел к себе в дом номер 3. В среду, 9 марта, он принял еще 2 гостей, приехавших на съезд в Бристоль. Хотя все были бы рады видеть Джорджа Мюллера на этом съезде, но он, по совету врачей, остался дома. Еще до обеда в этот день он сказал своему зятю Райту, что силы оставляют его, что здоровье его ухудшается, и при одевании ему приходилось отдыхать 3 раза. Райт сказал, что будет очень хорошо, если кто-нибудь останется возле него. Джордж был согласен. Но когда несколько часов спустя Райт снова посетил его и справился о его здоровье, Мюллер ответил: «Я чувствую себя хорошо, таким же здоровым, как всегда». Райт посоветовал Мюллеру по утрам не вставать так рано, но беречь свои силы. Но Джордж сказал, что из-за многих писем, которые следует просмотреть, он не сможет долго спать. На это Райт ответил, что завтра он приедет раньше обычного. Райт не жил в приюте, но в городе. Но Джордж Мюллер ответил: «О завтрашнем дне лучше не будем говорить». На этом разговор закончился. Вечером 9 марта Джордж Мюллер по обыкновению руководил молитвенным собранием. После собрания он лег спать, будучи вполне здоровым. На другое утро экономка, как обычно, в 7 часов понесла к нему в спальню чашку чаю. Она постучала в дверь, но ответа не последовало. Позвав еще кое-кого, она приоткрыла дверь и увидела Мюллера, лежащим на полу возле своей кровати, уже мертвым. Судя по всему, Мюллер незадолго до этого пристал, чтобы перекусить немного булки и молока, что он делал в последние годы своей жизни по утрам. А когда хотел лечь обратно в постель, он был позван с поля брани в вечную славу. Приглашенный врач засвидетельствовал, что смерть наступила приблизительно час тому назад от прекращения деятельности сердца. Другой причины не могли найти. Бог его взял к себе без всякого страдания, как некогда Моисея.
«Милый, дорогой друг!» — так воскликнул один из его старых знакомых. «Как поспешно ты ушел домой! Ты ушел только тогда, когда милосердный Господь открыл тебе дверь и сказал: «Войди!» В понедельник, 14 марта, состоялись похороны, каких еще не видал Бристоль. Среди сопровождавших гроб Мюллера было более 10 тысяч человек. Похороны были, согласно воле покойного, самые простые. Сироты, идя за гробом, плакали. По обеим сторонам дороги стояла масса народу от самого Ашлейдовна до кладбища, пока медленно продвигалось траурное шествие. Почти все магазины и учреждения были закрыты. Над многими домами развивались траурные флаги, и колокольный звон свидетельствовал, что весь город скорбит вместе с сиротами. На следующий день утром все сироты собрались в доме номер 3, где Райт, зять и преемник Мюллера, в коротких словах говорил о верности Божьей, так ясно видной во всей жизни дорогого отца-сирот. В этот миг сироты больше всего поняли, что они потеряли. И когда они расходились по своим квартирам, их глаза были полны слез. Тысячи были тех, кто сострадал сиротам. Этот день воспламенил не одно остывшее сердце. Среди участвовавших в похоронном служении было также 4 человека из давнишних воспитанников приюта, принятых туда 50 лет тому назад. Одна женщина в своей старости приехала в Бристоль, чтобы повидать лицо покойного Мюллера, который 60 лет тому назад спас ее от гибели, принял в приют и воспитал. Похоронную проповедь сказал Райт на слова, записанные в послании к евреям в 13 главе 7 по 8 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». На кладбище собралось огромное количество народа проводить покойного. Его похоронили на пригорке, рядом с могилами его 2 жен. Там он теперь отдыхает в ожидании славного дня, когда Господь разбудит его. Он был верным слугой своего Господа и прямо от труда своего был позван домой. В следующее затем воскресенье о Мюллере вспомнили на всех кафедрах, во всех церквях. Все выражали свое сочувствие сиротам в их великой потере. Приведем несколько отзывов того дня о Мюллере. «Тот, о котором мы сегодня скорбим, был не только благотворитель, но и истинный христианин и святой человек. За него, как за великий Божий дар, должны благодарить Бога все христиане. Как блудный сын, он в свое время сам услыхал благую весть о спасении через Христа и поверил тому, кто оправдывает грешников, и его дела веры и любви стали благословением для всего человечества». Вера с такими плодами не может быть ненастоящей. Что есть невидимый и живой Бог, об этом говорит вся жизнь Мюллера. Это живое доказательство того, что Бог слышит и отвечает на молитвы. Это было особенно ценно в наше время, когда люди склонны признавать лишь то, что они видят или могут охватить своим умом, отвергая все сверхъестественное. Вера и долг идут рука об руку. Что только Бог ему поручал, Джордж Мюллер приводил в исполнение. Он не считал своим делом изъяснять волю Божию, но исполнять ее. Как бы велико ни было поручение, он не смущался, и его вера не оставалась в стыде. Не может быть, чтобы он в своей жизни, полной плода и успеха, брал силу где-нибудь, кроме Бога. В своем труде Джордж Мюллер, подобно первому царю израильтян, был на голову выше своих братьев. Как он распространял Священное Писание, как поддерживал миссионеров внутри страны и за границей, сколько он принял сирот, содержал и воспитал,
Сколько денег он собрал на эти цели верой и молитвой в течение всей своей жизни, подобного случая не найти во всей истории. Мюллер своей жизнью и своим примером будет громко говорить, пока только будет существовать мир, также и будущим поколениям, как он свидетельствовал своим современникам. Когда он с миссионерской целью посетил Японию и уезжал оттуда, его друзья просили оставить им свою фотографию на память. Джордж ответил, что не любит сниматься, но пусть они его фотографию сохранят в другом виде. Он очень много свидетельствовал и говорил о силе веры. И теперь ожидает, чтобы кто-нибудь из них начал подобное дело. Тогда они имели бы фотографию его работы. А что они забудут черты лица его, это ничего. Так и случилось. Один верующий врач основал в Японии подобное учреждение и руководил им, по примеру Мюллера, на благословение себе и своим соотечественникам-японцам. Дай Бог, чтобы настоящая книжка достигла этого. Мюллера больше нет среди нас, но работы вокруг нас так много. О, если бы многие и в наши дни пробудились и стали бы так же верить и трудиться, как это делал брат наш Джордж Мюллер. Дорогие друзья, в этом часе прозвучала 7-я заключительная часть автобиографического очерка «Джордж Мюллер». Эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова.

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть аудиокниги. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.